Пассажиры заняли свои места в ожидании взлета. Но вдруг в конце салона послышался шум. Кое-кто из пассажиров оглянулся назад и увидел, как пилот и его помощник в больших солнцезащитных очках идут по проходу в направлении кабины. В руках у пилота была белая трость, которую он ощупывал дорогу, ударяя ей по пассажирским креслам то слева, то справа. А его помощника вела собака-поводырь. Когда они шли по проходу, среди пассажиров раздался нервный смешок. Они решили, что перед ними разыгрывается какая-то странная шутка. Но через несколько минут после того, как за пилотами закрылась дверь кабины, раздалось гудение моторов, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Пассажиры с беспокойством смотрели друг на друга, перешептываясь. Некоторые неловко ерзали в своих креслах, другие крепко вцепились в ручки кресел. По мере того, как самолет набирал скорость, паника пассажиров росла. Некоторые молились. Паника переросла в истерию, когда самолет достиг конца взлетной полосы. За несколько метров до конца полосы в салоне раздались крики ужаса. Это закричали одновременно все пассажиры. Но в последний момент самолет оторвался от земли и взлетел в воздух. В кабине помощник облегченно вздохнул и сказал, обернувшись к пилоту: «Знаешь, когда-нибудь они закричат слишком поздно, и мы разобьемся прежде, чем взлетим». Эта вымышленная история неплохо иллюстрирует подход многих людей к семье. Многие люди ориентируются только на крик в последний момент, чтобы сохранить семью. Мы много времени посвящаем тому, чтобы учиться, потому что хотим стать, например, инженерами. Сначала 11 лет школы, потом 5 лет университета, затем практика, и после этого мы можем сказать, что стали инженером. А сколько времени мы уделяем тому, чтобы стать хорошим мужем, женой или родителем? Большинство людей предполагают, что все должно получиться само собой. Но когда самолет под названием «семья» все же разбивается, то люди переживают непереносимую боль. Возможно ли иметь счастливые отношения в семье, существующей в обществе, где 80% семей распадаются? Ответ – да. Но как? Надо учиться быть женой, мужем или родителем. Но как этому научиться? Увы, нет такого вуза, поэтому придется заниматься самообразованием. Кто-то спросит, какие книги почитать и когда надо начинать это делать? Лучше начинать готовиться к этому заблаговременно. Пока у вас еще нет семьи, начните изучать эту тему. Слушать семинары, читать книги, смотреть лекции. Посмотрите на модель вашей семьи, на отношения ваших родителей. Проанализируйте, поймите, желаете ли вы таких же отношений или бы хотели иметь что-то иное. Общайтесь с теми, кто для вас является примером в этой сфере. Сейчас есть огромное количество информации по этому вопросу. Но первая книга, с которой бы я вам посоветовал начать, это Библия. Она освещает фундаментальные вопросы семьи, брака, отношений и воспитания. В одном фильме состоялся следующий диалог между главными героями. «Не могу поверить, что ты отдал им свою священную книгу. Я думала, она важна для тебя. Все эти годы я ее нес и читал каждый день. Я так привык беречь ее, что забывал жить так, как там написано». «Да? А как?» Просто. Делай для других больше, чем для себя. Вот что я понял из нее. Обучение заключается не только в чтении и желании жить так, как написано. Надо действительно принять эти рекомендации и применять их в своей жизни. Следуя этим советам, ты сможешь избежать многих ошибок, пройти через временные трудности и стать хорошим супругом и родителем.

0: Привет! Друзья, привет! Это вновь программа «Питстоп», и мы рады вас весь видеть в нашем гараже. Вы заехали к нам, чтобы починиться. Может, мы ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. И с нами сегодня здесь Аня, Лена и Богдан. Ну и, конечно, я, Сергей. Мы будем обсуждать интересную тему. Сегодня наша тема звучит так. Переезд от родителей.
1: В моем случае родители от меня переехали.
0: Да,
1: настолько неожиданно.
0: Столько сложно было с Богданом ужиться.
2: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
3: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, ну, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни.
0: Друзья, первый вопрос. Кто из вас еще живет с родителями? А кто уже переехал? Логично, да. Что это Богдан и Аня. Ну и я уже давно не живу с родителями. Расскажите, пожалуйста, вот, Аня, давай с тебя начнем. Когда ты переехала от родителей и почему?
3: Мой переезд от родителей произошел в 17 лет, как только мне исполнилось 17. Это было не запланировано, не спланировано, неожиданно. Связано было с учебой.
0: Нежеланно, наверное.
3: Ну, нет, желанно.
0: Это уже второй вопрос, да. Окей.
3: Я переехала в связи с учебными моментами. Мне нужно было перевестись в другой колледж. Вот. Поэтому так получилось, что вот где-то в октябре месяце я перевелась вот в Нижний Новгород.
0: То есть другой колледж, другой город.
3: Другой город,
0: это
3: да.
0: Важно очень. То есть понятно, что сразу это переезд от родителей.
3: Но здесь важен тот момент, что как бы финансово я была не отделена от них до сих пор. И до сих пор, в принципе, не отделена.
0: Ага, это важный нюанс.
3: То есть только на бытовой почве, да.
0: Мы еще это обсудим. Хорошо, Лен, а ты живешь с родителями?
4: Да.
0: Ну, я, насколько знаю, что ты попытки предпринимала, чтобы переехать от родителей.
4: Да.
1: Тщетные попытки.
0: Ну, хорошо. Давай тогда это потом обсудим. Богдан, ты переехал от родителей.
1: Нет,
0: да.
1: В моем случае родители от меня переехали.
0: Да,
1: настолько неожиданно.
0: Столько сложно было с Богданом ужиться.
1: Ну да, они, ну, в общем, уехали, а мне нужно было еще остаться год доучиться. Вот. И, ну, это было как начало такое. Я после этого уже к родителям только приезжал. Там, ну, перевалочный пункт, короче, у меня был родительский дом. Там потом куда-то опять уезжал, там. Работал туда-сюда, вот. Но сейчас уже, ну, долго без родителей живу. Вот.
0: Ну вот сегодня мы, по идее, должны как-то с вами решить или ответить ребятам, которых интересует этот вопрос. Когда стоит действительно переехать от родителей? И с чем это должно быть связано? В каком возрасте? Какие обстоятельства должны к этому подвести? Как это, ну, будет правильнее? Очень важно ваше мнение, но и мы будем некоторые интересные вещи читать, что психологи говорят об этом. Но для начала я хочу, чтобы вот Лена прочитала нам стих из Библии, который записан в книге «Бытие». Это первая книга Библии во второй главе. Что совершенно точно нам говорит о переезде.
4: 20 глава «Бытие»?
0: Нет, вторая глава, 24 стих. Пожалуйста, Лен, прочитай. Вот. Четко прям. Это, наверное, единственное, что Библия четко говорит о том, когда дети должны переехать от родителей.
4: Поэтому отца и мать оставляют мужчины, соединяясь с женой своей, двое плоти едины становятся.
0: Это перевод такой какой-то современный, непривычный для нас. Но здесь написано о том, что отца и мать родить, дети оставляют, когда они женятся. И это точно Библия рекомендует, да? И мы в этом как бы с вами не спорим. Или спорим? Или кто-то считает
1: по-другому? Это такая...
2: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются...

0: с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
1: Поэтому не, ну мне... определенно, как бы, если ты уже создаешь свою семью, вы должны разъезжать.
0: Многие живут так просто.
2: Но, с другой стороны, я знаю семьи, которые живут вместе. Родители, дети, их семьи. В принципе, нормально, мне кажется.
3: Ну, это хорошо. Я думаю, что этот разговор, это другая тема.
1: Это, если, может быть, традиция какая-то, не знаю, когда у них это принято, и это у них уже как бы
2: либо какая-то комфортно. Помощь какая-то оказываемая.
3: Ну, я думаю, что мы, то есть мы сегодня не будем именно это обсуждать. Давайте мы будем обсуждать вопрос до женитьбы. Вот Библия четко говорит, что хорошо бы отлепиться от родителей после того, как поженились, переехать. Но если... еще не женились, то есть до женитьбы. Выход, ты парень молодой, не женатый, девушка, которая, ну, то есть с родителями жила. Когда? Когда нужно переехать? И вот я хотел бы, чтобы мы на этом сосредоточились. В Библии также есть интересная история, что дети, да много историй, дети жили с родителями и хорошо жили, и нормально, ну, до 40-50 лет. И жили, и уживались, было все хорошо, но, по крайней мере, конфликт не описан. Например, Исаак. Вы знаете, да, есть вот такой патриарх Исаак, он жил со своим отцом Авраамом до 40 лет, пока слуга Авраама не пошел и не нашел ему невесту, и, так скажем, они поженились, и он утешился, и вроде бы как бы отделились. Вот, потом Авраам скоро умирает, Исаак живет уже отдельно.
1: Но то были совсем другие времена. Там они не жили все в однушке, все пятером-шестером. У них там же целый лагерь был. Там, скорее всего, они жили в отдельных палатках.
0: Да,
1: это они жили как мини-городом, по идее. Вот, поэтому, ну, как бы там совсем другое. Потом это же у них действительно была традиция такая, ну, жить своим семейством огромным.
2: Тем более, что старший сын, он как бы в какой-то период обеспечивал уже всю семью, то есть брал на себя ответственность за отца.
3: Если они жили вместе, то все-таки у отца было свое, например, стадо, а у сына уже свое, ну, стадо, за которое он там ответственно выращивал, свой бизнес, так скажем. Вот, хорошо. Я немножко приготовил информацию сегодня. Вы знаете, такое есть интернет-издание, называется Village. И я почитал, там психологи, то есть редакторы, которые работают там, пишут вот что. Неважно, какой возраст, то есть мы сейчас хотим тоже возраст какой-то выяснить, когда лучше переезжать, да, в 17, как они там, или в 25. Говорят, неважно, какой возраст, главное, чтобы человек мог себя обеспечить. То есть в данном случае вот Аня говорит, я пока еще, я переехал, но пока еще не могу себя обеспечить, да? Вот, то есть это, по сути, не соответствует полному переезду и, ну, физическому, да? Вот, но если человек не переезжает, ну, соответственно, он не может себя обеспечить, потому что живет с родителями, а может он до 30 лет так не сможет себя обеспечить, а он, ему понравится, он и до 40 лет не будет себя обеспечивать. Поэтому они говорят как раз, что это приводит к инфантильности. Согласны?
2: Да.
3: Вот. Ну, как вы считаете, стоит ли человеку тогда все-таки в какой-то момент переехать, даже если он не может себя обеспечить?
0: Он начнет обеспечивать, когда окажется в экстремальных условиях.
1: Ну, либо станет бомжом и
0: ничего. Ну, как бы, вряд ли.
1: Ну, однозначно надо переезжать. Ну, как бы жить с родителями до смерти, самое, не знаю, что ли. Ну,
3: точно. Что значит до смерти, Богдан? Вот ты считаешь, до 20. Однозначно?
1: Я не знаю, до 20 или до 25.
0: Сложно называть цифры.
1: В моем случае, например, я просто чувствовал, что я уже какой-то нахлебник. Я, ну, как-то, ну, просто чувствовал, что мне чего-то не хватает. Как-то нужно куда-то идти и, ну, и так дальше. Потому что сидеть как-то на шее мне не нравилось. Вот. Mm-hmm. Каждому это в своем возрасте
3: тебе
1: приходит.
3: Тебе это не нравилось, а кому-то действительно это удобно. Ну, свои, если деньги у тебя есть, ты их тратишь на свое. А покушать дома, ну, родители приготовят там. За коммуналку платить не надо, ну, родительский дом. То есть все дома схвачено, ты просто живешь, и все деньги, которые у тебя есть, какие-то карманы, ты тратишь просто на себя. Вот. И я знаю, что, ну, действительно, вот мы не говорим время школы. Понятно, школа обычно с родителями, это нормально жить в школе. Хотя я, кстати, уже после 9 класса переехала, по сути, от родителей, потому что я учился в другом городе в лицее. И уже тогда я приучался жить отдельно, ну, не говоря финансово. Вот. Так вот, университет или колледж, то есть это уже тот рубеж, когда человек решает или все-таки оставаться с родителями, или жить, может быть, в общежитии, в колледже, где это предоставляется и так далее. Да? Угу. Вот. То есть и многие реально студенты, они живут с родителями, учатся, потому что пока, ну, это тяжело. Ну,
1: понятно, когда ты не зарабатываешь, а еще только учишься.
3: То есть это, по сути, нормально бывает.
2: Особенно если на очной форме и как бы до вечера.
0: Мне кажется, еще играют взаимоотношения с родителями очень большую роль.
3: Так, а вот в этом?
0: Ну...

0: комфортно ли тебе с ними жить? Мне кажется, это тоже основополагающее. Ну, то, что если ты живешь сам по себе, да, ты зарабатываешь, ну, как ты сказала, то, что, ну, как бы живешь дома, и тебя никто не упрекает за это, да, человеку будет комфортно. Но если тебе говорят то, что, ну, если ты уже зарабатываешь, там, клади, ну, как бы за коммуналку плати или еще что-то, и ты просто думаешь такое, можешь мне даже самому отдельно жить, или ты все равно выполняешь какие-то обязанности, правильно, по дому в любом случае. Вот, ну, я не знаю, ну, как бы, ну, мне кажется, в любой момент, ну, как бы, да, придет вот это вот осознание, то, что я хочу, ну, тишины, хочу там, ну, в моем случае, то, что до личного пространства, и мне кажется, даже человеку очень тяжело дома развиваться, потому что, ну, ты дома, ты в тех традициях, в которых родился, и, ну, мысли у тебя людей, с которыми ты живешь. Когда ты начинаешь жить самостоятельно, у тебя очень меняется мировоззрение. И, мне кажется, через это каждый должен пройти в любом случае.
1: Вот, и, кстати, сейчас, давай, если отношения, например, с родителями, ну, как бы не очень, да, вы там не понимаете друг друга, то очень много я слышал, что когда переезжали уже, на расстоянии у вас отношения даже становятся лучше. И, ну, в принципе, это тоже как... плюс.
2: Еще один плюс. Вот как раз к плюсам-минусам. Я хотел бы еще прочитать интересную статистику, которую открывает Левада-центр. Вот тоже проводили опрос. Есть россияне, которые вступают за раздельное проживание, есть те, которые против. И каждый из них свои плюсы-минусы говорит. Итак, те, кто за. 61% считают, что дети должны жить отдельно, потому что они становятся самостоятельными, как раз о чем я говорю, и приучаются отвечать за свои поступки. 35% говорят, что дети раньше становятся независимыми, включаясь в трудовую жизнь. То есть это в плане того, что зарабатывать начинают уже раньше. 20% отмечают плюс, потому что дети освобождаются от жесткого контроля со стороны родителей, что приводит к уменьшению конфликтов между ними. Ну и 11% уверены, что дети начинают более внимательно прислушиваться к советам родителей. То есть то, что даже отношения становятся лучше, когда ты переехал, и тут ты в семье не слушал, я тут переехал, сам столкнулся с какими-то вещами, понимаешь, да, родители были правы, вот здесь вот тяжело, родители были правы вот в этом, ты начинаешь их лучше понимать. Вот такие плюсы. А вот теперь минусы. Минусы жить одному, потому что с плюсы как раз мы до этого чуть-чуть все перечислили. А вот минусы. 40%, 49 даже, почти 50. Считают, что отдельная жизнь ослабляет родительский контроль, и дети могут пойти по неправильному пути.
0: Как ты воспитал ребенка, так он и пойдет. Это не оправдание, то, что он будет жить один, и он пойдет куда-то не туда. Это раз. Во-вторых, даже если пойдет, если ты в него заложил, он вернется, потому что у него есть мозги.
1: Ну, либо шишки набьет просто.
0: Да, как бы. Это все равно опыт. Ты не оградишь ребенка от всего, живя с ним. Он, если ему захочется, он и живя с тобой это будет делать.
2: Вот сейчас бы твои слова в уши родителям. Да?
0: Но это суровая реальность, как
2: да,
0: бы.
2: Да. Это, конечно, вопрос такой очень щепетильный и сложный для родителей. Многие, я думаю, понимают, что это так и есть, что реально нужно ребенка отпустить, но так боятся, чтобы он вот наступил.
0: Они этим контролем только хуже делают. Вот в чем проблема.
2: Ну хорошо, пойдем дальше. 37% думают, что дети не готовы к самостоятельной жизни и не имеют навыков организации собственного быта.
3: И времени.
2: Иногда. И времени.
0: И что? Ну, вот это про то, что сказал Богдан. На ошибках учишься. Надо тебе приготовить. Загуглить. Сейчас такой век, 21 век. Сейчас нет в этом проблемы.
2: Слушай, ну если ребенок не приучен, да, это, конечно, проблема может быть родителей, но если ребенок такой, приучен? Который всегда привык к жизни, тут его выпустили насильно, да, и он тут просто доведет себя до такого состояния, что у него учеба упадет, он ничего в жизни не умеет, и потом они его примут уже с набитыми шишками.
0: Еще раз, воспитание. Если ты правильно воспитал ребенка вот в этом, вот в маленьком возрасте, он пойдет, посидит такой, подумает, вот мама делала так-то или вот так-то, вот. Но он сообразит, ты в ребенка в детстве заложи, и у тебя не будет с ним проблем потом, когда он вырастет, вот правда.
3: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни, вот, даже в простых бытовых вещах. Но это делает его самостоятельно.
0: Но ты же не отказываешься от родителей, ты можешь позвонить и спросить.
2: Конечно. Да, да, еще просто есть многие нюансы, что дети в основном большой процент уезжают от родителей, желая освободиться как раз от этой опеки. Ну, опеки. И когда они уезжают, освобождаются, получают эту свободу, то они пускаются во все тяжкие. Бывает такое, да? И

0: И просто...
1: Ну, так виноват. Пусть они пустятся во все тяжкие.
2: Сами родители виноваты. То есть,
1: они пускаются, они просто научатся, они поймут. Просто они будут всю жизнь жить и всегда хотеть пуститься в те самые тяжкие.
0: И когда выйдут 40 конечно. Лет там, и пустятся, это будет еще хуже. Ну,
1: лучше там, пусть сейчас там 19, это все, да, все надо сделают, и уже и все.
0: Но это тоже вопрос сомнительный, конечно. 16% уверены, что самостоятельная жизнь приводит к отчуждению в отношениях между детьми и родителями. То есть наоборот портится. Мы говорим, что бывает улучшается, а тут наоборот говорят, что портится.
2: Мне кажется, они портятся, если ребенок уходит, когда родители не хотят. Ну, ну и то потом придет степень привыкания.
0: Хорошо. И последнее. 5% опасаются, что жизнь отдельно от родителей приводит к тому, что родители могут остаться без материальной... Родители могут остаться без материальной помощи детей. И такое бывает. Но это всего лишь 5%. Хорошо. Плюсы-минусы. У нас уже время подходит к концу. Главное. На самом деле есть опыты вот, разных стран и разные традиции. Мы знаем, что в восточных странах, вот мы говорили, Библия, да, это больше восточный Исаак, Авраам, они жили вот в те времена и в той культуре, там, где спокойно родители жили друг с другом. И есть и сегодня такие страны, где живут вместе родители и дети, семьями, и у них все хорошо. Например, вот я посмотрел, понятно, на Западе, то есть все говорят, что после школы все съезжают. Там Европа, страны Франция, Англия, в США тоже. Вот, Израиль тоже после 18 уходят в армию и потом возвращаются, какое-то время живут с родителями, но переезжают, так скажем, чем быстрее, тем лучше. Вот Филиппины, пример, это уже более восточные, да, страны Филиппины, крепкие семьи, у них очень крепкие семейные связи. Поэтому они спокойно женятся и живут даже вместе с семьями друг с другом. И у них все хорошо. И они счастливы и рады вот, в этой стране. Так вот вопрос, ну, принципиально ли обязательно сейчас говорить, что вот всех под одну гребенку, что, ребят, надо съезжать сразу, вот, да. Чем быстрее. Лена говорит принципиально. А, исходя из того, что мы сегодня обсудили, я все-таки делаю вывод, что не всегда принципиально. Важно просто смотреть обстоятельства. Как ты говоришь, отношения с родителями, если они хорошие, если у тебя нет пока возможности себя обеспечить, почему бы временно не пожить?
2: Нет, это принципиально, если ты можешь себя обеспечить. Вот, таком...
0: добавочка. Если ты можешь обеспечить, принципиально лучше съезжать.
2: Да.
0: Вот. Хочу, чтобы мы прочитали один стих еще из Библии и на фоне него сделали выводы. Богдан, прочти, пожалуйста. Мудрый Соломон писал в книге «Экклесиаст», 3 глава, первые 8 стихов. Прочитай нам, пожалуйста.
1: Так. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать». Время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Время войне и время миру.
0: Какой бы вывод относительно нашей темы могли бы сделать по этим стихам? Аня, вот как ты думаешь?
3: Я думаю, можно сделать такой вывод, что для каждого человека этот период, когда ему нужно съехать от родителей, наступает в разное время. Тогда, когда он готов психологически, тогда, когда он готов взять на себя ответственность финансовую, материальную на себя, чтобы самому себя обеспечивать и строить свою жизнь. Но отношения с родителями при этом, мне кажется, не должны влиять на его выбор в своей жизни.
0: Но все же Соломон не зря говорит, что всему свое время, и нужно это делать вовремя. Спасибо вам большое, что вы высказывали свои мнения открыто сегодня. Надеюсь, что это поможет нашим зрителям. Друзья, с вами была программа «Питстоп». Мы сегодня обсуждали вопрос переезда от родителей. Надеюсь, что это поможет вам принять решение важное в своей жизни. Пока.
1: Пока. Пока.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Для чего нужна Божья благодать? Для спасения или послушания? И что, если мы с вами ограничиваемся только спасением? Как-то в одной из аудиторий спросили, что такое послушание? Ответ был очень коротким. Послушание – это Иисус Христос. На самом деле, наблюдая и читая о жизни Спасителя, мы с вами замечаем, что во всех своих словах и во всех своих делах Он прославляет в совершенстве Отца Небесного. Не было греха у Него. Но вместе с этим мы с вами видим, что наша жизнь, она все-таки отличается, и мы нуждаемся с вами в Божьей благодати. Нужно сказать, что эта благодать Божья, она и дана была нам только потому, что Богу известна наша несостоятельность. Но для чего нужна эта Божья благодать? Для спасения или послушания? Очень часто христиане с уверенностью совершают первый шаг, принимают Иисуса как своего Спасителя, и они радуются, и не напрасно, что Господь их спас. Но на этом ли все завершается в нашей жизни? Мы читаем с вами о том, что Иисус является нашим Спасителем и нашим Господом. И вот в этом уже заявлении кроется очень важная истина. Мы можем спросить себя, а где проявилась максимально спасительная функция нашего Господа, нашего Спасителя? И, конечно, мы с вами с уверенностью ответим, что там, на Голгофе, там мы встречаемся с Иисусом, с нашим Спасителем. Он отказался от всего и, принимая человеческую плоть, живет на этой земле. И мы ожидаем этого момента, этой кульминации Божьего плана спасения. И замечаем, что она проявляется там, на Голгофе, когда Иисус отдает свою жизнь ради каждого из нас. Но у вас появится вопрос, а где проявилась максимально эта функция Иисуса как Господа? Где Он явил свою власть и где Он явил вот это свое ожидание послушания? Потому что там, где есть Господь, там есть те, которые послушны Ему. И, конечно, мы с вами отвечаем, что Он проявил себя как Господь точно там же, на Голгофе, когда Он был послушен Отцу Небесному, и когда Он, как Тот, кто ожидает послушания, Сам прежде всего проявил это послушание, дав нам всем пример. Очень часто люди в Голгофе рассматривают только желание Бога спасти человека и упускают из виду, что там, на Голгофе, Бог ответил на все обвинения. Бог показал, что Он может пройти этот путь. И там, когда Он возгласил, не моя воля будет, но твоя да будет, Он проявил это послушание, оставшись верным всем своим повелениям. Иоанн, евангелист Иоанн в 15 главе и в стихе 10 очень открыто и очень ясно излагает это совмещение спасительной функции и также проявление Христа как того, кто послушен Отцу Небесному. Вот что мы читаем здесь. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в любви Его». Интересно. Явление Божьей любви, максимальное явление этой любви, апогей этой любви проявился там, на Голгофе, и послушание, максимально возможное Богу, также проявляется там, на Голгофе. И Он говорит, что если вы любите, то тогда вы проявите это послушание. Вы не только принимаете эту любовь, но вы и проявляете ее.

Нужно сказать о том, что всякий Божий дар, он становится и неким требованием по отношению к человеку. Что я имею в виду? Когда мы читаем с вами стихи о том, что Господь нас возлюбил, то мы говорим, что не только говорим, а мы читаем с вами, понимаем, что Бог нас возлюбил, и Он повелевает нам: любите. Когда мы принимаем с вами от Бога прощение, то мы также понимаем, что мы призваны прощать друг друга. Когда мы с вами читаем о том, что Бог явил к нам свою милость, то мы также слышим и повеление о том, что и вы будьте милосердны. Когда мы с вами читаем о том, что Бог был добр по отношению к нам, то мы также слышим и это требование, повеление: будьте добры. Когда мы с вами читаем о том, что Иисус нам послужил, то мы читаем и приглашение: служите друг другу. Или же когда мы говорим о том, что Он отдал нам, то Он приглашает нас и говорит: отдавайте и вы друг другу, приглашая нас к жертвенности. Каждое Божье повеление прежде всего является даром Бога к человеку. Все, что Он нам дал, Он пригласил нас приумножать и этим делиться. Можно сделать такой вывод, что если вы не делитесь этим и не способны служить, любить, прощать, отдавать, то прежде всего следует понимать, что вы еще не приняли у Бога этот дар, потому что только то, что есть в нас, то мы оказываемся способными отдавать. Когда мы говорим с вами о Божьей благодати, когда мы говорим с вами о том, что Бог нам дал, нам очень важно понимать, а как же эта благодать Божья, она проявляется в нашей жизни. И если мы с вами отвергаем эту Божью благодать, тогда мы живем с вами ложной надеждой, потому что, отвергая Божью благодать, с вами мы оказываемся неспособными воплотить в свою жизнь все эти Божьи дары. И каждый, кто отвергает Божью благодать, отвергает и Его Царство, отвергает и Божьи заповеди, и оказывается неспособным соблюдать то, что соблюдал в своей земной жизни сам Спаситель. Мы читаем с вами, как апостол Павел говорит о человеке, о единстве человека с Богом. И вот в 6 главе послания к Римлянам мы читаем с вами, как Павел пишет о том, в 5 стихе и в 6: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха». Другими словами, Павел говорит, что принимая Божье спасение, эту Божью благодать, мы соединяемся со Христом, образуется некое единство в этой смерти для плоти, для мира, а также мы соединяемся этой надеждой, что мы воскреснем вместе с Ним. Если мы и умираем, то однажды мы и воскреснем. Но дальше он говорит о том, что наш ветхий человек, наша плотская жизнь, наша греховная жизнь, она теряет для нас свой смысл. Когда мы с вами получаем Божье прощение, если после этого прощения не следует послушание, то это всего лишь желание продолжить количественно свою жизнь, но не качественно. Что это означает? Это означает, что мы заинтересованы в Божьих дарах, но мы с легкостью и даже с пренебрежением относимся к Божьим ожиданиям. Мы хотели бы получить вечную жизнь, поэтому нам интересно спасение по благодати. Мы хотели бы, чтобы Господь простил нас, но мы оказываемся неспособными воплотить в свою жизнь эти Божьи дары. Именно поэтому апостол Павел в 8 главе, он продолжает и говорит, что оправдание закона, оно исполнило нас, живущих не по плоти, а живущих по духу. Другими словами, он говорит, что Бог нас оправдывает, и Бог ведет.

нас для того, чтобы мы перешли бы с вами от господства греха над нами к господству Духа Божьего над нами. И здесь нужно сделать очень важное следующее заявление о том, что каждый из нас перед Богом, он будет судим прежде всего по нашим делам. Это очень интересная мысль, потому что, с одной стороны, мы получаем с вами оправдание верою, а тогда же как быть с той фразой, что мы с вами не можем прийти к Богу с нашими заслугами, поскольку у нас нет дел, которые бы как-то могли бы украсить нас и оправдать нас перед Богом, и поэтому мы нуждаемся в Божьем оправдании, но с другой стороны, мы читаем с вами о том, что мы будем судимы по нашим делам. Какие же дела тогда мы можем с вами принести перед Богом? Вообще, о чем это говорит апостол Павел? Дело в том, что суд – это то время, когда Бог оценивает, как мы воспользовались Божьей благодатью. Между оправданием и между судом что-то происходит в жизни каждого человека. Когда апостол Павел обращается к филиппийцам, мы читаем с вами о том, что он приглашает их и выражает свою надежду, что Бог будет в жизни этих людей совершать нечто очень-очень важное. В первой главе, в 6 стихе, он говорит им, что, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Таким образом, он понимает, что Бог начинает некий очень важный процесс в жизни того, кто принял спасение. Бог начинает свое дело, и Бог продолжит это дело до момента своего возвращения на эту землю. Вместе с этим, в стихе 10, он продолжает эту мысль и говорит, что для того, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Интересно, живя уже здесь на земле, но не по плоти, но по духу, Павел пишет, что Бог будет изменять вас и готовить вас для того, чтобы вы предстали чистыми однажды в день Христов перед Спасителем. Что же Бог желает в нас сделать? Интересно, что у Павла оправдание верою простирается как на прошлое, как на настоящее, так и на будущее. Это то, что без чего невозможно идти дальше. Но интересно, что жизнь в Иисусе для Павла – это плодоносящее оправдание. Мы могли бы с вами сказать, как привычно говорить сегодня людям, что важна вера и важны дела. Но интересно, что не по этой формуле строится христианская жизнь, и это плодоносящее оправдание. Не вера плюс дела, а оправдание по вере как источник плодоносящей жизни. Другими словами, принимая Христа как своего личного Спасителя, исповедуя веру в Него, мы с вами получаем Божье оправдание, и это оправдание является плодоносящим, и эти дела приятны Богу. В книге Откровения есть очень важный, торжественный, имеющий очень большое значение стих. И мы читаем о нем в 14 главе, в стихе 12. Что Иоанн провозглашает? Чем отличается церковь остатка? Что отличает верующих, которые ожидают пришествия Иисуса Христа на эту землю? Чем они отличаются от всех остальных? Стих 12 главы 14. Иоанн говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Мы с вами можем сказать, что то, что мы встречаем в жизни Иисуса, то, о чем пишет Иоанн в 15 главе, в стихе 10, и то, что Иоанн пишет уже в книге Откровения, в главе 14, в стихе 12, является ничем иным, как продолжением мысли, а именно, боящиеся Бога люди, принимая Божью благодать как спасение, как спасительный дар, они понимают, что это Божья благодать. Это не дешевая благодать. Это не то, что приносит только спасение и

0: знаменует некую очень важную остановку в жизни человека. Иисус и человек встречаются у Голгофы. Но они понимают, что там начинается самое интересное, самое главное путешествие от Голгофы до Дня Христова. Там, у Голгофы, конечно, эта встреча, она очень важна. Она одна из самых главных. Там начинается все. Но Павел пишет, что нужно идти дальше. Что там, у Голгофы, по сути, сменился наш хозяин. И мы согласились с этим. И уже дальше мы согласны жить не по плоти, а жить по духу. И дальше мы рабы не греха, а праведности. И смена этого хозяина характеризует нашу дальнейшую жизнь. И тогда эта благодать, полученная для спасения, она выливается или протекает дальше в благодать Божью, данную нам и для послушания. Мы освободились от греха и стали рабами Богу. Мы всегда в состоянии уже, но еще не. Потому что это процесс. И финал этого процесса жизни, он выражается в этом вердикте: верный и добрый раб. Тот, кто шел вперед для того, чтобы дать Богу возможность изменить, преобразить и приготовить для вечной жизни. Божий остаток отличается. И суд Божий покажет, как мы с вами отнеслись к Божьей благодати. Божий идеал для человека – это человек, послушный во всем. Но нужно сказать о том, что нам, у нас с вами, не всегда получается быть послушными во всем. И хотя там, на Синае, Господь провозгласил свое ожидание послушания человека, и мы знаем с вами, что все сказали, что мы исполним и будем послушны, но согрешили и пали. На Голгофе мы с вами видим Христа, который во всем послушен. Он не только ожидал послушания, он проявил послушание. Он тот, кто сегодня просит у нас послушания, как когда-то на Синае. Но он не только просит у нас быть послушными, он дает нам силы, он дает нам благодать, чтобы мы проявляли в повседневной жизни послушание. У Бога есть особые ожидания от каждого из нас. И сегодня, торжествуя от того, что Господь приблизился к нам, и Господь спас нас, давайте сделаем еще один очень важный шаг в нашей духовной жизни. Давайте позволим Богу действовать в нас. Давайте позволим Богу это начатое дело в нас, доброе дело, продолжить и завершить его до дня возвращения Спасителя, чтобы, как пишет Павел, мы были чисты перед Господом. Конечно, мы не будем идеальны, но есть Он, и Его оправдание будет действовать в нас. Оно будет приносить плоды уже сегодня, и мы будем с вами верить в Иисуса, мы будем с вами соблюдать Его заповеди, как пишет Он и как поступал Он, но вместе с этим мы с вами будем, приближаясь к Нему, с каждым днем становиться все чище и чище, потому что Божья благодать, она дает нам спасение, и Божья благодать дает нам силы для послушания.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

О, ты в пространстве бесконечный. Живые движения вещества, в течение времени привечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого постичь никто не мог. Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные, от света твоего рожденные, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность до времену, из бездны ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою и себя сия, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творение простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец началом сопрягаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так и солнце от тебя родятся. Как в морозный ясный день пылинки инея сверкают, вратятся, зыблятся, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады, и рдяных кристаллей громады, и львом золотых кипящий соном, или горящие эфиры, или все вкупе светящие миры перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущена, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная? И что перед тобою я? Воздушным океаном оном в мире умножит миллионом сто крат других миров. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь буду точкой одною. А я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым никаким летаю, себя душа моя обличает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть ты. Природы чин вещает, гласит мое мне сердце, ты есть.

я уже ничто. Частица целой я вселенной, поставлю ницу мне в почтенной, средине естества я той, где кончил тварей ты телесных и начал духов ты небесных. И цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я сосредоточие живущих, черта начальная божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколе пришел? Безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое творение я создатель, твоей премудрости я тварь. Источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие. И чтобы дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец, бессмертие твое. Неизъяснимо, непостижно. Я знаю, что души моей воображение бессильно и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно ничем иным тебя постичь, как им к тебе лишь приближаться, в безмерной разности теряться и в благодарность слезы.

Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл проповедей на тему «Что такое личные взаимоотношения с Богом?». И сегодня первая тема – самая великая ценность во Вселенной. Многие христиане рано или поздно

приходит к такому вопросу. Что в его жизни, как верующего человека, самое главное? И некоторые, размышляя над этим вопросом, отвечают таким образом. Наверное, ходить в церковь – это самое главное в жизни христианина. Кто-то отвечает на этот вопрос иначе. Наверное, главное – это соблюдать заповеди. Кто-то думает, что нужно творить милостыню, пожертвования большие приносить в церковь, чтобы помогать нуждающимся. И многое-многое другое. Есть разные ответы на этот вопрос. Но я хочу предложить вам прочитать сейчас в начале Священное Писание, слова нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. Иисус Христос говорит: «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится вам». В этом стихе, как мы убедились с вами, записаны слова нашего Господа Иисуса Христа, где Он говорит, что самое главное – это прежде всего искать Царствие Божье и праведности Его. Самая большая ценность – в Царстве Божьем – это сам Царь. И без Него искать Царствие Божье, я думаю, вы согласитесь, не имеет смысла. Известная христианская писательница Елена Уайт записала такие слова: «Пища, одежда, общественное положение, богатство сами по себе имеют ценность, но связь с Богом и причастность к Его божественной природе вообще бесценны». Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы поговорим с вами о самой великой ценности во Вселенной, о Боге и личных взаимоотношениях с Ним. Сначала нам необходимо рассмотреть, что такое личные взаимоотношения с Богом, какова их ценность. И я вспоминаю притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вот в этой притче Иисус Христос, рассказывая об этом купце, дает нам понять, что когда этот купец понял, что жемчужина является самой большой ценностью в его жизни, он продает абсолютно все, чтобы приобрести ее и владеть ею. И именно личные взаимоотношения с Богом для нас, для верующих людей, христиан, являются той жемчужиной. Ради нее, ради приобретения этой драгоценности мы должны, готовы будем отдать и пожертвовать чем угодно в нашей жизни. Я хочу предложить вам прочитать еще один текст. Это слова апостола Павла, первое послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. И этот стих является ключевым всех наших размышлений в течение цикла проповедей. Итак, что пишет апостол Павел? «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Что нас просит прежде всего совершать апостол Павел, вдохновленный Духом Святым? Молиться. Прежде всего молиться. И когда он просит нас общаться с ним посредством молитвы? Прежде всего. Прежде всего. И Иисус учил своих учеников молиться таким образом. «Отче наш», он начинает свою молитву. И таким образом он показывает, что Бог, который сотворил этот мир и все, что наполняет его, он является нашим Отцом. И если он обращается к нему как к Отцу, это значит, что он видит нас детьми своими. Настоящая природа Бога

Бога состоит в том, говоря простым языком, что Он наш Отец. А быть царем Вселенной – это Его работа. Я еще раз подчеркиваю, если сказать простым языком. И через наше отношение с Ним мы выражаем таким образом любовь к Нему. И я хочу прочитать вам сейчас еще одно высказывание христианской писательницы Елены Уайт. Что она пишет по поводу личных отношений с Богом? Насколько это важно для каждого христианина? «Каждый призван поддерживать личные взаимоотношения с Богом и спрашивать у Него, что правильно, а что неправильно. Как мне лучше выполнить свое предназначение в жизни?» Посвятите все свои лучшие чувства тому, кто отдал за вас свою жизнь. Сделайте Христа первым и последним, лучшим во всем. Удивительные слова, не правда ли? Сделайте Его лучшим во всем. Пусть Он будет объектом вашей любви, вашего поклонения. И это возможно, когда мы начинаем строить с Ним личные взаимоотношения посредством молитвы. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 35 стих, мы читаем интересные слова, сказанные Иисусом Христом. И Он говорит следующее. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Раб – это корень слова «работник». И вот этот стих интересен по содержанию тем, если мы просто работники Бога, служители Его, то Иисус Христос говорит, то раб не пребывает в доме Отца вечно. А кто пребывает вечно? Сын Его. Поэтому, когда Иисус Христос молится «Отче наш», таким образом Он говорит нам, что вы дети Его, сыновья и дочери Небесного Отца. Люди приходят и уходят из церкви, не задерживаются. Почему? В чем проблема таких людей? Потому что они так и не стали сыновьями и дочерьми Бога. Они увидели смысл христианства нечто в другом, и не получив этого, разочаровавшись в чем-то, они покидают церковь свою. Каким бы сильным и успешным ни был человек, но если он не будет иметь вот этих живых, личных отношений со своим Творцом, он обессилит, будет изможден, и в конце концов он придет к упадку. Ведь в Священном Писании сказано, «Без меня не можете делать ничего». В Священном Писании Бог открывается нам как Личность. И вся Библия, она написана, говорящая о том, как Бог, Творец, вступает в отношения со Своим творением. Он вступает в этот диалог и желает этого общения поныне с каждым из нас сегодня. Только с Личностью, согласитесь, можно строить отношения, ни с кем другим, потому что у Личности есть лицо, есть имя, есть разум и есть сердце, которое понимает и слышит говорящего Ему. Но не нужно забывать, что молитва – это не цель, это только средство, через которое мы достигаем тех радостных спасительных отношений с нашим Небесным Отцом. У каждого человека есть нечто такое, что он любит проводить время, заниматься спортом, читать книги, гулять на улице, прогуливаясь со своей семьей и много-многое другое. У него есть какое-то хобби, и когда мы попробуем лишить этого человека его любимого занятия, он будет сражаться за него, стараться отстаивать свое право на свое любимое занятие. И, конечно, точно так же должно быть и в отношениях с нашим Господом. Задайтесь вопросом, стала ли молитва вашим любимым временем провождения? Или вы порой заставляете себя это делать, потому что нужно помолиться, нужно попросить Божьего благословения? И очень часто мы получаем другой ответ. Как можно проверить, каковы приоритеты
в моей духовной

духовной жизни? Задайте себе вот такие простые вопросы. Я назову их. Люблю ли я Бога всем сердцем своим? Стоит ли Он у меня на первом месте? Предпочитаю ли я общение с Богом моему хобби? Является ли мое общение с Богом ритуалом, или это действительно живые отношения с Ним? Ответы на эти вопросы покажут вам действительно ваше отношение к Богу и к молитвенной жизни. Личные взаимоотношения с Богом – это единственно правильное основание духовности. Очень часто в церкви мы слышим такие высказывания. Этот человек не духовный, а вот этот человек очень духовный. Как мы определяем духовность того или иного человека? И существует 5 неправильных оснований духовности. Я хочу подчеркнуть, неправильных оснований духовности. И первое из них – это принадлежность той или иной церкви. И очень часто мы слышим такие высказывания, когда встречаются представители различных церквей. «О, ты ходишь в эту церковь? Ты не духовный человек». Конечно, это заблуждение. Второе неправильное основание духовности – дела для Бога. Очень много верующие люди, слыша призыв Господа Иисуса Христа, когда Он воскрес, записанный в Евангелии от Матфея, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», они покоряются этому слову. Они идут и служат, свидетельствуя людям о Спасителе Иисусе Христе. И если человек еще, может быть, не понял, что он тоже должен этим заниматься, тот, кто занимается таким активным служением, говорит, ты не духовный человек, ты должен активно заниматься. Третье – это занимаемое служение в самой церкви. И очень часто некоторые так думают, ну вот наш пастор, пресвитер нашей церкви – это духовные люди. Но это тоже опасное заблуждение. Должность не определяет степень нашей духовности. Мы должны понимать это с вами. И четвертое неправильное основание духовности. Плод, который я приношу. И я хочу прочитать вам слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот этот стих говорит нам о том, что является основанием действительно того, чтобы мы приносили плод, который желает видеть наш Господь в нашей жизни. Мы должны прилепиться к этой лозе, питаться соками этой лозы, и тогда мы будем приносить плод. А если мы не прилепились к лозе, но приносим много плода, вы спросите, как такое возможно? Но есть масса примеров, говорящих о том, и что люди, действительно не прилепившись, будучи неприлепленными к этой лозе, они умудряются приносить эти плоды. Но что это за плоды? Тогда стоит задать вопрос. Это результат только наших человеческих усилий. И этот плод умрет вместе с этим человеком. Этот плод не будет пребывать вечно. Пятое неправильное основание духовности – знание. Мы читаем в Священном Писании такие слова апостола Павла, что знания человека надмевают. Человек начинает гордиться своими знаниями. Такова природа человеческая. И это действительно очень опасное мнение, когда человек, закончив какое-то высшее учебное заведение, духовную семинарию, академию, что-то еще, получил какой-то духовный сан, степень какую-то ученую, и он в своих глазах, и, может быть, даже в глазах других людей, воспринимается как человек духовный. Я еще раз, дорогие друзья, хочу подчеркнуть,

из всего перечисленного мною, все это является неправильным основанием духовности человека. Единственное основание духовности – это личные отношения с Богом. Он является той великой ценностью всей Вселенной, ради которой мы живем. И для Него и с Ним мы должны иметь эти живые и спасительные отношения. Первая заповедь в Законе Божьем гласит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И эта заповедь говорит нам о том, что мы должны поставить Бога на первое место, и никто на это место не должен становиться. Бог и отношения с Ним. Мы должны понять, как христиане. Это прежде всего, и это должно быть на первом месте. Я хочу вам привести один пример. Представьте себе семья, и глава семьи, отец детей, муж своей жены, он часто уезжал в командировки. И, как обычно мы говорим, был дальнобойщиком. Часто уезжал в другие города, и он очень любил свою семью, жену, детей в своем понимании. И когда он приезжал домой, он всегда привозил подарки, вещи, то, что просила его жена в других городах, и семья их была очень обеспечена. Но после того, как они непродолжительное время посидели, поговорили за столом, поужинали, или там в какое время он приехал, он уходил к своим друзьям, занимался какими-то своими делами, и однажды жена ему сказала: «Дорогой, ты не любишь нас». И он не мог понять, как же? Ты посмотри, я столько времени трачу, я рискую своей жизнью, здоровьем своим, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Он не мог понять, что желает сказать ему жена. Но жена ожидала, что все-таки дойдет до него самого. И когда он однажды услышал слово о Христе, и он поверил в Него как своего личного Господа и Спасителя, покаялся, Дух Святой открыл ему, что ожидает от него прежде всего его семья. Это время, которое бы они ожидали, чтобы он проводил с ними, общаясь со своими детьми, со своей женой. И он, когда понял это, он попросил прощения у своей жены и у своих детей и старался отныне, каждый раз, когда он приезжает домой, уделять достаточно времени. Он стал гулять со своими детьми, со своей женой проводить время. И эта семья стала действительно счастливая, потому что у них наступили живые отношения друг с другом. Мы привыкли с вами выражать любовь по отношению к кому-то так, как нам кажется это правильно. Но из этого примера, который я вам рассказал, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны говорить на языке любви того человека, которому мы хотим выражать эту любовь. И Отец наш в Священном Писании сказано: Отец Небесный, Бог есть любовь. И Он одаривает каждого человека любовью и ожидает от нас ответной любви. И эта любовь должна выражаться не в служении прежде всего, а в личных взаимоотношениях с Ним, в молитве. И чтобы эти отношения действительно были от сердца к сердцу. Наступит однажды час в нашей жизни, когда каждый предстанет пред лицом Всевышнего. И уже сейчас каждый христианин задается вопросом:
А что будет учитываться на суде небесном? Дела мои или еще что-то? Какие заслуги? Какая семья у меня была? Какая работа была? Сколько дел я творил, благотворительных, добрых, милосердных? Что будет учитываться на суде? Соблюдал ли я заповеди? Ходил ли я в церковь и как часто ходил в церковь? Молился ли я или нет? Знал ли я хорошо Священное Писание и читал его? Что, Господи, будет определяющим фактором в вопросе моего спасения, чтобы провести с Тобою всю вечность? Давайте прочитаем с вами слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 7 глава, 22 стих и 23 записаны его слова. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И можно прочитать еще один стих, 24. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Друзья мои, в прочитанных словах нашего Спасителя Иисуса Христа мы видим очень серьезное для нас откровение, когда мы предстанем пред лицом нашего Господа на суде. Многие могут услышать эти трагические слова: «Отойдите от меня, я не знаю вас». И мы спросим: «Как же так, Господи? Как такое может быть, что ты нас не знаешь? Посмотри, не мы ли бесов изгоняли? Не мы ли пророчествовали о тебе, свидетельствуя о твоей любви? Сколько дел мы совершили? Нам порой не хватало времени, чтобы собою заняться». Но Господь неумолим. Мы читаем эти слова, и они прорезаются в наше сердце, потому что Господь говорит: «Я не знаю вас». И в контексте наших размышлений мы можем понять, почему Он так говорит. В каком случае Бог не знает нас? И Он говорит: «Отойдите от меня». Действительно, если человек, будучи верующим, являясь христианином, так и не понял, что отношение с Иисусом Христом посредством молитвы это является определяющим фактором в вопросе моего спасения. И все, что скажет Иисус тем, кого Он не скажет, не знает: «Отойдите от меня». Поэтому, друзья мои, верить или доверять Богу можно лишь в том случае, если мы знаем Его. А как нам верить и доверять Ему, если мы не знаем Его? Мы можем знать Иисуса как историческую личность, которая когда-то пришла на эту землю уже более 2000 лет назад и совершила подвиг спасения на Голгофском кресте. Но если Он для нас так и не стал личным спасителем, если мы не знаем, что нам сказать в молитве Ему, и мы не учимся этому, мы не строим отношения с Ним, никакие дела, ничего мы не можем делать.

принести к ногам Его. Только живые отношения с нашим Спасителем Иисусом Христом – это молитва. И каждому из нас, я хочу обратиться к каждому слушающему сейчас меня, нам нужен Бог, друзья мои. Где-то в глубине души мы испытываем голод по Богу. И Дух Святой каждый день касается сердца каждого человека и зовет его: «Придите ко мне, я хочу иметь с вами эти живые отношения, спасительные, чтобы вы вкусили радость жизни со Христом». Поэтому давайте будем искать Бога каждый день в молитве. Ведь сам Иисус Христос сказал в своей Нагорной проповеди: «Ищите и найдете, и всякий ищущий найдет». Пусть Господь благословит каждого из нас в этой жизни, и да поможет Он нам действительно понять, что именно Он является самой большой ценностью во Вселенной. И Он, Бог, являясь Личностью, желает вступать с нами, как Отец Небесный, в эти живые, спасительные отношения. Всего доброго, до свидания.

«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его долготою дней, насыщу его и явлю ему спасение мое».

0: Приветствую, дорогие друзья. В эфире вновь программа «Контрасты души». И сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Продолжим наши темы о заповедях. Сегодня поговорим о третьей заповеди. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», да, или «всуе». Ну, тут много-много сразу будет вопросов, естественно, к этой заповеди. Ну,

0: Пожалуйста, начнем вот с ваших комментариев.
1: Ну, пожалуй, самая цитируемая заповедь, потому что мы ее слышим каждый день, слышим ее не по назначению. Имя Божье очень часто упоминается людьми в контексте обычных разговоров, каких-то дел, когда люди стоят в очереди, когда стоят в каком-то общественном месте. То есть то, что сегодня, к сожалению, несет не ту смысловую нагрузку, которую, ну, должно нести. Угу. Интересно, что у еврейского народа произнесение имя Божьего даже запрещалось. То есть они старались имя не упоминать. То есть они делали какой-то синоним, который ясно давал понимать, что здесь идет упоминание о Боге, но само имя не произносилось. Почему? Потому что они с особым благоговением относились. Угу. И символика заключалась не просто в придании символа самому слову, а тому, кому ты обращаешься.
0: Угу. Ну, наверное, стоит тогда задать вопрос об имени Бога. Да? Что это за имя, что нам нельзя произносить? То есть...
1: Да, имя Божье, оно несет несколько смысловых нагрузок, потому что само обозначение Бога имеет много разновидностей имен. То есть каждое имя, оно несет какую-то символику. Там Бог сильный, да, Бог любящий, Бог заботливый. То есть это несколько таких обозначений. Почему Бог уделяет внимание именно своему имени? Потому что, как говорится, его имя свято. То есть Бог – это та личность, которая выше всего земного. То есть ее нельзя приравнять, вот как знаете, мы иногда хотим приравнять одного человека к другому, да, потому что практически каждый человек, который рождается, это тот же самый человек, которого ты видишь напротив. Ну, потому что у нас одинаковый набор разных элементов химических, у нас похожие кости, тело, может быть, да, оно может быть разной формы, но в том или ином виде мы все равно как бы одни, как говорят наши прародители Адам и Ева. Бог же, он выше всякой материи, всякого земного существования. Это тот, кто выше всех галактик, всех планет. То есть даже того, что
0: то
1: мы
0: есть,
1: не можем представить.
0: Я так понимаю, что вот в произнесении имени Господа, вообще к обращению к Богу, получается, предъявляются повышенные требования уважения. То есть если мы имеем определенное уважение к разным там, человеческим рангам даже, да, то тем гораздо большее уважение, вплоть до благоговения, и, может быть, даже не ограничиваясь благоговением, мы должны испытывать по отношению к Богу, даже просто произнося его имя.
1: Но здесь есть тоже еще один момент, который хотелось бы отметить. Дело в том, что, читая разные переводы Библии, эта заповедь имеет еще один смысл. Вот, допустим, в английском переводе она звучит так, что «не используй имя Божье в дурных намерениях». Угу. То есть не используй его не по назначению. Потому что очень часто, когда мы слышим имя Господа, то его используют в совсем другом значении. И здесь, я думаю, смысл такой в том, что когда ты произносишь имя Божье, то есть ты являешься неким представителем Бога на этой земле, потому что ты представляешь Бога. Очень часто люди говорят так, что через тебя я увидел Божьи дела. Почему? Потому что ты проявил милосердие, ты проявил заботу. Представьте себе, человек, который ассоциирует себя с Богом, ну, с христианином, да, или с человеком, который почитает Всевышнего, но делает какие-то противоположные действия. Угу. То есть какой посыл мы несем для этого мира или для конкретного человека, который видит нас? Почему говорят вот, двойные стандарты? Что человек в церкви один, а дома он другой. Это же сегодня большая колоссальная проблема. То есть человек приходит, красиво одетый, красиво говорит, правильно себя ведет. Но дома совершенно другая картина. И, конечно, у людей возникает контраст. Как так? Здесь ты себя ведешь по-иному, а здесь по-другому.
0: Нет, ну, взять, например, поведенческое понятие, да, ну, в церкви я, может быть, вынужден вести себя так, потому что там, ну, положено там стоять или сидеть, положено там петь или молчать, или еще что-то. То есть ты пришел, у тебя там есть строгие рамки. Да? На работе у тебя тоже рамки, но они другие. Ты, естественно, можно сказать, на работе ты ведешь себя по-другому, потому что там тоже, там тебе тоже нужно определенным образом быть одетым, определенным образом говорить или молчать и соответственно, себя вести. Да? Ну и дома. Дома другие рамки. Опять же, те рамки, которые ты сам себе поставишь, потому что ну, это же твой дом, в конце концов. Вот. Я бы хотел чуть спросить о вот этом слове «напрасно», да, или «всуе», или вот «не по назначению», как вы сказали. А когда можно тогда произносить имя Бога? То есть

0: что считается напрасным, а что считается уместным, правильным использованием.
1: Да, здесь мы можем что отметить, что когда мы, допустим, молимся, читаем Священное Писание в кругу семьи, в кругу родных, близких, когда мы кому-то рассказываем о Боге, вот даже сейчас, когда я говорю «рассказываем о Боге», я же упоминаю это имя. То есть контекст несет уважительный, положительный смысл, или, как мы говорим иногда, проповедь Евангелия. То есть мы рассказываем о Боге, о Его качествах, о том, что Бог сделал для человека, о том, что Он желает. И тогда этот контекст, он приобретает совершенно другое значение. То есть, как знаете, он идет по назначению. То есть у всего должен быть распределенный ресурс, у всего должна быть определенная своя дорога. И как только человек... А этот ресурс, который служит по назначению, использует в другом направлении, то он теряет смысл. Ну, как, допустим, врач прописывает тебе рецепт. Но ты берешь этот рецепт, полностью от него отказываешься и принимаешь совершенно другие препараты. Или даешь этот рецепт человеку, которому он не нужен. И один и тот же рецепт может принести либо пользу, либо вред. Вот то же самое иногда происходит и с упоминанием имя Бога. Почему, говорит, нельзя упоминать суе? То есть в обыденных твоих делах, где имя Божье, оно не несет того значения, которое оно предназначено. И смысл, я бы так сказал, что вопрос не только в самом имени, что мы вот... Знаете, только вот сейчас выстроим в своей голове, вот нельзя упоминать имя, и будем всячески стараться, ну, ограничивать себя. А вопрос в том, кто сегодня для тебя Бог? То есть как ты к нему относишься? К сожалению, человек, он всегда ударяется в какую-то или иную сторону. То есть он может сосредоточиться на этом, но потерять главный смысл.
0: Вопрос все-таки еще раз об имени. Вот вы в один момент сказали, что вот мы говорим о Боге, и тут же добавили, вот я сейчас вот произнес, да, подождите, есть понятие Бог, да, вот точно так же, как есть понятие человек, есть понятие имя Бога, точно так же, как есть понятие имя человека. Я могу сказать, вот мы говорим о человеке, при этом я произнес слово «человек», я не произнес имени человеческого. Вот. Вы как-то так выразили, что как будто слово «Бог» — это уже есть и Божье имя одновременно, да? И потом, говоря об имени, говорили о разных значениях. Подожди, такие, о каком имени имел в виду Бог, говоря эту заповедь, да? «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». То есть не произноси какого конкретного имени не произносить? Всех имен, одного какого-то имени, что там считается? И можно ли вообще говорить «Господи, Боже», там вот иногда мы где-нибудь там в страхе или там в неожиданном каком-то ситуации человек может выкрикнуть что-то подобное. Это сюда подходит, не подходит? Это имя Божие или это, ну, как бы обозначение просто Бога?
1: Ну, смотрите, вообще само имя, если мы берем даже историю Ветхого Завета, оно всегда имело определенное значение. То есть раньше, когда тебя называли конкретным именем, оно что-то обозначало. То есть имя просто так не давалось. Вот, допустим, как мы берем там имя Иаков, да, Исаак, там, Исав. То есть их каждое имя, там, Саул, да, Соломон, имя несло смысловую нагрузку. Когда мы с вами говорим о Боге, то у Бога есть множество имен. Но в Священном Писании не прописано, что есть какая-то категория имен, которых ты можешь произносить, а которых ты не можешь. Когда мы называем даже слово «Господь» или «Бог», это то понятие, которое и включает в себя это множество имен, то есть множество проявлений. И когда человек упоминает имя Бога, даже само слово «Бог» просто в обыденности, то это есть уже нарушение заповеди. Потому что если бы у нас сегодня было разграничение, что там, допустим, Бог Яхве, его можно произносить, а Бог Саваоф нельзя, то тогда мы бы делали определенные разграничения. Но Господь, Он настолько уникален, что это все составляет целостную картину.
0: То есть если я даже не произношу никакого имени, просто говорю «Бог», то вопрос...
1: Для чего ты говоришь? Для чего или в каком контексте ты это произносишь? Вот, как, ну, даже несколько там недель тому назад, да что там недели, и буквально там пару дней назад, когда я приезжал сюда, то женщина, которая сидела сзади в поезде, она постоянно произносила это имя, то есть упоминание Бога. Но каждый раз упоминание Бога было связано, то она неправильно сядет, то неправильно встанет, то ребенок там что-то сделает. То есть это теряет ту ценность первоначально.

0: которое оно несет. Uh-huh. И, к сожалению, почему Бог еще запрещает это имя произносить? Потому что святое становится обыденностью. Это одна из главных проблем. Но представьте, что, допустим, из чего-то сакрального сделать повседневное. То есть оно же рано или поздно потеряет свою значимость, и человек, знаете, как потеряет границы дозволенного. Угу. То есть, и часто так происходило в израильском народе. Вы помните, что много, кстати, царей делали очень неподобающие вещи. Когда из храма Божьего или из того места, где люди приходили на поклонение живому Богу, они ставили языческие культы. И вот то, что должно было нести значение святого, оно теряло. Ведь смысл иногда не в самом там условном месте, да, или в здании, но смысл в том, что несет, какой посыл. Вот так же с именем Бога происходит. То есть вот это святое, оно теряет свою значимость.
1: Вопрос еще по заповеди. Там же есть еще вторая часть, да, вот когда мы говорим, ну, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, да. С именем разобрались, с тем, что такое напрасно, вот, разобрались. То есть речь не о том, чтобы нельзя вообще произносить, речь о том, чтобы понимать, когда и зачем ты это делаешь. Хорошо, но там ведь сказано, почему. То есть потому что Бог ревнитель, наказывающий. И причем очень интересно, он говорит, не оставит без наказания никого, кто произносит имя его напрасно, да. Вот. Причем еще и говорит о том, что он наказывает до третьего, четвертого рода. Вот. Добавляет о ненавидящих. Значит ли, что все, кто произносит вот так вот это имя, где-то, может быть, случайно вырвалось, что называется, да, заповедь нарушил, Господа оскорбил, извиняешься. Но значит ли это, что ты ненавидишь Бога? Ну, совсем нет. Почему такие резкие заявления в этой заповеди? Наказывающие до третьего, четвертого рода ненавидящих меня.
0: Да, здесь очень интересный момент есть. Дело в том, что вот деколог или заповеди Божьи, они всегда идут в контексте. Мы знаем, что у нас есть 10 заповедей. И обычно, как их трактуют, что 4 заповеди, они говорят об отношениях с Богом, а 6 заповедей говорят об отношениях с человеком. Но мы понимаем, что если у тебя условно хорошее построенное отношение с человеком, но ты не чтишь Бога, то ты не исполняешь весь закон. И то же самое, что если ты думаешь, что у тебя прекрасно выстроены отношения с Богом, ты поклоняешься, не произносишь имя, ты соблюдаешь все, как в первых там двух заповедях, у тебя нет других богов, кумиров, но у тебя очень плохие отношения с людьми или плохое проявление, то ты ни того, ни другого не исполняешь в целостной картине. Вот эта заповедь, она говорит о причинно-следственной связи, что когда человек пренебрегает не только самим, знаете, названием имени Бога, а пренебрегает целостной картиной, то те последствия, которые могут идти, они могут развиваться. Ну, как, допустим, мы сегодня видим, что человек, который пренебрегает своим здоровьем, вопрос не только в том, что ты будешь страдать, а вопрос в том, что может страдать твое будущее поколение. Потому что, как знаете, говорит, из осинки не рождаются апельсинки.
1: Угу. Да? А как же будет страдать поколение от того, что ты где-то что-то не так произнес?
0: Ну, поколение может страдать от того, что твоя жизнь, она не была нацелена на Божье повеление. И это проявлялось, возможно, в разных действиях. То есть, ну, смотрите, мы видим, опять же, израильский народ – это такая для нас картина, где Господь показал все. Вот как будет, если ты будешь служить Богу, и как будет, если ты будешь не служить? И помните, говорит, что мы ели виноград, а оскомина была на наших зубах. Угу. То есть о чем они говорили? Что то, что творили их родители, отцы, оно даже, может быть, в жизни родителей не проявилось какое-то наказание, но в жизни детей оно проявлялось, когда наступал Вавилонский плен, когда языческие племена завоевывали их территории. То есть когда происходили какие-то бедственные ситуации, засуха. То же самое происходит сегодня в нашем мире. Вот это выражение «после нас хоть потоп». О чем оно говорит? Что ты живешь, ты пользуешься, ты пренебрегаешь, но тебе не имеет значения, что будет дальше. Но следующее поколение, оно же будет жить на этой планете, на этой земле, то есть на этом ресурсе, который остался. И когда человек пренебрегает своей жизни именем Божьим, еще какими-то другими проявлениями, то окружающие его люди – они невольно будут это впитывать. Потому что ребенок, который растет рядом со своим отцом или рядом со своей мамой, он же впитывает слова, он же впитывает какие-то действия, которые в его жизни также могут проявляться. И, к сожалению, очень часто из Священного Писания мы видели, что у нечестивых родителей

0: даже у нечестивых царей, рождались подобные дети, которые поступали таким же образом. И это, конечно, не закономерность, потому что мы встречали противоположную картину, когда у царя, который не исполнял заповеди Божьи, рождался сын, который делал полную противоположность.
1: Ну, а почему ограничение в 3-4 рода? А благословение там написано до 1000
0: вот
1: родов.
0: И милость Божья заключается в том, что те проблемы, которые могут идти, они будут не вечные. Угу. Бог говорит, что да, последствия могут быть. Но даже если последствия идут из рода в род, человек, который начинает соблюдать, исполнять в своем роде, он это останавливает. Угу. То есть он запускает другой механизм. Он меняет мышление, сознание, меняет вот эту физическую обстановку. И Господь говорит, что если ты будешь так поступать, то мое благословение, оно будет распространяться намного больше, чем мое наказание, которое есть. И я бы хотел сказать, что Бог — это не только тот, который стремится наказать. Очень часто наказание — это просто следствие того выбора, который мы сделали.
1: Спасибо, Игорь, за такое подробное разъяснение нам третьей заповеди. Спасибо, дорогие друзья, что вы вместе с нами следите, изучаете вместе с нами Священное Писание и заповеди Господни. Пусть вам Бог поможет и даст мудрости, как контролировать свой язык, свою речь, чтобы не произносить Божьего имя, не упоминать его там, где это не нужно. Вот. И тем не менее обращаться к Нему каждый раз, когда у вас есть действительно нужда, и иметь с Ним от этого добрые взаимоотношения, получать те благословения до 1000 родов, какие Он в этой заповеди обещал.

0: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

тому, кто боль постиг и растерял мечты, он явит чудный лик.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня наша встреча с удивительным человеком Марией Вачевой. Мария, спасибо огромное, что вы сегодня у нас в гостях. Мария – психолог, семейный консультант. И те из вас, кто внимательно смотрит эфир телекомпании «Три ангела», вы знаете, что она ведущая нашего очень хорошего цикла, который представлен и в онлайн-трансляции, который представлен и в повторах. Этот цикл называется «Территория реальности». Этот

0: цикл для молодежи, для тех, кто ищет свой путь, для тех, кто имеет вопросы на сложные, такие неординарные темы. Мария участвует в этом цикле «Территория реальности». Плюс к этому она у нас совершенно чудесные передачи снимает и в цикле «Иначе говоря», и в цикле «Принято считать». И сегодня мы знакомимся с Марией, что же она за человек. Вы знаете, большинство из вас, конечно, очень доброжелательно принимают наши программы, наших гостей, но некоторые все-таки закрадывается какое-то сомнение, и люди задают вопрос, ну, такой, может быть, достаточно каверзный, а сколько вы платите своим гостям, а вот что ими движет, кто их готовит к тому, чтобы они так говорили. Вот сегодня в очередной раз я вам хочу сказать, что мы нисколько не платим нашим гостям, мы их никаким образом не готовим. Разговор наш по большей части, на самом деле, происходит уже тут.
1: Естественным образом, да.
0: Заранее не готовимся. Но этими людьми движет всеми теми, кого мы приглашаем, движет что-то особенное. Вот мы надеемся, что на протяжении этой встречи, на протяжении этой программы вы поймете, что особенное движет Марией, почему вот так она расположена к тому, чтобы помогать людям. И как вот говорят ребята, сотрудники телекомпании «Три ангела», от нее столько исходит любви. Сейчас буквально вот готовились к программе, это я уже чувствую, и тут она как-то подсказывает, тут вот она хочет помочь. Мария, спасибо вам.
1: Спасибо, Юлия, такая высокая оценка. Я столько о себе не думаю, правда. Я думаю о себе обычно, что я обычный человек, который ведет обычную жизнь.
0: Угу. А все-таки, хоть вы и не хотите об этом говорить, но вы расскажите свои регалии, свои должности, и какое образование вы получили вот в связи с этим?
1: Ну, так или иначе, вся моя деятельность связана с тем образованием, которое я изначально получила, когда я обучалась, и я по специальности преподаватель педагогики и психологии. Был у меня разный жизненный опыт, наша семья много переезжала, поэтому я работала и с детьми-инвалидами, я могла получить немножко образование в сфере дефектологии. Был период, когда я была на телефоне доверия консультантом и тоже имела возможность общаться с разными людьми, решать разные проблемы. И, скажем так, на сегодняшний момент я продолжаю заниматься этой деятельностью. Мне нравится помогать людям. И я рада, что то, чем я занимаюсь, совпало благополучно с тем, что мне нравится. Mm-hmm. То есть дело совпало с моим интересом жизненным. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится быть для них поддержкой. И люди иногда совершенно из каких-то других мест, других стран, незнакомые мне люди, находят меня, звонят, просят о какой-то консультации. И я рада, если как-то кому-то я могу помочь найти какой-то путь в жизни, увидеть какой-то просвет, когда они находятся в тупиковой ситуации.
0: Uh-huh. А, Мария, наши зрители относятся к тем, кто могут также с вами связаться, иметь ваши контактные данные?
1: Да, безусловно. Я открыта для общения.
0: Прекрасно. Вы увидите обязательно контактные данные Марии Вачевой на протяжении нашей программы. А, Мария, давайте начнем сначала. Откуда вы? Кто ваши родители? И как вы узнали Бога?
1: Я выросла на Украине, на юге Украины, в теплых местах. Это Одесская область. У меня очень простая семья, простые родители. И было очень простое детство. Настолько простое, что когда мы что-то хотели, родители строились, мы что-то хотели, мы детьми спрашивали, мама, а есть денежка? Мы не просили, мы не клянчили. И она спрашивала в ответ, а что вы хотите? И при всей этой простоте, уже с позиции теперь уже времени, возраста своего, и повидав много разных семей, я могу оценить, что мои мама и папа очень много любви давали мне. Мне, моему брату, моей сестре очень много любви, заботы, принятия. Я переоцениваю теперь свой подростковый возраст, когда я рассказываю о подростках и семинары провожу для родителей. И я вижу, как терпеливы были ко мне мои родители, потому что я была непростым подростком. И я доставляла какие-то проблемы им, я не хотела слушаться. И сколько много терпения было у моих родителей, несмотря на то, что у них не было какого-то психологического образования и каких-то знаний, как с этим ребенком справляться. То есть им было непросто, но я благодарна за то, что они меня так любили. Эта любовь, которую они дали, она

0: очень мощный стимул в моей жизни. Это очень, очень сильный старт. И я очень хочу, чтобы те родители, которые будут смотреть, понимали, что то, что они дают, при всем том, может быть, минимуме знаний, которые они имеют, это очень важно для детей. Есть такая довольно расхожая уже фраза о том, что со счастливым детством можно пережить все, что угодно в жизни. И я благодарна Богу за то, что Он подарил мне таких родителей, которые подарили мне это счастливое детство.
1: Угу. Можно сказать, что ключевое слово в ответе на любые сложные вопросы – это все-таки любовь.
0: Да, я думаю, что да.
1: У любви, конечно, очень много всяких проявлений. Это может быть и чувственная любовь, это может быть и очень много.
0: И тактильно, это да. Тоже любовь, когда мы кому-то прикасаемся, да, обнимаем. Угу.
1: И может быть, вот поскольку все-таки с молодежью много вы работаете, вот в плане любви надо как-то понимать ее уровни и понимать, где зеленый свет, куда можно двигаться, а где все-таки красный свет и куда не следует двигаться.
0: В этом отношении я рада тому, что я имею эти знания, которые Бог дает в Слове Своем, о том, куда можно двигаться, а где опасно. Эти знания, в свою очередь, помогли мне не наделать много ошибок в своей жизни. И, оглядываясь назад, я очень благодарна Богу, что юную девочку он нашел, он имел о ней планы, она совершенно не знала об этих планах, и он использовал ее для того, чтобы она имела радость и для того, чтобы она могла послужить другим людям.
1: А вы считаете, что вот вы одна такая особенная, у вас любящие особенные родители, вы такая вот девочка, которая превратилась в такого прекрасного педагога, такого прекрасного общественного деятеля, я бы сказала, вы в таких количествах общественных мероприятий участвуете. Это вы такая особенная?
0: Нет. Я не думаю, что я такая особенная. Меня такой особенной делает Бог. Я знаю свои все недостатки, я знаю свои ошибки. Они никуда не деваются, они не стираются из моей памяти. Но я осознаю, что вся моя ценность только в нем. Он дает знания, он дает, могут наши зрители сказать, ты почитала, ты изучила, причем тут Бог. Нет, это все Бог дает. Бог дает знания, Бог дает умение эмпатию проявлять к людям, услышать человека, увидеть в нем что-то глубоко в душе, что я бы сама не увидела. Бог открывает эти тайны сердец людских. И поэтому я не думаю, что я такая счастливая, потому что я захотела и смогла. Нет. Оглядываясь на свой прожитый путь, я убеждаюсь, что этим путем вел меня Бог. Не всегда я соглашалась с тем путем, которым Он меня вел, не всегда я все понимала, но я вижу, что Он раз за разом что-то лучшее во мне взращивал. То есть я такое растение, которое Бог взрастил. И все, что есть во мне чудесного, я вижу, что это Его плоды, а не мои какие-то усилия. Я только, очень хочу не испортить и следовать тому замыслу, который он имеет о моей жизни. И я хочу сказать, что такой замысел он имеет о каждом человеке. О каждом человеке у него прекрасный замысел для того, чтобы дать будущность и надежду. У него масса планов и масса каких-то сценариев жизни для каждого человека. И вопрос только в том, что мы иногда мешаем ему что-то в нашей жизни сделать прекрасное.
1: Угу. Второе ключевое слово, которое слышу, это Бог. Из того, что вы говорите. Родители привили веру в Бога или как вы узнали о Боге?
0: Моя мама была набожным человеком. И в детстве она говорила о Боге. И я скажу к своему стыду, что подросткам я надсмехалась над тем, что мама верит в Бога. И я говорила такие банальные какие-то вещи, которые очень многие, может быть, и зрители говорили в свое время о том, что Гагарин слетал в космос, никого там не видел. Мама, о чем ты говоришь? Но я рада тому, что Бог смотрел на эти все фразы с улыбкой, ироничной, может быть, и понимал, что мое отношение к нему изменится. Он был терпелив, и он дал мне возможность узнать его. Я очень благодарна Богу за это.
1: Когда изменилось ваше отношение к Богу?
0: Мне было 15 лет, и я была юной такой девочкой, и случайно совершенно я попадала

0: попадаю в церковь. Я попадаю в церковь, меня приглашают подружки, и вот я с ними пришла. У меня было представление о том, что в церковь надо идти как-то по-особенному. И вот такие смешные моменты. Сейчас вспоминаю, что у меня не было приличной юбки, надо идти в церковь. И даже подружки мне юбку одолжили. И вот мы пришли в церковь. И я помню, как мы зашли, сели, поет хор, идет богослужение. Я ничего не понимаю о том, что говорят еще. Но мне нравится музыка. Я любила музыку, я музыкальный человек, я пела. И я помню, как я ждала, я знала уже со временем ход того, что будет происходить на богослужении. Я ждала, когда мы будем петь. Вот. И, может быть, первым, наверное, ключевым, что вот зацепило меня, что привлекло меня к Богу, это вот через музыку, через пение.
1: Угу. И это был такой гладкий, постепенный путь, как вы, ну, узнавали его, вот, будучи таким активным человеком в церкви? Или это был какой-то путь, может быть, борьбы, подъемов, падений? Как у вас это складывалось?
0: Ну, у меня не было таких острых каких-то сопротивлений со стороны родных от того, что я пошла в церковь, от того, что я стала другими вещами заниматься. Все мое окружение, конечно, очень удивилось этому, потому что я была очень активный по жизни человек, в школе активный человек. И когда, как я поняла, в школе узнали о том, что я стала ходить в церковь, меня пригласили, значит, к завучу. Несколько завучей объединились и стали беседовать, да, узнавать, почему такая хорошая ученица, такая активная девочка, почему ты пошла в церковь. И я пыталась на своем уровне детском объяснить, что там учат добру, поэтому мне нравится туда ходить. Вот. То есть таких ярких препятствий не было, а привлекла меня дружба. Я имела много друзей до прихода в церковь, и я обрела такую же компанию, большую компанию друзей в церкви. Но меня привлекла эта группа новых друзей тем, что это были другие люди. И я скажу, чем они меня привлекли. Это были чистые отношения. Угу. Мне нравилось, что со всеми молодыми людьми, которые есть в нашей церкви, в нашем молодежном кругу, я могла общаться как с братьями. Не было никакого такого сексуального контекста, подтекста, не было юмора какого-то пошлого, не было каких-то вещей, которыми я насыщена была вне церкви. И мне не хотелось этого. Мне хотелось дружбы, искреннего общения, без всяких там подтекстов, без всяких намеков и каких-то шуток. И мне это очень нравилось в церкви.
1: А как вот вам кажется, естественное состояние девушки, ну вот вы были 15 лет, взрослели там, естественное состояние девушки – это все-таки желание вот это, привлекать внимание или это стыдливость? Вот когда сейчас очень, к сожалению, активно навязывается вот это вот снятие барьеров каких-то,
0: скромность не в чести, скажу
1: да,
0: так.
1: Да, да, да. Вот да. Как вам кажется, естественное состояние девушки? Почему вы говорите, вы были в окружении, где к вам проявляли такое вот сексуально направленное внимание, потом вы оказались в окружении, где это было просто братское общение, и вам понравилось именно второе. Что более естественно для девушки?
0: Ну, для меня было естественно второе. Почему? Потому что оно могло... Сексуальный контекст, он мешает увидеть другие стороны человека, на мой взгляд. И поскольку мы могли узнавать друг друга в других сферах, мы могли узнавать о вкусах друг друга, мы могли что-то изучать вместе, вместе петь, где-то путешествовать. Оно не накладывало вот такой негативный оттенок. Поэтому мне кажется, что да, есть такой период, когда девушка начинает искать внимание какого-то, в хорошем смысле внимание противоположного пола. Но очень важно все-таки, чтобы она имела удовлетворение, и даже когда она не имеет этих отношений, чтобы ей было просто самой собой комфортно, чтобы это не было самоцелью, вот молодой человек меня сделает счастливой, если он будет рядом, если я одна, я неполноценна. Мне было комфортно от того, что я в статусе, скажем так, не имеющей молодого человека на тот момент.
1: Угу. Ну вот мне хочется как-то не упустить эту мысль, как быть, чтобы тебе было комфортно с самой собой, но мне все-таки хочется сначала продолжить вот историческую часть нашего повествования. Вот вы оказались в церкви, вы были приняты в этот круг, вам в нем было хорошо. Как дальше развивались ваши отношения с Богом? Можно

0: Ли утверждать, что когда молодой человек пришел в церковь и оказался в хорошем дружелюбном кругу, то это он уже пришел к Богу?
1: Я думаю, что нет. Ну, внешне это выглядит, как он пришел к Богу, потому что я стала ходить на богослужение, я приняла крещение в церкви, я была активным прихожанином в церкви, участвовала в различных программах. Но я думаю, что приход к Богу, настоящий приход к Богу в моей жизни начался тогда, когда я что-то пережила с Богом. То есть пока все шло гладко, моя вера, она была все-таки такая маленькая, вот как я сейчас думаю. Бог и такую принимает веру. Но она была такой маленькой, потому что Бог давал мне то, в чем я нуждалась. Я его за это благодарила. И это со стороны выглядело, как Бог играет по моим правилам. Но когда в жизни...
0: По вашим правилам? То есть, например, вы его о чем-то просите
1: он
0: в молитве?
1: Это, да, он это дает, да. В моей жизни нет никаких трудностей, мне ни о чем я не переживаю. И поэтому, в принципе, все эти мелкие какие-то шероховатости, они решаются. И, в принципе, мне тогда казалось, что я с Богом, и все хорошо, и у меня достаточная вера. Я так оценивала себя. Но Бог видел, что у меня есть ресурс, и можно эту веру увеличить. Но однозначно такие вещи я вот вижу и в Писании, через жизнь героев Библии. Такие вещи приходят только, когда приходят трудности. Вот пока все
0: только,
1: хорошо,
0: исключительно.
1: Мне кажется, что так.
0: Мне тоже.
1: Что пока все хорошо, я не знаю сама себя еще. Что я? Как я себя поведу в экстремальной ситуации? Буду ли я верить, если на меня поднажмут? И вот такие ситуации, они как некие тиски. Вот когда оливу, да, давят, и получается масло. И вот, чтобы было масло, эту оливу надо раздавить. Вот я была оливой, а еще тисков не было. И поэтому не было масла, благословения какого-то, да, мягкости какой-то не было. Бог имел в перспективах, планах и эти испытания в моей жизни.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях Мария Вачева, психолог, семейный консультант. Идет очень большой глубины разговор у нас. Я очень за него, Мария, благодарна.
1: Спасибо.
0: Хочу вам сказать, что Мария открыта для общения, открыта для взаимодействия. И вот на всю нашу большую аудиторию мы говорим о том, что на протяжении программы вы можете видеть ее электронный адрес. Вы также ее можете найти в соцсетях. То есть это, ну, могут быть разговоры на любые темы. Это могут быть, может быть, и выступления в каких-то мероприятиях, в которых вам покажется, что вам хочется слышать о том, что такое настоящая любовь и что такое Бог. Мария, давайте вот про те трудности поговорим, которые... Ну вот вы сделали такое сравнение, что вот вы олива или, ну, ягода вот оливкового дерева, которая, ну, нужно было пройти через пресс какой-то, чтобы она смягчилась. Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду?
1: Ну, лично в моей жизни это была утрата, неожиданная утрата. И вот я впервые говорю об этом на экране, хотя прошло уже достаточно времени, но это сейчас, с позиции вот уже времени, я могу оценить, что это был кризис веры. Когда случилось так, что во время родов один ребенок выжил у меня, второй ребенок не выжил.
0: Двойняшки.
1: Да, у меня были двойняшки, две девочки, и у меня был вопрос к Богу.
0: Перебью, Мария, на секунду. Вы замужем?
1: Да, я замужем. У меня двое замечательных деток, сын и дочь, которые меня радуют, которые смысл в чем-то моей жизни.
0: Расскажите, пожалуйста, да, что же это был за кризис веры?
1: И вот когда случилось вот такое неожиданное для меня, неожиданное несчастье, и первый, кому я задала вопрос, это был не вопрос к врачам, почему допустили, почему так случилось, это был вопрос к Богу. Я уже имела с ним отношения, и поэтому я его спрашивала, а что сейчас произошло?
0: Да, и он пока играл по вашим правилам.
1: Он играл пока по моим правилам, все шло хорошо. И вдруг такая ситуация, я спрашиваю у него, а что вообще сейчас происходит? Мы с тобой друзья. И я вроде ничего такого плохого.

0: плохого не сделала, как обычно. Если у нас какие-то трудности, мы же сразу начинаем думать, может, это что-то там я плохого сделала. Я ничего плохого не сделала. Я ничем не хуже других людей. Почему ты допустил это в моей жизни? То есть я находилась в церкви, я читала Слово Божие, но у меня был этот вопрос к Богу. Я его, честно сказать, даже не могла афишировать другим людям, потому что внутри вот этот вот вопрос не мой, да, так звучал только к нему. Ну, да. Что произошло? Почему ты это допустил? И что интересно, внешне это выглядело, что я смирилась, что я приняла, да, это, потому что я продолжала также на богослужениях исполнять какие-то духовные гимны. Я могла что-то о нем говорить, но внутри я несла этот вопрос. Почему? Почему одним удалось, у одних все хорошо, а у меня почему это случилось? И многие годы я снова и снова возвращалась к этому вопросу.
1: Многие годы.
0: Многие годы. Были люди, которые говорили, так легче, так тебе будет проще. Были люди, которые говорили, ну, такие утешатели в кавычках, что все, любящим Бога все содействует ко благу. Согласна с этой цитатой. Но когда мне было больно, эти слова еще больнее делали. И Бог казался отстраненным, как из книги Иова. Когда ты один, Бог где-то далеко, и он почему-то отвернулся и не отвечает. Он что-то тут не так пошло в моей жизни. Более того, в моей жизни вот внутри меня поселился очень сильно страх. Страх того, что... А что мне еще приготовило за поворотом моей жизни? Я теперь боюсь ему доверять. Я понимаю, что он мне хочет блага, но я боюсь того блага, которое придет в мою жизнь. Как я это переживу, как я это перенесу? И эти вопросы, на эти вопросы я стала находить только тогда, когда я стала помогать другим людям. Mm-hmm. Когда я стала сквозь слезы продолжать петь о нем, говорить о нем. И когда я стала утешать других людей, я увидела, что здесь, на этой земле, не бывает полностью идеальной гармоничной жизни. Мы не в Эдеме. Человек ушел из Эдема. И поэтому с ним случаются несчастья. Даже с тем, который с Богом. С ним случаются несчастья. И от того, что с ним случается несчастье, в нашем сердце еще сильнее эта тоска по Эдему. Чтобы вернуться туда, вернуться к Богу, вернуться к тому благополучию. И вот, на мой взгляд, это стало вот тем утешением, настоящим утешением. О том, что да, трудности случаются. И с другими людьми и похуже случается. Более того, когда я общаюсь с женщинами в женском кругу, я вижу, что у каждой женщины, вообще у каждого человека есть своя история, своя книга боли, своя книга переживаний. Но когда мы проживаем эту книгу боли, переживаний, у нас есть всегда два варианта. У нас есть вариант сказать, ну, Боже, ты не играешь по моим правилам, я тогда с тобой не дружу, и уйти. Отвернуться от него, потому что мы не знаем, что дальше будет за поворотом нашей жизни. Но у нас есть и другой вариант. Пройти вместе с ним через эту боль. Обрести силу. Обрести какой-то смысл дальше жизни. Более того, обрести возможность и силу помогать другим людям, поддерживать других людей, когда они сталкиваются с какой-то ситуацией трудной.
1: Угу. А можно ли сказать, Мария, что у вас именно вот в результате того, что вы это поняли, установились настоящие отношения с Богом, доверительные, глубокие, и продолжаются ли они, развиваются ли они, потребовались ли еще дополнительные трудности? И как вам кажется, в жизни каждого ли человека требуются вот эти постоянные трудности, чтобы углублялись эти отношения?
0: Я очень надеюсь, что есть люди, которые без трудностей укрепляют свои отношения с Богом. В моей жизни были и после этого, и утраты, и потери были. Но они уже были не так болезненны для меня. Может быть, потому что первая утрата – это было то, как я покинула свой Эдемский сад благополучия. И я уже находилась среди останков, руин, и я видела, что да, земля греховная, да, есть боль, и утрата приходит неожиданно. Но я увидела, что

0: я могу расти в отношениях с Богом, что я могу выйти на другой уровень, не на тот уровень, что ты мне даешь, и я в ответ тебе верю, я в ответ тебе доверяю, а я доверяю тебе, несмотря на, потому что я знаю, что в самом конце ты мне обещаешь благо, и ты проводишь меня через это, и чтобы я еще могла других поддержать на этом пути и вместе с ними пройти. Я не знаю, что мне Бог дальше приготовил. Я не знаю, будут ли у меня еще испытания. Вполне возможно, что будут. Потому что пока мы живем, вот в течение жизни опять наслаивается какая-то шелуха жизни. И такие ситуации, какие-то стрессовые, переживания какие-то, они снова нас очищают от этой шелухи. Когда мы начинаем ценить пение птиц, и мы замечаем красоту травинки какой-то, проходя. Когда мы замечаем что-то незначительное даже, что сделал наш ребенок, мы можем остановиться. И вот эти вещи, они возникают тогда, наш взгляд прочищается, тогда, когда Бог что-то допускает в нашей жизни. И для этого, может быть, не всегда нужны трудности. Но вот чаще всего, к сожалению, нас трудности притормаживают немножко и очищают наш взгляд, наши очки протирает Бог, чтобы мы могли посмотреть дальше этих вот каких-то мелочных вещей, которые есть в нашей жизни, бытовых каких-то вещей.
1: Дорогие друзья, мы очень рады, что вы у нас сегодня в гостях, и что мы сегодня говорим с таким удивительным человеком, Марией Вачевой. Она психолог, она семейный консультант, очень теплый, глубокий человек. Спасибо большое, Мария.
0: Спасибо, Юля.
1: Что вы так открыто, откровенно, как вы сказали, вы впервые об этом говорите.
0: Да.
1: То есть это слишком больно было пережить, чтобы об этом говорить снова. Но именно ради того, чтобы помочь другим, вот как вы говорите.
0: Мне очень хочется, да, чтобы те женщины, может быть, которые смотрят меня, понимали, что иногда, когда смотришь на другого человека, и кажется, что у него все хорошо. Поэтому он такой. На самом деле у каждого есть свои переживания, но важно через эти из этих переживаний извлечь что-то ценное, вырасти на этих переживаниях и обрести какой-то опыт с Господом.
1: Угу. Да, потому что, к сожалению, можно уйти от него и потерять вообще всяческую, что ли, опору, всяческую надежду. Мария, вот прозвучало у вас такое в начале нашего разговора, я не помню точно, какими словами вы это выразили, но принимать себя таким, какой ты есть, себя таким любить и понимать, что ты достоин, что ты имеешь достоинство, что ты хороший. Это вот просто такая какая-то поблажка, самовнушение. Какие бы гадости я ни делал, и каким бы отвратительным я ни был, я себе буду говорить, я хороший. Или это что-то другое?
0: Я думаю, что это действительно не то же самое, как поблажка себе, потому что чаще всего я вижу, что люди, которые очень достойны, имеют массу замечательных качеств и чудесно выглядят, но почему-то склонны себя принижать. Нам, может быть, это кажется какая-то ложная скромность. И люди считают, что если человек себя принижает, что это вроде как некая духовность. Я считаю, что мы хороши и мы ценны не потому, что мы такие сами по себе есть. Наша суть, даже когда мы приходим к Богу, наша суть остается такой же. Мы остаемся грешными существами. И у нас есть взлеты и есть падения. И у Марии Вачевой есть взлеты и есть падения. Есть вещи, о которых хочется рассказать, есть вещи, о которых не хочется рассказать. Но я осознаю, я пришла к этому, что я ценна не потому, что я что-то из себя представляю, а потому, что меня ценной делает Бог, Его любовь ко мне. Бог смотрит на меня сквозь призму Иисуса, как сквозь очки, и видит во мне такой потенциал, который Иисус дает мне. Не потому, что я умная или еще что, и какие-то имеют добродетели. Мои добродетели могут от моего плохого настроения тут же куда-то испариться. Но я вижу ценность свою в нем, потому что он говорит: ты моя дочь, ты для меня ценна. Я за тебя отдал жизнь. И вот мне очень хочется, чтобы наши зрители помнили о том, что они ценны. В этом мире в основном все говорят, что ты не имеешь никакого значения.

0: значения. Ты всего лишь серая масса. Ты никто. Но Бог говорит, даже если ты кажешься себе незначительным, даже если ты себе кажешься маленьким людишкой, который, может быть, в глазах мира ничего не стоит, не сделал никакую карьеру, не достиг никаких высот, не так успешен в плане, может быть, материальном, Бог говорит, ты для меня ценен, потому что я тебя люблю, ты мое творение. Я о тебе задумал лучшее. И вот это, мне кажется, это уже не самобахвальство. Потому что ты видишь, что ты глина, но в руках горшечника он может из тебя сделать сосуд. Если ты ему позволишь себя слепить этот сосуд. Мы же иногда сопротивляемся, мы не очень хотим. А он говорит, доверься мне. Я хочу из тебя сделать, из твоей жизни сделать что-то прекрасное. Я оглядываюсь на свою жизнь, когда я жила где-то там далеко в провинции. И у меня не было даже каких-то дерзких мечтаний о том, что моя жизнь так сложится. О том, что рядом со мной будет такой прекрасный человек, который подарит мне столько лет жизни. Вот в этом году мы, в прошлом году мы отметили 25 лет совместной жизни. И что у меня будут дети, которым я буду радоваться. Это
1: и
0: такие дары от Господа.
1: На секунду, у нас очень есть такое намерение, чтобы пригласить Марию вместе с ее супругом, потому что они некоторые лекции, некоторые встречи проводят совместно. И я знаю и Марию, я знаю и ее супруга. Мне кажется, что это у нас будет просто очень хорошие такие программы с участием вас обоих.
0: Ну, будем надеяться, что эти планы осуществятся, потому что за то время, что мы вместе, мы очень выросли в плане отношений друг с другом. Мы много проводим для семей, много проводим семинаров, и это очень воспитывает нас, в первую очередь, самих, как мужа, как жену. Я очень много открытий сделала за это время. Очень много того, что я не должна была делать, я уже теперь исправляю, как жена, учусь этому. Путь, на мой взгляд, путь с Господом – это путь роста. Это путь роста, когда Бог с каждым разом открывает тебе все более большие грани. Не грехи открывает, вот ты тут не прав, ты тут плох, ты тут нехорош. Он открывает грани твоего характера. Я вижу свою жизнь, и я вижу, что я никогда бы в себе этого не увидела. И никто посторонний не видел ничего примечательного в этой девочке. Никто, может быть, ничего такого не видел. Но Бог видел, что... то те задатки лидерские, может быть, умение выступать, умение общаться с людьми. Он видел, что эти задатки смогут послужить людям в его церкви. И он приводит эту девочку в свою церковь. И он ставит рядом с ней человека, который ее еще и побуждает. Мой муж постоянно меня побуждает к росту. Он говорит, давай, у тебя получится, дерзай. Каждый раз, когда я ему страхи свои изливаю, что я переживаю, как это у меня будет, он каждый раз говорит, давай, дерзай. И это тоже помощь, которую Бог мне дал в жизни. И я вижу, что весь тот путь, к которому Он привел меня, это не моя заслуга, а моя ценность в Нем. И я очень хочу, чтобы те, кто нас смотрит, понимали, что Бог хочет дать эту будущность и надежду. Он может это дать. И как бы наша жизнь далеко не ушла, мне хочется, чтобы молодые девочки, которые слушают нас, смотрят, чтобы они понимали, что молодые люди, чтобы мне хочется, чтобы вы понимали, что ваша жизнь ценна, чтобы вы не отдавали ее вот кому-то, кто просто даже не оценит этот дар. Чтобы вы не позволяли у себя украсть все то ценное, что у вас есть, ваша чистота. Ваша юность. Сохраните это. Это дар. Помните, что вы прекрасны в Боге, что вы в Нем настоящие, что вы в Нем, что быть настоящей в Боге – это ценно.
1: Угу. А если вот та же самая девочка, к которой вы сейчас обратились, или юноша, если они прошли через что-то уже ужасное в своей жизни, вы утверждаете, что они все равно ценны в Боге. Вот если они даже сейчас вот через это что-то ужасное проходят, я не знаю, там об них вытирают ноги, они, не знаю, там используют какие-нибудь вещества совершенно невообразимые, они все равно ценны в Боге?
0: Вы знаете, Бог даже, мне кажется, ближе к таким людям. Потому что у него очень болит сердце о них. Это как в семье. Родитель, наверное, больше переживает за того ребенка, у которого сейчас какие-то трудности. Бог ближе к таким людям. И ему

0: Даже не надо идти к ним. Он рядом с ними. Он видит их агонию, он видит их взлеты, видит падение. Потому что есть такая девочка, есть такой молодой человек, который смотрит на нас, захочет подняться. Подняться будет непросто. И он, может быть, поверит, окрылится, поверит словам Божьим, приглашению Божию. И, может быть, у него будут еще падения. Важно помнить, что Бог рядом, и он не отворачивается. Он знает, как это непросто пройти. И он, более того, он готов наделить силой, чтобы это пройти, чтобы это пережить. И чтобы в вас отобразился тот новый имидж, Божий имидж, который он задумал о вас. Мне очень хочется, чтобы вы поверили в него. Это самый первый шаг, главный. Поверить, что это не сказки, что это возможно. Да, он не сможет стереть вашу память. И у вас не будет, знаете, такой амнезии, что вы не помните о своем прошлом. Но извлеките из этого силу для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы помочь себе, для того, чтобы увидеть, что вы были там, и Бог вас поднял. Это же здорово. Помните о том, что ты был там, но Бог тебя поднял. И это замечательные слова о том, что Бог поднимает, Он не отвергает. И мне очень нравится такой Бог. Мне хорошо с таким Богом, которому интересно все, и которому я могу вылить все то, что грязное внутри меня есть. То, что я, может быть, прячу от людей. Я не стесняюсь ему об этом рассказать. О том, что я могу раздражаться, о том, что я могу упасть, о том, что я не очень хорошо подумала о ком-то или сделала что-то нехорошее. Я очень хочу, чтобы те, кто нас смотрят, могли приобщиться к такому Богу, могли в нем обрести поддержку, могли обрести в нем новое видение относительно своей жизни. И даже сейчас вы даже представить не можете, что может быть в вашей жизни. Так же, как и я, не могу представить, что еще Бог задумал обо мне, о моей семье.
1: А для того, чтобы это совершилось в жизни тех, кто нас смотрит, и тех, кто этого хотят, что нужно? Пойти в церковь, встать на колени, написать записку, еще что? Что нужно сделать? Какой один конкретный шаг нужно сделать?
0: Я думаю, что достаточно просто, тихо в сердце сказать: «Боже, я вот не знаю, я еще тебя не знаю, но я очень хочу с тобой познакомиться. Я очень хочу увидеть то, о чем она сейчас говорит. Я хочу, чтобы это в моей жизни случилось, с моей семьей. Да, может быть, я рос в не очень хорошей семье. Я, может быть, видел, имея не очень хорошее окружение. Но дай мне новое. Я хочу это сделать с тобой». И будьте уверены, что Бог даст силы для этого первого шага.
1: Угу. И вслед за этим первым шагом, как бы ни складывалась дальше жизнь, и, конечно, мы остаемся грешными людьми, и будут взлеты, и будут падения, но все равно в Божьей поддержке, в Божьей силе, действующей в нашей жизни, можно не сомневаться.
0: Безусловно. Ну и, конечно, ищите тех, кто вас поддержит на этом пути. Ищите людей, которые думают так же, как и вы, и стремятся к чистоте так же, как и вы.
1: Спасибо огромное, Мария. Очень мудрые вещи прозвучали. Мы надеемся, что вы сохраните их в своем сердце и что Господь приведет их вам на память в те моменты, когда вы действительно будете готовы для того, чтобы его принять. А такие моменты, они, за ними не надо далеко ходить, и их не надо долго ждать. Эти моменты, они сегодня, сейчас и прямо там, где вы сейчас находитесь. Спасибо большое вам за это время, проведенное вместе. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: В самом раннем возрасте, с детства, я всегда отдавал всего себя дружбе, да, то есть я верил, что дружба

это очень, ну, как бы некое такое связывающее, не знаю, звено, что есть у человека. И я всегда старался быть хорошим другом для ребят. То есть я с детства я мог сделать какие-то такие поступки. Например, если у моего друга была какая-то проблема, я даже мог дома там, у родителей как-то где-то там украсть деньги, к примеру, да, для того, чтобы помочь человеку. Вот так, с детства я всегда был дружелюбный, искал настоящей искренней дружбы. Но когда... То есть это стало моим характером. Когда я попал уже в колонию в местах лишения свободы, то я разочаровался в дружбе, потому что когда мы с ребятами хотели как-то проявить, так сказать, показать администрации колонии, что все-таки мы люди, а не какие-то животные, нас бить не надо, мы решили сделать бунт. И когда все, как бы там, почти весь барак нас пришел на бунт, отказался от пищи, ну, мы объявили голодовки, некоторые даже взяли там самодельные там лезвия, чтобы якобы мы вены вскроем. Но когда администрация начала как бы себя проявлять, когда на наш барак забежал ОМОН, то все разбежались, как бы я остался один, и, в общем, ну, нетрудно догадаться, что было. И после того я разочаровался в дружбе и понял, что, наверное, вообще дружбы и не существует никогда. Наверное, это все просто придумал человек для того, чтобы... Ну, я разочаровался. Я понял, что дружбы нету, есть просто отношения на взаимовыгоде. Я с тобой общаюсь, потому что мне от тебя что-то надо. Вот. А такой настоящей, простой, обычной дружбы и, наверное, и нету. Я тогда так думал. Ну, это, наверное, сподвигло... Бог так сделал для того, чтобы я, наверное, искал Его. И я, как бы, действительно, когда уже стал знакомиться с Библией, я увидел эти качества, о которых я мечтал, качества, которые я хотел видеть в людях, я увидел в удивительной личности, в Иисусе Христе, как Он жил, Его отношение к людям, Его отношение и к богатым, да, как бы вот в обществе, и к бедным, и к грешникам, и к мытарям. И я понял, что я хочу иметь такого друга. И я, как бы, это подвигло меня быть действительно настоящим верующим и применять в жизни те библейские принципы. И когда я стал применять, действительно, Бог открылся вот для меня как друг. Действительно, я увидел, что когда ты даешь человеку то, что он не заслуживает, то ты испытываешь от этого действительно настоящее счастье. Ведь сейчас я для себя уже понял, что счастливый человек – это не тот, кому делают счастье, а счастливый человек – это тот, кто делает счастливым другого. Так вот, этот принцип, он действительно, наверное, помог мне увидеть в Иисусе Христе настоящего друга. Я помню ситуацию, когда... Ну, вообще у нас колония, она была рабочая. То есть в каком смысле? У нас была промзона, то есть там, где заключенные работали. И работали в разных областях. Была и столярка, делали двери, и сетку рабицу, и плитку. В общем, мы там сварщики были. И рабочее, естественно, было 6 дней. То есть с понедельника по субботу, воскресенье был выходной. Но так как я был верующим уже человеком на тот момент, и я был уже не один, потому что когда я обратился, со мной обратились и другие ребята. Нас было 12 человек на отряде, да, верующих братьев. И вот однажды выпал день работы на субботу. Но мы понимали, что, как говорит Библия, как говорит сам Христос, о том, что суббота – это как бы, да, день покоя. Мы отказались работать в субботу. Нас, в общем, вывели на дежурной части, там, где как раз собирался отряд идти один в столовую кушать. И как бы нас наглядно начали, поставили к стенке, начали бить как отказчиков от работы, чтобы другие видели, что будет, да, если кто-то будет отказываться от работы. Ну и, но мы как бы все равно придерживались принципа. И вы знаете, это в какой-то даже степени мне понравилось, как бы страдать за правду. Потому что, то есть, когда я страдал за человеческую правду, да, то есть, то я был разочарован в дружбе, да, как. Но когда ты страдаешь, и ты понимаешь, что ты страдаешь за правду, это вдохновляет. Но так случилось, что об этом узнал, естественно, начальник колонии, потому что ему доложили, что, ну, преподнесли все по-другому, что якобы вот ребята начали бунтовать, во главе Ярослав Кныш, тот самый бунтарь, и как бы надо с ним что-то делать, в общем, надо его куда-то свести или вообще закрыть подальше от общества, потому что он как бы плохо влияет на осужденных. Вот так вот они все преподнесли.

поднесли. Но и Бог вмешался как заступник и расположил начальника колонии. Он вызвал меня, я к нему ходил, я ему объяснил, что мы не отказываемся работать, потому что мы не хотим работать, а мы всего лишь хотим соблюдать заповедь Божию. Но мы готовы в воскресенье отрабатывать, там, к примеру, норму, которая, то есть мы в субботу не работали. Он как бы подумал и дал такое распоряжение, чтобы нас в субботу не трогали, что мы имеем право как бы по закону на свободное вероисповедание. Поэтому такой был опыт, и Бог в очередной раз открылся в моей жизни. Не просто как друг, не просто как любящий Бог, но и как и защитник.

0: А Русская Православная Церковь, как главенствующая конфессия в России, как относится официально, например, к протестантским религиозным организациям, таким как пятидесятники, лютеране, адвентисты, баптисты?
1: Вы знаете, что для меня это очень близкий вопрос, потому что в минувшие годы я возглавлял внешние связи Русской Православной Церкви. И хочу сказать, что у нас традиционно братские и сердечные отношения со всеми церквами, находящимися в России. И особенно вспоминая прежнюю холодную войну, мы находили возможность объединять свои усилия в борьбе за мир и противостоять вот различным нападкам, негативным явлениям извне. Поэтому у нас уже, можно сказать, широкая дорога, широкий путь совместного сотрудничества, братского сотрудничества. Но мы находим что-то общее, что нас объединяет и как граждан, и как верующих людей.
0: Ваше Высокопреосвященство, что бы вы могли пожелать телезрителям нашего телеканала «Три ангела», которыми являются и православные, и протестанты, и мусульмане, и иудеи, все граждане нашей большой страны?
1: Желаю всем мира, благоденствия и счастья. И Божие благословение. Храни вас всех Господь.

0: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
1: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
2: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова. «Ребенка милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай

Не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум. Пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мир о шум. Пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим. И выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим. Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге притчей, в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано: «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть, если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть, дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие. В первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидают ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи. И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правды. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации. И бывает, долгие годы уходят, прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться, а многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать,
учебной программе, знакомы с понятием, допустим,

Homo sapiens, человек разумный, да, Homo habilis, человек умелый, там и так далее. Что такое ferus? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки, и это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь... Что, если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. Ты зануда. Ты хулиган. Ты неряха. Ты лентяйка. Ты упрямец. Ты бандит. Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются, у одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют? Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, ну как твои сыновья поживут, как дела? Тот говорит, да растут бандиты. Вот. И всегда вот говоря о своих сыновьях, говорит, о, мои бандиты сегодня вот что учинили. Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты. Они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено. И люди по жизни неуспешны. Просто потому... что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают, проклинают, проклинают, проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду и таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят,
где им восхищаются, где высказывают одобрение, или, по крайней мере, хотя бы не бронят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает, она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней, и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание, и так далее, то разумом потом, уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? – «Предмет».
Вы можете себе представить?

То есть библейский язык использует один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга Бытие, 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар». Переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе: «все же что». То есть, что здесь перечисляет? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль давар», то есть все, дословно, слова, или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет, или какую-то материю. И сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите? Да? Представляете, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит: «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа», первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась «Беда». Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить. И в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий – это тот, который удерживает.

от себя. Тот, который попросту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее. Книга притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас. «Жизнь и смерть во власти языка». Теперь о природе того, как это происходит. Каков же механизм воздействия слова на духовный мир? Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя. В 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея, 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова: „Ты Христос, Сын Бога Живого“»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек, который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана!» Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровение. Мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать. И он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту?

От бесов. От бесов. Слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, исходящая свыше, если мы посмотрим дальше 17 стих, мудрость, исходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть, в итоге, благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятие исходит от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов, не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

0: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».

0: Здравствуйте. Слово «имидж» активно вошло в нашу жизнь. Каждому ли человеку нужен имидж и как правильно его развивать? Можно ли хорошо и успешно прожить без имиджа? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, давайте с вами вначале определимся с понятием. Что такое имидж?
1: Слово «имидж», вообще, если возьмем конкретно его значение, то это вид, образ. И имидж представляет собой цельный образ того, как человек себя подает изнутри и как его воспринимают окружающие люди. То есть имидж – это не обязательно что-то искусственно созданное. У каждого из нас есть определенный имидж. По тому, какая у женщины прическа, какую обувь она предпочитает, какой стиль одежды выбирает, уже мы можем судить об имидже человека. Даже если кажется, что я ничего специально не выбираю, что есть, то и надеваю. Но в любом случае есть определенные предпочтения, которые говорят окружающим людям о каких-то

0: особенностях именно этой личности.
1: Ну, человек-то, я думаю, что человек все-таки выбирает, но он не работает так тщательно над имиджем, как, например, работают звезды, как работают крутые бизнесмены, например, да. Вот что касается очень успешных людей, у нас в отношении них и их имиджа складывается, наверное, у обывателей такое представление, что там специально работают люди, обученные имиджмейкеры, которые подбирают костюмы, помогают подбирать там интерьер одежды и как бы, может быть, стиль общения, поведения, ну, я не знаю, что там складывается, из чего складывается еще имидж у этих известных людей. И поэтому нам кажется, это вообще не для нас, это нам не надо, им это надо для работы, для бизнеса, а мне, простой женщине, это абсолютно не надо. И мало того, на это деньги огромные тратятся, а я человек простой, зачем мне вот на эту, как говорят люди, ерунду, пускание пыли в глаза, тратить деньги? А вы говорите, что все-таки, ну, как бы имидж, он есть у каждого.
0: Я думаю, что тут происходит небольшое разделение между понятием стиля, который с помощью, как вы говорили, стилиста или имиджмейкера создается, именно такого позиционирования в информационной среде, и между тем, как выглядит человек в своей привычной для него среде. И я думаю, что многие обращали внимание, что даже если над человеком работает куча стилистов, но иногда мы замечаем некоторое несоответствие между тем, как человек себя ведет, и тем, как он выглядит. Например, если есть такой образ простого, понятного, конкретного человека, да, а его пытаются нарядить в какие-нибудь меха, и мы же сразу замечаем, ну, как будто бы как-то не так, неестественно это выглядит. Это как раз-таки про то, что имидж – это не обязательно про то, что ты надеваешь. Имидж – это про то, как ты выражаешь то, что в тебе есть.
1: Да, интересно, как ты выражаешь то, что в тебе есть. Это интересная мысль. В каждом из нас что-то есть. И определенные личностные качества, набор этих качеств, конечно, есть у каждого свой. И вот как мы это выражаем. А мне вот хочется знать, почему нам важно иметь свой имидж? Хотя имидж – это, как вы говорите, с одной стороны, нечто естественное, да, а с другой стороны, ну, то есть это как, ну, данность какая-то. Вот человеку, например, нравится одеваться в удобную одежду. Вот он и так и одевается. Но зачем это называть имиджем?
0: Я думаю, что если мы возьмем за основу то, что имидж всего лишь отображение, да, внутреннего состояния, то, наверное, слово имидж – это больше про то, как, насколько я себя хорошо знаю. Потому что мы очень склонны поддаваться влиянию информационной среды, и зачастую это приводит к тому, что мы же замечаем, да, что со временем там меняется мода, и что если там раньше в 90-е ходили с начесанными прическами, то к 2000-м уже все там крутят локоны, и многим хочется этой моде следовать. Но иногда это приводит к тому, что ты слепо следуешь каким-то тенденциям моды, а это тебе вообще никак не идет. И дело даже не во внешних характеристиках, соответствии там, не знаю, типа прически, а именно вот в плане отображения внутреннего состояния. То есть ты там, не знаю, вот я про себя знаю, я человек очень активный, очень динамичный. И если меня нарядить в легкое платьишко и куда-нибудь посадить, то я боюсь, и мне самой будет некомфортно, и люди, возможно, увидят, что есть какой-то диссонанс между тем, как я общаюсь, и тем, как я могу выглядеть в пушистом платьишке.
1: То есть из этого что следует? Что человек должен знать все-таки, ну, что ему удобно, что ему по душе для того, чтобы выбирать одежду, что еще? Я думаю, что если вы будете сидеть здесь в легком платьишке, это не будет каким-то минусом для вас. Это, может быть, и вообще не испортит вашу жизнь. И поэтому возникает вопрос, так ли нужен мне этот имидж, даже если он простой? Так ли нужно мне задумываться вообще о моем имидже? Я живу, как живу.
0: Очень хороший вопрос. Знаете почему? Потому что вот здесь мы можем уйти в две крайности. Первая крайность заключается заключается в том, что я все свое внимание, все свои финансы, все свое время буду посвящать тому, чтобы составить себе гардероб, подбирать себе наряды,

0: каждому выходу. И это становится неким гипертрофированным поведением, при котором как будто бы все остальные сферы жизни становятся менее важны. Но это не так. По одежке, конечно, встречают, но провожают таки по уму. А ум — это не только про то, что я умею говорить, а в принципе, какой я человек. Но с другой стороны, если мы будем полностью забивать на то, как мы выглядим, то, возможно, мы не сможем построить правильное отношение с людьми, которые нас окружают. То есть, если я думаю, что в растянутых трениках и футболке я могу пойти на собеседование в крупную компанию с идеей, что да какая разница, как я выгляжу, то, конечно же, окажется, что я не пройду собеседование, меня сразу же на входе развернут. То есть надо понимать, что наш имидж, то, как мы выглядим, значительно влияет на то, какие отношения у нас строятся с людьми.
1: Ну, кстати, да, может быть, человек и скажет, а зачем мне в крупную компанию идти? Я вообще не собираюсь в таких серьезных организациях работать. Так и буду вот одеваться так. Просто, очень просто, даже не думая, вот что вытащил из шкафа, то на себя и напялил. Вот. Но с другой стороны, вот лично я могу сказать, когда я вижу человека, который неаккуратно одет, не пойми во что, совершенно не сочетающиеся между собой вещи, я не говорю дорогие, нет, нет, нет. Я говорю о том, что они совершенно между собой не сочетаются, они, может, где-то рваные и грязные, и как с чужого плеча. У меня возникает вопрос, а можно ли вообще доверять этому человеку? В порядке ли его внутренний мир, раз он так одевается? И если мне говорят, вот этот человек специалист в чем-то, обратись к нему, я, наверное, выберу более аккуратно одетого человека, чем этого. И, ну, вот это в своей сфере, в своем круге общения, я думаю, на окружающих людей влияет.
0: Вот вы важный момент подметили, да, что наш имидж – это про уважение. Уважение к себе, в первую очередь, и уважение к окружающим. И оно так или иначе выражается в том, какую я одежду подбираю, в том, как я двигаюсь даже, в том, как я разговариваю. Конечно, мы можем вспомнить там каких-нибудь особенных личностей, типа Стива Джобса, который ходил в одной водолазке и джинсах, или Перельмана, которому вообще было все равно, в чем он ходит, или Вассермана, который всегда ходил вот в этой штуке с кучей карманов. Но мы же понимаем, что когда мы обращаем внимание на таких личностей, это скорее исключение из правил. То есть они заработали себе имидж не на том, как они выглядят, а на том, что они делают, и на результате своего интеллектуального или финансового труда какого-то. Но в остальных случаях мы должны говорить, что в любом случае наш внешний вид и то, как мы носим свой внешний вид, да, то, как мы себя подаем, это очень сильную роль играет в том, как мы с другими людьми общаемся. И если я хочу проявить уважение к своему собеседнику, естественно, я постараюсь выглядеть достойно того места, куда я прихожу. Речь буду подбирать, потому что имидж — это не только про то, что я на себя надел, как я говорила, а это еще про то, как я разговариваю, как я сижу. Про микромимику тоже речь идет, потому что имидж — это комплексное такое впечатление о человеке.
1: Вот это важный момент, я думаю, потому что, понятно, человек может быть одет, ну, неплохо и как бы не придерешься, да, но человек может общаться так, что хочется отойти подальше и спрятаться за угол от него, да, или, ну, и потом сказать, да я больше не хотела бы на то же мероприятие приходить, да, если ты на день рождения к себе там пригласишь этого человека, наверное, я не приду, потому что я весь вечер буду только слушать его рассказы, или он будет громко смеяться, или шутить не впопад. В общем-то, это очень важные вещи, которые создают атмосферу вокруг нас.
0: Я думаю, тут еще культура речи, да, и обращаю внимание на то, что в последнее время в информационной среде очень увеличилось количество мата. Я вспоминаю, там, 30 лет назад этого на экранах не было вообще, а сейчас развитые соцсети даже на каких-то там федеральных каналах иногда появляются даже, пусть не сам какой-то нецензурная речь, да, но какие-то намеки на нее. В музыке она присутствует, в современной. И вы знаете, тут тоже хочется сказать, что помимо имиджа конкретного человека, есть еще имидж сообщества, в котором мы существуем, какой-то категории людей, которые вместе собираются. Есть имидж у различных компаний, есть имидж у определенных культур, да, и даже вот если я сейчас там скажу слово «неформал» и скажу слово там «христианская телекомпания», да, мы представим совершенно двух разных людей. То есть вот уже имидж, он включен в

0: вообще во все сферы нашего общения.
1: Угу, понятно. Это то, что уже есть, а не то, что мы хотим искусственно создать.
0: Да.
1: Вот. И интересно тоже затронуть вопрос о том, должен ли быть имидж у христианина. Я просто помню, как я уже, ну, больше 20 лет назад, я только закончила школу, один из классов, пришла в церковь, и там было много молодых людей. Много молодых людей. И я на них смотрела. Я смотрела, как они выглядят, красятся ли девушки или нет, какие они носят наряды, как они общаются. И если мы говорим, что для христианина важна только вера и искренность какая-то, да, ну понятно, да, искренность – это важная вещь. Просто верить важно. Не важно, во что ты одет и так далее, да. Я могу сказать, я 18 лет на это обратила внимание. Обратила серьезное внимание. И вот я хочу поднять тему имидж христианина. Каким он должен быть?
0: Я думаю, что на самом деле это монета о двух сторонах. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что когда приходишь в сообщество верующих людей, действительно есть негласный дресс-код. И в соответствии с этим дресс-кодом, да, там не должна быть какая-то откровенная одежда, должно быть человек выглядеть аккуратно и так далее. А с другой стороны, мы понимаем, что церковь – это место, которое должна свидетельствовать окружающему миру. А в окружающем мире есть те же самые неформалы, есть те же самые представители различных субкультур, для которых какие-то категории имиджевые, они являются признаком своих. Да? И вот мне кажется, что когда мы являемся свидетелями внешнему миру, мы не должны им говорить, что вы должны выглядеть как мы. Но в то же время, когда человек приходит в церковь, само по себе отношение к церкви, оно будет менять его отношение к собственному виду. То есть это не должна быть, знаете, как директивно навязанная идея. Ты должен выглядеть так, так и так. Но с другой стороны, должны быть какие-то принципы, как, на которые мы опираемся, для того, чтобы не быть преткновением для других. Почему я так говорю? Потому что, вы знаете, я думаю, что, например, представители различных субкультур могут не приходить в церковь именно потому, что они боятся, что их сделают такими же, как они. Uh-huh. А они держатся за свою самость за счет вот этих вот как раз-таки субкультурных элементов, которые они на себе носят. Поэтому мы должны быть открыты для внешних и при этом быть готовыми дать, как говорится, отчет в своем уповании, то есть свидетельствовать о том, что наш внешний вид является отражением наших отношений с Богом.
1: Отражением наших отношений с Богом. Да, вот я подумала о том, был ли имидж у Иисуса Христа, у его учеников. То есть очевидно, что Иисус Христос и ученики его вызывали какие-то чувства у окружающих людей, у простых людей, у книжников и фарисеев. У них действительно, ну я бы вот сейчас вот в конце разговора с вами, я могу сказать, что у них был имидж.
0: 100%.
1: Он, конечно, не выражался в том, как они одевались и на каких машинах они ездили, и какими гаджетами они пользовались, да. Вот, он выражался в том, о чем они говорили, что они делали, на какую тему они общались, с какими людьми они общались, и как менялась жизнь этих людей после общения, ну, в частности, с Иисусом Христом.
0: Мы вспомним случай, да, когда Иисуса уже забрали к Пилату, и в этот момент Петр сидел во дворе, и к нему подошли люди и говорят, а ты не из тех ли, кто ходил с Иисусом? Он говорит, нет. А там был один очень интересный комментарий, не помню, у кого и в Евангелии написано, что «и речь твоя выдает тебя». То есть по тому, как он говорил, было понятно, что это необычный человек. И я думаю, что это очень важный момент, что имидж в первую очередь строится не за счет внешней атрибутики. Внешняя атрибутика является всего лишь дополнением и отражением. Имидж в первую очередь – это то наполнение, которое есть у твоей личности. И я думаю, искренне верующие люди, они 100% даже чисто визуально отличаются от всех остальных.
1: Ну да, я знаю такие случаи, когда людям говорили, коллеги по работе, да, а вот я так и знал, что ты верующий, или я так и знала, что ты в церковь ходишь. Почему? Я даже не знаю, почему. Вот как-то ты по-другому себя ведешь, не так, как все, да, ну даже то, что, допустим, человек не использует ненормативную лексику, это уже может быть знаком, что да, он как-то, ну,

0: особенно трепетно относится к речи и следит за этим. Итак, мы выяснили, что имидж, хотим мы этого или не хотим, он все равно у нас есть. Имидж – это не внешнее и не то, что мы должны создавать искусственно. Хотя такие варианты тоже есть, да, имидж создается искусственно, но вот в нашем случае, особенно в случае с верующими людьми, имидж – это наше внутреннее наполнение, и мы должны понимать, чем мы наполняем себя, как да. мы общаемся.
1: Из внутри сердца человеческого все исходит.
0: Да, да, да, да. Итак, Айгуль, я благодарю вас за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо вам большое за эту интересную тему. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – миры библейских пророков. Гость нашей программы – богослов, литературовед и филолог Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, хотел я вас спросить. Есть два мнения. Вот одно из мнений звучит так. Человек всегда заменим. Его можно заменить. Ну, где-то можно отчасти согласиться с этим, но есть другое утверждение, что человек незаменим. И с этим также можно согласиться, потому что человек по природе своей все же неповторим, уникален. А вот если говорить о многообразии, вот, может быть, пророков, то есть есть какое-то вот, вот эти отличия, разности, вот это многообразие, оно существует вот среди пророков?
1: Да, Олег, вы правы и неправы. Вы неправы и правы. С одной стороны, люди, безусловно, незаменимы. Каждый уникален, каждый своеобразен, каждый неповторим. Это отдельный мир уникальный. С другой стороны, есть какие-то функции определенные, где люди, конечно, могут заменять друг друга. И многое не меняется. Но вот все-таки уникальность более важная вещь. Я на примере своих троих дочерей.

дочерей увидел, вот они учат стихи наизусть. Обычное действие, кажется, все учат одинаково, но старшая всегда учит у меня, Настя, ей нужен текст перед глазами. Она смотрит в текст, ей очень важен текст перед глазами, тогда она хорошо запоминает. Средняя Алиса, ей текст не нужен. Ей нужно постоянно повторять, и она проговаривает, она слушает и проговаривает, слушает и проговаривает. А младшая Аглая, она на ушах ходит, руками двигает, там болтает.

0: кинестетик. И вроде бы они одинаковые, и учат, заняты одним и тем же делом, но они разные, даже вот в этом вопросе.
1: Что вы хотите сказать, что так нечто подобное существовало и у пророков?
0: Еще более сложно. Более сложно. Вот возьмем, например, есть пророки-мужчины, а есть пророки-женщины. Это уже совершенно разные миры, разные сознания. И мы видим в Библии женщины, там 4 дочери диакона Филиппа, Девора, например, Мариам, женщины-пророки. Ну, а мужчин огромное множество. Кого угодно можем вспоминать. Там. Сафония, Аввакум, Иаиль, Авдий, сколь угодно. И уже разные, по-разному они воспринимают, к примеру.
1: Ну, хорошо, там мужчины и женщины. Ну, а что, какие-то еще могут быть отдельные отличия?
0: Есть образование. Допустим, Исаия – человек из высшего общества. Человек, получивший серьезное образование из княжеского рода, аристократия. А, допустим, Амос – пастух, фермер, ну, говоря советским языком, может, колхозник, которого Господь призвал. Это уже разный уровень абсолютно восприятия, поскольку разные миры. Есть люди разного происхождения, простые и аристократия. Опять тот же Амос и тот же Сафония и Исаия. Совершенно разные. Возраст разный. Призвание Моисея, помните, сколько было Моисею, когда его призвали? Возраст. Ну, не надо там до месяца и до дня точно, помните?
1: Средний возраст был у Моисея.
0: Да, ну, 80 лет. Да. 40 лет он...
1: Ну, с учетом 120, если он прожил.
0: Да,
1: да. Это средний возраст.
0: Да. Ну, можно так сказать. Там 80 лет. Ну, пускай. В среднем сегменте, в конце среднего сегмента, да. То есть уже взрослый человек, уже сложившийся человек, уже повидавший виды. А Даниил, пророк, молодой.
1: Да, юноша был молодой. Призван.
0: Возраст разный, мировидение совершенно разное. Возьмите, допустим, 3 пророка из 12 малых пророков. Иона, Наум и Сафония пророчествуют о Ниневии. 3 разных пророка об одном и том же. Иона – это интереснейшая книга, это драматургия, если говорить вот на языке жанров, литературоведения. Это один способ. Наум – это другой способ, сосредоточен. Сафония – это очень такой глобальный взгляд. Ниневия и тут же другие города он вспоминает. Это очень разные люди. Язык, на котором они говорят. Исаия – гениальный поэт. Даниил – мастер повествования, толкователь снов. Каналы, через которые они воспринимают Божию весть, разные. А теперь возьмите все это вместе, соотнесите, и вы увидите, насколько разные люди.
1: Александр, а вот мне интересно, а в Библии можно как-то проследить, вот Господь кому-то из этих людей, ну, может быть, в силу там образованности, либо наоборот, может быть, простоты, отдает предпочтение вот именно вот этим пророкам? Или нет этого предпочтения?
0: Нет, нет, Бог не лицеприятен. Но есть задача достичь там аристократическую верхушку и достичь обычных людей там из небольших селений, рыбаков, земледельцев, скотоводов. И нужны разные люди с разной ментальностью, которые могли бы говорить и тем, и другим. А лицеприятия нету, что Бог только этих или только этих выбирает. Всех, разных, из разных слоев.
1: То есть получается, что ну, Господь вот какую-то весть одну мог передавать через вот разных пророков?
0: Ну, конечно. Конечно.
1: А для чего вот это так вот? То есть неужели вот, ну, нельзя было какую-то... Здесь в Библии сказано о пророческих школах, чтобы она вот традиционно существовала, постоянно готовить уже пророков с дипломом, вот, с образованием и идти доносить, ну, какую-то весть. Вот почему не так, как вот вы думаете? Почему вот, вот...
0: Дело в том, что вот мы уже с вами сказали, все люди разные. И нельзя для разных людей говорить абсолютно одно и то же. Нужно подходить по-разному. Вот смотрите, как работает, скажем, маркетинг в больших гипермаркетах. Стоит очередь на кассе. Ну, там же камеры, мониторы. Вот большой гипермаркет, очередь, вы на кассе с продуктами стоите. Камера, есть специальные программы, камера снимает очередь. И программа анализирует по лицу, кого больше в очередь. Если больше женщин, то тут же на мониторы поступает реклама для женщин.

0: знаю, чтобы привести в пример. Что там, ну, женщина?
1: Крем какой-нибудь, видимо. Там
0: крем был. Какой-нибудь для лица, но не для обуви, безусловно. Вот. Какая-то косметика, да, косметические средства. Он анализирует. А если стоят одни мужчины, на кой им крем для лица? И там что-нибудь другое предлагать.
1: Билеты
0: там,
1: на футбол.
0: Билеты на футбол. Там, ну, такое не рекламируют, наверное. Там жилет там лучше для мужчины, нет. Да? То есть, что делает маркетинг? Она анализирует. То же самое с пророками. У Бога есть задача достичь разных людей. И он выбирает разных пророков. Как это в Библии видно? Видно. Как вы думаете, сколько в Библии Евангелий?
1: 4.
0: Вот правильно, правильно. О. А сколько историй Древнего Израиля?
1: Истории Древнего Израиля.
0: Книг, описывающих истории, скажем.
1: Ну, по крайней мере, насчитано их цену какое-то количество.
0: Вот очень вы так отвечаете. Ну да, книга царств, книги царств, ну, царей царств, Самуила царств. Да. И Паралипоменон, да. Хроника, летопись, 2. Вот. А почему 4 Евангелия? Почему не одно Евангелие?
1: Ну вот у меня это у вас вопрос, вот почему 4? Вот вы мне скажете.
0: Я знаю, почему 4. Ну, а вы знаете, почему 4?
1: Ну, можете догадки, но я боюсь, может быть, я буду неправ.
0: Вот всегда же хотели, вот даже с самого начала уже христианства, Татьян во втором веке, он пытался сделать такую компиляцию единой Евангелия.
1: А разве это неправильно?
0: Ну, конечно, неправильно.
1: Почему неправильно?
0: Неправильно. И Лев Николаевич Толстой 4 Евангелия писал, да, выбирая, делая компиляцию. Вот я вам пару вопросов задам, а вы попробуйте ответить. 4 Евангелия в каноне. Они не случайно. Это Божий замысел в том был, чтобы 4 Евангелия было в каноне.
1: Не 7, вот, к примеру, божественно.
0: Не 7, не 2, 4 должно было. Вот смотрите, сколько частей света?
1: 4.
0: Какие? Назовите.
1: Ну, север, юг, запад, восток.
0: Север, юг, запад, восток. А есть что-то пятое? А можем выкинуть что-нибудь из 4?
1: Нет, конечно.
0: Нет. А сколько пор года?
1: 4 пары года.
0: Назовите.
1: Ну, весна, лето, зима, осень.
0: Вы специалист, правильно.
1: Но не было когда-то так, если библейский.
0: Нет, ну вот мы говорим о данности, да, современности. Вот, 4, правильно. А сколько темпераментов в психологии выделяют?
1: Ну, я могу ошибиться, но ну, если бы 4, если не ошибаюсь.
0: 4, а какие, помните?
1: Ну, холерики, сангвиники.
0: Флегматики,
1: меланхолики.
0: Меланхолики, видите, вы разбираетесь.
1: Ну, когда
0: а сколько первооснов выделяли древние люди? Первооснов земли, да.
1: Первый вода, элемент. Огонь,
0: вода, небо, огонь, воздух.
1: Воздух...
0: Земля.
1: Земля.
0: Да, 4. А сколько групп крови, скажите?
1: Ну, 4.
0: А как они называются?
1: Ну, первая, вторая, третья,
0: вот,
1: четвертая.
0: Видите,
1: ну, плюс, а в
0: резус фактор. То есть, смотрите, что получается. Ну, да, 4 группы крови. То есть, 4 Евангелия – это 4 отличающихся друг от друга точки зрения на Иисуса Христа. Но вместе 4 Евангелия составляют как бы полноту взгляда. Как 4 стороны света – полноту охвата, как 4 темперамента охватывают специфику там, внутреннего мира, эмоционального, человеческого. И одновременно 4 точки зрения.
1: То есть они дополняют друг друга,
0: они,
1: да?
0: Они дополняют друг друга, они отличны друг от друга. Я помню, как у меня был такой небольшой духовный кризис, скажем так, когда я это понял. Читаю Евангелие от Марка. Один бесноватый. Помните, когда в свиней бесы пошли?
1: Евангелие от Марка, да?
0: Евангелие от Марка, есть у Марка, глава, и у Матфея, помню, да, да, и у Луки. Один бесноватый, там Галилейское море, страна Гадаринская. Читаешь Матфея, 2 бесноватых.
1: Да, я есть так, да, отлично.
0: Как, так 2 или 1? Читаешь Евангелие от Марка, у Луки тоже 1. Читаешь Евангелие от Марка, слепой у дороги, помните, Иерихон, он идет в Иерусалим, поднимается, который Вартимей назван в одном из Евангелий, 1. Угу. Читаешь Евангелие от Матфея? 2. И я помню, соприкоснулся со следующим. А как же правильно? Но Евангелие чист... Это взгляды разных людей на одно и то же событие. Но Евангелие честны с нами. Возьмите и опросите свидетелей после какого-то происшествия. Неужели их показания будут один в один сходиться?
1: Ну, конечно же, будут отличаться.
0: Будут
1: в деталях, по крайней мере.
0: Да, даже если...
1: Бывает, может, даже и противоположно.
0: Даже если их там 3, 5, 7 дней тому, ну, после происшествия просить. А Евангелия пишутся десятки лет спустя. Более полувека подчас. Они пишут то, что было. Поэтому вот эти маленькие нюансы отличия, это как раз-таки свидетельство того, что это истинно. Поскольку если бы кто-то хотел подделывать что-то, он бы привел все это...

0: Я, если бы я был следователем, и мне несколько человек слово в слово повторяли показания, я бы скорее заподозрил подвох в этом.
1: Хорошо,
0: то есть разные Евангелия.
1: Разные Евангелия.
0: Поэтому и пророки.
1: Вот смотрите,
0: разные.
1: Александр, ну вот вы говорите о ну, многообразии, да, Евангелий, да, там, да. посланий.
0: Пророков.
1: Пророков. Они обращены к читателю, так? А может ли, вот момент, слушайте, Александр, да. А может ли читатель, учитывая вот такое многообразие, точно так же, ну, как бы обратно, ну, проповедуя или рассказывая о Христе, понимая, что вот по-разному человек может рассказать эту весть?
0: Так.
1: То есть, чтобы это, ну, как-то было бы, ну, в понятии какой-то там толерантности, весь один человек о Христе может вот так рассказать, другой, может быть, там человек по-другому как-то рассказать. То есть это тоже вот имеет вот какое-то вот такое, ну, наверное, представление, да?
0: Ну, есть рамки разности. Дозволенного.
1: Да.
0: Есть рамки. Есть определенные, да, рамки, но в этих рамках есть большое многообразие выбора, подходов, специфик, слов. Ведь наш язык богат. И любой язык, в принципе, богат. И мы можем так сказать, с тем оттенком, в таком ключе, в другом ключе. И мы уже выбираем, как доносить.
1: А вот, Александр, если говорить о новозаветных книгах, так? Там, Евангелиях, посланиях Павла, там, соборных посланиях, вот авторы новозаветных книг, это тоже пророки?
0: В определенном смысле слова, да. Они тоже являются пророками. Так можно сказать.
1: Можно сказать, можно, что они пророки. Да, то есть они тоже несут весть от Бога. Да? Кроме этого, они еще вот письменно там, задокументировали, написали там, биографию, либо послание, письмо. И это, то есть, направлено для читателя.
0: Да.
1: Что самое главное, проходит через столетия и многие-многие там годы.
0: Да, их можно назвать обладателями пророческого дара. Я думаю, что это будет.
1: А вот я не знаю, ну вообще можно ли применить это слово, вот классифицировать пророков как-то вот? Можно вообще?
0: Ну да, почему вот, бы нет. Но классификация все упрощает. Это попытка, скажем, найти некие исходные у них положения, способности, действия, и потом их соотнести в определенные группы. Это упрощение, но тем не менее, конечно, это возможно. Я думаю, даже стоит классифицировать.
1: А ну вот по каким что-то признакам, по каким, может быть, представлениям?
0: Можно с вами попробовать.
1: Ну, давайте, будет интересно, конечно, и нам с вами, и нашим зрителям.
0: Значит, есть целый ряд типов пророков. Целый ряд. Некоторые даже, возможно, вы возмутитесь в отношении некоторых пророков.
1: Не знаю, не знаю.
0: Ну, посмотрим, мы библейский текст будем смотреть, а не голословно говорить.
1: Давайте, конечно.
0: Первый тип пророков я бы назвал пророки экстатики.
1: Экстатики?
0: Экстатики.
1: Ну, Александр, вам нужно, наверное, пояснить.
0: Это
1: я понимаю, вы филолог,
0: люди,
1: но...
0: которые, находясь под воздействием духа пророческого, они выходят из себя. Ну, давайте библейский текст откроем, чтобы
1: давайте.
0: Нам...
1: Хорошо.
0: Первая книга Царств. 10 глава. Много читать не будем,
1: давайте,
0: но какие-то такие наиболее яркие тексты, яркие примеры я
1: хорошо,
0: приведу.
1: Конечно.
0: 10 глава первой книги Царств, с 5 по 6 тексты. Это история про Саула.
1: Угу.
0: Самуил говорит Саулу: «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь солм пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтири, тимпаны, свирели, гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Из 10 по 13 текст.
1: Угу.
0: «Когда пришли они к холму, вот встречается им солм пророков. И сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из бывших там и сказал: а у тех кто отец? Посему вошло в пословицу: неужели и Саул во пророках? И перестал он пророчествовать и пошел на высоту». Вот идут люди с многообразием музыкальных инструментов пророчествуют, спускаются с скалы,
1: то есть,
0: с горы.
1: Вот.
0: Рядом проходит Саул, и вдруг присоединяется к этой группе пророчествующих, к этому солму, и начинает пророчествовать.

0: музыкальные, не музыкальные инструменты
1: давайте
0: повлияли.
1: Давайте еще 19 главу откроем, тоже первый книга Первый царств рядом. Давайте. А там вообще ярко, вот именно представлены пророки экстатики.
0: Хорошо, давайте.
1: Это нечто очень странное. Явление, оно вот, это свойственно ранним пророкам. Пророкам эпохи Самуила. Это 19 глава, с 20 по 24 текст. Вот послушайте. «И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг. Но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот, в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели Саул во пророках? Смотрите, какая странная ситуация.
0: Ну, честно
1: он посылает
0: говоря,
1: за Давидом
0: да.
1: одну группу, вторую группу, третью группу. Пророчествует. То есть это пророки в состоянии экстаза, они не владеют собой. Вот очень странный специфический.
0: Но это не универсальный случай.
1: Нет, это очень редкий случай. Более того, они в начале пророков, и не будем на них задерживаться.
0: Хорошо.
1: Дальше есть
0: еще варианты.
1: Конечно.
0: Да?
1: Есть очень интересные пророки-визионеры.
0: Поясни,
1: пророки,
0: Александр.
1: Которые видят. Пророки, перед лицем которых, зрением которых, открывается некая картина. Бог открывает некую картину, и они видят то, что не видят другие. Ну, давайте откроем.
0: Давайте.
1: Например, числа 24 главу. Числа 24 глава, к примеру. С 15 по 17 текст. Валаам. 24 глава, да. С 15 по 17. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Смотрите, глаголы и существительные, передающие зрительные образы. Вот. Или, не будем открывать, вы можете вспомнить историю с Гиезием и Елисеем. Их окружили в башне. Елисей говорит, а с нами воинство Божие. Гиезий, где, что там?
0: Да,
1: никого
0: не видел,
1: не
0: да?
1: видно, ничего не видно.
0: А
1: он молится, и потом раз, и открывается зрение. Да, то есть пророки-визионеры – это пророки, которые видят картины,
0: то, что
1: открываемые
0: другие
1: им Богом, то, что другие люди не видят. Вот тоже специфические. Потом есть очень интересные пророки – пророки речения.
0: Ну, немножко поясни. Это, ну, немножко понятнее.
1: Да, это самый распространенный вид пророков. Они обычно приходят и начинают свое пророчество со слов «Так говорит Господь». И дальше передают слова Божии, пророки речения. Ну, чтобы не быть голословными, ну, я напомню лучше эту историю.
0: Давайте.
1: А помните, маленький Самуил живет с Илием
0: да.
1: в Скинии.
0: Она и вдруг... отдала его, да?
1: Да, мама отдает его, Анна, и он спит, и вдруг ночью слышит «Самуил, Самуил». Он слышит, прибегает к Илии, «Ты звал меня?» «Нет, не звал, нет, иди там спать». Опять ложится, и помните, что
0: да.
1: опять слышит?
0: Повторяется.
1: Опять прибегает к Илии и говорит, ты звал меня?
0: А Самуил не слышит.
1: Самуил слышит, Илия не слышит.
0: А, да.
1: Говорит, нет, не звал тебя. Потом понимает, что это, скорее всего, Бог. Говорит, когда опять обратиться к тебе, скажи, вот я. И он говорит тогда. То есть Самуил, и Бог начинает с ним разговаривать. Он слышит. Он, и потом передает, он пророк речения. Ну, давайте Исаию откроем, 50
0: давайте,
1: главу.
0: Александр.
1: Вот Исаия тоже, в принципе, пророк речения. Смотрите, как интересно.
0: Нам, конечно, интересны примеры, когда вот вы приводите конкретно.

0: Да, ну что-то, что-то мы небольшое открываем, а что-то вот пересказываем, вспоминаем. 50 глава книги пророка Исаии, 4-5 текст. Очень интересно свой опыт пророческий, как канал пророческий открывается, Исаия описывает. Послушайте. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Смотрите, язык и слово, ухо и слушание. Ну, все же люди слышат, ну, в принципе, большинство людей слышат.
1: Ну, да. Да?
0: А что, Исаия никогда не был глухим, что значит открыл ухо?
1: Ну да, я вспоминаю, когда Христос говорит, вы слышите, но не слышите, смотрите, но не видите. Да?
0: Да. Вот да. То есть Господь открывает слушание, вот это сверхъестественное способность.
1: Это вот заслуга Господа, да?
0: Конечно. И дает язык. Помните Исаии тоже, когда призвание, 6 глава пророка Исаии, серафим касается...
1: От жертвенника углем.
0: Углем, да, вкладывает в уста.
1: Да. 6 глава Исаии.
0: Шестая глава в день смерти царя Озии. Пророки речения. Пророки экстатики, пророки визионеры, пророки речения. Есть очень интересная такая группа пророков, пророки действия.
1: Может, это те первые, которые с тимпанами и музыкальными инструментами?
0: Это экстатики.
1: Это только экстатики.
0: Да, давайте откроем Осию первую главу.
1: Давайте.
0: Осия первая глава. Это бедные пророки, скажем. Они становятся наглядным пособием. Что будет, чего нельзя и прочее. Вот представьте, ну, давайте прочтем. Осия, первая глава, два текста, второй и третий. «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына». Ну, простите, вот, вы бы услышали голос, пойди и возьми себе в жены, ну, простите меня.
1: Но это надо быть 100% уверенным, что это голос Божий.
0: Конечно.
1: И я думаю, идет, сомнений немало может быть.
0: Ты что, Господи, не прелюбодействуй, я знаю, что это не твой голос, отойди от меня, сатана.
1: Ну, если подобно с Петром было, когда сосуд с нечистыми животными был.
0: А он знает голос Божий. И он это делает, он становится наглядным пособием. Осия олицетворяет Бога, его жена, Гомерь, олицетворяет народ. Он наглядное пособие. А вспомните Иезекииля. Вообще дикость.
1: Александр, дикость в чем? Дикость?
0: Ну, вот сложность. Вот, дикость. Не в смысле первобытной.
1: Я понимаю.
0: А вот очень...
1: Действий, да, которые нужно было.
0: Очень сложно. Он говорит, возьми кирпич, сделай насыпь, притащи железо, осаждай его и прочее.
1: Еще готовить нужно было.
0: Бог. Будешь, возьми мерой себе еду, будешь готовить на человеческом кале. Он говорит, Господи, он священник, никогда не чистая. Ладно, будешь готовить на коровьем кале. Да? То есть они проживают все то, что проживет Израиль.
1: То есть это определенное было какой-то символизм.
0: Это пророки действия.
1: Ну, в этом символизм был, когда Господь говорил, да? То есть, чтобы,
0: в этом есть символизм.
1: Чтобы в действиях
0: это
1: и другие
0: поняли. Лучше сказать аналогия. Не столько символизм, аналогия. Есть еще одни интересные пророки, о которых следует говорить особенно долго. Это пророки апокалиптики.
1: Но долго мы, Александр, не сможем поговорить. Но вы скажите немножко.
0: Это специфические очень люди. Это такой, что ли, частный случай визионерства, но он очень отличается от визионерства. Поэтому, видите, все пророки разные. Бог связывается с людьми по-разному. Одну и ту же единую весть, ведущую к покаянию, искуплению, к спасению, он передает через разные каналы, разными словами, разным людям.
1: Александр, у нас остается времени все меньше и меньше. Буквально 20 секунд.
0: Так, ну вопрос.
1: Скажите, да, вопрос. Вот Библия в полноте своя нам повествует о пророках? Или ждать нам еще какого-то пророка, который должен что-то еще сказать?
0: Библия повествует о пророках. Но пророки, согласно пророчествам библейских пророков, будут всегда.
1: Александр, спасибо вам за интересную встречу, за интересные рассуждения. Жду вас на очередных наших программах. А наши дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить вас, что вы были с нами. И вы помните, что Слово Божие, оно не подвластно ни возрасту, ни времени. Ему всегда есть что сказать каждому поколению. Пусть ваши

сердца будут открыты для Слова Божия. Пусть ваше желание будет всегда читать это удивительное, это прекрасное божественное Слово, чтобы оно вам приносило мир, вдохновение в вашей жизни, в вашей семье, в ваши сердца. И пусть Господь хранит и оберегает вас. До новых встреч. И пусть Господь поддерживает и благословит вас. До свидания.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. Точно сказано, не правда ли? Приходилось ли вам отвечать за свои проступки? Мы все люди разные, каждый из нас ведет себя по-своему. Так есть несколько способов поведения. Ну, во-первых, можно признать свою вину. Это, пожалуй, самое правильное. Да, но придется отвечать, нести какое-то наказание. Во-вторых, можно попытаться оправдаться, по этому пути идут чаще всего. Ну, можно просто свалить вину на другого, а это, согласитесь, уже подло. А можно сказать «мне все равно», то есть как страус, засунуть голову в песок. Говорят, еще наглость – второе счастье. И, наконец, в-четвертых, можно избавиться от обличителя. Вот, пожалуй, это и есть та причина, по какой у Библии всегда было много врагов. Во всякое время были те, кто с этой книгой был в конфликте. Ее запрещали читать, пытались очернить, внести что-нибудь от себя, чтобы потом обвинить в неправоте. Но никогда это не удавалось. Кажется, что у этой книги особый авторитет. Великий скептик Вольтер говорил, что через 100 лет после его смерти христианства не будет. Но спустя 25 лет после смерти мыслителя было основано британское общество, библейское общество. Причем это общество находилось в его доме. Мало того, оно стало печатать Библию на тех самых станках, на которых когда-то печатали книги самого Вольтера. Среди всех нападок основными были обвинения в адрес Библии, что якобы верить в ее содержание нельзя. Но ведь любая идеология когда-нибудь, согласитесь, умирает, теряет актуальность, а Библию писали на протяжении 15 столетий. Неужели на протяжении столь долго

Во времени, писавшие Библию, рождаясь, умирая, сменяя один другого, смогли сохранить одну какую-то цель и один какой-то смысл. Ну, к примеру, возьмем для сравнения авторов эпохи социализма и труды наших современников. Между их взглядами целая пропасть, а разделяют их между собой, ну, несколько десятилетий. Однажды в солнечный майский день мы с супругой пошли погулять. Светило солнышко, и мы оказались в городе недалеко от главной городской площади. Там есть небольшой сквер. Было очень тепло, чирикали птички, и все было прекрасно. Вот в картину не вписывалось только одно обстоятельство. Неподалеку стоял какой-то маленький ресторанчик, двери которого были широко раскрыты. Зачем-то на улицу вынесли стол, колонки, через которые на всю улицу, уничтожая тишину, громыхала ритмичная музыка. Вокруг толпилось человек 100-150, и примерно половина из них была в нетрезвом состоянии. Какая-то женщина пыталась выкрикивать в микрофон какие-то речи. Мне подумалось, что свадьба может быть, только странная какая-то. В общем, захотелось уйти, когда вдруг жена заметила: «Ба, да это же демонстрация!» «И какая демонстрация? Что ты говоришь?» «Ах, да, сегодня же 1 мая!» Праздник солидарности трудящихся. Я вспомнил, как лет 25-30 тому назад весь город приходил в движение, перекрывая улицы, толпы народу с флагами, с транспарантами, организовывались в колонны, чтобы торжественно прошествовать здесь с криками «Ура! Да здравствует 1 мая!» И что вот это маленькое сборище, все, что осталось? А ведь прошло каких-то 25-30 лет. В те времена строили социализм. Насколько я помню, религию считали опиумом для народа. Стремились истребить веру в Бога. А спроси сейчас у тех 100-150 человек, верят они или нет в Бога. Я уверен, что большинство из них скажут, что верят. У меня, само собой, нечаянно вырвалось: «Велик ты, Господи, и всемогущ». А вот что касается написанного в Библии, я приведу первое попавшееся мне на ум место из Священного Писания, где Бог вдруг повелел Аврааму, своему слуге, принести в жертву своего сына Исаака. Нет, не пугайтесь, этого, конечно, не произошло. Это было испытание на верность. И надо отдать должное Аврааму, верный слуга это испытание пронес до конца. Он все сделал, как Бог повелел ему. Он уже занес руку с ножом над своим сыном, но ангел остановил его. И в этот момент Авраам понял, что чувствовал Бог, когда отдал своего сына за грех людей. На самом деле эта жертва Богу была не нужна. Но благодаря этому испытанию на верность не только патриарх израильского народа, но и все люди того времени могли понять замысел Бога. За грехи всех людей Бог предназначил умереть своему сыну. В определенный момент истории на землю должен был прийти Иисус Христос, Сын Божий. Прийти, чтобы умереть за грехи людей. В этом смысл Евангелия. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и был жив. Так он и сам сказал: Богу угодно другая жертва. Но интересно место, где это происходило. Бытие, 22 глава. Вот как говорит Священное Писание. «И было. Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“». Заметьте, на какое место повел Господь своего верного слугу: гора в земле Мория.

потому что есть другое место Священного Писания, связанное с этой горой. Во второй книге Паралипоменон написано так: «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего». Дело в том, что книга «Бытие», где сказано об испытании Авраама, написана в 15 веке до Рождества Христова. А израильский царь Соломон, тот, который построил храм, жил в 10 веке до Рождества Христова. И эти два события, строительство храма и испытание Авраама, связаны с божественным замыслом о жертве за грехи людей. Аврааму Бог сказал, что вместо его сына в жертву должен был быть принесен ягненок. И храм, построенный спустя 5 столетий, тоже был посвящен жертвоприношению этих животных. Эти жертвы указывали на истинную жертву, которой был Иисус Христос. Можно понять, что если храм указывал на Иисуса Христа, то сегодня, после его пришествия, наверняка этот храм потерял всякий смысл. Это правда. Его сейчас нет. А вот это место, которое по сложившимся историческим событиям, вот эта гора Мория для мусульман тоже имеет свое значение. Вот поэтому на этом месте стоит святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Дело в том, что содержание Корана тоже перекликается с историей Ветхого Завета Библии. Сегодня, конечно, вряд ли вот это назовешь горой, но, тем не менее, вот так выглядит это место сегодня. Именно здесь когда-то стоял храм иудеев. Это место для иудеев тоже святое. Они приходят сюда помолиться на то место, где сохранилась стена, которая когда-то была стеной большого храмового комплекса. Ее называют «стеной плача». Здесь молятся иудеи и, помолившись, оставляют между камнями стены записочки с молитвенными просьбами, надеясь на то, что Господь ответит на них и услышит. Конечно, я не могу сказать, почему испытание Авраама, строительство храма спустя 5 веков и пришествие Иисуса Христа еще через 10 столетий связаны с горой Мория. Но я не заметил того, чтобы спустя даже не годы, а века потерялся смысл происходящего. Что же можно сказать? Неужели написанное в Библии потеряло свой смысл? Насколько я вижу, наоборот, с течением времени, с исполнением пророчеств, священная история, Писание только обогатилось смыслом. Все, что происходило 15 столетий тому назад, сегодня рассказало мне о спасении, которое Бог открыл в своем Сыне. И я в 21 веке вам об этом рассказываю. И это актуально как никогда. Почему? А потому что Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Нельзя не упомянуть еще об одном вопросе, который задавали скептики в попытке дискредитировать Библию. А сохранился ли текст Ветхого Завета в неизменном виде? Дошел ли текст Писания до нас в том виде, в каком он был написан изначально? Вот о чем идет речь. Случалось ли вам в детстве играть в испорченный телефончик? Игра такая есть, когда ребятишки выстраиваются в одну шеренгу, в один ряд, и кто-то нарочно шепчет первому какую-то фразу. Тот ее передает соседу шепотом, потом ее слышит третий, четвертый, и так пока не дойдет до последнего. Ну, а затем называется изначальная фраза и сравнивается с той, которая оказалась на выходе. Обычно под общий смех. Вот примерно так же пытались смеяться и над Библией. Ведь Священное Писание переписывалось из одной копии на другую на протяжении столетий. Попытки подсмеяться над Писанием имели место

это до 1947 года. Что же именно произошло? А произошло вот что. Мальчик-бедуин пас коз у западного побережья Мертвого моря. В Палестине, приблизительно вот в этом месте или где-то рядом с этим местом. Так то ли в поисках пропавшей козы, то ли в попытке найти растения для пропитания животных, которых он пас. Как видите, это место пустынное. Он забрался на скалы и увидел пещеры. Желая найти пропавшую козу, он кинул в одну из пещер камень и услышал звон разбившейся керамической посуды. Позже, исследовав другие пещеры, их в этом месте несколько, были найдены кожаные свертки, на которых было что-то написано. Именно так были открыты так называемые свитки Мертвого моря. В глиняных сосудах хранились свитки с книгами Ветхого Завета. 400 свитков содержали тексты Священного Писания. Они оказались собранием библиотеки Кумранской религиозной общины. Ее спрятали в 1968 году во время нашествия римских войск. Эта находка была на 1000 лет старше имевшихся на тот момент древнееврейских манускриптов. Тщательно исследовав, сравнив тексты, пришли к выводу, что текст Ветхого Завета дошел до нас в неизменном виде. Создается впечатление, что автору Библии было очень важно донести до нас текст Писания неизменным. Иначе и не могло быть. Ведь Библия – это книга, у которой божественный авторитет. А как насчет науки? Вот уж к чему можно придраться. А соответствует ли написанное в Библии научным фактам? Да, человек поставил перед собой цель постичь глубины бытия. Процесс познания кажется бесконечным. И со временем люди решили, что они столь велики в познаниях, что какая-то там Библия с ее мифами, легендами им не указ. Тут, конечно, есть над чем порассуждать. Дело в том, что Священное Писание, Библию, писали не с прицелом на научные факты. Однако здесь тоже есть о чем поговорить. Хотя лично я совсем не ученый. Я не собираюсь спорить. Но есть нечто такое, о чем я посмею порассуждать. Ну, во-первых, логично, что если Бог создал мир, то наука, этот мир изучающая, не может противоречить Библии. Сейчас я буду перечислять ученых, которые верили в Бога. Я выписал несколько имен: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Роберт Милликен, Чарльз Таунс, Артур Шавлов, Уильям Филлипс, сэр Уильям Генри Брэг, Гульельма Маркони, Артур Комптон, Арно Пензиас, Невил Мот, Исидор Айзек Раби, Абдус Салам, Энтони Хьюиш, Джозеф Тейлор, Алексис Каррель. Наверное, пока хватит, потому что на самом деле их намного больше. Я выписал эти из довольно большого списка и прочитал вам не все, а только некоторые, чтобы вас не утомлять. Вот эти все люди – ученые, лауреаты Нобелевской премии, в основном в области физики. Это глубоко верующие люди, и их вера основана на Священном Писании. Хочется спросить у них, на каких? Вот подумайте, что это лауреаты Нобелевской премии. А я думаю, что Нобелевскую премию за мифы и легенды вряд ли дают. Но я подумал, ведь, наверное, этим людям есть чем гордиться. Ведь достигнуть таких высот, такого почета чего-то достоит. Но вот некоторые высказывания верующих ученых, которые, в общем-то, о многом говорят. Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой механики, сказал: «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между

между наукой и религией. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приводят к исповеданию Бога. Исаак Ньютон, английский физик, математик, сказал: «Небесный владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его, преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти». Как вам? Лично я вижу в этих высказываниях искреннее прославление не себя, а Бога. Но кто-то может сказать: я Библии не верю, все это ерунда. Да, получается, что ученый Исаак Ньютон, лауреат Нобелевской премии, верил в ерунду. И вообще, как ему Нобелевскую премию-то дали? Но это я так, к слову. Если автором Писания является Творец всего, что мы видим, что очевидно, что естественные законы, Богом установленные и открываемые впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться. Так ли это? Вот текст из книги Иова из 28 главы. «Он ветру полагал вес и располагал воду по мере». Ветер. Что это? Это воздух. Библия сказала, что воздух имеет вес. А французский ученый Блез Паскаль сделал это открытие аж в 17 веке. Дело в том, что книга Иова сообщила об этом за 1000 лет до Рождества Христова. Или вот Иов, 26 глава. «Он распростер север над пустотой и повесил землю ни на чем». Раньше люди верили, что земля какая плоская, что стоит она на слонах, на китах и так дальше. Но после кропотливых поисков через многие столетия откроют законы сил притяжения. Те самые, благодаря которым Земля сохраняет равновесие в космосе и не отклоняется от своего маршрута во Вселенной. Описание содержало эту истину 3500 лет назад. Очень просто и проницательно. Откуда древние могли все это знать? Дело в том, что наука в то время не была так развита, как сегодня. Это может быть только откровением от Бога. И эти тексты в книге Иова произносит сам Господь. Он произносит, чтобы показать величие его замысла, когда он сотворил землю. Пророк Исаия жил за 600 лет до Рождества Христова. А в его книге есть такое: «Он есть тот, кто восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул шатер их, как шатер для жилья». За 600 лет до Рождества Христова было известно, что земля круглая. А эти слова из Библии были написаны задолго до того, как люди осознали, что земля круглая. Можно ли сомневаться в том, что Библия – это книга, у которой божественный авторитет? Когда споривший с Богом Иов получил от него откровение о его творении, вот что он произнес: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов спорил с Богом, но он смирился, покаялся. Да, это правда, Библия содержит в себе обличительные моменты, да их и не может не быть. Но это вовсе не для того, чтобы просто поёрничать, как часто мы любим это делать. Приходилось ли вам отвечать за свои поступки? Мы все люди разные. Человек ведет себя каждый по-своему. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет, как точно сказано. Все зависит от нашего понимания. Ведь поначалу непонятно, для чего Библия обличает. Но ведь не для того же, чтобы просто унизить. Если кто-то так думает, тот не знает Бога.
Господь сказал, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, с 19 стиха. Вы слышали, к чему призывает Бог? К победе над собой. А зачем? А Он хочет прийти к вам для того, чтобы впоследствии посадить вас на престоле в небесном царстве, никак не меньше. Так стоит ли пытаться уйти от обличителя, если таковым является Библия? Сегодня я приглашаю вас принять во внимание этот учебник жизни. Библия – это книга о любви Бога к людям. Она написана для того, чтобы учиться признавать свои ошибки и становиться лучше. По-другому выражаясь, духовно расти, побеждать себя. Всегда надо помнить, что Библия – это книга, у которой не человеческий, а божественный авторитет. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: И взял Садок священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!»
1: Помазание – нанесение елея или оливкового масла на человека или предмет в знак его посвящения на служение Богу или отделение для священной цели. В Ветхом Завете говорится о помазании священников, царей и пророков. В 40 главе книги «Исход» рассказывается о помазании Аарона и его сыновей в священники. Обряд помазания на царство был обязателен для всех иудейских и израильских царей, начиная с Саула. В 19 главе 3 книги «Царств» Бог повелевает пророку Илии помазать себе в преемнике Елисея. Обряд помазания символически указывал на выбор Божий, наделение человека божественным духом и особой силой. Помазание также подразумевало Божье благословение и его защиту.

0: В Библии упоминается о помазании предметов, посвящаемых Богу. Согласно 30 главе книги «Исход», скиния и находившаяся в ней утварь были помазаны священным елеем. В Новом Завете Иисус Христос соединил в себе служение первосвященника, царя и пророка. Поэтому Он назван Мессией, помазанником Божьим. В 4 главе Евангелия от Луки Он говорит о Себе. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». На христиан тоже распространяется помазание Святым Духом, которое позволяет им возрастать в вере, вести благочестивую жизнь и быть соработниками Божьими в служении ближним. Апостол Павел в 1 главе 2 послания к Коринфянам пишет верующим об их помазании Богом, который отметил их своей печатью и дал в сердца залог Духа.
1: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Женщины шли помазать мертвое тело Иисуса, но встретили ангела у пустого гроба. Почему ученики не поверили, что Он воскрес? И что значит для нас сегодня воскресение Христа? Поговорим об этом в программе «Библия 21 века» со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте,
0: Вадим Анатольевич.
1: Наши слушатели.
0: Вот мы уже прочитали с нашими зрителями 15 глав Евангелия от Марка. Да, вы с нами поделились очень важными, мудрыми изречениями, размышлениями по этому поводу, по поводу стихов. Можно ли подвести какой-то итог, то есть воспроизвести хронологию, которая подводит нас вот к итогу 16 главы?
1: Да, наверное, как священнослужители, обращающиеся к пастве или к людям, которые хотели бы услышать какое-то наставление из Слова Божьего, я бы сказал главную вещь. Когда вы читаете Евангелие от Марка, любое другое Евангелие или любую другую библейскую книгу, главное, чтобы эта книга не осталась хорошо написанная история о прошлом.
0: Угу.
1: Потому что если она останется таковой для нас, да, вот, никакой пользы Бог не сможет оказать нам через эту историю.
0: Угу.
1: Мы же читаем это Евангелие сегодня, с вами Мария, здесь рассуждаем, чтобы увидеть, что мы там в этой истории.
0: Угу.
1: То есть тот путь Христа, который Он совершил, мы с вами читали, да?
0: Угу.
1: То, что Он делал, находил людей, которым Он помогал, оказывался в том месте, где больше всего в Нем нуждались. И иногда на Него плевали, а кто-то Его защищал. Это все действия моего, это мои действия,
0: угу.
1: Это мое отношение. То есть я сегодня понимаю и говорю о том, что Христос может оказаться рядом со мною, но мое отношение к каким-то вещам, принципам духовным, да, жизни моей, по отношению к людям, это может казаться мое отношение к Богу.
0: Угу.
1: Потому что Христос сам говорил, да, если мы читали о детях, когда Он ребенка ставил пример, Он говорил ученикам, если вы сделаете что-то одному из сих меньших, то это вы сделаете мне.
0: Угу.
1: Соответственно, в мое отношение к человеку, рядом со мной стоящему, живущему, находящемуся, Бог приравнивает к отношению к себе.
0: Угу.
1: Вот поэтому Евангелие, когда мы читаем, воспринимать его, что это история настоящего, это живая история, это живой Бог, который продолжает действовать, и себя видеть в этих историях, ассоциируя с этими людьми, героями, размышляя, где я. Может быть, я Пилат, да,
0: угу.
1: Или, может быть, я сотник, или, может быть, я вот в роли этих женщин, которые сегодня, мы будем читать, пришли ко гробу рано-рано утром,
0: угу.
1: Чтобы приготовить, помазать тело Иисуса Христа к погребению.
0: Угу. Хорошо.

0: Тогда мы читаем сегодня всю 16 главу.
1: Да.
0: Я начну с первого стиха. Мы читаем в современном переводе. «Когда прошла суббота, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Соломия купили благовоний, чтобы пойти и умастить тело его. Рано утром, в первый день недели с восходом солнца, пришли они к гробнице». Я так понимаю, воскресенье это было?
1: Да, это было первый день недели воскресенье.
0: Угу. «Кто же отвалит нам камень от входа в гробницу?» — говорили женщины друг другу. И тут они увидели, что камень, такой огромный и тяжелый, уже отвален. Войдя в гробницу, они увидели, что справа сидит юноша, одетый в белую одежду, и испугались. «Не пугайтесь», — сказал он им. «Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого. Он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он лежал. Идите и скажите ученикам его и Петру. Он будет в Галилее прежде вас. Там вы его увидите, как он и сказал вам». Выйдя из гробницы, они, изумленные, охваченные страхом, побежали оттуда прочь. Это их так испугало, что они никому ничего не сказали. Вот тебе здрасте.
1: Да.
0: Ну, здесь есть много интересных таких моментов, да, и в плане того, что я понимаю, что это были женщины, но они пошли вообще без плана какого-то, то есть не знали они, что там камень, ну, они же, наверное, до этого видели, как происходит погребение. А почему они с собой никого не захватили?
1: Не знаю, можно ли сказать так, что действительно женщины современные наши иногда руководствуются чувством без рационального осмысления того,
0: да,
1: что нужно. Я не осуждаю это и не говорю, что это лишнее. Иногда это уместно и нужно в определенных обстоятельствах. Но они поступили так, как они поступили.
0: Угу.
1: Мужчин не было. Возможно, ученики также продолжали прятаться, да, также продолжали бояться. Для женщин мало было угрозы в то время.
0: Угу.
1: Вот. Они понимали, что, может быть, да, они безопасно пройдут к гробу Иисуса Христа. Хотя они, да, уже когда пришли, думали о том, что же, кто же им может помочь отвалить этот камень.
0: Угу.
1: Потому что вот эти благовония действительно в то время мертвое тело бальзамировали,
0: угу,
1: вот, благовониями, да, потому что все равно при разложении хотели хоть как-то скрыть этот запах,
0: угу,
1: разложения тела. И вот такой был обычай, такой был порядок, да, такой был обряд. Нужно было это совершить. И эти женщины пришли для того, чтобы это сделать.
0: Угу. Да, и увидели, они увидели, что камень уже,
1: да,
0: был отвален. Это было воскресенье.
1: Да.
0: Мне очень интересно и нравится, что это было начало недели.
1: Да.
0: Она у нас начинается немножечко.
1: Да, ну мы знаем, что история нашей страны, календарь был изменен. Вот,
0: угу.
1: И у нас сейчас первый день недели это понедельник.
0: Угу.
1: Вот, но большая часть мира, да, и наша страна когда-то жили по календарю, который был и во времена Христа, где воскресенье был первый день недели.
0: Угу.
1: Вот.
0: Угу,
1: в других Евангелиях подчеркивается, что это было после субботы, то есть
0: угу,
1: последовательность дней вот таким образом идет.
0: Еще здесь такой вопрос, то есть они зашли и увидели ангела, как я поняла, да? То есть это,
1: да,
0: был юноша.
1: Здесь написано юноша, но у других евангелистов ангелы. Да, где-то два их было, евангелисты говорят. Кто-то описывает об одном. Но не в этом суть, а в том, что действительно ангел был здесь.
0: Ангел, да. То есть там был ангел, который им сообщил о том, что... Интересно было, идите и сообщите ученикам его и Петру.
1: Угу.
0: То есть здесь как-то это разделяется? Петр больше не являлся учеником?
1: Да, наверное, к Петру такое особое отношение ввиду последней встречи Христа с Петром.
0: Угу.
1: У других евангелистов, у Марка, мы уже говорили, что у него очень сжатое Евангелие, такой как ураган, да?
0: Угу.
1: Быстро все пронеслось.
0: Четко, лаконично.
1: Да. Многих деталей не указано, но у другого евангелиста написано, что когда Петр отрекся от Христа, то их взгляды встретились. Христос
0: mm-hmm.
1: посмотрел на Петра, Петр посмотрел на Иисуса Христа, и вот в тот момент он вспомнил то, что Христос его предупреждал. Поэтому, видимо, что Бог в своей природе знал, где был Петр после mm-hmm. отречения. Вот. Но Иисусу Христу было важно сказать, что Петр, я готов тебя принять. Да,
0: поэтому
1: вот,
0: он делает акцент.
1: То есть не Петр идет извиняться, да,
0: угу,
1: хотя он уже раскаялся, мы знаем, там молился в саду Гефсиманском, но Христос говорит, я хочу

0: хочу, чтобы ты тоже был.
1: Угу.
0: Вот, он не исключает его из своих учеников, но подчеркивает, да. Это один момент. Второй момент. Мы можем предположить, что время прошло немного, и Петр по-прежнему переживает ужасное вот, состояние своего падения. Вот. Он принял прощение от Господа. Конечно, мы верим, что он принял, да. Но как у Давида, интересно, написано в 50-м псалме, когда он согрешил против Версавии, ее мужа, вот, помним эту историю, он там исповедует перед Богом свой грех, вот, и говорит, что грех мой всегда предо мною.
1: Угу.
0: Мы можем совершить проступок, Господь нас может простить, но последствия в виде памяти, гнусности этого проступка, оно остается с нами.
1: Угу.
0: Это и есть последствия греха, которое всегда будет нас преследовать, да? Мы можем что-то исправить в нашем поведении, если оно касалось, может быть, наших ближних.
1: Угу.
0: Но вот то сознание, то, что произошло там, оно может нас тревожить еще какое-то время. Поэтому, возможно, Петр тоже переживал в этот момент вот, какие-то подобные чувства. И Христос им говорит, я хочу, чтобы ты пришел.
1: Такое личное обращение.
0: Да.
1: Жест уважения, ну, какого-то некого уважения, наверное.
0: Да, внимание. Принятие. Внимание, да, принятие, да, заботы.
1: Здесь еще один маленький вопрос, который мне хотелось бы спросить. Почему они понятно, точнее, почему они испугались, почему они ничего не сказали? Это просто испуг или это было какое-то преднамеренное действие?
0: Ну, безусловно, что преднамеренного действия не было, но это было... Ну, не знаю, сейчас мы скажем такими словами для нас понятными, может быть, простыми, но трудно описать чувства этих женщин, что они испытали.
1: Uh-huh.
0: Вот, чувство крайнего удивления. Хотя вот эта фраза мало что описывает из того, что переживали на самом деле эти женщины. Да? Что значит, что они вошли, гробницы нет, в гробнице никого нету, это одно дело, а другое дело, им говорят, его нет, он воскрес, и он вас встретит вот в том-то и том-то месте.
1: Угу, угу. Но место же это было заранее, когда здесь написано о том, что как и он говорил.
0: Как и он говорил, да.
1: Угу.
0: Ну, мы уже не раз говорили о том, что для учеников или для других людей, когда Христос что-то говорил, предупреждал, наставлял, увещевал их, пытался сказать о будущем, заглянуть в их будущее, то вот эта часть... долетало только до одного уха, как uh-huh. мы иногда говорим, да? Вот uh-huh. здесь ничего не оставалось. И вот эти женщины, они испытывают, наверное, и восторг, и испуг, и какой-то трепет, может быть, и недоумение, и непонимание.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну что, одно дело, если мы сегодня с вами, как люди, читающие Библию, читаем о том, что в Ветхом Завете или во времена Христа кто-то воскрес из мертвых или кто-то исцелен от болезни вот так в одночасье, мы верим, что так было.
1: Угу.
0: Но я уверен, что мы совершенно другие чувства, чем просто мы верим, испытаем, если мы окажемся рядом в том месте, где больной человек просто встанет в одно мгновение и будет здоров, не говоря уже о воскресении.
1: Угу.
0: Поэтому здесь совокупность вот этих чувств, которые испытали эти люди.
1: Угу.
0: Эти были чувства, наверное, какие-то земные, человечные, человеческой угу. природы, но было что-то и, может быть, из какого-то духовного, возвышенного, они просто вот в таком состоянии находились.
1: Угу. Что же произошло дальше? Все равно все узнали.
0: Да, безусловно. Здесь есть интересное завершение, оно только у Марка, угу. в частности, мы в современном переводе находим, когда есть пометка в кратком о завершении Евангелия, и есть более пространное завершение. Это действительно так, потому что некоторые рукописи древности приводятся с кратким завершением евангелиста, слов евангелиста, а некоторые более пространные. И сегодня ученые до конца не могут сказать, почему так, а почему этак. Но главное, что и пространное завершение, или краткое, оно подтверждается и у других евангелистов. Поэтому мы можем принять и читать как бы и то повествование. И вот в кратком завершении сказано, что все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную и неприходящую весть вечного спасения. И слово «Аминь» как «Аминь».

0: свидетельство того, что да, это истинно так. А в более пространном варианте написано, что воскреснув рано в первый день недели, он явился сначала Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и сообщила тем, кто был с ним, и теперь скорбел и плакал. Когда они услышали, что он жив и что она видела его, они не поверили ей. После этого он уже в другом облике явился двум из них на пути, когда они шли в селение. Они вернулись в Иерусалим и сообщили остальным, но даже им не поверили. Позже явился он и 11 ученикам, когда они были за столом, и упрекнул их за неверие и духовную слепоту, ибо они не поверили тем, кто видел его воскресшим, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте благую весть всему творению. Кто поверит и примет крещение, спасен будет тот, а кто не поверит, будет осужден. А с теми, кто уверует, будут такие знамения: именем моим бесов они будут изгонять, на новых языках говорить будут, если змеи в руках возьмут, или что смертоносные выпьют, не повредит им. На больных будут возлагать они руки, и те будут здоровы». Итак, после того, как Господь Иисус сказал им это, был он вознесен на небо и воссел по правую сторону Бога, а ученики пошли и проповедовали повсюду. Господь содействовал им, и весть, которую они возвещали, подтверждал чудесами, что совершались при этом.
1: Ну, это уже было, так скажем, в конце и потом. Да. Да, но в самом начале, да, когда вы читали, я думала над тем, что почему же все-таки в самом начале они не поверили. Столько всего было до этого, столько было разных, ну, предсказаний, так скажем, к этому, разных чудес, которые он совершал. И он говорил, он готовил их. Мы видели, да, в предыдущих главах мы читали о том, что Христос рассказывал им про то, что произойдет, что будет распятие, да, что будет вот, что он возьмет всю вину на себя, да, и с ним он взращивал учеников, но все равно они не поверили, что он воскрес. Почему?
0: На мой взгляд, Мария, вера – это наиважнейшая вещь вообще в отношениях с Богом нашим, ну и с людьми тоже, да, важно. Но вера удивительна в том, что иногда нам думается, что для того, чтобы нам во что-то поверить, нам достаточно одного-двух каких-то доказательств, и все, мы поверим. Но при том, что мы читаем здесь Евангелие, в частности, Евангелие от Марка, мы видим, что хоть до еще распятия Христа, хоть после его воскресения даже были люди, которые, ну, по виду которых нельзя было сказать, что они обманывают. Потому что, ну, я не представляю, как это Мария Магдалина или вот эти три женщины, которые были там впервые, еще до рассвета у гроба Лазаря, с каким лицом, выражением, эмоциями они говорили Петру и другим ученикам: «Да вы что, мы видели его, он воскрес». И все равно им недостаточно было для того, чтобы поверить. Вот, то есть иногда, думая о том, что да, Господи, вот если бы я был там где-нибудь в пустыне Синайской, когда народ израильский выходил из Египта, и там я увидел бы, как Моисей ударил посохом по скале, и вода потекла, да я бы никогда в жизни больше не сомневался в тебе, в твоей способности, да, в твоей благости и милости ко мне. Но удивительно, что это не так. Вот. Вера – это то, что формируется у меня внутри, когда я говорю: «Господи, Господи, я хочу верить, я буду верить», даже если обстоятельства жизни не всегда будут свидетельствовать о том, что и моя вера находит объяснение. Поэтому ученики, да, они, и Христос их укоряет, там дальше написано.
1: Да.
0: «Как же вы? Да, я же вам говорил еще ранее. Вам тут послал свидетелей не одних, и не два, не три, да». И вы все равно продолжаете сомневаться в том, что это событие произошло. Поэтому, ну, для меня, как бы, да, вызов сегодня, какого качества моя вера? Да? Продолжаю я верить Господу, доверять, да? Продолжаю я вслышать, вдохновляться, может быть, какими-то событиями?

0: вещами или общением с единоверцами, когда я слышу новые какие-то мысли, вот они меня восхищают, я говорю, ух ты, да, вот это свидетельство Божьей силы. Или я говорю, да, ну это что-то такое, где-то там что-то вы придумали себе, это все что-то пустое. Ну вот, вот такого плана. Вот этот эпизод он вызывает во мне такие мысли, да, какого качества моя вера.
1: То есть задуматься над тем, а что у меня в сердце?
0: Безусловно.
1: А есть ли вообще у меня вера?
0: Да. Ну и как бы не то, что в качестве извинения, но сегодня современный человек, читающий это Евангелие, может сказать, ну, если они в то время не поверили, так что же вы хотите с меня, когда я сегодня говорю, ну я не видел этого. Я не был там, да. Я не слышал этих людей, а вы требуете от меня какой-то веры. Мы можем сказать одно, что во все времена для каждого человека, меня и вас, у Бога есть достаточно свидетельств, пусть будет доказательств того, чтобы я мог поверить в Господа. Потому что от них, как мы читаем, Иисус Христос укорял их за их неверие.
1: Да.
0: За то, что им было дано свидетельство и чего они отвергли.
1: Вот здесь еще такой момент. А почему? Почему он явился не сразу всем? Это тоже был какой-то план? Ну, то есть, вот почему он, как бы вот, он еще, извините, изгоняет из Марии Магдалины 7 бесов, да, и вот как бы является постепенно. Почему так? Это был какой-то, может быть, важный ход или важный какой-то символ или нет? Или
0: не могу я сказать, доподлинно Марии ответить не могу. Вообще, как бы мне бы хотелось, что я имею в виду? Мне бы хотелось, чтобы Иисус явился как можно большему числу людей после воскресения. А именно, пришел бы в храм, или пришел на суд Синедриона вновь, или зашел бы к Пилату. Да, но мы читаем в Евангелии, что Христос явился 12 ученикам, а потом еще нескольким десяткам ученикам. То есть достаточно ограниченное количество людей.
1: Наверное, тех, кто принимал и кто верил. Хоть какая-то вера, она же была у них.
0: Но,
1: да,
0: видите,
1: а этим-то зачем?
0: Безусловно, безусловно, Мария. Ведь раньше Христос, когда уже висел на кресте, они ему тогда говорили. У евангелиста Марка, кажется, нету этого упоминания, но у других евангелистов есть, когда они говорили, вот если ты сойдешь с креста,
1: да,
0: вот мы уверуем в тебя. Но по факту получается, что вот это мое состояние веры такое удивительное, что если, как те религиозные лидеры, которые решили убить Христа, и решили не верить в Него, то даже явись Христос им после воскресения, их бы отношение к Христу не поменялось.
1: Да.
0: Потому что мы читаем в других евангелистах, когда Христос воскресил Лазаря, и они в тот момент решили убить его, потому что понимали, что остановить его никоим образом нельзя было, то и там у евангелиста написано, что они хотели убить и Христа, и Лазаря. То есть доказательство его силы нужно было тоже убить. Поэтому явись он им, они бы сказали, мы тебя сейчас арестовываем и опять предадим тебя распятию. Может быть, уже не распинать будем, побивать камнями, условно говоря, там, да, или сожжем тебя, ну, каким-то другим моментом. То есть Христос, когда является после воскресения, не для того, чтобы впечатлить, не для того, чтобы доказать. Он явился ученикам с одной целью. И вот здесь она очень хорошо прописана. Он сказал им, друзья, я иду на небо, но вы остаетесь, поэтому пойдите и расскажите всем обо мне.
1: То есть вот порой, мне кажется, и нам в жизни нет смысла чего-то кому-то доказывать.
0: Безусловно.
1: Порой вот мы, как Христос, можем убедиться в том, что даже если мы приходим к кому-то с каким-то доказательством, да, человек не готов это ни видеть, ни слышать, ни прочувствовать.
0: Это так.
1: Только Дух Святой может порой воздействовать на кого-то. Мы не можем.
0: Это
1: доказать
0: так.
1: Кому-то что-то будет порой невозможно, если человек не готов нас слышать.
0: Вот. Иногда, знаете, я говорю и в обществе где-то, когда общаюсь с молодыми людьми, и не только молодыми людьми, своим детям иногда говорю, что работу может найти только тот человек, который работает. Человек, который сидит дома и ожидает, что к нему придет работа, ту, которую он хочет, мне кажется, он до сих пор сидит.
1: Скорее всего.
0: Да, а человек, который

0: желает работать, работает и ожидает или достигает той работы, которую он хотел бы или о которой он мечтает, он намного быстрее к этому приходит.
1: Mm-hmm.
0: Вот мне кажется, этот принцип применим и здесь, потому что получается так, что человек, который имеет веру, он поверит в Иисуса Христа.
1: Mm-hmm.
0: А если фарисеи или религиозные лидеры, которые шли против Христа, они не имели веры в Него, на каждом пути, сталкиваясь с свидетельством, которое они могли понять, то есть учение Писания, истолкование Писания, тогда, когда им Христос говорил ясные свидетельства, мы, в частности, читали притчу о виноградарях, написано, что они поняли, что это о них идет
1: да.
0: речь, они это все отвергали,
1: угу.
0: потому что не имели веры.
1: Угу.
0: Вот. Конечно, кто-то сегодня из наших слушателей спросит, а я не таков? Да, законный вопрос, и вопрос серьезный, но это вопрос или ответ на этот вопрос формируется в моей молитвенной жизни, когда я прихожу к Господу и говорю, Господи, вот Ты меня знаешь,
1: угу.
0: вот Ты, пожалуйста, испытай, Ты помоги мне сформировать ту веру, которая помогла бы мне увидеть Тебя сегодня, завтра и в последующие дни.
1: Вот это и есть то, что предвещал Господь, да, им, то, что Он сказал им делать. Вера вечного, весть вечного спасения, да?
0: Верно, да. То есть они проповедовали, да, кто принял,
1: угу.
0: получал радость, уверенность, надежду, и многое-многое другое с вот этим приходом осознания этой вести. А другие люди оставались так и в темноте, неведении, потому что не хотели, не посчитали это важным, не приняли это, даже не задумались, не открыли, может быть, иногда не почитали, если говорить современным языком и так далее, и так далее.
1: Угу. То есть получается, что потом ученики, да, вот стали вот этими последователями, а как они вот, они же не поверили, они уже, может быть, они же вообще разбежались. Да, как они потом все равно пошли, ведь да, мы знаем из других Евангелий о том, что они уже совершали и сами чудеса, которые Бог им даровал, значит, такую силу. Что нужно сделать, чтобы взрастить в себе вот эту веру? Да, понятно, что, может быть, чудеса у нас какие-то, ну, как по тем временам не получится, но мы тоже каждый день можем что-то делать такое, да, как делали ученики, неся весть, да, возможно, даже в нашим близким, да, родным. Вот как это сделать? Как взрастить в себе эту веру?
0: Ну, я уже сказал одну мысль о том, что наша природа, по сути своей, вся сформирована, создана, соткана Богом.
1: Угу.
0: От начала до конца. Начиная от состава моей кожи на пятке моей и заканчивая моими мыслями, воззрениями, эмоциями, побуждениями, желаниями, в моей голове это все соткано Богом.
1: Mm-hmm.
0: Создано Богом. И моя вера не формируется без взаимосвязи с моим Творцом.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому я говорю, Господи, вот сегодня я проснулся, завтра или послезавтра, помоги моему неверию, если я чувствую, что она у меня есть, или помоги моей вере. Потом, я как-то уже, наверное, и здесь говорил, что я понимаю, что вера – это как семя.
1: Mm-hmm.
0: То есть семя, оно имеет в себе силу роста, но оно никогда не будет расти, если оно не попадает в среду роста. Среда роста для семени – это почва.
1: Mm-hmm. Да.
0: Когда ты ее туда положил, ты полил, когда есть свет, вот как минимум три составляющие – семя дает плод. Ты не удержишь его. Не удержишь семя от роста. На мой взгляд, я всегда говорю, что вера – это как семя. Ее нужно поместить в среду роста. Среда роста для веры – это молитва, это чтение Священного Писания, это жизнь в теле Христовом. А тело Христовым в Евангелии названо Церковь Божия на земле здесь. То есть общество единоверцев, верующих во Христа. И богоугодные дела.
1: Угу.
0: То есть Господь говорит, я творил, и ты твори добрые дела здесь в мире, потому что я это делал. То есть когда мы помещаем свою веру вот в эти условия роста или в среду роста, молитва, Священное Писание, жизнь в среди единоверцев или вместе с ними, богоугодные дела, то, что является свидетельством, что я своей жизнью это делаю, моя вера растет.
1: Угу.
0: Потому что это условие роста, ты не можешь его удержать. Если один из этих моментов выпадает, да, или я удаляю воду из почвы, семя засохнет. Солнца не будет, семя засохнет. Да. Будет вода и солнце, но не будет почвы, семя.

0: не даст роста. Подобно и этому и вера.
1: Угу.
0: Она должна быть помещена в среду роста. И когда ученики это для себя уже поняли, они молились, они исследовали Писание, они жили в среди верующих людей, и они проповедовали о том, что Христос пришел, умер, но и воскрес. Они делали богоугодные дела. И их вера росла.
1: Как поется в одной песне «Да и аминь». Да. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такие мудрые изречения и размышления по Евангелию от Марка.
0: Слава Богу, спасибо.
1: Слава Богу. Надеюсь, что каждому нашему зрителю, кто нас смотрит и слушает, они очень будут полезны и важны. Помните, воскресение Иисуса Христа – не трогательный миф. Это реальность для всей Вселенной. И только на Земле о нем спорят и причисляют к выдумкам. Вся Вселенная наблюдает, чем является воскресение Христа для каждого из нас.
2: Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. Снова время зарядки. Вот Марина, например, уже готова делать зарядку. А вы? Давайте присоединяйтесь к нам. Вместе веселей.
1: Да. Ну, Марин. Встаем. Для начала настоящие спортсмены должны подышать. Итак, глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. А теперь упражнение для шеи. Руки на пояс, ноги врозь. И птичка чистит перышки. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. А теперь упражнение «Сова». Помните, как мы его всегда делаем? Глаза таращим и в разные стороны. Вправо, влево. Вправо, влево.
0: А зачем таращим вправо. Глаза,
1: Марин? Ну, так интереснее выполнять.
0: Это чтобы лучше видеть, да?
1: Да. Раз, два. Раз, два. А теперь упражнение «Маятник». Готовы? Кладем голову на правое плечо и перекладываем на левое. Право, влево. Право, влево. Право, влево. И вправо, влево. А теперь представим, что наша голова мячик, и будем ее перекатывать с правого плеча на левое. Раз, два. Раз, два. И еще разочек. Раз, два. А теперь упражнение для плечей. Будем их вращать. Готовы? Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Рисуем нашими плечами большие круги. Вот так. Вот.
0: Ну, теперь можно назад.
1: И назад. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И встряхнули ручки.

0: Молодцы. Ну что, ребята, продолжаем заряжаться? Берем скакалку и представляем, что это штанга. Поднимаем ее вверх, одновременно растягивая. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. А теперь поднимаем ее и встаем на носочки. А потом заводим ее за спину. Вот так. И опускаемся на носочки. Раз, поднимаемся. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И еще разочек. Раз, два. Теперь складываем скакалку вдвое. Упражнение повороты. Готовы? Итак, растягиваем скакалку и начинаем поворачиваться. При этом голова смотрит перед собой. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение — наклоны. Также держим скакалку и наклоняемся сначала вправо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Это были наклоны. А теперь будут поклоны. Складываем скакалку вчетверо и наклоняемся. Вот так. При этом, ребята, спина должна быть прямая. И отводим руки высоко вверх. Вот так вот. Встали. Наклоняемся.
1: Сгибаем ноги. Ноги не сгибаем, Юля. Спина
0: раз,
1: прямая. Не обязательно низко наклоняться.
0: Два.
1: Сколько можешь, только
0: раз,
1: спина прямая.
0: Два. Раз, два. И раз, два. А теперь упражнение «Колесо». Держим перед собой скакалку, поднимаем ее высоко вверх и наклоняемся. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь упражнение «Спиралька». Одну руку заводим за себя, а левую отводим в сторону. И начинаем обводить вокруг себя скакалку. Вот, вот, вот так. И обратно. Вот так. И меняем руку. Вот. Так, ребята. Ой. Смотрите осторожнее, чтобы
1: не задеть какую-нибудь мебель еще. Правда, Марин?
0: Или мамину вазу. Вазу мамину. Вот так. Вот. И это было все.

Ребята, приступаем к упражнениям на полу. Итак, первый Ванька, встань-ка. Держим перед собой скакалку и садимся, не касаясь руками пола. Вот так. Раз. И встаем. Два. И раз. Два. Стараемся, ребята. И раз. И два. И раз. И остаемся на полу. Следующее упражнение называется «Тянем ноги к себе». Итак, скакалка перед вверху. И теперь тянем к себе ноги. И назад. Раз. Два. И раз. Два. И раз. Два. И последний разочек. Раз. Два. Следующее упражнение – плуг. Итак, скакалочкой закрепляем ступни ног. Вот так. Держимся за нее.

0: и откидываемся назад. Вот так.
1: Вот, вот так, ребята. Постарайтесь, у вас должно получиться. Нужно немножко полежать так. Готово. Обратно, ребята.
0: Вот. Примерно так. А теперь еще разочек. Вот. И обратно. Раз.
1: Полежали. И обратно.
0: Обратно. О, хорошо. А теперь встаем. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Ребята, попрыгаем вместе. Итак, сначала на одной ноге, потом на другой. Только посмотрите, чтобы рядом с вами не стояла мамина ваза. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь на обоих ногах прыгаем. И раз, два, три, четыре. Вот так. А теперь меняем ножки поочередно. Вот так, молодцы. Ирина Викторовна,
2: все. А я могу еще.
0: А теперь расслабимся. Итак, подышим. Фу, еще разочек. И расслабились.
2: Хорошо, повисели. Зарядку мы закончили. Как, Мариш, ты себя чувствуешь?
0: Хорошо.
2: Настроение нормально, да?
0: Да.
2: Ребятки, присоединяйтесь к нам завтра, потому что вместе
3: веселей!

0: Стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
2: Прятки нет.
3: Прятки?
1: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
2: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
1: Нет, не знаем.
2: Я хочу сказать Богу спасибо. Вот.
1: О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
2: Да.
1: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
2: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
3: Ничего.
2: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
1: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
2: Вот, темно и грустно.
1: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
2: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать.

0: Вот я почку.
1: Как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно.
2: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
1: Зарядка? А зачем глазкам зарядка?
0: Они же вверх, вниз, справа, влево.
1: Не устают.
2: А вот Настя молодец какая. Вот упражнение, знаете же. Совершенно верно. Существует зарядка для рук, есть зарядка для ног, есть для головы, для тела и есть зарядка для глаз.
0: И для языка.
2: Может быть, но я такое еще не слыхал.
1: А что за зарядка для глаз?
2: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно и посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо. Потом влево. А теперь зажмурить глазки. Зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить. И открыть.
1: Все, мы теперь глазки сберегли.
2: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
1: Это что же еще?
2: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
1: Я люблю.
2: Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
1: Но дождь закончился.
2: Конечно.
1: И мы будем закрывать?
2: Да.
1: Зонтики. Давайте.
2: Ну, давайте только не все сразу, по одному.
1: Давайте закроем.
2: Вот.
1: Так, Настя, давай.
0: Что это?
1: Ой. Ой. Ой, так это же фонарик.
2: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ни себе, ни кому другому, потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
1: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть на яркий свет.
2: Правильно, совершенно верно.
1: А давайте закрой другой зонтик.
2: Да. Давай, Веселинка.
1: Давай, закрой.
0: Что это тут еще?
1: Держи.
0: Ноутбук.
1: Эх ты!
2: Да.
1: А у меня тоже такой же есть компьютер.
0: Лампочки снять.
1: Да.
2: Компьютером пользуются почти все. Да, компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
1: Это хорошо.
2: Но не очень много.
0: Угу.
2: Да, вот. Не очень
0: много. А то может заболеть глаза и спина.
2: Вот. Если неправильно сидит.
1: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
2: Вот у тебя очень мудрая мама.
1: А давайте дальше закрывать.
0: Давайте.
1: Идемте.
2: Так, что? О, тут целый подарок.
1: Рук там, овощи.
0: А что это за зернышки в баночке?
1: И правда, что за зернышки?
2: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
1: Такой не бывает.
2: Как не бывает?
1: Кашу? Да. Я вообще не люблю кашу.
2: Я обожаю кашу. Настя,
0: я тоже.
2: Вот.
0: Я тоже.
2: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
0: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
2: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
1: Да, я люблю бананы.
2: Яблоки. А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе
0: нравятся?
2: Апельсины.
1: Апельсины.
2: Ну, вообще,
1: тоже
2: я не пробовал
1: вкусные,
2: кашу с апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
1: А варенье?
2: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
1: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
2: Да, вот.
0: С кашей.
1: Да.
2: Вот.
1: А давайте закроем следующий зонтик.
2: Давайте
1: идем сюда. Так.
0: Что это?
1: Да, что это?
2: Ой. Вот, давайте.
0: Какой-то шарик.
1: Я, кажется, поняла. Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться.
2: Правильно.

0: Правильно, дорогие ребята, веселиться и ни в коем случае не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья и для наших глазок тоже.
1: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий
0: так.
1: зонтик.
0: Вот так. Какие у нас интересные кто гости это? Побывали на нашей полянке.
2: Кто это?
3: Кошечка!
4: Точно!
3: Только она из бумаги.
4: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты. Профессор Бодрячок.
0: Так, а Славика, как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
3: Потому что она спит.
0: Вот, правильно, Славинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
1: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
0: Вот, глазки-то не прыгают.
3: Они устают смотреть.
0: Да. Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
1: И сами.
0: Сами. И к нам придет кто?
3: Сон.
0: Совершенно верно, сон.
1: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
0: Да, давайте.
1: Так, закроем. Вот.
0: Так.
3: А что
1: вот.
3: Это?
1: Держите.
0: А?
3: Что красный крестик на белой. На белом картоне.
1: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
3: А где? Это больничный крест.
0: Правильно.
1: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
0: Совершенно.
3: В больницу.
1: Да, в больницах.
0: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
1: Да.
0: Вот.
3: Если это обычная сумка.
0: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
1: Да, при чем тут глазки?
3: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
0: Совершенно
1: Ух
0: верно.
1: Ты, все ты знаешь.
0: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
3: Если они загноились, например.
0: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
1: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
0: Пойдемте, конечно.
1: Это же
0: у меня есть для вас кое-что интересное.
3: Эксперимент.
0: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
3: Это картон.
0: Да, картон.
1: Угу.
3: Зеленый.
1: Как наша полянка.
0: Как наша полянка.
3: Как он там плачется.
1: Точно.
3: Синий.
0: А какой цвет?
1: Синий, как наша речка.
0: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
3: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое плачется.
1: Точно, как мое плачется.
3: Оранжевый.
1: Оранжевый, как апельсин.
0: Как апельсин.
1: Который любит с нами.
0: Да, знаете.
3: Красный, как рубашка с вами.
1: Да, точно.
0: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
1: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Вот смотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
0: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
1: Да.
0: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
1: Да.
0: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
1: Так это получается как на черно-белой фотографии.
0: Да, совершенно верно.
3: Это ты на фотографии.
1: Только мы смотрим, как кошечки.
0: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
1: А как же собачки видят?
0: Собачки?
1: Да.
0: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
1: Так,
0: собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
1: Так что же это получается? Если я своей собачке здоровульке брошу сначала
0: так.
1: красный мячик,
0: красный.
1: Потом желтый мячик,
0: да.
1: она увидит
4: два серых мячика?

0: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
1: Да.
0: А собачка увидит только
1: серый цвет.
0: Серый такой вот цвет, да, совершенно верно, ну, да.
1: А кролики как видят?
0: Кролики?
1: Да.
0: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета – синий и зеленый. Все остальные цвета черно-белые.
1: Надо же. А вы

0: розовых тонах.
1: Они, наверное, поэтому всегда веселые.
0: Поэтому всегда веселые.
1: А ежики?
0: Вот, ежики. А ежики живут в травке.
1: Так.
0: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
1: Эх ты. Так вот интересно. Так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
0: Совершенно верно.
2: Как лучше тона.
0: Да? Да, да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок. Да. Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно заботиться. Угу. Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
1: Я помню. Я все помню.
2: Я
1: а вы помните?
2: Помню.
1: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для подделки нам понадобится
2: 2 кубика.
1: Кубики. Да, я сделала их 2. Вот вам 1 кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
0: Вот, держите. Вот интересно, позаботься.
1: Это вам. Это тоже вам. И это тоже нам. И это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
2: треугольник, клей. Как у меня.
1: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
2: Компьютер. Так, тур рисовал.
1: Нарисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
2: И клей.
1: Выбирай. Давай, подожди.
2: Листик особенно легко
1: рисовать. Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Отлично. Она у нас осталась. Давай аккуратненько на середине.
0: Ну, вот такой вот кубик у нас готов.
1: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
2: У нас тоже.
1: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
0: Давай.
1: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
2: Лицо.
1: А, на лице что нарисовано? Улыбочка. Улыбка. Что это значит?
0: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
1: И для глазок. Давайте теперь кидайте вы.
2: Крестик.
0: Что у нас? Крестик.
1: Что значит крестик?
0: Да, что значит крестик? Зачем?
2: Крестик, чтобы глазки лечить.
1: Молодец.
2: Если они заболели.
0: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
1: О, что это попало?
0: Вот у нас выпала киска.
1: Ага.
0: Славик, а что обозначает киска?
2: Она спит.
0: Правильно.
1: Глазкам надо отдыхать.
0: Глазки ее отдыхают.
1: Да.
0: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
1: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
0: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
1: Ух ты. Что это такое выпало?
2: Компьютер.
1: Что, Настя, означает?
2: Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
1: Ой, молодец.
0: Долго сидеть за компьютером.
1: Вот, профессор Бодрячев, как хорошо мы все запомнили.
0: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно играть
1: с друзьями.
0: Друзьями,
1: да.
0: Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога. И да. Мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: До свидания, ребята.
2: сделай.

0: Уже трое суток мучается. Ничего не получается. Придется спасать ее.
1: Как же так? А ребенок?

что нас будет трое в этой квартире. А теперь вопрос о ребенке даже не стоит. Нужно спасать мать. Здесь всего две могилы. Теперь будет три, а может и четыре.

0: Господи, прошу Тебя не за мои заслуги, но по Твоей великой любви и милости помоги появиться на свет этому ребенку. Если это случится, если он будет живой, то пусть это будет не наш ребенок. Пусть это будет Твое дитя для Твоей славы. Аминь.
1: Как вы думаете, какое главное достижение вашего отца вот в жизни?
2: Ну, я думаю, что прежде всего это путь веры. У него он был непростым, но с Божьей помощью папа нашел в себе мужество вернуться и как бы состояться вновь на пути веры. Следующее, что я бы отметил, это его семья, это все мы. 5 детей, поднимать их было непросто в то время, особенно в верующей семье. Вот. И папа, и мама проявили великую любовь, великое мужество и великую преданность Богу и всем нам, детям. Они, ну, я не побоюсь этого слова, посвятили нам жизнь.
3: Папа, вот чем он всегда отличался? Он в критических ситуациях, папа всегда быстро принимал решения и правильные решения, он не терялся. И если даже это был риск, папа всегда готов был идти на риск.
4: Папа, он очень многогранный. Так получилось, что мне достался папа супергерой. Я пытаюсь найти не столь сильные слова, но тем не менее он действительно был таким и подвижник, и спасатель. Вот, наверное, это.

0: сущность проявилась наиболее ярко в его характере.
1: Папа всегда старался быть для нас, с нами рядом, когда нам было плохо или когда мы встречали трудности. Он старался помочь и облегчить ситуацию, даже когда это было не всегда легко сделать.
2: Они были настоящими, настоящими в вере, настоящими в служении, и не было вот какого-то, знаете, личной выгоды, личных амбиций. Вот этого ничего не было. Было просто самоотверженное, простое служение вот Богу от всего сердца. И мне кажется, это на нас очень сильно повлияло.

0: адвентистка, отец был адвентист, вот, и мать, со стороны матери бабушка была адвентистка тоже. Я родился в 37-м, они принимали крещение в 20-х годах.
1: Адвентизм, от латинского «адвентус» – «пришествие». Религиозное движение, зародившееся в начале XIX века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. Движение объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали скорого второго пришествия Христа.
2: В то время трудно было найти человека неверующего. Атеизм потом уже стал, как бы в советские годы, захватывать умы и сердца людей.
0: Моя бабушка потеряла 2 сына в этих революциях. Их отец, ее муж, был церковным старостой православной церкви в Казахстане, в селе Черниговка, куда их Столыпинские реформы переселили, и они там обосновались и жили хорошо. Во время Первой мировой дедушка умер. Ну, а знаете, когда вот старшее поколение уходит, те, кто под ними, те имеют больше свобод выбора. Потому что, ну, в те времена родительское слово, ну, и потом, если ты не покоряешься, тебя могут лишить наследства. Поэтому это работало. Вот. А когда родитель уходит, и тогда следующее поколение делает свой выбор. Вернулся с гражданской войны старший сын, уже раненый, больной.
2: Дядя моего отца, и, кстати, моего отца назвали в честь его, Ильей. Вот это дядя Илья. Он переболел тифом, потом заразился туберкулезом. В общем, очень больной. Он шел по талой дороге, и весь простывший он пришел, добрался до их селения. Это было в северном Казахстане. И он понимал, что он уже умирает. То есть жить ему оставалось недолго. Он это хорошо понимал.
0: А будучи человеком грамотным, в смысле, кончал церковно-приходскую школу, читал Библию.
2: Тогда не так просто было достать и Библию, и она не всегда была, далеко не всегда на доступном языке. Вот. И у него стали появляться вопросы.
0: И это совпало, что с Поволжья начали ходить миссионеры. Как правило, это были из немцев, колонистов. И вот когда мой дядя, этот старший брат отца, почувствовал, что ему осталось жить месяцы какие-то, то одно дело, ты уже уходишь, а другое дело, ты уходишь и с надеждой.

0: что есть все-таки такая вот уверенность, что это не конец.
1: Их избушка была на окраине вот, селения. И однажды вечером кто-то к ним постучал. Они открыли вечером дверь, и стояли два человека. Один худощавый, высокий, второй пониже. Было видно, что они имеют вид путешественников. Они попросили возможность переночевать. Когда они остановились на ночлег, достали книги и стали рассказывать, что они люди верующие, что они вообще продают эти книги для того, чтобы другие могли читать и приходить к Богу.
0: Эти книги работали очень даже радикально. Потому что главное противоречие было это 10 заповедей.
1: И вместо одного вечера по просьбе дяди Ильи, папиного дяди, они остались на целые трое суток. Потому что он так жадно, он вдруг понял, что это то, что ему нужно.
0: В такой ситуации мой дядя почувствовал, что нужно принять крещение. В апреле месяце он почувствовал, что до тепла может не дожить, и попросил прямо в проруби его крестить. И вот он, когда принял решение в проруби креститься, то отец, ему было 13 лет, любил старшего брата, уже среднего не стало. Но вот он так и не вернулся, в один день с Чапаевым погиб. Вот. И тоже сказал, тоже приму крещение. Их в этой проруби, и больного, и моего отца, 13-летнего, крестили, приехали. Через месяц уже умер этот дядя, и отец остался, вот 13-летний мальчик в крестьянском хозяйстве, совсем нужно управиться, ну, процессы ему были знакомы. Так он и вырос, сестры старшие были, вот мать, старушка. И через 10 лет выдали замуж сестер. И бабушка сказала, ну ты, Иван, давай женись, потому что нужны руки в хозяйстве. Ну, в соседней деревне тоже была группа адвентистов. Поехали туда зимой. Ну, и засватали вот ему невесту. И приехали уже вдвоем. И так вот она была крещенная в адвентизме, он крещенный. И так эта семья, и бабушка тоже только летом уже приняла крещение. Образовалась в поселке группа адвентистов. Даже они потом сделали коммуну. Была христианская коммуна, но был сильный неурожай. И опять все пошли по своим частным хозяйствам. А потом коллективизация положила вообще конец этому всему. И так как наши адвентистские семьи, как правило, были зажиточными и хорошо умели работать, их раскулачивали. Вот. И не потому, что это были враги, а потому что вот молодежь пошла в комсомол, а мой отец пошел в адвентистов. То есть вот тут на идеологической этой почве неприязнь, нетерпимость, искали повод подвести под этого вот классового врага, кулак, и все забрали. Как раз делали это в декабре, перед зимой, в надежде, что большинство не выживет, не переживут зиму. А если переживут, сеять-то нечему.

0: все забрали. То есть шло на уничтожение. И лозунг такой был: уничтожим кулачество как класс. Вот, и пришлось эмигрировать сначала в Среднюю Азию, а потом на Алтай, и там выживали родители. Тоже там были группы адвентистские, маленькие общины.
1: Адвентисты седьмого дня, да, вот очень часто люди слышат, и у них сразу масса вопросов. Что это за слово такое непонятное? Почему вы так решили называться, да? Кто эти люди? Прежде всего название «Адвентисты седьмого дня». От латинского слова «адвентус», латинским словом «адвентус» очень часто обозначали пришествие Иисуса Христа. Вот, и адвентисты – это как производное от этого латинского слова, означающее «ожидающий второго пришествия Христа». Почему седьмого дня? Да? Потому что они заметили, что днем Господним в Библии продолжает являться суббота. Вот. И они множество исследований, эти люди, провели и пришли к очень стойкому убеждению, что день Господний – это суббота.
2: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему».
0: В этой семье сначала не было 6 лет детей, потом родилась сестра старшая. А через 4 года родился вот мальчик в 37-м году.
3: Это был долгожданный сын. На него была вся надежда и любовь семьи. Папа это чувствовал и всегда знал об этом.
0: Мы росли, церкви уже не было. Все это было под запретом. Отец уцелел только потому, что нужен был такой специалист в бригаде работать, выпасать рабочих быков. Но бригадир отстоял как способного работника. Потом он вырос, ему было 2 годика в этой деревне, его привезли сюда. И он вырос, все его знали, и знали как хорошего работника и верующего человека. Костанайская область, Семизерный район. Вот там я закончил школу и поступил в Троицкий ветеринарный институт на факультет зоотехнии. И я избрал вот эту специальность работать в животноводстве с такой перспективой, что выходных же нет. Вот дети Иакова пасли скотину, в том числе и в субботу. Вот. И я имел бы моральное право отстаивать себе один выходной в неделю.
1: Приверженность к тому, чтобы праздновать седьмой день в субботу, как бы создает обстоятельства, в которых действительно нужно отстаивать свои убеждения. Не просто декларировать их, отстаивать.
0: Не просто все было с 4 заповедью. Как написано в 4 заповеди: помни день субботний. Когда помни? В пятницу? Нет, помни первый день недели. Расположи все эти вот процессы своей работы, чтобы в субботу ты был свободный. И когда я уже работал на производстве, пятидневка, но я же не кустарно работал что-то, а у меня коллектив, я должен был все планы выполнять организации, планировать эту работу. И я так и планировал на неделю вперед, чтобы к субботе все заканчивалось, рабочий процесс, и коллектив уходит на 2 выходных, у меня суббота свободна.
1: Некоторые люди говорят: ну неужели нельзя поклоняться Богу?

0: в другой день. И вот когда я служил в армии, вот тоже очень часто мне пытались задавать эти вопросы, но вот ты отказываешься в субботний день там стоять в строю, выполнять все рядовые команды, посвящаешь этот день Богу. Почему вот не какой-то другой день? Знаете, да потому что так Бог решил, а Господь — это Творец Вселенной. Он определил, как говорит 2 глава книги Бытия, отделил и благословил и осветил этот день, наполнил его своим особым присутствием. Но это все равно, что если какой-то высокопоставленный чиновник там, или представитель власти, предположим, назначит мне встречу в какой-то день. Вот, и скажет: я буду ждать тебя в этот день, пожалуйста, приходи для общения. Этот день я отделил для общения с тобой, я не приду. А потом, когда меня спросит этот же человек и скажет: знаешь, почему же ты не пришел? А я, скажем, замечу, что ну, мне некогда было, я занимался там, решал свои хозяйственные какие угодно вопросы, проблемы. А вот решил во вторник вам прийти или в понедельник. Ну, наверное, человек улыбнется, что не он, не я назначаю дни, а он назначил день для этой встречи. Так вот, Бог назначил этот день, он его определил, он его осветил.
1: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
2: То, что я в этом в школе, вне этих молодежных организаций, в институт я поступил, на моем факультете тоже было 3 человека не комсомольцы. Это я, еще один парень и одна девушка-еврейка. И мне было удобно, потому что не один я, на факультете 125 человек, вот, все комсомольцы. А вот 3 человека, но все-таки 3 человека. Потом, после стипендии, все идут ребята в ресторан, вот, а я иду в спортзал. И вот благодаря тому, что я защищал честь факультета, честь института на этих спортивных соревнованиях, ко мне была такая, будем говорить, даже поблажка.
3: Он понял, что общество живет совершенно по другим традициям, по другим канонам. Он это как бы знал и раньше. И он как бы незаметно для себя, наверное, для родителей, он немного отошел в сторону, вот, наверное, от понимания, от учения церкви, от вот какой-то такой вот, наверное, внешней религиозности. Он сохранял Бога в сердце, он был человеком верующим, продолжал верить в Бога, он продолжал соблюдать какие-то важные для него вещи. Но он перестал посещать церковь, и как бы родители считали, что он ушел.
2: Я не был членом церкви. Членом церкви я уже стал, когда вернулся, 5 лет отработал на Камчатке, женился, уже 2 детей у нас там родились.
0: У папы был уникальный опыт, скажем так, он сходил в мир. Папа такой, он очень компанейский, очень общительный человек, вот, и он, ну, по тем временам это имело, скажем, котировалось, имело значение, да. Он хорошо на баяне играл, он такой видный из себя был молодой человек. И я так понимаю, что у него и друзья такие были, все идейные, интересные, он спортом очень активно занимался и очень хорошо занимался спортом, да, на лыжах успешно бегал, выступал за институт. Вот, то есть такой перспективный молодой человек, да. И как он может быть верующим в то время, да, потому что вся страна считала это пережитком прошлого. Тогда говорили, что это вообще это стыдно быть верующим человеком, да, что это вообще удел бабушек далеких, таких забитых, неграмотных. Я думаю, что вот в совокупности, наверное, как бы не скажу, что именно, да, но мое представление, что в совокупности оно все оказало такое воздействие, что папа, причем как он вот...

0: как бы сам понимал, он не считал, что он отошел от Бога. То есть он продолжал иногда молиться. У него в прикроватной тумбочке, в ящике этой тумбочки лежала Библия. Вот. То есть он продолжал верить, что Бог есть, но решил по ряду, скажем, направлений в этой жизни жить так, как живут все.
1: Он как бы незаметно для себя, наверное, для родителей, он немного отошел в сторону. Он перестал посещать церковь, и как бы родители считали, что он ушел. Ушел как бы из церкви, но они верили, что он не ушел от Бога.
2: Окончив зооветеринарный институт, он настолько высокий средний балл получил, что ему предоставили право самостоятельно выбрать любую точку Советского Союза, куда он может по распределению поехать работать. И он выбрал крайний север, потому что его интересовало оленеводство. Его интересовало коноводство, он очень любил коней. Но поскольку на Урале у нас были конные заводы, и там была шестидневка, и он понимал, что с субботой будет никак, он выбрал крайний север, где надеялся, что не будет, что там не будет шестидневки, и он сможет, ну, то есть там скользящий график. А при скользящем графике он всегда выбирал себе выходной субботу, рабочим воскресенье.
0: Вместе со своим сокурсником получил распределение больше, чем за 9000 километров на север полуострова Камчатка. Представляете, из Казахстана северного на север Камчатки. Тогда же было такое время ни интернета, телефония вообще никакая была, ну, средств связи никаких. А он радостный, едет поднимать оленеводство на крайнем севере со своим сокурсником. И бабушка, папина мама, настолько огорчилась, потому что и так они видели, что папа отошел от многих пунктов учения, он отошел, да. А тут за 9000 километров, что бабушка, ну, наверное, она его похоронила уже в своем сердце. И для нее это было такое горе, что она даже не пошла на вокзал его провожать. То есть не нашла в себе сил. Она поняла, что все, он потерян. То есть уезжает крайний север.
1: Там как... никакого влияния уже,
0: да,
1: не могут.
0: Да, какое там влияние, да, связи никакой нет. Тут-то хоть они виделись иногда. А дедушка пошел провожать папу на вокзал. И папа рассказывал, что когда поезд отходил от перрона, папа смотрел в окно, дедушка стоял, снял шляпу, махал, и у него по щекам текли слезы. Я думаю, что он тоже уже простился. Тоже простился с папой. Но Бог не простился. И вот, знаете, самое удивительное в вере, что когда уже никто помочь не может, Бог творит удивительные вещи. Бог не человек, невозможно. Человеком возможно Богу.
1: Когда он приехал на Камчатку, его отправили вот в такое место, в место, где жили чукчи, они разводили оленей, и он должен был как-то помогать этим процессам. Это был советское хозяйство, совхоз. Ему это очень понравилось, он с душой отдался этому делу. И через какое-то время он стал председателем вот этого советского хозяйства. И дела шли так хорошо, что 5 лет вот его совхоз, он держал передовое знамя по РСФСР. За что папу представили к ордену Ленина, но была небольшая проблема, он не вступал в партию, потому что он, конечно, не распространялся о своих взглядах, что он верит в Бога и что он просто не может стать членом коммунистической партии, но в партию отказывался вступать в партию. И на него давили, ему как бы угрожали, ему объясняли, говорили, что это необходимо для его карьерного дальнейшего роста, но он отказывался.
0: Он встречает в группе молодых педагогов, которые прилетели с материка, он встречает мою будущую маму, девушку Любу, которая в возрасте 19 лет, 18 даже, наверное, опять по распределению прибывает на север полуострова быть учителем

0: в средней школе, в младших классах.
1: И у них произошла очень интересная встреча. Мама приехала на Камчатку, она много слышала о папе, потому что когда они летели, молодые преподаватели, девочки, всем говорили: «О, смотрите, летит невеста для Вильгоши», потому что он был холостым и был симпатичным молодым человеком, перспективным, и все ему подыскивали жену. И когда мама и ее подруга прилетели на Камчатку, как молодые специалисты, все пророчили мамину подругу в невесты папе. И мама уже слышала эту фамилию, она знала, что есть тут такой человек, но она не представляла, как он выглядит. И когда они оказались на Камчатке, вот в этом же месте, в самом, в котором работал папа, ей нужно было пойти получить документы, получить подъемные. И она шла по направлению к конторе. Была на дороге огромная лужа, это было, по-моему, лето, но Камчатка такой климат, что там лето, все то же самое, что и весной происходит. И посередине этой лужи была небольшая проложена досочка, дощечка, по которой можно было ходить. И мама пошла по этой дощечке через лужу и увидела, что навстречу идет молодой человек. И она, как она потом нам рассказывала, она услышала вот такой как бы внутренний такую мысль, такой как бы голос, что это будет твой муж. У него такая же специальность, как у твоего отца, то есть у отца моей матери, у моего дедушки, получается. И мама была очень поражена вот этой мыслью. Она первый раз видела этого человека. Он, конечно, встал в лужу, чтобы пропустить ее. И вот так они познакомились.
0: Чуть позже между ними завязывается дружба. Они начинают общаться, дружить. И рассказывают друг о друге. Спрашивают друг о друге, о родителях. И папа показал Библию. Он показал маме Библию, что говорит: вот я из верующей семьи, вот у нас вот Библия, с детства читали. А мама расспрашивала его, в том числе, а как вы молитесь? Он рассказал, но у протестантов молитва – это не какой-то ритуал, это разговор с Богом от сердца к сердцу.
1: Мама приехала знакомиться к родителям отца, и папа подготовил ее и сказал: понимаешь, мои родители очень верующие люди, очень религиозные, потому что в советское время это было диковина. Не у каждого были религиозные верующие родители, это было странно даже во многих случаях.
2: А мама ваша не
1: была
2: на тот момент?
1: Нет, она была светским человеком, она была комсомолкой. Папа не вступал ни в комсомол, ни в партию, а мама была комсомолкой, она очень любила свою родину. Вот, вы знаете, мама как-то передала каким-то образом даже нам вот чувство патриотизма. Я помню себя, когда я была маленькой, вот во мне жило это чувство патриотизма и гордости за мою страну. Наверное, мама была настоящим патриотом. И когда он привез ее знакомиться с родителями, он сказал: понимаешь, мои родители верующие, понимаешь, они ходят в церковь, и вот нам в какой-то день нужно тоже будет пойти с тобой. И мама согласилась. Ей было интересно, потому что мамины родители, они были православными, мама была православной, и это не было маме что-то, ну, как-то не было совершенно чуждо, вот, сама идея того, что люди поклоняются Богу. И мама рассказывает, что когда она пришла в церковь, она услышала и увидела все, что там происходит, она сказала, что она не понимала ничего, вот ровным счетом ничего. Она слышала как бы знакомые слова, но о чем люди говорят, о Боге, какие-то абстрактные вещи, она этого не понимала. И наступил момент, когда проводящий служение предложил помолиться. И мама говорит, предложили всем преклонить колени. И мама преклонила колени, и она говорит, в этот момент я почувствовала, что вот эта космическая, неземная, могучая сила, она здесь. И она говорит, я настолько реально почувствовала Бога, вот, находясь на коленях вот, во время молитвы, настолько сильно ощутила его присутствие, что чуть не потеряла сознание вот от этого ощущения, что Бог здесь. И ее это настолько поразило, она поняла, что это факт. Но как бы на этом прекратилось вот ее знакомство с Богом на какое-то время. Они вернулись с папой на Камчатку, продолжали работать. И наступило время рождения первого ребенка.
0: На ту беду поселковый врач был в отпуске, папа был в тундре, в командировке, это было в мае, а там, когда начинаются метели майские, то это ну, неделями идет. И мама не может родить. То есть роддом небольшой, две комнаты, избушка. Она пытается родить, воды отошли, родить не может. Нужно делать кесарево сечение, хирурга нет.
1: Вызвали вертолет, и была нелетная погода, и никто не мог прилететь. И 3 дня стояла нелетная погода, и 3 дня мама рожала и не могла родить.
0: Мама потом рассказывала, на 3-й день она пришла в себя, уже почернела.

0: вся, она уже сознание теряла, не может родить. Уже и о ребенке там никто особо не думал, наверное. Роженицу бы спасти, ничего никак не получается. И вот мама рассказывала, что она лежит и плачет. Вот у нее слезы текут по глазам. И она понимает, что ничего изменить нельзя и, скорее всего, умрет. Ей так стало обидно, что она вот только встретила молодого, любимого человека, только у них создалась семья, только стали ждать первого ребенка, только начала жить, и нужно уже умирать. Ей так обидно стало от этой мысли, и она погрузилась в воспоминания, как они с папой дружили. И вот надо же, Бог напоминает этот эпизод, когда папа рассказывает о Библии, когда папа рассказывает, как его учили молиться с детства. И у нее впервые в жизни возникает эта мысль – помолиться Богу. Может, Он есть, может, Он услышит, может, Он поможет.
1: На третий день мама первый раз в своей жизни помолилась. Вот мне кажется, это был момент, когда она сделала первый шаг к Богу. И она сказала: «Господи, если Ты есть, помоги мне родить». И она родила ребенка. Стояла нелетная погода до сих пор, но она родила ребенка. И ребенок родился мертвым. И его какими-то при помощи каких-то манипуляций оживили. Но сейчас, вот понимая, что происходит, я понимаю, что это было чудо Божие, это было воскресение просто, воскрешение вот этого маленького младенца, потому что три дня ребенок уже был синий, и в поселке, в каком-то совхозе, просто при помощи окунания в горячую, в холодную воду, но с трудом можно представить, что можно вернуть жизнь в это маленькое тельце, но Господь вернул. Господь вернул к жизни этого ребенка.
0: И для мамы это такой яркий опыт, как бы вот вы знаете, что это не из книжек, это не из фильмов, это не из каких-то... Это твоя жизнь. К тебе прикоснулся Бог, к тебе Он ответил. Когда понятно, что никто ничего уже сделать не может, Бог ответил.
2: Как только она открыла глаза, пришла в себя и увидела, что ребенок уже извлечен из ее утробы, она дала слово себе, что она примет Бога всем своим сердцем, даже если нужно будет пожертвовать карьерой.
1: Но что интересно, вот мама помолилась, и в это же самое время помолился папа. И он пообещал Богу, три дня и три ночи они не спали, и он пообещал Богу и сказал: «Господи, если Ты сохранишь жизнь и ребенку, и матери, вот этот ребенок, это будет Твой ребенок, мы отдаем его Тебе».
3: Знаете, ну, был в тревоге эти дни, лег, вот, и сразу отрубился. Ну, видимо, сказала все это. Уснул, мне снится, что я в детстве. И смотрю, летает пара голубей. Вот подкрался вдоль стеночки к двери, прыжок и схватил одного. И смотрю, поймал голубку. И сразу проснулся. И сразу у меня ассоциации родилась девочка. Такая для меня была знаковая проповедь, которую, ну, нельзя вычеркнуть из жизни, и нельзя сказать, что это случайно.
1: Наверное, вот этот первый ребенок, он обратил моих родителей к Богу. Он обратил маму и он обратил папу.
4: Кто был этим первым ребенком?
1: Первым ребенком стала моя старшая сестра Наталья Щеглова. И вы знаете, она особенный человек, абсолютно особенный. Вот в ней действительно, наверное, с рождения живет вот эта миссионерская искра какая-то или искра. Вот она та тропинка, которая любого человека, который с ней соприкасается, ведет к Богу.
2: И я, в общем-то, открыла глаза только по папиной молитве. И он мне всю жизнь об этом говорил. И говорил: «Ты не должна свою жизнь разменивать на что попало. Ты посвящена Богу, ты должна служить людям и Богу».
1: И когда ты с ней соприкасаешься, какими-то непонятными путями все равно ты начинаешь знакомиться с Богом, ты начинаешь думать о Нем, ты начинаешь открывать о Нем какие-то интересные вещи. Вот, мне кажется, это тот дар, вот дар Его присутствия, который Господь подарил вот ей, он с ней идет через всю ее жизнь.
4: Кроме того, она пишет стихи на эту тему.
1: Да, она очень талантливая, я ее большой фанат. Она пишет прекрасные стихи.
4: Прославляющие Бога, да?
1: Она очень глубокая.

0: Глубокие вещи пишет о Боге. И вы знаете, когда я впервые читала ее стихи, я понимала, что она на Бога смотрит совершенно как-то по-другому, не так, как вот я привыкла смотреть, не так, как может быть принято. Она знает о нем что-то такое личное, что-то такое вот интересное, что-то непонятное, что на первый взгляд ты никогда не заметишь. Это что-то более глубокое, более настоящее, наверное. И вот этим берут ее стихи.
1: Наташа, ваш отец, я так поняла, писал стихи. Видимо, это передалось и вам, да? То, что вы пишете стихи.
2: Я думаю, что его бабушка, она была известной в том краю былинницей. Она сочиняла плачи, сказки и какие-то стихи тоже. И это передалось дедушке, папиному отцу, ну и папа писал стихи. Я думаю, что мне от них, наверное, оно тоже досталось. И поскольку папа поэзию очень любит и Пушкина знает наизусть, огромные отрывки цитирует до сих пор, я посвятила ему стихотворение, которое так и называется «Пушкин». «Тонет в сумерках вечерних сизый иней на окне. Чуть лениво и неверно пляшут тени на стене. Вздохи няни престарелой, задремавшей у печи. Ветер в дом стучит несмело, и простывший чай горчит. Непогода разгулялась, будет вьюга до утра. Непомерная усталость, скрип гусиного пера. Черновик стихотворения, слезы тающих свечей, белый голубь вдохновенья у поэта на плече.
3: Наташа, она такой у нас по характеру первопроходец. Она, наверное, чем-то унаследовала папины такие черты характера. Я по натуре очень такой робкий ребенок была. И, ну, как личность я, в общем-то, по темпераменту, наверное, этим отличаюсь от Наташи. Вот. И поэтому для меня Наташа тоже всегда была такой защитой. Она всегда была очень такой, можно сказать, опорой, может быть. И я всегда была рада, что у меня есть старшая сестра, которая идет впереди меня.
4: Папа у нас человек многообразной натуры. Но для нас он прежде всего был папой, нашим папой. Мое раннее воспоминание о папе уносит меня в раннее детство, когда мне было 3 или 4 года, у меня разболелось ухо. И я помню, что это было очень больно, и мама закапала мне капли и грела мое ушко. Папы дома не было, и я старалась терпеть, но боль становилась сильнее, и было очень трудно переносить. Когда папа пришел домой, он взял меня на руки и сказал маме: «Я пойду с ней гулять». Мама немножко задумалась об этой идее, но меня одели в шубку, закутали в шаль, и папа посадил меня в санки и повез по тихим улочкам нашего города. Шел сильный снег, вокруг были белые сугробы. Папа шел и что-то мне рассказывал. И мне было тепло и уютно в моей шубке, в шале. Снег скрипел под папиными ногами. И боль стала потихоньку уходить и исчезать. Папа всегда старался быть для нас, с нами рядом, когда нам было плохо или когда мы встречали трудности. Он старался помочь и облегчить ситуацию, даже когда это было не всегда легко сделать.
5: Я когда воспитывался, вообще вот, вы знаете, вот опять мы говорим, вера, поколение, да, как передается. Я даже где-то на родителей обижался за то, что они не делали выбор за меня. Ну, например, когда в апреле 22 да, апреля вся страна готовилась праздновать день рождения Владимира Ильича Ленина, великого вождя, мои сверстники должны были вступить в пионеры, пионерскую организацию. Да. Это считалось по тем временам, ну, вообще престижно. Это, ну, вообще, кто помнит то время, то есть это вообще для ребенка моего, ну, вот этого возраста, это

0: В третьем классе, да, происходило, это был пик счастья. То есть тебя признали верным, честным, трудолюбивым, полезным для общества. Тебе доверили вступить в пионерскую организацию. Теперь ты носишь красный галстук и песни все эти, и пионер-лагеря, и все остальное. И вот когда мой класс стали готовить к вступлению в пионеры, вот, я подошел к папе, к маме, в третьем классе учился, и спросил, а мне вступать в пионер или нет? И папа, и мама мне сказали, они говорят, ну, Ваня, ты уже достаточно большой, вот, а ты знаешь, что Ленин, он не верил в Бога, ты знаешь, что его взгляды, и вот все организации, ленинская, вот юные ленинцы, и все, они не исповедуют веру в Бога, мы верующая семья, ты все это знаешь. Поэтому ты сам должен принять решение. Вы знаете, я так на них обиделся даже. Мне тяжело было самому принимать решение. Как это? Они должны были сказать, как мне действовать. Почему они мне не говорят? А вот я думаю, что Бог меня очень благословил в отношении родителей, потому что уже с тех лет они позволяли воспитываться в правильном выборе. То есть они не показывали, как должно быть, не принуждали, как должно быть, да, а они постепенно вели, подсказывали, но выбор оставляли за мной.
1: Мама оправилась после родов, взяла комсомольский билет, пришла в сельсовет, выложила на стол комсомольский билет и сказала: «Исключите меня из комсомола, я теперь верю в Бога». Председатель сельсовета был в шоке, у него была истерика. Он сообщил парторгу, она помешалась, она тронулась умом после трудных родов. Парторг сказал: «Проигнорируем, она придет в себя, все нормально». И спустя несколько дней она продолжала настаивать. И тогда они сообщили уже в район. И это было неслыханной дерзостью просить об исключении из комсомола в то время, когда культ партии, культ Ленина и культ Сталина были, ну, настолько, хотя Сталин уже был мертв, но его личность еще была овеяна всеми легендами. И там сразу в районо комиссия собралась исключать ее из числа педагогов. И зав районо, как потом маме сказали, тоже качала головой и говорила: она помешалась из-за трудных родов, она сошла с ума, бедная девочка. И так ее исключили из комсомола и уволили с работы. Это было трагедией, вот. Но в ближайший отпуск они поехали с папой на юг, в Алмату, где была община, и мама с папой приняли.

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе

росписи и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у Него тоже есть сердце.

0: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Так говорит нам Библия. Этот текст одновременно пугающий, да, дьявол есть, но в то же время он и очень ободряющий. Об этом будем говорить сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в нашем цикле программ «Что есть Евангелие?», когда мы с вами уже говорим о Евангелии в действии. И вот Лена, Николай сегодня такую тему нам предложил. Ты считаешь, ты согласна с тем, как вот я сформулировала в начале, что текст одновременно и настораживающий, пугающий и ободряющий?
1: Ну, вот для меня он больше ободряющий, потому что первая часть этого текста говорит: «Итак, покоритесь Богу, ага. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Угу. И если мы чуть-чуть выше смотрим, то там интересная цитата тоже еще из Ветхого Завета, из Нового: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть вот если мы не покорились Богу, да, то мы противостоим Ему. Угу. И тогда дьявол на нашей стороне. Угу.
0: Или мы на его стороне.
1: Или мы на его стороне скорее, угу. Да. А здесь, если человек покоряется Богу, то, естественно, дьявол убегает от Бога, потому что он не может пребывать в его присутствии. Угу. И если Бог с нами, кто против нас?
0: Итак, коль мы в Деяниях апостолов, 8 главе, да? Ну вот давай, да. Объясни нам, пожалуйста, почему мы подходим к такой теме.
2: Вот читая эти тексты 8 главы, мы с вами встретимся с одним мощным колдуном, mm-hmm. который вроде бы принял Христа еще к тому же, который был еще и иудеем, mm-hmm. и вот религиозным человеком. И в то же время он совершал такие вот демонические вещи, как mm-hmm. всякие чудеса и так далее, и так далее.
0: Но такое это возможно получается?
2: Да, дьявол тоже может кое-какие фокусы показывать. Нельзя назвать их чудесами. Скорее, это видимость чудес. Может быть, не то, что видимость, а ну, как фокус. Да,
0: имитация.
2: Да. Настоящие чудеса только Бог делает. А дьявол пытается подделывать, как он любит это делать, подделывать Божьи чудеса, подделывать действия Божьи, прикидываться ангелом, прикидываться, что он на нашей стороне, что он за человека, он друг наш и так далее, и так далее. Угу. Ну и, соответственно, вот когда человек попадает на эти его приманки, уловки, то он может оказаться во власти вот этих самых сил, которых называют демоническими. А угу. это очень опасно.
0: Вот ведь вот оказаться во власти демонических сил, это прямо уже про одержимость идет речь? Или мы говорим о том, что все-таки, к сожалению, вот дьявол, он воздействует на любого человека? Он может на него воздействовать? Если вот не воспротивиться, как Лена говорит, если не встать на сторону Бога.
2: Ну да. Конечно, это действие на каждого, потому что бесов на нашей планете очень много. Подручных дьявольских, падших ангелов. И сам сатана никогда не спит, как написано, что он как рыкающий лев, он только и ищет где слабинку в человеке, чтобы его соблазнить куда-то к греху, чтобы направить его на злобные деяния, там, на страшные деяния даже. Угу. И вот он всегда действует.
0: Но это не одержимость, потому что от одержимости человеку трудно избавиться, когда он уже так далеко зашел. А когда в обыденной жизни мы подвергаемся, что ли, искушениям дьявольским, то вот прямо как в этом тексте было сказано, вот противостаньте, и он убежит от нас. Вот в этом ободрение, да, что он убежит, что силе Божьей он не может противостоять. Но мы должны

0: быть на Божьей стороне тогда.
1: Ну, как написано про него, да, он все равно каждого из нас будет жарить в пету. Но ободряющее то, что Бог поразил его в голову. То есть он не имеет той силы, которую хотел бы иметь, и влияние того, которое бы он хотел иметь на каждого из нас. Mm-hmm. То есть он именно ищет слабые места наши. И, а слабые места у каждого из нас есть, потому что мы грешные, все согрешили, лишены славы Божией.
2: Ну, ободряющим еще является и то, что Дух Святой тоже нас не покидает.
1: Да, да. Он мы всегда, об этом говорили, да.
2: Он всегда рядом и всегда трудится. Не то, что рядом, не только рядом, он в нас. Он в нас живет и в нас действует. Мы же его творение, мы же его образ и подобие. И он нас никогда не оставит. Как он и обещал, никогда не оставлю вас, не покину вас, буду всегда с вами. Это Иисус обещал. И Дух Святой, он сказал о Духе Святом тоже, что всегда с вами будет и в вас будет.
1: Вот так. Да, и в конечном итоге мы с вами пришли к тому, что мы втянуты в великую борьбу, да, противостояние Бога и дьявола, да, а мы являемся тем, кто то на той стороне, то на другой стороне, и вот мечемся, не знаем все-таки куда, но если мы выбираем сторону Бога, да, то тогда действительно дьявол убегает от Бога, он не может в его присутствии находиться.
0: То есть мы вот сегодня хотим утверждать, что не существует какого-то третьего состояния, то есть человек или с Богом, или с дьяволом, или все-таки есть какое-то нейтральное состояние?
2: Ну, нейтральное состояние не может быть, то есть между этими двумя силами. Мы изначально Богом созданы в качестве его образа и подобия. И в человеке не было никакого греха, никакого дьявола. И он был свободным, совершенным, безгрешным. То есть вот все, вот это судьба человека должна быть такой вот, всех людей, потомков Адама и Евы. Но вот, к сожалению, вмешался тут вот этот, как мы говорим, третья сторона, да, но это не третья сторона, это вторая сторона, то есть противник Божий. Угу. Ну и получилось то, что получилось.
0: Принес грех на эту планету, который люди восприняли и продолжают воспринимать, да?
2: А вот как-то между этими двумя, ну, сторона между Богом и сатаной, ну, это невозможно. Это как на лезвие ножа стоять. Или ты обязательно туда или сюда скатишься, угу. Попадешь.
0: А вот, может быть, пока не вдаваясь даже в подробности нашего сегодняшнего размышления над библейскими текстами, мы скажем, как быть Богом и как не быть сатаной, что человек должен делать. Вот как просто вот быть с Богом, а не с сатаной.
2: Просто, мне кажется, да, просто. Надо просто осознать себя Божьим сыном или дочерью. Угу. Если вот это сознание есть во мне.
0: Очень возвышающее такое, да?
2: Вот я Божий сын. Угу. Я Божье творение. Я его. Я никакой не дьявола. Я,
0: не он
2: меня творил, да. Не он меня создал, что ли. Меня создал ты, Господи. Я твой сын. И у меня великие обетования, наследование царствия твоего. Угу. Поэтому мы все сыны и дочери царства небесного, а не царства тьмы. Бог не создал нас для тьмы, что ли, для смерти. Он создал нас для жизни.
1: Угу. Ну, да, вы правильно сказали, что это важное осознание. Но, как правило, вот в притче, например, о блудном сыне, я думаю, что это притча о каждом из нас. Мы, в принципе, ушли от Бога, потому что грех разделил нас с Богом, да? И чтобы действительно вернуться и осознать до конца, да, что ты Сын Божий, и наследовать все то, что Он приготовил для тебя, то есть нужно повернуться к Богу, нужно покориться Ему. И только тогда вот происходит вот то, что действительно Он за нас. Он за нас, и поэтому кто может быть против нас?
0: Ну, можно даже ведь так сказать, что Он-то за нас всегда, только мы Его отталкиваем. Он не может быть, что ли, нашей защитой, если мы от нее отказываем. Ну, Он все равно является нашей защитой. Но все равно, если мы Ему противостоим, то тогда другие руки попадают.
2: Дьявол будет нас убеждать, что мы не Божьи творения, мы творения как раз сатаны, что это, что мы его, поскольку мы греховны, мы так и вот такие обладаем там такими негативными качествами характера, подлостью, там, завистью, жадностью, ну и так далее, так далее. Он начинает нас перечислять вот эти, вот ты, смотри какой, вот ты, вот ты, вот ты. И он меня убеждает в этом, пытается убеждать. На эти все обвинения мне нужно твердо говорить, я Божий сын, я святой в Боге. Да, я человек с недостатками, я грешник, да, но я святой. На обвинение сатаны, ты грешник, я должен отвечать, я святой.
1: Ну, то есть отделенный.
2: Потому что Бог из меня умер, и Он взял все грехи мои на себя. Да. Вот поэтому я святой.
1: Да.
2: И вот и когда человек вот в этом себя убеждает, да, что нет, нет, нет, нет, я не буду себя вот так вот, ну, унижать перед станой и там соглашаться с ним на никакие вообще вот эти вот, ну, диалоги с сатаной. Идти не... Вот это и есть противостояние дьяволу.
0: Коля, а это не самовнушение? Да, вот я могу говорить, я святой, я святой, я святой. А может быть, это просто я вот себя пытаюсь в этом убедить? Это если искренне. А может быть, я еще и лукавлю, и я делаю что-то непотребное, я понимаю, что это непотребное. А я говорю, ну я же все равно святой.
1: Просто вот, Юль, не читая Священное Писание, да, все качества, которые дьявол хочет, чтобы в человеке возрастали, прежде всего гордость, которая является корнем всех зол, да, он это вот воспитывает в нас. И, в принципе, мы даже, воспитывая своих детей, воспитывая там в школе или еще где-то, то есть гордый человек – это хороший человек.
0: То это есть правильно.
1: Человек, да, звучит гордо. И вот эта вот гордость, она культивируется в человеке. А гордость – это именно то, что противопоставляется Богу. Я же вот тоже говорила текст, да? Бог гордым противится. И не Бог противится, конечно, а гордые противятся Богу. Вот. И поэтому, не читая Священного Писания, невозможно без него познакомиться с Богом, да? Любящим, милосердным, долготерпеливым, многомилостивым. Невозможно где-то в другом месте встретиться с Богом. Потому что только слово Его – это откровение Его о себе для нас. Поэтому нам важно читать Священное Писание.
0: И говоря о том, что вот гордость – это грех, мы должны, конечно, понимать, что противоположное этому греху – это чувство собственного достоинства в Боге. Это не ощущение своего недостоинства из-за дьявольского воздействия на нас, это ощущение своего высочайшего достоинства, потому что мы Божьи дети, как вот Коля сказал.
2: Да. Ну да, и, конечно, без веры все невозможно. То есть только, это только вера дает. Вера в Иисуса Христа, вера самого Иисуса Христа. Противостаньте дьяволу твердой верою. Вот еще вот так
1: Библия
2: говорит.
1: Да, да.
2: Облекитесь в нее. То есть, а вера в то, что я Божий сын, вот. Не твой дьявол. Как-то Иисус назвал некоторых иудеев, ваш отец дьявол, но, по заслугам, да. Но когда мне говорит дьявол, что ты мой, я должен ему ответить, нет, я не твой, я Божий. И вот это должна быть вера во мне. И тогда дьявол убегает, да.
0: То есть мы противостоим дьяволу твердой верой.
2: Ему нечего сказать на крест, ему нечего сказать на Иисусов. А там все решилось в мою пользу. Угу. Я стал там святым. Угу. И все люди стали святым, верующие.
1: Угу.
2: Вот это самое главное, что нам нужно знать, когда мы воюем с сатанинскими силами, с демоническими силами.
1: Угу.
2: Вот 8 глава, говорит нам, начинается она со знакомства с Савлом.
0: Деяния апостолов.
2: Деяния апостолов, да. Мы с ним познакомились немножко раньше, чуть-чуть, в 7 главе, при побитии камнями помазанника Стефана. И вот здесь мы снова с ним встречаемся, как Савл одобрял убиение его, а Стефана же погребли мужа благоговейно и сделали великий плач по нем. Вообще, побитых камнями не хоронили вот так вот с почестями-то. Великий плач никто не устраивал.
0: Потому что побивание камнями — это было за грех. Да?
2: Это была страшная кара. Да, позорной смертью. Ну вот Стефана же

0: Иудеи погребали, верующие люди из Иудеи погребали вот как героя и сделали великий плач по нем. А вот Савл, он терзал церковь, входя в дома, волоча мужчин и женщин, отдавая их в темницу.
1: Напомним, что Савл – это будущий апостол Павел до своего подлинного обращения к Богу.
0: И он был фарисеем. Он принадлежал к секте фарисеев. И вот в этой секте, среди фарисейской, такое вот учение фарисейского, образовалось такое, ну, общество, что ли, такое по искоренению назарейской ереси. Угу. Вот эту
1: христианство? Новую, это да, можно христианство?
0: Они называли так христианство назарейской ересью. Поскольку Иисус был из Назарета, вот назарецкая ересь, назарейская ересь. Ее нужно было искоренить любыми способами. Они ничем не брезговали.
1: А почему? Арестами. Кто так их... Ну, почему они так ее опасали? Они так опасались христианства?
0: Ну, потому что они видели результаты. Вот Петр сказал речь. 3000 крестилось в Христа. Иудеев. Там, или не только. Но их больше заботили, наверное, иудеи. Еще там второй случай тоже. Исцеление там человека немощного. Еще крестится. Еще примыкает к этому учению. Еще становится это как зараза. Это как это? Мы Христа распяли, чтобы его больше никогда не было. А тут возникает, вот там как еще один Христос. Тут Христос, тут как будто тут он умножается вот у них на глазах, и все больше и больше их верующих во Христа. То есть и являют собой Христа. Вот то, что он говорил, то, что он делал, и чудеса его являются. И для них это было, конечно, вот таким вот кошмаром, вот таким, что творится. У нас рушится все, вся наша религия, все наши основы. Бог поругаем. Вот тут надо вступаться за Бога. Они же за Бога все вступались. Ведь он поругаем.
1: И ведь вот как это страшно слышать, потому что они ведь вот исследовали Священное Писание. Они его изучали, они его хорошо знали. Ведь вот у нас тоже есть такая опасность. Можно исследовать Священное Писание, можно потерять или вообще не найти при этом Бога. Или можно Бога изгнать даже в процессе вот этого исследования.
0: Ну, еще мы называем это религиозным фанатизмом. То есть люди, которые вот считают, что они делают Божье дело, они на правильной стороне, они соблюдают полностью закон, они, да, правильно, они исследуют Писание, они их знают от корки до корки, и они их стараются сохранить, народ сохранить, Иерусалим, все вот это вот сберечь, и они мотивируют заповедями Божьими. Он же сказал, вот с этими не общайтесь, с этими не общайтесь, с этим, вот это, не думайте вот это вот, то есть ограды кругом, ограды. Они боялись, что их просто, ну, исчезнуть их. И город, и храм, и вся религия. И поэтому нужно всеми методами, всеми так вот рьяно ее защищать.
1: Это что, это была политика? То есть это политические какие-то процессы, когда пытаются защитить, ну, вот свои институты, да, свою религию. А независимо от того, что Христос явил истинного Бога. Это надо было просто принять. Тогда и защищена была бы их религия по-настоящему, была бы вечной.
0: Ну, да, это, в общем-то, политика получается. Религиозная.
2: Когда читали Евангелие от Луки, то мы все-таки вот видели вот это противостояние. Именно не Иисус противостоял им, а они противостояли ему. И вот эта религиозная гордость, наверное, вот она и явилась вот этим корнем вот этой религиозного фанатизма.
1: Да, вот опять к гордости возвращаемся, да религиозная гордость. Гордость, она ведь от слабости. Когда человек не видит своей силы в Боге, он начинает ее искать, вот он начинает быть гордым и через это, что ли, силу проявлять.
0: Ну вот Павел, он это делал искренне, то есть и не только он, наверное. Он искренне считал, что он воюет по славу Божию, защищает Божью честь, там, поруганную там, вот этими всякими учениями, ересями разными –

0: И он это сочетал искренне, да, но вот своей фанатичной религиозностью он доходил до зверства, несмотря на всю эту искренность. То есть это никак нельзя вот так вот оправдывать, что вот искренний человек там так поступает, но тем не менее последствия-то страшные его действий. И потом он это поймет, да, потом он покается во всем, что он делал, когда примет Христа.
1: Угу. И великим апостолом станет, величайшим апостолом. Ну вот я так к его посланиям отношусь, что он величайший апостол из всех.
0: Да, он прикует меч свой на орала, будет уже вспахивать Евангелием почву сердец туда, куда его Бог посылал, в языческий мир. Между тем рассеявшиеся ходили, благовествовали слово. То есть тут вот гонение в результате вот действий вот этих сект фарисеев, иудеев, вызвали то, что верующие во Христа покинули Иерусалим, потом покинули Иудею, то есть они начали распространяться по другим странам, в том числе вот соседней Самарии. И рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Вот если бы не это гонение с другой стороны, наверное, никто бы из Иерусалима не ушел, из христиан. Наверное, так бы продолжали жить спокойной, радостной жизнью. Они видели, что люди присоединяются к ним вокруг. То есть, ну, это доброе дело. И они как бы хотят тоже так же жить, как вот эти христиане. И всем было бы хорошо вот так в Иерусалиме. Но Бог говорит, а я ведь хочу, чтобы вы Царство-то Божие расширяли, не оставались бы вот в одном месте, так вот, благоденствовали, а чтобы и в Самарии тоже узнали, и тоже захотели бы так жить, как вы, и там, и дальше, следующие страны, и так далее, и так далее. И получилось так, что вот в результате гонений вот это и произошло, как раз, расширение Царства Небесного.
1: То есть подлинно верующие, они, наоборот, ну, пример положительный являют людям, да? Людям хочется быть такими, хочется быть подобными, хочется тоже понять, что же это такое, вот Бог в человеке, Бог, действующий в человеке.
0: И вот читаем дальше. Так Филипп, и вот получается, что еще какой-то вот пример. Ага, вот рассеявшиеся ходили, благовествовали слово, и один вот из примеров такого вот благовестия, вот прям конкретный человек, Филипп, диакон, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша, видя, какие он творил чудеса. И вот какие же чудеса он творил. Дальше мы читаем, смотрите. «Нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость велика в этом городе». То есть основной упор тут как бы сделан на нечистых духов, которые выходили из многих вот, и одержимых ими. Что-то в Самаре такое творилось, видно, что люди вот этими духами были одержимы. Множество. И с великими воплями тут сказано.
1: То есть одержимость – это вот уже что-то прямо вот, ну, как психическая болезнь, да.
0: Ну, тут демонические силы связаны с этим еще. Потому что выходили духи, как будто вот в человеке кто-то еще там есть, оно так и было, то кто-то там живет, и кто это? И это демон, это бес какой-то.
1: Угу. Это вот, и есть одержимость.
0: Не один, да. И вот они выходили и кричали громкими криками. Не человек это делал, а бес через человека. То есть его голосом, его там какими-то жестами, там, поведением. А потом, когда бес выходил, человек становился нормальным, как и все. То есть как будто вот и ничего и не было. Мы когда Евангелие от Луки читали, да, такое же тоже было, как здрав сидит в теле, как будто там...
2: Там легион был, да? Мы читали вот изгнание.
0: Бесноватого, да.
1: Отвлекусь тоже немного. Просто как не допустить вот одержимости? Через что человек может стать одержимым? Какие практики? Сейчас это так распространено. Какие практики опасны? От чего нужно держаться подальше? Вот давайте скажем, опять вот отвлекаясь от именно этих текстов, которые сейчас читаем.
0: Ну вот от всех практик, которые запрещены Словом Божьим.
1: А какие это?
0: Это колдовство, магия, чародейство, вызывание духов, общение с умершими.
1: Угу. Вот гадание.

0: Они разного рода, да. Ну, вот что-то подобное вот.
1: Лен, ты еще какие-то эти практики?
2: Ну, вот здесь вот как раз написано еще далее про Симона «ворожба». То есть,
0: какие-то заклинания, проклятия.
1: То есть, и даже если человек не сам это делает, но участвует в каких-то таких сеансах, то в это время можно стать одержимым нечистым духом, да, Коль? Так?
0: Ну, есть опасность,
2: конечно. Он войдет, дух войдет.
0: Если ты вот так вот...
1: Выезжаешь,
0: там, вникаешь, вот,
1: да. То ты открываешь ему вход.
0: Проявляешь интересы, да, и более того, если даже призываешь, вызывание духов там каких-то.
1: То есть, духов умерших, например, очень опасно, нельзя этого делать.
0: Ну да, поэтому вот эти практики нужно прекращать. То есть если тебя куда-то вовлекают в такое, ни в коем случае не надо туда ходить и там участвовать в этом всем.
2: То есть это в какой-то мере заигрывание? Ну, вроде,
1: с потусторонним миром.
2: Да, вроде кажется, ну, хочется прикоснуться к чему-то неизвестному. Но это заигрывание, оно обходится очень дорого. И мы видим, что, ну, действительно, вот в Самаре особенно, вот сейчас мы читаем, что очень много было одержимых людей бесами.
0: Ну, вот то, что делал Филипп, да, и была радость великая. То есть люди освобождались от зависимости от этих сил демонических. Ну вот дальше интересно, 9 стих. «Ходил же в этом городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого».
1: Волхвовал, что это такое?
0: Ну, это магические действия какие-то. Это вызывание духов тоже.
1: Магия, да? Чародейство. Черное, белое, всякое, какая угодно. Это все демоническое.
2: Да.
0: Тут греческое слово стоит «могу его ворожить, волхвовать, колдовать, наводить чары, произносить заклинания, вот что-то вот такое, да, заниматься магией». И, очевидно, вот эти действия Симона имели большой эффект, потому что народ самарийский изумлялся всем этим и считал его кем-то великим, он выдавал себя за великого, да. Но интересно то, что этот человек был религиозен. То есть он был иудеем, и вот таким вот образом, вот привлекая вот эти силы, он пытался обратить язычников в иудаизм. Что, мол, вот какая сила у нашей веры, вот какая сила у нашей религии. Обращайтесь все и будете вот там владеть такой вот... Ну, он как вот выдавал себя, что он владеет такой вот, ну, силой над этими всеми духами. Он может им манипулировать, он может их вызывать там, или еще что-то делать с ними. И, конечно, вот так он пытался привлечь на сторону иудаизма таким вот образом.
1: Как парадоксально, да?
0: Это было, как называем, миссионерское служение, что ли, иудейское. И он там вот этим занимался.
1: У верующего человека может быть такое искушение? Может вот оно вдруг возникнуть? А вот такими абсолютно демоническими, не то что просто неправедными, а просто откровенно дьявольскими средствами привлекать людей, ну, в свою веру. Может возникнуть такое искушение?
0: Ну, если он обладает такой вот уже, как бы сказать,
1: связью.
0: Если дух уже им управляет, вот этот вот нечистый, да, то, конечно, у него такая иллюзия, что он теперь может... управлять этими духами и может...
1: И во благо это использовать, да?
0: Да, привлекать на свою сторону, да.
1: Ему даже может казаться, что это во благо.
0: Хотя управлять людьми, вот это, наверное, привлекает. Что я теперь людьми управляю. Скажу ему, он и делает. И повелеваю, он повинуется. Вот такой вот.
2: Но самое-то главное, да, даже окружающие люди, которые слышали и видели, что он делает, да, здесь написано, что и окружающие говорили, что он есть эта великая сила Божия.
0: Да, потому что он выдавал себя
2: за кого-то великого.
0: За посланник-то, да, посланник истинной веры.
1: Различить возможно?
2: Трудно.
0: Если они не говорят, как это слово, то нет в них света.
1: То есть вот такой вот критерий. Если кто-то говорит не так, как Библия, то в них тьма, в них нету света. То есть нужно сверять все со Священным Писанием. Да? Если там прямо сказано, что чародейство, волшебство, магия, заклинание, вызывание умерших, то тогда, ну, я не знаю, политкорректно это сказать или нет, но никакого Гарри Поттера.

0: утро никогда, никогда не близко не должно этого быть. Чтобы это не развлечение, это не шутки.
1: Ну вот когда Филипп тут пришел сюда и внимали этому волхву Симону, потому что он немало времени изумлял их волхвоманием. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Вот сильный колдун тут в Самаре. Приходит Филипп, и оказывается, он что-то не очень сильный, этот колдун, перед Филиппом. Что-то тут блекнет. И нечистые духи там. И
0: Коля, все. Напомню, Филипп это кто?
1: Это диакон. Один из диаконов, вот, как и Стефан тоже.
0: Иерусалимский
1: был церковь? Избран. В Иерусалиме, да.
2: А это не один из учеников Иисуса?
1: Это не апостол.
2: Нет, да?
1: Это диакон Филипп.
0: То есть вот когда столкновение происходит между подлинно верующим, да, действительно христианином и человеком, ну, совсем не от того духа, то люди видят это, да?
1: Что чары вот этих вот магов разбиваются, они бессильны перед именем Иисуса Христа и перед чудесами, которые творил, опять же, Христос через Филиппа. Изгоняя этих бесов, одержимыми. То есть люди как-то вели себя неадекватно, очевидно, и это понимали, что что-то не то происходит с человеком. И когда человек становится нормальным, то люди, да, смотри-ка, пришел Филипп, и никакой Симон уже ничего не может сделать тут. Все, возвращается на место. Но интересно, что дальше написано, уверовал сам Симон. Вот это очень интересно, да? И, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы, знамения, изумлялся.
0: То есть он был иудеем, и вот у него было такое впечатление, что он должен стать христианином. И поэтому он принял крещение, да?
1: Он увидел, что пришел маг сильнее.
0: Он так это воспринял?
1: Да, что его силы тут... Я хочу быть на уровне, что ли, таком же. То есть моей недостаточно веры, чтобы вот так вот делать, как Филипп. И у него он гораздо более такой могущественный маг, чем я. Вот что, наверное, побудило Филиппа не отходить, то есть Симона не отходить от Филиппа, креститься, потому что Филипп проповедовал крещение.
2: Ну да, и далее мы увидим его истинные намерения.
1: Мотивы, да. Видя совершающие силы, знамения, изумлялся. А находившийся в Иерусалиме апостол, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Вот, как бы, в Иерусалиме слышат, какие вещи происходят в Самарии. Апостол Яков там остался. И что это такое, да, как это... Не делает ли там Филипп чего-то такого, ну, неправильного, что ли? Что это за действия такие... Выходят такие вот духи, и язычники крестятся, и какой-то колдун крестился даже. Это что это такое? Разве это возможно колдуну стать христианином? Ну, наверное, такие вот сомнения возникали у апостолов. И они отрядили двоих из них, что давайте-ка посмотрите, проверьте. Проведите там инспекцию, что это за вещи там происходит. И послали к ним Филиппа, Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, и они приняли Духа Святого. То есть после молитвы, и тут, наверное, было еще возложение рук, потому что вот Дух Святой передавался через возложение рук еще. И они приняли Духа Святого. Вообще вот деятельность Филиппа, она через... Много-много лет, даже через, может быть, около 2000 лет, повторилось снова такое же во Франции. И вот есть такое свидетельство того, что жил такой французский целитель в XIX веке, Филипп Низьер. Он исцелял только молитвами. Это был верующий человек, и по молитве Иисусу Христу, во имя Иисуса Христа, происходили исцеления.

0: чудотворение такого вот рода. То есть человек исцелялся от болезней, от любых причем, по молитве. И вот этого Филиппа Низьера официальная церковь не принимала, там, католицизм во Франции. Его всячески вот, преследовали, гнали даже, не давали ему заниматься практикой такой целительской. Тем не менее, все-таки в 1885 году ему была присвоена степень доктора медицины в университете Цинциннати. И все вот эти вот чудеса, которые он делал, были тщательно задокументированы. То есть есть документы, говорящие о том, что это все не какая-то подделка. Там,
1: не шарлатанство.
0: Не шарлатанство, да-да-да. А затем и Королевская академия Рима еще награждает его почетным титулом там, доктора медицины. Один из городов итальянских, Акри, делает его своим почетным гражданином за заслуги перед наукой. И вот таким вот, ну, и человечеством даже вот так вот. То есть... И вот произошел случай такой с ним, с этим человеком, Филиппом Низьером. Когда он проходил в Лионе мимо одного дома, он услышал какие-то там то ли крики, то ли... А, он услышал, как ангел к нему обращается. «Зайди в эту дверь». Он заходит, а там происходит сеанс вот этот вот спиритический. И проводит его один из самых таких известнейших магов того времени, Папюса. Папюса, так его звали. И он в это время вызывал какого-то страшного какого-то демона, губителя. И Филипп останавливает все вот именем Иисуса Христа. Он, да, он молится о них. И своей властью, что ли, как Сына Божьего, он останавливает этот сеанс. И в результате он спасает этого человека от смерти, какой-то страшной смерти. И происходит то же самое, что вот здесь. Этот Папюс принимает христианство, он принимает Христа, становится верующим человеком и бросает свою практику вот эту вот, и становится ярым вот таким вот учеником вот этого Филиппа Низьера, последователем Христа. Ну вот, по сути дела, такое событие, вот оно происходило в истории уже, более современной, точь-точь, что ли. И...
1: То есть сила Божья... не останавливается. Как бы, ее невозможно остановить.
0: То есть, когда мы с вами осознаемся Сыном Божьим и Дочерью Божьей и принимаем Христа как своего Спасителя и Господа, то тогда, конечно, демонические силы не имеют над нами власти. Угу. Мы теперь в руках Божьих. Мы теперь под защитой Божьей, под защитой ангелов Его. И нам хочется вот... Ну, как-то себя проявить, что ли, что-то сделать для Господа, как-то послужить Ему. И когда мы, вот это желание у нас возникает, то для нас готов дар Духа Святого. Угу. Какой-то духовный дар обязательно. И каждому человеку дается, верующему человеку дается еще, помимо того, что вот спасение во Христе, дается еще духовный дар для служения Богу. Угу. И у каждого этот дар есть.
1: Мы ведь с историей Симона-то, по-моему, еще не завершили, да? Нам нужно будет продолжить этот разговор. Но пока останавливаемся вот на этом этапе. Коль, спасибо большое за вот эти вот ободряющие слова. Лена, тебе еще что-то хочется добавить?
2: Ну, покоритесь Богу.
0: Убежит от вас.
1: Да. И дьявол убежит от нас. Ну что ж, спасибо огромное, Лена, Коля, вам огромное спасибо, дорогие друзья, что провели с нами это время. Ждем следующей встречи, когда будем продолжать размышлять на темы вечные, темы древние и актуальнейшие для нас с вами сегодня. До свидания.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.

0: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
1: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
2: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
3: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
4: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
5: Одним из сложных вопросов, наверное, в любой сфере является поиск золотой середины. Этот вопрос, с ним часто сталкиваемся и ищем ответ. А как же быть? Как ее найти, вот эту вот золотую середину? Как не переборщить, но в то же самое время сделать все правильно? Каждый верующий человек ищет золотую середину, потому что приходится жить в обстоятельствах, где встречаешься с искушениями, с испытаниями, но в то же самое время хочется сохранить веру, хочется быть максимально ближе к Богу, хочется, чтобы каждое слово и дело человека настраивало на нужный лад общения с Богом. А если жизнь сложное и трудное, если работа, семья, обстоятельства отвлекают от Бога, то тогда приходят мысли, а как же сохранить себя в чистоте? В Священном Писании есть удивительные слова, записанные в Евангелии от Матфея в 6 главе, это стих 33. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Если вам интересно, о чем идет речь, когда говорятся слова «и это все приложится», вы можете открыть свою Библию и прочитать эту интересную 6 главу. В конце главы Иисус Христос говорит о материальных вещах, о том, что нужно нам для повседневной жизни. Это еда, это жилище, это все, что нас окружает. И всего этого хочется побольше для того, чтобы жизнь была более комфортной. Но, естественно, для того, чтобы всего этого было побольше, нужно больше работать. Больше работать, меньше уделять времени Священному Писанию, общению с Богом, молитве, общению с братьями и сестрами по вере. И все это, конечно же, загоняет человека в такой тупик. Как быть? Как найти эту золотую середину? Несмотря на все, Иисус Христос дает совет – ищите прежде Царствие Божие. Нам же иногда кажется, что если я буду искать Царствие Божие, я потеряю все остальное. Но Иисус говорит – нет. Вот как раз-таки все наоборот. Если вы будете искать Царствие Божие, то все материальные блага приложатся. И здесь очень важно, чтобы день был наполнен. Наполнен общением с Богом. Мы слушаем музыку. Какая это музыка? Мы читаем книги. Что это за книги? Мы очень часто достаем телефон из кармана, смотрим на экран. Что мы там видим? И если мы в своей жизни стараемся, чтобы нас окружало Божье присутствие, то это будет христианская музыка, это будут христианские книги, это будут телепрограммы, которые будут поддерживать, подсказывать, как правильно поступить, это будут Божьи советы всегда и вокруг. Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится. Обо всем остальном уже не нужно будет так серьезно думать, потому что сердце человека, оно меняется под воздействием познания Божьего характера. Пусть Господь даст особой мудрости, и пусть любовь к обычным вещам будет меньше. Будем искать Господа, а Господь благословит и даст все необходимое.

0: Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божьего. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной, она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход» в 20 главе мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно, а потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которым передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания, и можно сказать, даже промежуточная. То есть изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности, и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами
0: себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел, он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
2: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
3: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны.

0: Почему одни люди принимают тебя, воспринимают мир вокруг целостным и прекрасным? С ними общаться и шутить одно удовольствие. А другим сложно порой выйти даже на улицу. А когда общаешься с ними или шутишь, то они вообще воспринимают все близко к сердцу и обижаются на любую мелочь. Почему так происходит? А об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, в одной из программ мы разбирали такую тему, как психология и Библия, и поняли, что это очень переплетается, и Библия говорит о душе. Да, психология — это наука о душе. А расскажите, вот, пожалуйста, еще о душе, то есть что-то более конкретное, подробное о том, что Библия пишет еще.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Но здесь только подмечу, что мы говорим о душе, об одном из значений слова «душа», как внутренний мир человека. Да?
0: Угу,
2: то
0: да.
2: есть мы сосредотачиваемся на этом. Да, и сегодня, как бы продолжая эту тему, я хотел бы затронуть еще как бы одну сторону этого вопроса, что душа, как внутренний мир человека, психика, еще мы назовем это словом, психика происходит от слова «психе», душа, да, внутренний мир человека, бывает разный. У человека он бывает разный. Даже более того, можно сказать, у каждого человека он абсолютно разный. Чуть позже мы скажем, как он формируется и почему он у каждого человека разный. Но я вот хотел несколько библейских текстов прочитать и просто как библейский пример о том, что как бы у каждого человека он может быть разный, хотя бы просто потому, что человек разные эмоции испытывает в разное время и в разных ситуациях. Человек тоже испытывает разные эмоции. Ну, например, книга «Псалтырь», 34 глава, 9 текст. «А душа моя будет радоваться о Господе». То есть здесь говорится о том, что душа радуется. Да?
0: Ну, радость.
2: Психика, которая наполняется радостью. Там следующий, я вот просто даже читаю практически в библейской симфонии, набрал слово «душа», и вот псалом читает. Псалтырь, читаю практически подряд все тексты, где встречается это слово. Например, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Да? «Как лань желает к потокам воды». И дальше написано в третьем стихе «Жаждет душа моя к Богу крепкому живому». Душа может жаждать. То есть какое-то неудовлетворение, какое-то ожидание, какое-то страстное такое желание чего-то воспринять. Да? Далее 41 глава, 6 текст. Да? «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Здесь используются другие два глагола. «Что унываешь?» Душа может унывать. Вот мы даже, по-моему, на одной из передач говорили, да? Когда мы говорили о депрессии, что вот это состояние, это тоже...
0: Унылый дух.
2: Унылый дух, да, что душа может унывать. Что смущаешься? Что-то может смущать душу человеческую, что психику человеческую. 61 глава, да, 6 текст. «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Да? Ну и, в принципе, я говорю же, что можно просто открыть библейскую симфонию, читать все подряд, и мы увидим как раз вот это эмоциональное, ну, эмоциональный мир души человеческой, он очень-очень разнообразный. И здесь я хочу сказать, что душа человека, ну, она разная, психика разная. И здесь я три момента хотел выделить. Это глубина, пределы и ранимость. То есть у человека, вот если мы говорим о разности души, то есть можно по другим критериям, конечно, оценивать, но мы вот так уж и пойдем. Глубина, пределы и ранимость. Как вы сказали сегодня, вот

0: в анонсе нашей передачи, что с одним человеком можно пошутить. Ты с ним разговариваешь, и он спокойно воспринимает себя разным. Он понимает, mm-hmm. что у него есть хорошие и плохие черты. Ну и то, что у него есть какие-то там собственные загоны, какие-то тараканы. Он живет с этим нормально, как бы не мешая жить при этом mm-hmm. другим. А с кем-то ты боишься даже слово сказать. Ты общаешься с ним и думаешь, да, что ты неудачно пошутишь, и человек впадает сразу в какую-то
1: в уныние,
0: эмоциональную нестабильность, mm-hmm. он расстраивается, чуть ли не плачет, там все загоняется и все. И от чего это зависит? Да, как раз глубина разная, степень ранимости разная, пределы. У кого-то ты с ним общаешься, ему говоришь, широкая душа, он тебя понимает, он тебя принимает, он не боится, он выражает по отношению к тебе эмпатию, сопереживание, интерес, угу. внимательно слушает. Там, и как бы ты в общении с ним, тебе самому легче становится.
1: Легко, как бы комфортно. А как это понять?
0: Да, вот просто мы сейчас должны сказать, что душа у человека действительно разная.
1: Угу.
0: И вот дальше мы поговорим, от чего это зависит.
1: Дмитрий, вот наверняка уже все давно известно. Может быть, есть какая-то классификация?
0: Угу. Классификация, которая поможет нам понять, почему одна одна душа там глубокая, другая там
1: менее, почему, так сказать.
0: Менее глубокая, почему разные пределы, да. Я хотел поговорить об этом в контексте четырех уровней организации личности.
1: Угу.
0: Есть, да, разные подходы, но мы поговорим об этом. Я опять здесь я хочу оговориться, что я говорю об этом не как психолог. Потому что я не считаю себя профессиональным психологом, тем более я не психиатр, не психотерапевт. Но как пастор, как священнослужитель, мне это крайне важно и помогает это понять себя, понять других. Да? Mm-hmm. При этом, может быть, моя задача не столько ставить диагнозы людям, сколько просто
1: понимать,
0: mm-hmm. с кем ты общаешься и как помочь человеку при этом. Да? Mm-hmm. Ну и, наверное, в первую очередь понимать самого себя. И вот четыре уровня организации личности. И, ну, условно их так можно разделить. Первый уровень организации личности, так скажем, ну, такой у него что такое название, нормальный уровень организации личности. Но это не говорит, что другие ненормальные.
1: Угу.
0: Это просто такое название, да? Второй уровень организации личности называется невротический уровень организации личности.
1: Угу.
0: Сокращенно еще называется невротик. Мы сейчас потом попозже дадим характеристику, может быть, каждому из них немножко. Третий уровень организации личности – это пограничный уровень организации личности. Uh-huh. Его сейчас сокращенно называют пограничник, да, или пограничники. Вот. Ну и четвертый уровень организации личности – это психотический уровень организации личности или психотик.
1: Uh-huh.
0: Вот. Их вот четыре уровня организации личности. И мы более подробно поговорим о втором и третьем, то есть о невротиках и пограничниках.
1: Угу.
0: Потому что...
1: Ну, с нормальными все понятно.
0: Да, с нормальными все понятно, их нет. Ну, принято считать, что, ну, фактически нормальный уровень организации личности – это некий такой идеал, но у каждого человека есть все равно какая-то, хоть небольшая, но какая-то психологическая проблема, не хотя как небольшой, но какой-то загончик, все равно он ближе к невротическому уровню организации личности.
1: Да, можно сказать здесь, что я помню, что где-то на 2015 год по статистике, по-моему, 2% всего лишь земли населения было как раз-таки нормальным этим уровнем личностей. На данный момент не знаю, может быть, уже не осталось.
0: Да. Надо также понимать, что это каждый уровень организации личности – это не некая такая статичная единица, это, uh-huh. это некий континуум. То есть, например, если мы возьмем, грубо говоря, отправную точку, вот нарисуем вот линию, да, то, предположим, какой-то часть нормальной, да, и он может находиться и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Uh-huh. То есть это тоже это некая продолжительность. Да. Невротический уровень организации личности – это тоже, он может быть ближе к норме, может быть ближе к пограничному уровню. И чем там или иначе, знаете, располагается психика человека, да, сформировалась психика человека, там, то... у него от этого будет зависеть его как бы восприятие мира, его коммуникационные способности и его там
1: взаимодействие,
0: как он социализируется и так далее. Ну и, соответственно, пограничный уровень организации личности.

0: и он тоже вот,
1: варьируется.
0: И психотический, соответственно, уровень организации личности, он тоже варьируется. То есть это некий континуум. Здесь следует еще, что, как, может быть, как вступление, что есть, помимо уровня организации личности, есть еще личностное расстройство или расстройство личности, да? Но это немножечко разные вещи, да, и они немножечко даже могут накладываться друг на друга. То есть одно и то же личностное расстройство может быть там у невротика и у пограничника, но от того, как это расстройство ляжет на тот или иной уровень организации личности, так оно будет проявляться. Некоторые расстройства личности, они характерны только невротикам, некоторые только пограничникам, некоторые только психотикам, да? Но мы сейчас не будем это вдаваться, просто как бы...
1: Но вы об этом расскажете.
0: Нет. Те, кто нас смотрит, может быть, просто я делаю такое вступление, те, кто нас смотрит и знает эти вещи, просто мы будем говорить именно об уровнях организации личности, да? И, как я уже сказал, нормальную организацию личности мы пропускаем, мы говорим о невротиках. Невротики, на самом деле, невротический уровень организации личности, это те люди, которые тоже, ну, как бы, очень близкие, на самом деле, к норме. Вот. На самом деле, пограничники, это тоже очень ценные люди, это великая ценность в глазах Божьих. И мы не говорим о них как о патологии, мы говорим о них как, может быть, о более сложной конструкции психики, о людях, как о тех, кому сложнее социализироваться, адаптироваться, и которым нужно больше проявлять заботы и внимания, и, может быть, больше навыков
1: нужно. Эмпатии даже.
0: Да, коммуникации нужно, да. Вот. Значит, невротик. Первая характеристика, которую я сказал, это непрерывность и целостность восприятия сознания времени. То есть это, в принципе, свойственно любому человеку нормальному. Когда человек целостно воспринимает вообще как бы время, и здесь очень важно, он может описывать себя тоже целостно. Он может составлять рассказ о себе, например, даже рассказ о себе, включая свою как бы жизнь, там, он может рассказывать о себе в 10 лет, рассказывать, потом перейти к рассказу там, 15, 20, 30, 40 лет, он может рассказывать свою жизнь, и ты будешь слушать этот рассказ и понимать, что вообще человек рассказывает об одном и том же. То есть человек рассказывает об одном и том же человеке, об одной и той же личности. Это связанный рассказ. У него, да, он там был маленький, у него там были какие-то... Человек может во время этого рассказа поменяться, может что-то переосмыслить. Но, тем не менее, это связанный рассказ.
1: Это как биография.
0: Да, есть как бы начало, продолжение, завершение. Вот как бы... То есть здесь все просто. Самое главное... Характеристика, наверное, на которой мы будем делать акцент при отличии невротика от пограничника, это следующая как бы отличительная черта, это способность к идентичности самого себя и других. Способность к идентичности самого себя и других. Что такое идентичность? Идентичность – это, ну так же, я как бы максимально упрощаю, это способность к самовосприятию. И не просто способность к самовосприятию, а это способность интегрировать в своем самовосприятии себя разным.
1: Это как?
0: Вот.
1: Очень красиво звучит. Как это?
0: Вот. То есть невротический уровень организации личности предполагает, что человек принимает себя разным. Он знает о себе, что он разный. То есть человек может сказать о себе, рассказывая о себе, он может сказать, я вообще-то, ну, например, у меня такое-то образование, у меня... Вот очень хорошо получается это и это. У меня сильные стороны то-то и то. Я вообще нормальный, крутой человек, но у меня есть вот такая заморочка, у меня есть такая психологическая проблема. У меня, например, повышенная тревожность. Я, например, парюсь по таким-таким вопросам, хотя это мелочь вообще какая-то, да? То есть у меня...
1: То есть адекватно воспринимает
0: действительность. У меня вот плохо получается вот это, да. Не просто адекватно воспринимает действительность, а адекватно... Он целостно воспринимает себя. Вот это и есть слово «идентичность». Способность к идентичности – это способность к целостному восприятию себя. То же самое он может рассказать и о другом человеке. То есть он может рассказать о своем человеке, ну, то есть о другом человеке, о своем там родном, близком человеке, там, о своей супруге, о своих родителях. Он может тоже составить целостную картину о своих коллегах. Он может сказать, что этот человек сильные стороны, этот человек слабые стороны. Это ключевое отличие уровня человека с невротическим уровнем организации личности от человека с

0: пограничном уровне организации личности.
1: А как пограничный?
0: Да.
1: Ну,
0: сейчас перейдем к ним. Да.
1: Хорошо.
0: Значит, как я уже сказал, невротик не испытывает затруднений как в описании себя, так и в тестировании реальности. Да, ну, это однозначно. Кстати, тестирование реальности, ну, это и у пограничника способность, она абсолютно адекватно.
1: То есть понимает, что происходит?
0: Да, конечно, абсолютно. Он понимает, что происходит. Это уже отличие больше пограничного уровня от психотического уровня, вот это тестирование реальности, да? Вот. Но у невротика могут быть, я так уже тоже очень просто это сформулировал, как бы внутренние загоны определенные, нам связанные, там, например, с неумением строить отношения каким-то образом, там, со своей самооценкой, там, самореализацией, со своими чувствами, там, с их наличием, и их выражением, там, с их описанием, чтобы поговорить о них там, с другим человеком или еще чего-то. Да? То есть невротики могут испытывать напряжение между тем, что им хочется, и между тем, что правильно. То есть это тоже абсолютно как бы нормально. На самом деле там, с тревогами, с разными. Вот, на самом деле этот спектр, можно, там, этот список можно перечислять. Много что может как бы напрягать, волновать это невротиков. Вот. Как пример можно привести, например, ну, пример невротической семьи. Пример семьи, состоящих из людей с невротической организацией личности. Например, ругается муж с женой. Да? Вот, ну, здесь, конечно, опять-таки ценности и все, но тем не менее, просто как пример, ругается муж с женой, и, может быть, даже достаточно так...
1: Сильно.
0: Сильно ругается, но при этом, когда дело доходит до дела, и они в какой-то момент говорят другу, слушай, я вот с тобой ругаюсь, да, супруга говорит мужу, я с тобой ругаюсь, я могу там свои права отставить, выяснять, может, делать это достаточно жестко, но я от тебя не уйду. То есть у них... То есть, как бы, с одной стороны, может показаться, ну, что это за, да, то есть, но у них есть какая-то вот, какая-то платформа, у них есть фундамент какой-то этот вот очень важный. Они способны к выстраиванию взаимоотношений, вообще они способны к отношениям, способны на долгосрочные, глубокие, межличностные отношения. Люди с невротическим... с невротической организацией личности способны на это. Ну вот если вот вкратце так я как бы об этом сказал. Люди с пограничным уровнем организации личности, так называемые, ну, пограничники, основная их характеристика, это как раз нарушение процесса идентичности себя и других. Вот, что это такое, сейчас мы поясним. Если невротик воспринимает себя разным, для пограничника это очень-очень сложно и практически невозможно. Он не может себя воспринимать разным одновременно. Он может воспринимать себя и других то же самое, очень важно. Он может воспринимать себя или хорошим в данный момент времени, или плохим в данный момент времени. Если он видит в себе... что он положительный, то он в данный момент себя воспринимает положительным, очень любит. Но, конечно же, наверное, здесь и логически можно предположить и догадаться, что чаще всего, скорее всего, пограничник видит себя нехорошим. Да, конечно, чаще всего самого себя, потому что он какие-то свои недостатки видит, и это приводит его к унынию, к самобичеванию, к низкой самооценке и так далее. Конечно, он чаще всего видит себя, хотя... как бы пограничники тоже бывают разные. И бывает пограничное расстройство личности. А мы говорим о пограничном уровне организации личности. Это разные вещи, да? Хотя вот так вот все запутано, но об этом можно будет как бы потом разобраться.
1: Вы потом поясните.
0: Да. Говорить. Поэтому пограничник, он отличается именно черно-белым мышлением. В связи с этим, ну, очень часто... когда ты общаешься с человеком, с пограничником, ты понимаешь, что ты как будто катаешься на каких-то его эмоциональных качелях, потому что у него восприятие значимого другого, то есть восприятие близкого человека, значимого другого, в один момент времени не может быть разным. В один момент времени он воспринимает тебя, например, как тотально хорошего, а в другой момент времени он воспринимает тебя.

0: тебя как да, тотально да. плохого. Угу. И если ты хороший, он, соответственно, с тобой идет на сближение, он строит с тобой взаимоотношения, но если ты вдруг становишься плохим, то он отдаляется от тебя, он не может строить с тобой взаимоотношения. И это приводит, и поэтому это вот в семьях, да, если уж это и не приводит к разводу и к разрыву, да, но это приводит к какому-то временному отдалению, отстранению, и ты воп, и все, что такое? Сегодня утром вот он тебя любил, а получается...
1: А сейчас ненавидит.
0: А сейчас получается уже вот ненавидит. Да, вот эта вот фраза от любви до ненависти.
1: Один шаг.
0: Один шаг, это вот как раз, к сожалению, про пограничный уровень организации личности, да? Угу. От чрезмерного сочувствия до чрезмерной жестокости, да? Ну вот как бы, что касается описания себя. Человек с пограничным уровнем организации личности не может описать себя как целостную историю. Он описывает себя, например, в 10 лет, и ты смотришь это описание, ну, описание человека, но когда ты... Он же описывает себя в 20 лет, и ты слушаешь, как он себя описывает в 20 лет, ты думаешь, он вообще об одном человеке говорит или о разных, да? Получается фрагментально, обрывисто. Угу. Вот. Получается, что дальше? При сближении с другим человеком, их охватывает страх поглощения. Угу. Страх поглощения. А при отдалении страх одиночества. И это мешает им устанавливать реальные межличностные границы. Это очень тяжело. Поэтому человек, если ты коммуницируешь с человеком, с пограничником, очень легко попасть именно в созависимые отношения, потому что ты, во-первых, на эмоциональных качелях, во-вторых, нарушение границы, вот это все очень сложно. Да? Модель их поведения напоминает двухлетнего ребенка, постоянно требующего помощи, но отвергающего ее, когда мать делает попытки им оказать. Конфликты для них это тоже катастрофа, потому что конструктивно конфликтовать и обсуждать им сложно, потому что ты либо плохой, либо хороший, поэтому либо ты друг, либо
1: ты враг.
0: Либо ты враг, да. Вот. Если говорить об отношениях в семье, об отношениях, ну, там, то есть я так тебя люблю, что убить тебя
1: готов,
0: да. Вот. Но у них очень сильное качество, например, да, люди, которые создают браки, и потом выясняется, что ну, человек вступает в брак с человеком пограничного уровня организации личности. Если он уже тебя любит, многие ради любви пограничника готовы все прощать. Если он уж тебя любит, то это все. Он так тебя любит, как никто тебя любить не будет. Там эмоции, страсти, все это, все, что нужно, да?
1: То есть он полностью погружается,
0: да,
1: в
0: другого человека. Да, полностью погружается и отдает себя другому человеку. Но проблема заключается в том, что через какое-то время он может тебя также...
1: То есть тебе так же...
0: жестко и ненавидеть, но потом снова будет тебя любить. Вот. Понимаешь, в чем тут идея, да? Идея, почему мы вообще об этом говорим. Пока мы, наверное, сегодня успеем их только описать, почему об этом говорим. Мы как раз хотим сказать, что психика у человека разная.
1: Угу.
0: То есть это реалии, в которых мы живем. Психотический уровень организации личности, мы о нем не будем говорить много, потому что это уровень, с которым уже работает психиатрия.
1: Угу.
0: К сожалению, но мы должны это просто понять и принять. Здесь мы уже, как с точки зрения такой как бы психологии, которая занимается консультированием, она практически бессильна. Это нужно просто перенаправлять
1: к специалисту.
0: Да. Вот. Но основное отличие уже пограничного уровня организации личности от психотического уровня организации личности — это как раз отсутствие проблем с тестированием в реальности. Человек не умеет тестировать реальность. Он живет уже, не воспринимает реальность как реальность. Да. То есть как бы вот...
1: Отрезан от мира. Вот такой последний, наверное, вопрос. Вот уровни организации личности, это не меняется? То есть оно статично, как в человеке это зародилось?
0: Вот это очень важно, потому что здесь, конечно, если традиционный ответ с точки зрения психотерапии, что нет, не меняется. Но есть другие как бы точки зрения о том, что все равно человек не стоит на месте, человек развивается. И, например, даже если человек с пограничным уровнем организации личности, если с ним заниматься, если он будет проходить терапию, то есть задача терапии не столько вывести его на невротический уровень организации личности, сколько помочь ему в его уровне организации личности социализироваться.

0: адаптироваться к жизни и жить максимально полноценной жизнью. Пусть он останется на своем уровне, как пограничник всегда, но он максимально приблизится к невротическому уровню, да, и он таков, какой он есть, он научится жить. Вот в чем фишка. Поэтому здесь я бы не говорил о том, можно или нельзя. Здесь идутся споры, да, и человек может и регрессировать. Даже нормальный человек, скажем, человек может скатиться до невротического уровня. Невротик может регресснуть на пограничный уровень организации личности, может быть, потом откатиться назад. То есть есть разные ситуации, стрессовые разные ситуации, которые человек может не пережить, может не справиться.
1: Вот здесь такой вот основной еще вопрос хотелось бы задать. Зачем нам это знать?
0: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос, друзья. Нам надо знать это не для того, чтобы ставить друг другу диагнозы, да, и тыкать друг на друга пальцем. В первую очередь нам нужно это знать для того, чтобы понимать себя.
1: Угу.
0: Раз. Понимать других. Два. И если ты понимаешь, что... Ну, то есть, как бы немножечко начинаешь ориентироваться в людях, ты начинаешь понимать, что если ты общаешься с пограничным уровнем организации личности, ты не ставишь на нем крест.
1: Угу.
0: Но если ты готов и способен на это, ты готов оказать ему помощь, ты готов его понять, ты готов его принять. Ну, просто иногда бывает, что ты общаешься с человеком и судишь о нем по себе.
1: Угу.
0: Да?
1: Да, со своей колокольни.
0: Со своей колокольни ты строишь отношения с ним как с собой. Но если ты видишь, что у человека другая психика, ты начинаешь понимать, что с этим человеком нужно общаться по-другому. Не для того, чтобы превознестись над ним или унизить его в своих глазах, а для того, чтобы и ему максимально помочь, чтобы ваша коммуникация была
1: более, так скажем,
0: да, полноценной и достигла своего, ну, своей цели, своего эффекта.
2: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: К большому сожалению, среди абьюзеров попадаются даже те, кто посещает церковь. И в отличие от большинства абьюзеров, которые используют манипулятивные техники для контроля над жертвой, они используют еще одну разновидность – религиозную.

манипуляцию. Делают это с помощью библейских текстов, которые либо недочитывают, либо извращают. Давайте посмотрим на основные тексты, которые чаще всего используют абьюзеры, посещающие церковь, для того, чтобы контролировать свою жертву. И первый текст, который мы разберем сейчас, записан в послании апостола Павла к Ефесской церкви в 5 главе. А звучит он следующим образом. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Обычно на этом абьюзер останавливается, но мы будем читать эти тексты дальше. Для удобства я запишу, где записан этот текст, этот фрагмент. Давайте еще раз внимательно его прочитаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». Этот фрагмент используется абьюзерами для того, чтобы показать абсолютную власть над женщиной. Ну, дескать, женщина только и должна, что повиноваться абсолютно беспрекословно, не имея никакого права для того, чтобы возразить, выразить свое мнение, или тем более уж не поддаваться на манипуляции и сопротивляться насилию. Но вся проблема в том, что абьюзеры не читают этот текст целиком, они лишь фрагментарно его цитируют, и когда это происходит очень часто, либо в личной беседе в такой семье, либо это делается с кафедры, то у жертвы складывается впечатление, что на этом, в общем-то, текст заканчивается. Но давайте будем читать этот отрывок целиком и посмотрим на то, что же и действительно имеется в виду в этом отрывке. 23 текст. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же и спаситель тела». Я намеренно буду выделять некоторые фрагменты, чтобы вы увидели, что здесь есть более широкий смысл, более широкое значение, чем обычно цитируется абьюзером, религиозным абьюзером. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Опять же, этот текст тоже используется для получения контроля. Но вот следующие отрывки, написанные с 25 текста и ниже, абьюзеры, как правило, не читают и предпочитают их не замечать. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». И давайте посмотрим еще на одну любопытную деталь, которую абьюзеры, религиозные абьюзеры, предпочитают не замечать. И делают, между прочим, это намеренно. Фразы, относящиеся к женщинам, здесь действительно присутствуют. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И в этом тексте есть некая аналогия между взаимоотношениями мужчины, то есть мужа и жены в официальном законном браке, и между отношениями Иисуса Христа со своей церковью, которая в Священном Писании представлена в образе женщины. И это неспроста. Смотрим дальше. «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела». Дальше посмотрите на следующую фразу. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». А теперь просто задумайтесь, какой массив информации написан для женщины, а какой массив информации написан для мужчины? Каковы обязательства?

Женщины в браке и каковы обязательства мужчины в браке. И апостол Павел иллюстрирует подобного рода взаимоотношения отношениями между Христом и Церковью. Посмотрите, что Иисус сделал для своей церкви для того, чтобы она ему повиновалась. Он же спаситель тела. В другом месте сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Люди, которые читают Священное Писание, знакомы с историей спасения, знакомы с жертвой Иисуса Христа за все человечество, за грехи всех людей. И в Иисусе мы видим потрясающий образ и пример самопожертвования ради кого-то. То есть для того, чтобы церковь, люди, которые верят в Него и исповедуют ценности библейские, ради них Христос умер на кресте. Точнее, Он умер за все человечество, но те, которые оценили эту жертву, стали частью Его церкви. И именно церковь является предметом особой заботы Иисуса Христа. Он освящает ее, очищает ее посредством слова, а не ударов, тумаков, насилия и чего-нибудь вроде шантажа. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Обратите внимание, если мужчина испытывает, то есть проявляет агрессию по отношению к своей женщине, то есть он ее бьет, удерживает, душит, толкает, пинает, то это никак нельзя назвать любовью. Потому что в браке ты относишься к своей жене точно так же, как ты относишься к своему телу. У абьюзера это совершенно не так. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И это фраза о заботе. То есть обязанность мужа заботиться о своей женщине. Обязанность мужа также заключается в том, чтобы бережно к ней относиться, любить, защищать, и когда это нужно, пожертвовать даже своей собственной жизнью ради нее. И только в этом случае женщина повинуется, но это повиновение, во-первых, не абсолютное, вот по любой прихоти мужа, какую бы, вот чтобы ему не взбрело в голову, это повиновение, которое, опять же, регулируется принципами Священного Писания. Мы повинуемся друг другу, в браке, кстати, такие тексты тоже есть в Библии, до тех пор, пока это повиновение не вступает в противоречие с моральными нормами, обозначенными в Священном Писании. Как мы видим из разбора этого текста, абьюзеры не дочитывают тексты до конца, они лишь выбирают некоторые фрагменты. Но для того, чтобы понять, какова картина, необходимо посмотреть на текст целиком. Следующий отрывок, который мне хочется разобрать вместе с вами, записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, 38 и 39 тексте. Давайте прочитаем этот текст, который используют абьюзеры. «А я говорю вам, не протився злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Эти тексты абьюзеры используют для, ну, как бы оправдания физического насилия. И, конечно, они не афишируют о том, что они бьют своих жен, они не рассказывают об этом в церкви. Отношения в таких семьях, как правило, чрезвычайно закрыты, и информацию об этом они предпочитают не разглашать. Но, тем не менее, для себя они оправдывают насилие этим текстом. И, дескать, это не моя проблема, что я ударил жертву. Эта жертва меня спровоцировала, и я ударил. И обязанность жертвы меня простить. И наоборот, даже не противиться моему насилию, потому что я же, дескать, пытаюсь позаботиться, научить свою женщину, как правильно жить. Однако, давайте попробуем и этот текст разобрать в более широком его контексте. Начнем мы читать отрывок с текста выше. С 38 текста. «Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб.
Это цитата, между прочим, из Ветхого Завета. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».

одежду. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего знать у тебя не отвращайся». Вот это отрывочек, который мы прочитали целиком. Теперь давайте посмотрим на него более пристально. Что мы здесь видим в этом тексте? С одной стороны, Иисус Христос говорит о том, что насилие в ответ на насилие – это очень плохая идея. Но читая дальше этот отрывок, мы замечаем, о каком контексте вообще идет речь. «Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». То есть речь идет здесь не о семейных взаимоотношениях, где якобы муж, ну или жена, ну, кто является абьюзером, имеет право проявлять физическое насилие или любого другого рода насилия над человеком, а тот должен простить, не сопротивляться и даже как бы позволить колотить себя дальше. Это контекст человеческих взаимоотношений в разрезе спорных ситуаций. И Иисус Христос в данном случае здесь цитирует один ветхозаветный отрывок, фразу точнее из этого отрывка. Записана эта фраза в книге Второзакония в 19 главе с 16 по 21 тексты. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба, пред Господом, пред священниками и пред судьей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то делайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. Так и среды, истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Итак, мы видим, что этот отрывок регулирует взаимоотношения людей в суде. Это чужие люди, ну или, по крайней мере, это не муж и жена. Поэтому, читая текст из Евангелия от Матфея о том, что нужно подставить вторую щеку, речь не идет о том, что муж или жена, абьюзер, имеет право на насилие, а речь идет о том, чтобы не мстить другому человеку. Ветхозаветный закон предписывал, что если свидетель ложный, он говорит неправду, то здесь написано так: «Сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему, да не пощадит его глаз твой». И это очень хороший принцип справедливости, да, с одной стороны. То есть человек, если он хотел причинить зло другому человеку, то пусть ему причинят тоже зло. Это была воспитательная мера в том обществе, где царили такие нравы. Но Иисус, придя в свое время на нашу землю, он показал альтернативный путь решения конфликтных ситуаций. И он ввел принцип непротивления злу. То есть, если против тебя замышляли какое-то зло, то тебе вовсе не обязательно мстить за это человеку. И используя эту фразу «подставь другую щеку», он использует как бы пример, иллюстрируя свою мысль. Поэтому, если сделать вывод из нашего небольшого исследования этого отрывка, то становится ясно, что абьюзеры цитируют некоторые тексты, которые как бы можно подстроить под их ситуацию. Однако они вырывают фразы из общего повествования, из общего принципа Священного Писания. Библия нигде не разрешает проявлять насилие мужа над женой. Этот принцип абсолютно не обозначен в Священном Писании. Напротив, брак – это взаимная любовь, взаимное уважение. И об этом мы читали в послании апостола Павла к Ефесянам. Еще один текст, последний, который мы разберем сейчас, записан в послании апостола Павла к Коринфской церкви. И этот текст, ну, как будто бы запрещает женщине высказывать свою точку зрения. Давайте мы прочитаем 14, точнее 15 главу, 34-35 тексты.

«Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». С этим текстом вообще любопытная история. Дело в том, что религиозные манипуляторы не дочитывают даже один текст. То есть они предпочитают, чтобы жертва слышала этот текст следующим образом. «Жены ваши да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». В таком случае получается, что абьюзер не дочитывает этот текст, сам текст целиком, и жертва слышит то, что хочет, чтобы слышал абьюзер. Давайте тоже для удобства запишем этот текст место из Писания на доске. Но давайте попробуем исследовать и этот отрывок и посмотреть, о чем же на самом деле говорит Священное Писание. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Вот это отрывочек целиком. Но нужно понять одну очень существенную деталь. Когда речь идет здесь о женщинах, то, во-первых, речь идет о религиозном собрании. Речь идет не о всех случаях жизни, когда женщина вообще не имеет права произносить никакого слова. Речь идет конкретно о богослужениях, о том, как нужно себя вести в церкви. И второй момент, который я хочу здесь отметить, мы здесь сталкиваемся с культурной традицией того времени. Давайте попробуем почитать этот отрывок в более широком его контексте, потому что речь о женщинах здесь только одна из предписанных норм поведения в церкви. Давайте будем читать. Итак, «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все одни за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо непозволительно им говорить, а быть в подчинении. Так и закон говорит. Если они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Итак, мы видим, что речь о женщинах – это часть речи апостола Павла, которая регулирует поведение людей, а именно пророков, тех людей, которые обладают особыми дарами говорить на иностранных языках, и в том числе поведение женщины в церкви – это часть большого фрагмента. Так вот, суть этого фрагмента заключается не в запрещении женщине что-либо высказывать и говорить, а в регулировании поведения тех или иных людей в церкви. В те времена в мужском мире, преимущественно был мужской мир, женщина не могла публично высказывать свою мысль или задавать вопросы. Это было просто не принято. Как правило, все вопросы, которые возникали у женщины, она могла задать либо мужу дома, либо раввину. И таким образом сохранялся порядок. Поэтому в этом тексте мы сталкиваемся с тем, что речь идет не о запрете женщины возражать, задавать вопросы, спрашивать, интересоваться, высказывать свое мнение, согласие или несогласие, а речь идет о регулировании норм поведения в церкви. Таким образом, друзья, мы видим, что и этот отрывок, он как бы не дочитывается до конца, и общий смысл, главный смысл, заложенный в Священном Писании, искажается. Дорогие друзья, давайте внимательно изучать Священное Писание и точно понимать, о чем говорит текст, о чем он не говорит. Нельзя вырывать стихи и отдельные фразы из общего контекста, иначе это существенно извращает замысел Божий. Исследуйте Священное Писание, оно дарит свободу.

воду, а не порабощает. И пусть Бог вас в этом благословит. К сожалению, большинство жертв насилия возвращается обратно к своему мучителю. Кто-то делает это под воздействием манипуляций, а у кого-то и вовсе нет выбора. Но, к счастью, он есть. В программе «Что делать, если вас преследует бывший» я расскажу вам о том, как противостоять подобным манипуляциям. Мы подробно разберем, что делать, если абьюзер не оставляет вас в покое. Пора выходить из токсичных отношений, и я помогу вам в этом. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Кожа – это очень важный орган, который первый встречает неблагоприятное воздействие окружающей среды. Она первой защищает нас от бактерий, вирусов и перепадов температур. Именно поэтому наша кожа нуждается в постоянном внимании, сбалансированном питании и правильном уходе. Сегодня мы поговорим о ежедневном уходе за нашей кожей. Его основные правила – последовательность, регулярность, дважды в день, утром и вечером. Первый этап ежедневного ухода за кожей лица – это умывание теплой водой. Здесь мы можем использовать разовые салфеточки, можно ватный диск, либо вариант домашний – это умывание теплой водой, струей воды из-под крана. Вода должна быть теплая, холодная вода используется только для закаливания. Далее мы наносим второй этап – это очищение, поверхностное очищение кожи. Здесь мы используем либо очищающий гель, который подбирается, соответственно, типу кожи, либо для сухой, чувствительной кожи, склонной к увяданию, можно использовать пенки или муссы, более легкие средства. Очищающий гель сразу же смывается с поверхности кожи. Почему нельзя использовать для очищения мыло? Любое мыло – это щелочь. Кислотная среда здоровой кожи слабокислая, то есть pH от 4,5 до 5,5. Последствия использования мыла – это появление шелушения на коже, склонность к аллергическим реакциям, и кожа быстрее стареет. После умывания желательно промокнуть бумажной салфеткой кожу для того, чтобы убрать излишнюю влагу. Но кожа должна оставаться слабо влажной, не сухой. Третьим этапом ежедневного ухода является тонизирование кожи. Тоник мы наносим ватным диском на кожу. Тоник подбирается, соответственно, типу кожи. Хочу обратить внимание, что в составе тоника не должно быть спиртсодержащих компонентов, поскольку спирт разрушает защитную липидную мантию кожи и делает кожу беззащитной. В качестве домашнего варианта очищающего лосьона или тоника мы можем использовать лимонную воду. Для этого нам понадобится чайная ложка лимонного сока и обычная вода. Разведение 1:5. Здесь очень важно, чтобы отсутствовала аллергическая реакция, индивидуальная непереносимость на цитрусовые. Последним этапом ежедневного ухода за кожей лица является нанесение увлажняющего крема. Увлажняющий крем наносится зимой, в зимнее время, за 1,5 часа до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться. Увлажнение нужно любому типу кожи. Увлажняющий крем

Крем наносится не только на лицо, но и на кожу шеи. Увлажнение необходимо нашей коже, поскольку 72% в ее составе вода. И пересохшая кожа не может быть здоровой и красивой. Обратите внимание, кроме наружного увлажнения кожи, необходимо пить воду внутрь 1,5-2 литра в день. Легкими массажными движениями наносим увлажняющий крем на кожу. И остатки крема промакиваем бумажной салфеткой. Вот так просто можно создать для кожи комфортные условия. И при систематическом ежедневном уходе с течением времени вы увидите, что ваша кожа стала вам улыбаться. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Сегодня мы поговорим об упражнениях для коленного сустава, потому что проблема коленей – это проблема многих людей. Что можно сделать, чтобы помочь своим коленям? Достаточно много на самом деле. И колено – это то место, руками, которое можно дотронуться без проблем. И поэтому первое, что можно сделать, что я хотел бы порекомендовать вам, это мы можем каждый день делать массаж коленного сустава собственными силами. Мы можем делать упражнения для массажа, растирая колено и таким образом помогая ему. Очень важное упражнение, которое очень простое, это похлопывание. Попробуйте это делать. Похлопывать колено сбоку обеими руками. Причем делать это достаточно сильно для того, чтобы кровь могла приливаться к коленному суставу. Таким образом, чтобы до приятной боли, можно сказать, не повреждая его, не касаясь коленной чашечки, сбоку похлопывать обеими руками коленный сустав. Делать это можно 10-15 секунд для на одно колено и на другое колено. В результате питательные вещества будут омывать коленный сустав и помогать решать эти проблемы. Очень все просто, мы можем помочь сами себе. Еще одно замечательное упражнение, которое можно сделать с коленным суставом, это массировать определенную точку. В 10 сантиметрах примерно от коленной чашечки с правой стороны находится место прикрепления многих мышц. Здесь много сухожилий и связок находится. И очень часто именно в этом месте проблема этих связок влияет на боль в коленном суставе. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем массировать именно вот этот пятачок. И вы, если будете искать его, то вы увидите, достаточно часто в этом месте человек испытывает болевые ощущения. Как только вы нащупали это место, начните его массировать. И тоже 10 или 15 секунд, совершая массаж, разминая эту зону, мы помогаем своему коленному суставу. Очень часто причина боли в коленном суставе находится не в самом колене, а проблемой являются мышцы, которые находятся около коленного сустава. И одна из главных проблем – это вот большая мышца, четырехглавая, квадрицепс, которая в результате работы перетруждается, она перегружена. Называется это состояние overuse, перегрузился. В результате перегрузки мышца укорачивается, и связка натягивается надколенного сустава и надколенной чашечки и вызывает боль в коленном суставе. Мы можем, зная это, помочь самому себе, помочь коленному суставу и растягивать именно четырехглавую мышцу, сделать ее эластичной. Мы покажем несколько упражнений, и для этого мне поможет мой ассистент Максим. Прошу тебя, Максим, подойди, пожалуйста, сюда. Да. Что нужно сделать? Нужно взять ногу, согнуть ее,

и попытаться растягивать ее. Какие нюансы есть в этом упражнении? Первое. Многие люди, беря вот таким образом ногу, отводят колено в сторону. Вот, потому что так удобнее. Но это не всегда правильно. Мышца растягивается в другом положении, когда колени соединены друг с другом. И помимо этого колено нужно отодвинуть назад. Ногу нужно полностью, или насколько это возможно, отодвигать назад. И когда мы отодвигаем ногу назад, тогда мы чувствуем максимальную растяжку этой мышцы. 10-15 секунд так постоять, и потом поменять ноги для того, чтобы... другой ногой делать то же самое. Спасибо, Максим. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, оно и для этого нам нужен будет спортивный коврик. Я прошу, Максим, чтобы ты сел на этот коврик. Да, спасибо. Одну ногу мы выпрямляем, вторую ногу мы сгибаем под себя. И в таком положении для некоторых людей это уже достаточное положение, потому что мышца будет максимально растянута, и больше он сделать не сможет. Но для некоторых людей он может увеличить растяжку, сгибая руки и вставая на локоть. Встань, пожалуйста, на локти. В таком положении мышца растягивается еще больше, и когда человек ложится на спину, то растяжка происходит максимально. В таком положении 10-15 секунд человек находится, и это является для него максимальным результатом. Вторая мышца, о которой мы сегодня поговорим, это бицепс бедра. Это задняя поверхность бедра, и если эта мышца, она бывает перегружена, то задняя поверхность бедра очень часто бывает неразвита, недогружена. Очень часто людей спазмируется эта мышца, потому что она слабо развита. Но отсутствие мышечной формы в этой мышце ведет к болям в коленях, в коленных суставах. Потому что эта мышца не выполняет амортизационные функции свои. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту мышцу привести в тонус. Нам нужно эту мышцу натренировать или загрузить так, чтобы она получила достаточную нагрузку. Что мы можем сделать? Одно из упражнений — это выпады. Я прошу, Максим, чтобы ты стал немножко, да, боком. И выпады мы делаем руки на пояс. И отступая назад одной ногой, мы второй ногой делаем выпад такой, да, и встаем. Причем очень важно, чтобы выпады мы делали назад, именно, а не вперед. Тогда нагрузка на коленные суставы уменьшается. Продолжаем это делать. Раз, два. Раз, два. Да, все правильно. То есть таким образом 10-15 повторений на одну ногу, а потом на другую ногу. Оно нагружает заднюю поверхность бедра, и мы достигаем необходимого эффекта. Спасибо. Следующее упражнение, которое мы можем сделать для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра, это, как я говорю, болтание ногами, махи ногами. Для этого нам нужен спортивный коврик. Я предлагаю, Максим, чтобы ты лег на коврик. Как мы находимся на пляже, представьте, что вы на пляже. Вот лето, замечательное время года, и многие дети просто болтают ногами. На самом деле это замечательное упражнение для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. Максим, начинай это делать. Да. Это упражнение мы делаем в максимальном темпе. Первый нюанс. Второй нюанс. В это время ски у нас вытянуты, и максимальная частота этого упражнения помогает нам нагрузить мышцы задней поверхности. 50 повторений на каждую ногу, всего 100 повторений. Это достаточно много. И когда вы это сделаете, то вы увидите, что ваши мышцы на самом деле устали. Спасибо, Максим, спасибо. Следующая проблема, которая вызывает боль в коленном суставе, это перегруженная икроножная мышца. И для этого нам нужно тоже ее растянуть. Максим, я попрошу тебя, чтобы ты помог и в этом упражнении. Нам нужно отвести заднюю ногу назад. Не надо сильно отводить. Пятку мы прижимаем к полу. Нога максимально прямая. Нога максимально прямая. И ступня максимально смотрит вперед. Вот. И заняв это положение, мы начинаем сгибать переднюю ногу. И
при небольшом сгибе мы уже чувствуем значительное растяжение задней поверхности.

задней ноги. Полностью икроножная мышца испытывает это натяжение. 15-20 секунд мы находимся в таком положении и достигаем необходимого эффекта. Если нога чуть-чуть ушла вправо, ступня повернулась, эффект абсолютно теряется сразу полностью. То есть необходимым условием является то, что ступня должна находиться прямо вперед и смотреть прямо вперед. Спасибо, Максим. Вот такие простые знания помогают человеку профилактировать и решать проблемы боли в коленном суставе. Потому что, еще раз повторяю, что боль в коленном суставе зачастую и очень часто появляется в результате проблем мышц, которые находятся около коленного сустава. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда подбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Элиан, смотри, похожий на картошку, а внутри как морковка цвета. Как думаешь, что это?
1: Батат.
0: Правильно. Батат – отличный источник клетчатки, медленных углеводов, а также хорошего белка и различных минеральных веществ, таких как калий, кальций. Оранжевого цвета он не случайно. В нем содержится бета-каротин. Бета-каротин в нашем организме превращается в витамин А, который, например, нам нужен для поддержания хорошего зрения и других важных процессов. Сегодня мы будем готовить вафли. Вафли у нас обычно ассоциируются со сладким вкусом. И не случайно поэтому мы берем батат. По-другому его называют сладкий картофель. И он действительно обладает сладковатым вкусом. Но кроме сладкого вкуса, эти вафли дадут нам море полезного, потому что у нас будет миндальная мука, отличный источник полезных жиров, яйца. И еще для того, чтобы сбалансировать это блюдо по белку, мы будем добавлять конопляный протеин. Начнем подготовку с того, что очистим батат от кожуры и натрем его на мелкой или средней терке. Справишься, дочь?
1: Угу.
0: Дай, пожалуйста, миску. Я пока начну смешивать другие ингредиенты. Мы берем кокосовое молоко и яйца. Добавляю к молоку. Хорошо все это перемешиваем. Все получается? Мне очень нравится вкус кокосового молока в выпечке. Он дает такой легкий сливочный привкус. Теперь мы берем миндальную муку, которая отвечает за жиры в этом блюде. Хорошо перемешиваем. Дай, пожалуйста, терку, я потру батат.

0: Батат мы натерли. Что-то напоминает, Дач?
1: Это очень похоже на мою любимую тертую морковку.
0: Да, это будет не менее вкусно. На самом деле вафли можно готовить с разными овощами. Вы можете брать цукини, кабачок, можете брать морковь или даже яблоки. Еще очень важный момент. Если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания, вам очень важно следить за тем, сколько вы потребляете белка. Чтобы обогатить эти вафли, мы будем использовать конопляный протеин. Чтобы вафли были пышными, мы возьмем соду и кислоту. Отправляем это в нашу смесь. И сейчас уже можно добавлять батат. Кладем. Перемешаем. И сейчас я посмотрю, какая консистенция получилась.

Если нам нужно будет более сухую консистенцию, мы возьмем рисовую муку и будем добавлять по одной ложке до нужного нам результата. Вот такая консистенция еще влажновата, поэтому мы будем добавлять рисовую муку. Перемешаем и посмотрим. Вот, пожалуй, сейчас консистенция нам подходит. Консистенция зависит от того, какого размера у вас яйца и сколько вы положили батата. Я добавила рисовой муки, и, пожалуй, вот сейчас уже можно выпекать. Для нашего здоровья самый лучший вариант, если вафельница будет с керамическим покрытием. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке, ищите такую.

0: на выпечку уйдет примерно 3-4 минуты. Если у вас нету такого агрегата, то можно выпекать вот в такой форме. Я нашла с такими ребрышками, поэтому будет тоже очень похоже. Но если вы печете в духовке, потребуется немножечко больше времени, порядка 12-15 минут. У нас получилось 4 вафли из указанного количества.
1: Да.
0: Мы решили их дополнить вот такими прекрасными ягодами. Ляна очень любит голубику, поэтому используйте то, что вам нравится.
1: Я люблю макать вафли в йогурт.
0: Да, это тоже отличный вариант. Если вы используете йогурт, то выбирайте такой, чтобы он был натуральный, без добавления сахара. В нашем уже есть ягоды. Мне кажется, у нас получилось отличное блюдо, которое подходит для завтрака, для перекуса. Ведь оно содержит уже и белок, и жиры, и даже сложные углеводы, которые там представляет батат. Ну что, попробуем?
1: Давай.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru

0: Здравствуйте! Беременность – очень важный и ответственный период в жизни женщины. Зарождение и развитие новой жизни равносильно чуду. Интересно, что на нашей планете каждые 3 секунды рождается малыш. А пока ребенок растет и развивается, весь организм женщины настраивается на то, чтобы обеспечить его всем необходимым. Самочувствие женщины тоже изменяется. Меняется вкус, настроение. Но есть еще изменения, которые не так заметны. А знаете ли вы, какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе при беременности? Сегодня с нами врач-кардиолог Марина Павлова, которая и ответит нам на все эти вопросы. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: Марин, мы с вами столько уже говорили о сердце, о том, как оно работает, на что влияет, и много о чем. Но вот сегодня очень бы хотелось еще осветить этот вопрос в контексте беременности. Потому что, да, беременные тоже, в общем-то, имеют всякие проблемы с сердцем.
1: И часто обращаются с этими проблемами.
0: Да. И хотелось бы узнать, может быть, каким-то образом беременность вообще сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?
1: Да, естественно. Ну, конечно, беременность – это большая радость, да, и для женщины всегда это событие очень долгожданное и желанное. И для женщины это большая радость, а вот для организма женского это большой стресс на самом деле. То, что беременность сказывается на деятельности, ну, в общем-то, всех внутренних органов и систем, в том числе на деятельности сердца, это безусловно. Можно разделить, скажем, на 2 группы, как беременность влияет на деятельность сердца. Во-первых, изменяется гормональный фон при беременности женщины, и гормон оказывает различные эффекты. И во-вторых, по мере, скажем так, беременности, роста, да, плода, роста беременной матки, уже начинаются различные моменты, связанные с тем, что беременная матка постепенно смещает все наши внутренние органы в разные стороны. И, в общем-то, у нас и сердце смещается, там уходит налево, да, и кишечник поджимается, и почки зажимаются, и диафрагма уходит наверх. То есть и вот все вот эти вот перемещения внутренних органов, они тоже могут не остаться без эффекта определенного. Поэтому вот 2 таких группы. Начнем с того, что буквально с первых недель беременности уже происходят значительные изменения в организме женщины, хотя, казалось бы, матка еще небольшая, и зародыш еще очень маленький, они сами не могут никак на это повлиять.
0: Да, можно даже иногда и не знать.
1: Да, даже и не знать. А уже процесс пошел. Во-первых, увеличивается объем циркулирующей крови практически на 30%.
0: Сразу?
1: Сразу же.
0: Ух ты!
1: Да, то есть сразу же у нас больше кровь становится потом более разбавленной. Почему? Мы должны обеспечить кровообращение в себе, а еще кровообращение в дальнейшем маточно-плацентарный кровоток. То есть как бы тут 2 системы уже начинают.
0: Соответственно, нагрузка на сердце значительно увеличивается.
1: Сердце на это тоже реагирует, увеличивает ударный объем. То есть объем крови, выбрасываемый сердцем, тоже увеличивается. Тоже аж до 50% может увеличиться.
0: Ух ты!
1: Да, увеличивается частота сердечных сокращений в среднем на 20-30% от исходной частоты.

0: За счет того, что расширяются периферические артерии, несколько снижается артериальное давление, особенно в первом триместре. В дальнейшем оно нормализуется и примерно уже вот приходит к такому же значению, какое было до беременности, это вот к третьему триместру.
1: То есть, когда давление низкое, в общем-то, да, в первом триместре, да. Это, в общем-то, можно назвать
0: это
1: нормой.
0: Это да? И есть норма. Даже если оно и не снижается, это как раз-таки может на какие-то мысли там наводить. Да? Если оно было 120, например, до беременности, а во время беременности становится 130, это говорит, то, что надо более тщательно за ним следить, не будет ли там дальнейшее повышение давления. Кроме того, особенно в третьем триместре беременности повышается свертываемость крови. Почему? Организм готовится к родовой деятельности, да, и чтобы избежать обильной кровопотери в родах, у нас повышается свертываемость крови в последнем триместре. Кроме того, уже когда происходит рост матки, да, и смещение внутренних органов, тут тоже всякие интересные вещи происходят. Сердце смещается влево, разворачивается немножечко, из-за этого могут возникать нарушения сердечного ритма, даже тахикардии, там, наджелудочковые и желудочковые, это может быть у беременных женщин. Они начинают жаловаться на перебои в сердце, на приступы сердцебиений. Кроме того, беременная матка может сдавливать нижнюю полую вену. При этом у нас кровь застаивается в нижней половине тела и не доходит в нужном количестве до сердца. И у женщины могут возникать даже обморочные состояния. Например, при переходе в вертикальное положение из горизонтального. То есть резко допадает давление, и женщина, в общем, с этим давлением вместе тоже падает. Это тоже считается нормой. Вот. Кроме того, в последнем триместре, когда уже матка достаточно большая, и тоже, опять же, сдавливается нижняя полая вена, и нарушается отток венозный от нижних конечностей, могут возникать отеки нижних конечностей. Это, в принципе, не считается какой-то прям вот патологией, то есть небольшие отеки в районе щиколоток, это вполне допустимое состояние. Кроме того, беременная матка поднимает диафрагму, уменьшается объем легких, собственно говоря, и женщина может испытывать небольшую одышку и чувство нехватки воздуха.
1: Ну, потому что, в общем-то, наверное...
0: Дышать-то, в общем-то, и нечем,
1: да,
0: действительно.
1: Да, меньше кислорода, в общем-то.
0: Да, меньше кислорода. Но, кроме того, это ощущение нехватки воздуха, оно может быть и на ранних сроках. Это эффект прогестерона, гормона беременности, который вызывает такое понятие, как гипервентиляция легких. То есть есть вот это ощущение какой-то нехватки воздуха, все время хочется на свежий воздух, хочется окно открыть, все время душно, все время как-то некомфортно. Это буквально сейчас с маленьких-маленьких сроков такие вещи возникают. Вот, в общем-то, еще может быть даже не полный перечень всех тех изменений, которые с беременной женщиной случаются. Естественно, такие изменения, как обморочное состояние там, или перебои в сердце, они, естественно, беременных женщин пугают. Вот, и, конечно, они обращаются к врачу с этими жалобами и говорят, что вот что делать, помогите доктору.
1: Ну, в целом, это мы называем, значит, нормой, да?
0: Да, мы говорим, что это норма, да.
1: В общем-то, говорим, не пугаться, да?
0: Да, не пугаться, что эти вещи могут случаться, и желательно, конечно, женщин об этом предупреждать заранее. Сейчас есть школы будущих мам, школы беременных женщин,
1: где чтобы
0: об этом...
1: они понимали, на что идут, да? Чтобы не думали, что будут порхать бабочками, да, с пузиком.
0: Да, что им, приходится это выждать, и как бы, ничего.
1: Ну, чем-то надо ради жертвовать, ради ребенка, да? Ну, хорошо, о нормах мы поговорили, а есть какие-то ненормальные изменения самочувствия. Вот о них что вы можете сказать?
0: Ну, поскольку беременность – это большой стресс для организма в целом, поэтому где какая-то слабость есть в организме, там оно и порвется. И есть состояния, заболевания, которые у женщин могут возникать в период беременности. Наиболее распространенные – это артериальная гипертония беременных. То есть в том случае, если у беременной женщины начинает повышаться артериальное давление выше, чем 140 на 90, хотя до беременности вроде бы все было хорошо, ничего не было. Вот это наиболее частая патология. Кроме того, если гипертония не лечится длительное время, да, то есть женщина беременная, с гипертонией ходит, никаких мер не предпринимает. Ну или если еще дополнительно сильно страдают ее почки, тоже как бы тут одно к одному, то возникают такие состояния, как преэклампсия и эклампсия. Это в том случае... Фактически это клиника отека головного мозга. Это, во-первых, повышенное артериальное давление, а во-вторых, это нарушение функции почек. Это начинает почки пропускать белок с мочой, вот, и в дальнейшем может привести вот к таким грозным осложнениям, как отек головного мозга. Поэтому
1: анализы, да, вот эти постоянно сдаются.
0: Анализ мочи, да, постоянно сдается перед каждой явкой, чаще, чем общий анализ крови. Именно потому доктор следит, чтобы не появился белок в моче. Потому что как только появляется белок в моче, это очень грозный признак. Это может быть признаком того, что вот у женщины начинается преэклампсия, эклампсия. Это значит, что ее надо срочно госпитализировать и очень активно, интенсивно лечить, дабы сохранить как бы ее будущего ребенка и, в общем-то, жизнь ее самой.
1: Понятно. Ну, а Что можно сделать, например, если у будущей мамочки постоянно повышается давление? Да, мы говорили, что пониженное это вроде норма, неплохо. Да. А если вот оно все-таки действительно повышается?

0: меняется, то какие-то можно предпринять меры? Потому что, насколько я так помню, то, в общем-то, никаких таблеток не рекомендуется употреблять, да, на всех таблетках.
1: Противопоказания.
0: Да, противопоказания. Да. Есть ли что-то, чем можно помочь, может быть, избежав медикаментозного лечения в данном случае?
1: К сожалению, нет. Вот с беременными, знаете, не шутят. Вот. И даже незначительное повышение, но стойкое повышение давления беременной женщины, это всегда, во-первых, повод к ее госпитализации. То есть гипертонию беременных никогда не лечат амбулаторно. И всегда лечат только стационарно. И лечение подбирают в стационаре.
0: А стоит, вот просто пока дальше не пошли, стоит ли бить панику, если вот первый раз померили, и вот оно повышено? Или нужно подождать, да, чтобы некоторые сейчас беременные, допустим, которые смотрят, там померили давление, у меня там повысилось давление. Сколько раз, например, нужно померить давление, чтобы понять, что оно действительно повышенное не единоразово?
1: Не единоразово. То же самое, что мы с вами говорили о гипертонической болезни, о том, как ставится диагноз. Два приема подряд повышенное давление, все. Угу. Иди, дорогая моя, в больницу, ложись, лечись.
0: Все понятно. Вот.
1: Кроме того, можно порекомендовать, если, например, беременная женщина у себя дома отметила эпизод повышения давления, можно порекомендовать хотя бы недельку повести дневник артериального давления, то есть записывать утро, день, вечер, каждый день позаписывать, прийти к врачу, и если там будут постоянные вот эти вот скачки давления, опять же, это будет повод женщину госпитализировать. То есть это будет понятно, что это не единожды, да, случилось с ней, это случается регулярно, постоянно, и в данном случае, конечно, она нуждается в лечении. Вот. А насчет противопоказания, да, безусловно, очень многие лекарства противопоказаны при беременности. Есть только одно лекарство гипотензивное, то есть снижающее давление, которое при беременности не противопоказано абсолютно, то есть оно совершенно сочетается с беременностью, это допигит. Вот. Оно как раз-таки не используется в обычных, скажем так, ситуациях, а при беременности оно назначается. Есть другие препараты, которые при беременности противопоказаны, но с небольшими оговорками, то есть в том случае, если польза для матери превышает риск для плода. Да, мы говорим, что если у женщины стабильно высокое давление и допигидом мы не можем его снизить до нормальных значений, мы можем присоединить некоторые группы других препаратов. Почему? Потому что для нас самое главное сохранить жизнь и здоровье матери. Да, это прежде всего. Так что, тут как бы понятно, что есть такие моменты очень такие острые.
0: Да, есть риск.
1: Риск есть, да.
0: Ну вот, тем не менее, многие, да, сейчас, вообще женщины склонны к героизму, да, вот в данный момент. И что же будет? Мне вот самой просто интересно, потому что действительно мне кажется, что многие женщины будут терпеть до последнего, лишь бы только не пичкать себя лишними лекарствами.
1: Да, еще в больницу, чтобы не попасть ни в коем случае.
0: Да. Ну вот что будет, если все-таки вот такая вот героиня, которая очень переживает за своего малыша, не хочет идти лечиться, умалчивает о том, что ее там что-то беспокоит, зная, что ее могут, в общем-то, да, положить в больницу, и что будут ее лечить очень такими вот уже серьезными препаратами достаточно.
1: Очень велики осложнения при артериальной гипертонии беременных. Это как со стороны ребенка, это может быть задержка развития плода, это может быть преждевременные родовые дети, то есть преждевременные роды, преждевременная отслойка плаценты, которая требует немедленного родоразрешения, неважно на каком сроке уже.
0: Да.
1: Но это также может закончиться плохо и для самой матери, поскольку артериальная гипертония, это может быть первым этапом, а дальше будет преэклампсия и эклампсия, о которых я говорила, да, когда уже очень сильно блокируется функция почек, развивается отек головного мозга. А эти состояния требуют не то, что экстренной госпитализации, они требуют реанимации уже практически женщины. То есть эти состояния, которые очень сильно связаны с высокой летальностью материнской, я имею в виду. Поэтому если женщина как раз-таки беспокоится о здоровье ребенка и хочет его доносить до непосредственно срока родов, да, ей как раз-таки очень надо тщательно относиться к своему состоянию, ни в коем случае таким героизмом не заниматься, потому что это очень чревато.
0: Понятно. Хорошо. А есть ли какой-то предрасположенность какая-то существует заболеванием сердца во время беременности?
1: Ну да, естественно. Ну, то есть если женщина уже до этого как бы компрометирована в чем-то была, например, она имеет вредные привычки. Она курит. Все, это уже очень высокий риск.
0: Но она курила, бросила.
1: Значит, бросила, должно очень много времени с тех пор пройти.
0: Вот, то есть, давайте отговорим, примерно сколько это времени?
1: Ну, скажем, хотя бы год. Если она бросила 3 недели назад, а потом забеременела, еще тут не успели все эффекты отрицательные нивелироваться за это время. Вот. Кроме того, если женщина страдает сахарным диабетом, такое бывает. И, например, сахар не контролирует, да, не коррегирует, но даже если и контролирует, все равно это дополнительный фактор риска. Если у женщины проблемы с давлением были еще до беременности, если женщина страдает ожирением, если у женщины в прошлом были какие-то тромботические осложнения,

0: Ну, например, тромбоз, да, был, там вен, или там, может быть, тромбоэмболия даже была, или еще там что-то было. Вот, это риск большой, потому что мы говорили о том, что во время беременности свертываемость крови повышается в третьем триместре. Если какие-то уже предрасположенности к этому есть, и она тут еще больше повысится, то высокий риск тромботических осложнений. Если у женщины есть врожденные пороки сердца, тоже как бы... Некоторые пороки будут требовать очень тщательного наблюдения, а некоторые пороки вообще являются противопоказанием для наступления беременности. Если у женщины есть искусственные клапаны сердца, ну, бывает так, и да, протезируют. То есть был порок, протезировали. Искусственный клапан сам по себе, он создает высокий риск, опять же, тромботических осложнений, потому что это народное тело в организме. А очень многие препараты, как мы, вы правильно сказали, противопоказаны при беременности. Да. И то, что женщина до этого принимала свои 10 препаратов, она их не сможет уже принимать при беременности. Естественно, тут очень большой возникает вопрос, что делать, какие лекарства назначать, как наблюдать. То есть очень такой сложный вопрос. Вот, в общем-то, такие вот группы риска. То есть обычно уже какая-то имеющаяся патология. Если патология почек хроническая у женщины есть, там хронический гломерулонефрит, да, хронический пиелонефрит, это тоже, в общем-то, такой звоночек тревожный, чтобы как-то вот заняться собой и ни в коем случае не пропустить момент ухудшения состояния во время беременности.
1: То есть, получается, во-первых, женщине, которая знает свой диагноз, диагноз, да, из тех, которые вы перечислили, да, нужно, в общем-то, внимательно отнестись к планированию беременности. А меры предосторожности при планировании беременности какие-то имеют место быть? Или все-таки ну, только человеку уже с имеющимся диагнозом нужно, да, там вот как-то аккуратно относиться?
0: Ну, естественно, если женщина знает свой диагноз, она должна понимать, что перед тем, как запланировать беременность, свои хронические болячки нужно привести в стадию стойкой такой компенсации хорошей. То есть вылечить все то, что можно вылечить. Сейчас, знаете, сейчас, в принципе, есть такое понятие, как вообще планирование семьи, беременности, да, родов. То есть, по идее, совсем по идее, да, если мужчина и женщина хотят иметь совместного ребенка, они должны еще задолго до наступления беременности прийти к гинекологу и сказать: мы планируем беременность. И гинеколог назначит определенное обследование, как для женщины, так и для мужчины. Она назначит генетический скрининг на различные генетические заболевания. Женщина обследует всю там с ног до головы, посмотрит, нет ли у нее там рисков каких-то вот развития различных заболеваний. То есть, по сути дела, обследоваться надо до беременности.
1: Даже здоровому
0: человеку, а не во время ее. Но хотя и при постановке на учет, естественно, женщина тоже многие анализы сдает и многие пробы ей выполняются, как раз-таки, чтобы посмотреть, насколько ее организм готов к этому состоянию, насколько он состояние хорошо переживет.
1: А отличается ли как-то ведение беременности у обычных пациенток и у тех, у которых уже есть какие-то проблемы определенные сердцем?
0: Конечно, безусловно.
1: Каким образом?
0: Значит, если у пациентки уже изначально имеется какая-либо кардиологическая патология, то она очень тщательно должна наблюдаться у терапевта и у кардиолога. То есть, если обычную женщину беременный кардиолог вообще, в принципе, не смотрит, ей достаточно ЭКГ, анализы и обычного терапевта, который посмотрит, скажет, что все хорошо, живи дальше. Вот, тут у женщины, если у нее изначально какая-то есть кардиологическая патология, она должна обязательно явиться на осмотр к кардиологу, выполнить УЗИ сердца, то есть посмотреть, как там камеры сердца, посмотреть клапаны, все ли там состоятельно, нет ли каких-то там расширений, сужений и так далее. То есть насколько сердце сейчас адекватно справляется со своей нагрузкой. Потому что в том случае, если оно уже в состоянии до беременности плохо справляется, если уже есть признаки сердечной недостаточности, да, если у женщины есть цианоз, ну, цианоз – это посинение губ, носогубного треугольника, пальцев, то есть, это тоже признак того, что сердце уже не справляется, а вы тут дадите ему нагрузку беременностью, родами, ну, о чем мы, собственно говоря, мы говорим с вами, да? Поэтому, конечно, у таких женщин ведутся очень тщательно. Вот и существует определенная стратификация риска, то есть некоторые заболевания сердечные пускаются в беременности роды, при некоторых состояниях она вообще противопоказана.
1: То есть есть заболевания, при которых женщина, в общем, не может иметь детей, правильно?
0: По сути дела, да. Ну, скажем так, при которых настойчиво не рекомендуется беременность и родовая деятельность. Ну, в принципе, у нас тут вот есть такая таблица. Я не хочу, чтобы вы заучивали, здесь это невозможно. Вот. Это таблица материнского риска, таблица ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вот в этой таблице, если мы посмотрим, вот здесь вот в левом столбце перечислены, ну, очень многие, по крайней мере, состояния кардиологические у женщины, которые тем или иным образом могут сказаться на ее беременности. И они подразделены на несколько групп. ВОЗ-1, ВОЗ-2 и ВОЗ-3. Угу. ВОЗ-1 – это первая группа, это такие состояния, которые, в принципе, не требуют какой-то особой коррекции, которые не требуют каких-то особых вот мероприятий во время беременности и родов. То есть такие женщины спокойно допускаются к беременности и к самостоятельным родам.

0: ВОЗ-2 – это уже те состояния, которые в той или иной мере могут сказаться на беременности, точнее, беременность на них скажется. Вот. И такие женщины подлежат очень такому интенсивному диспансерному наблюдению. Вот. И в случае, если какие-то тут возникают проблемы, конечно, это обязательное лечение. Ну, там, по возможности их доводят, конечно, до того момента, когда их можно родом разрешить без потери ребенка. Но это уже ситуация такая достаточно серьезная. ВОЗ-3 – это те заболевания и состояния, при которых беременность противопоказана. Таким женщинам настоятельно не рекомендуется беременность и роды, потому что сопряжена как с высоким материнским риском летальности, да, так и с высоким риском рождения ребенка с признаками недоношенности, с признаками задержки развития и так далее. То есть если даже он как бы доживет до родов, то есть неизвестно еще, что в дальнейшем будет и с самой женщиной, и с ее новорожденным ребенком. Но если женщины категорически отказываются, тем не менее, вот их говорят, нет, я хочу родить, но в таком случае их госпитализируют стационарно, практически всю беременность лежит в больнице, где тщательно наблюдают, вот пытаются всеми силами дотянуть ее и малыша до родов. Вот.
1: Понятно. Марин, большое вам спасибо. Все очень подробно, все настолько понятно. И, к сожалению, наш цикл программы подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить от всей души и от лица, наверное, наших зрителей, потому что столько полезной информации мы получили. Вам всего хорошего, удачи в работе. И желаю вам здоровья.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вы тоже будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Повышение артериального давления выше 140 на 90, значительное усиление одышки и отеков, появление цианоза могут свидетельствовать о недиагностированном заболевании сердца и требуют немедленной госпитализации. При планировании беременности следует обратить внимание на следующие факторы риска: курение, ожирение, хронические заболевания почек, сахарного диабета, артериальная гипертония и многие другие заболевания. Нормальные спутники беременности – это повышение частоты сердцебиения в среднем до 90-100 ударов в минуту, снижение артериального давления в первом триместре, небольшие перебои в работе сердца и даже невыраженные отеки ног, головокружение и одышка на поздних сроках тоже не считаются отклонением от нормы. Ну а я желаю здоровья вам и вашим близким. Всего доброго!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать.

0: поставить на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл. Это сталь или алюминий. Обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга. Можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, Tetrapak и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: последние времена отступят некоторые от веры», – писал апостол Павел. О ком именно он писал и какое отступление он имел в виду? Как нам, современным христианам, уберечься от подобных отступлений? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы обращаемся к Новому Завету, к первому посланию апостола Павла, адресованного Тимофею. Итак, там есть такие строчки в 4 главе, что о том, что некоторые отступят от веры в последнее время. Вот что имеет в виду апостол Павел, когда это пишет? О каком последнем времени он говорит и о каком отступлении он говорит?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, Юля. Ну, прежде всего, послание апостола Павла адресовано Тимофею. Кто такой был Тимофей, да? Тимофей был молодым, начинающим, очень способным служителем, который был поставлен апостолом Павлом в этих общинах для того, чтобы укреплять верующих в вере, наставлять, поддерживать то дело, которое начал апостол Павел, и как бы готовя его к этому служению, укрепляя, поддерживая. Апостол Павел очень конкретно говорит о том, что в последние времена, и вот здесь ваш вопрос, да, как, когда и какие эти последние времена. Вы знаете, наверное, мы могли бы ответить так. В каждом поколении есть последнее время, то есть для этого поколения, да, и есть последнее время, которое вообще может подразумевать историю Земли. И я хочу сказать, что в обоих этих случаях данное предостережение, оно имеет смысл. Потому что то поколение, которое начинает идти в сторону Иисуса Христа, христианской веры, оно в те времена столкнулось с очень многими искушениями, обольщениями, отступлениями, с людьми, которые проповедовали разные другие истины. Вы помните, как апостол Павел Галатийской церкви скажет, «Если бы даже мы или ангел с неба пришел к вам и стал учить не то, о чем мы говорили вам, да будет анафема». То есть апостол Павел писал и о том времени, которое было тогда, потому что христианство уже начало сталкиваться с очень многими обольщениями. Но, конечно же, когда мы прослеживаем весь Новый Завет, то мы неминуемо видим с вами вот эту тенденцию, что как бы по нарастающей линии, чем ближе мы будем подходить к завершению истории греха на земле, тем больше будет встречаться вот этих обольщений, тем больше будет встречаться разного рода ложных явлений. Вы помните, как в 24 главе Матфея Иисус, говоря о признаках своего скорого пришествия, он в 24 тексте скажет: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Да. А вот в послании к Фессалоникийской церкви во 2 главе тот же апостол Павел напишет о последнем времени, 7 текста 2 главы 2 послания к Фессалоникийской церкви: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Он говорит о Духе Святом. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию

0: действию сатаны, будет со всякою силою, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, возвращаясь к этому первому вопросу, кому, для кого, да, оно, вот это вот обращение апостола Павла было актуально для христиан времен Тимофея и для последующих поколений, но оно особенно, это предостережение, актуально для людей, которые будут находиться в христианской вере при завершении истории греха.
1: То есть и для них,
0: да,
1: и для нас, и, может быть, для следующих поколений, если при нас, так скажем, не будет второго пришествия, будет при детях, при внуках наших. То есть, в принципе, оно универсально, можно
0: да.
1: так сказать, да?
0: Но при этом мы замечаем с вами, что чем ближе к завершению истории греха, тем более актуальным оно становится, потому что тем шире распространяется то, о чем предупреждает
1: апостол Павел. Да, вот то, что вы сейчас читали, что как бы все-таки сатана, он стремится всегда обольстить Божий народ, и чем меньше, так скажем, ему остается времени, тем больше он изощряется, хитрит и пытается, ну, что-то подсунуть не то,
0: да.
1: какую-то фальшивку. Итак, значит, а все-таки конкретно, вот в чем будет заключаться отступление? Некоторые отступят от веры. Что они? От христианской веры откажутся? Христа передумают принять? Ну, или что-то другое тут имеется в виду?
0: Ну, смотрите, вот давайте мы все-таки прочитаем эти тексты, да, чтобы нам более конкретно говорить, о чем пишет апостол Павел.
1: Да.
0: Вот он пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Это 1 Тимофея 4 глава, с 1 и ниже тексты. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познающие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которым ты последовал». Ну вот, если мы начинаем анализировать то, о чем написал апостол Павел именно здесь, потому что фессалоникийцам второе послание говорило нам еще об одной теме лжеучений, то мы здесь можем видеть, что первое, апостол Павел говорит о том, что придут люди, которые будут по сути, нести какое-то бесовское учение. А в этом учении другие увидят какой-то смысл, потому что это учение будет касаться каких-то запретов, каких-то, ну, постановлений, учить каким-то, ну, наверное, мы можем сказать, правилам это учение будет, да? И люди будут думать, что это все от Бога, на самом деле это бесовское учение. Больше того, апостол говорит, что это будет все через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть сатана, то есть за всем этим стоит сатана, это бесовское учение. Сатана очень хорошо знает Писание. И вы помните, как он отвечал Иисусу Христу в пустыне, он апеллировал к Священному Писанию. И, соответственно, мы понимаем, что сама, скажем, пагубность этого обольщения будет в том, что люди будут понимать и думать, что это как бы все правильно, что это вроде бы на чем-то обосновано, что это как-то какие-то имеет вот логическое объяснение. Да? На самом деле здесь стоят люди, которые сожжены в совести, они обольстители, они лжесловесники, лицемеры и говорят то, о чем Бог не просил. Вы знаете, вот как бы я в своей жизни встречался, ну, если можно тогда рассказать некоторые эпизоды, с некоторыми проявлениями, ну, вот, подобных явлений. Я помню, когда я был еще достаточно моложе, был молодым пастором, совершал служение в одной из общин в городе Москве. И я помню, как приходит однажды человек, желает со мной встретиться, такой седовласый, высокий, какой-то такой сумрачный, угрюмый. «Вы пастор церкви, да, мне нужно с вами встретиться». Мы встречаемся. А, значит, я помолился, как я обычно делал, перед встречей с людьми. Говорю: «Пожалуйста, я

0: как бы с радостью возвышу. И он говорит: «Как вас зовут?» – меня спрашивает. Я говорю: «Иван Ильич, а меня Иосиф». Угу. Я говорю: «Ну, очень приятно, у вас такое библейское. Вы меня не поняли, меня зовут Иосиф». Думаю, что-то я не понял. Говорю: «Ну, да, я Иван Ильич, вы Иосиф». «Нет, вы опять меня не услышали, молодой человек. Ну, а что вы хотите мне сказать? Вы знаете, что такое Иосиф?» «Ну, это имя Библии». «Нет, вы заблуждаетесь. Что такое Иосиф?» «Это исполняющий обязанности Сифа». И знаете, как он стал мне говорить? И столько он мне вещей наговорил. Он говорит: «Вы знаете, что Бог на номерах машин пишет послания для нас?» Угу. Вот я смотрю на номера машин, и я знаю, что вот эта машина несет вот это послание. Вот эта машина несет... «Где ваша церковь расположена?» «Вот здесь». «А вы знаете, что в том районе Москвы вообще нельзя церкви ставить? Оно проклятое место, там машины ездят с такими номерами». Я удивился прежде всего тому, как ну, столько каких-то знаний, столько каких-то деталей. То есть кто это дает? И вот, вы знаете, людей иногда вот в этом вот обольщении начинает что поражать или обольщать, или располагать. Они думают, раз такие детали, раз как бы такие подробности, что-то за этим стоит.
1: Ну, то не есть, просто так да, же, вот он просто. Пришел, да,
0: да.
1: Он
0: или знает, да. Кто-то скажет, какая-то нечеловеческая мудрость за этим стоит. Да. Что-то в этом есть. Вспоминаю другой случай. Как-то я возвращался из командировки, лечу в самолете, рядом со мной пожилая женщина, и, ну, она такая уже, ну, достаточно в зрелых годах, седая, бабулечка такая, миловидная. Ну, молишься, стараешься иногда что-то людям сказать, там, и Слово Божие как-то, чтобы не так навязчиво, ну, как... И вот у нас вроде бы завязалась какая-то беседа. Вы знаете, я удивился, сколько в этой бабулечке такого, о чем я вообще не предполагал. Она говорит: «Ну, Бог, это пережитки прошлого». Я думаю, ей бы другие слова говорить, там, людям... Это пережитки прошлого. Мы, говорит, сейчас должны напрямую с космосом общаться. А как мы общаемся? И она начинает мне рассказывать, какие у нее учителя, какие гуру, как они ее учат, в какое время выходить на связь с космосом, что там из космоса идет, что и как. Я ей пытаюсь что-то сказать, как-то, знаете, из Слова Божие, что-то вот, ну, показать, преподать, что вот есть Иисус Христос, есть Его жертва, есть жизнь вечная, есть второе пришествие, есть понятие греха. Она даже, как бы, вот, знаете, такая далекая. Это все в прошлом. Сегодня мы общаемся с космосом. Третий эпизод хочу вспомнить, да. Это вообще произошло в Финляндии. Я встретился с человеком, стал общаться с ним. Ну, как раз шла, как бы, евангельская программа такая. Мы приглашали изучать Слово Божие. А он говорит: «А что Слово Божие?» «Слово Божие – это, как бы, это так, относительно». Я говорю: «Ну, это же книга Божия, и все». И он мне говорит: «Вы знаете, — говорит молодой человек, но уже такой же пожилой, — он говорит, что вот посмотрите на гору. Вершина одна, а тропинок к ней много. Что вы это слово? Тут и ведические книги, тут вот это учение, тут индуизм, тут еще, что хотите. Это все тропинки, вершина одна. Мы придем на одну вершину». Я вот когда слушаю этих людей, вы знаете, я вот как бы вот думаю о том, что очень четко и верно Слово Божие нам говорит, что много, вот чем дальше, тем больше вот этих будет обольщений. Это мы с вами затронули такие крайние проявления, скажем, извне христианства, да? Но давайте коснемся христианства. Знаете, когда я начинал только вот, ну, служение как молодой пастор, считалось, что в мире где-то в районе было тогда 20 тысяч протестантских течений христианских. Плюс-минус. Сегодня уже считается, что христианских течений более 45 тысяч. Прошло каких-то 35 лет, да? Как быстро, в два раза почти все увеличилось. То есть это все с геометрической прогрессией увеличивается, растет. И мы задаем вопрос: почему? Почему это все происходит? И нам здесь полезно вспомнить самое начало, книгу «Бытие», 3 главу. Когда очень четко было понятно. Вот все очень было банально, просто и понятно. Вот дерево познания добра и зла, да? Вот дерево жизни, вот он Господь Бог, и вот обольщения, которые могут быть. И Господь же предупредил: не ешь с этого дерева, не нужно, да? Что происходит в 3 главе? Мы видим, что враг создает первое вот это обольстительное учение, лжеучение.

0: Он приходит к Еве и говорит: да нет, на самом деле не совсем так, вы не умрете, вот это все хорошо, глаза у вас откроются. И давайте посмотрим на Еву. Открылись у нее глаза? Третья глава Бытия говорит, открылись. Написано, открылись они у них глаза и увидели они, что наги. Умерли они в тот день? Не умерли. То есть вот враг смешивает истину с ложью, он никогда не дает только одну ложь. Он обязательно микс такой готовит, коктейль, где была бы и истина, и ложь. И чтобы люди могли обольщаться этим, могли это принимать. Вот об этом апостол Павел предупреждает.
1: Ну, то есть, в общем-то, можно вот под это определение отступления от веры отнести, ну, очень-очень разные учения или, ну, какие-то, может быть, понимания даже в рамках христианства, но которые не сходятся с истиной. Ведь вот апостол Павел, он писал Тимофею в то время, когда Нового Завета еще не было. Ну, был только Ветхий. Сейчас мы имеем и Ветхий Завет, и Новый, и можем все это читать. И вот в те времена, во времена апостола Павла, может быть, было очень много людей, очень много вопросов у людей, которые только начали, так скажем, посещать раннюю церковь христианскую. Конечно, надо было дать наставление. Но вот что я думаю еще, Иван Ильич, вот он здесь конкретно ведь пишет, прямо апостол Павел, что эти люди, лицемеры, обольстители, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот он же не в общем пишет, а прям даже конкретно называет, что да, не так. Вот он что имеет в виду?
0: Ну, вы знаете, это было в истории христианства, это много раз повторялось, повторяется, как я уже говорил, что вот эти лжеучения, вот эти все обольстительные какие-то идеи, они не просто несут какую-то умозрительную такую истину, в кавычках, да? Они несут какие-то правила, какие-то запреты, какие-то постановления. То есть имитируют, ну, собственно, имитируют то, что Бог делал, да? То же Господь, когда дал учение человеку, он тоже говорил о том, что добро, что зло, что нужно, что нельзя. И вот враг, он как бы подделывая вот это все, подтачивая, подводя как бы эту подделку под истину Божью, он, конечно, в ней пытается изобразить какие-то запреты, ну, что-то, что-то запрещать. Что запрещалось много раз, да, в истории христианства, в истории ложных религий? Да, это то, что естественно. А что естественно? Это брак и это питание, да? То есть, ну, вот самые естественные вещи делались, потому что они вот лежат на поверхности, их как-то либо обойти нужно, или как-то с ними... И знаете, есть такое высказывание, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, да? И вот, вот тут, наверное, тоже враг использует такое правило. Но Бог же дал Адаму Еву. Бог же сам сказал, нехорошо быть человеку одному. Господь же сам сказал, плодитесь и размножайтесь, да? И вдруг вот чудовищное вот это вот такое открытое противление этому, что нет. Да, кто-то скажет, но разве не пишет апостол Павел в своих посланиях, в том числе Коринфской церкви, что как бы выдающий замуж девицу хорошо делает, не выдающий делает еще лучше.
1: Да, кстати, хочу, чтобы вы, как и я, оставались безбрачными. Да.
0: Пишет, пишет.
1: Да-да.
0: Причем в этих посланиях он пишет, впрочем, я говорю, а не Господь. Он очень четко пишет, что где он говорит, где Господь. И он пишет, что это не запрет вступающим в брак. Воздерживаться от брака. Это не в качестве запрета. Он пишет о служении, он пишет о посвящении, и он говорит о том, как это может лучше получиться. То есть у семейному человеку сложнее будет, потому что семья, круг обязанностей. Но тут же он четко пишет в этом же послании Коринфской церкви. Он говорит, но если кто будет разжигаться похотью или еще что-то, да, то во избежание блуда каждая жена имеет мужа, каждый муж имеет жену. Очень четко. То есть вот где Господь эти темы затрагивает в Священном Писании, да, он как бы показывает, что это не полный тотальный запрет. Это он разграничивает, что если вы хотите глубже и более посвященно служить, да, такая опция, скажем так, есть. Но нужно быть к ней готовым. Не всем это дано. Также о питании. Посмотрите, когда Господь говорит о питании в Слове Божьем, да, он четко различает на чистую и нечистую пищу. Здесь чистая пища, она конкретно проговорена в Левит, в 11 главе, в Второзаконии, также книга 14 глава, нам все это рассказывает.

0: показывает, четко написано, есть питание хорошее, есть нехорошее. Послание к римлянам апостол Павел затрагивает эту тему уже в новозаветней церкви, потому что появлялись люди, которые выступали против идоложертвенного. Ну, что такое идоложертвенно? Это, знаете, на рынках продавалось мясо, которое было посвящено идолам, и жрецы потом через подельников, через посредников переправляли мясо на рынок, оно стоило дешевле, оно не было плохим, но было посвящено идолам. И вот христиане некоторые стали теперь перед такой дилеммой. Мясо, которое было чистых животных, которые по Библии разрешены, но это мясо было посвящено идолам. Угу. Его можно есть или нет?
1: Да.
0: И вот много других было нюансов, которые в это время, с которыми столкнулась Новозаветная Церковь. Но вот здесь же, смотрите, когда говорит апостол Павел, мы этот текст уже прочитали, когда он говорит о Писании, он говорит, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. 5 стих.
1: Да.
0: Когда апостол Павел говорит о питании, говорит о воздержании от какой-то пищи, он четко указывает на ориентир, что первое, питание, которое мы можем расценить пригодным и нужным, оно должно освящаться Словом Божиим. Что значит? А мы уже вспомнили и книгу Левит, и книгу Второзакония, другие места. И Господь четко пишет, какое питание полезно, какое не полезно, мясо полезно, не питание, какая лучшая пища, да, должно освящаться Словом Божиим и молитвою. Вот Господь через апостола Павла к Тимофею как бы наставляет и говорит, если кто-то тебе вот так огульно будет что-то запрещать или через тебя на других, вот это нельзя, в брак нельзя вступать. Есть же Слово Божие, которое очень четко отвечает на эти вопросы.
1: Можно ли идоложертвенное это в итоге есть? Павел позволяет, потому что у него же есть еще места в его посланиях, где он с оговорочкой там.
0: Да. Вы знаете, вот что касается апостола Павла, вообще апостол Павел был очень деликатным человеком. Да, у него есть в посланиях, скажем, места, где он может конкретно очень выразиться, и в оригинале это особенно видно греческого текста, но будучи образованным, ученым человеком, опытным человеком. Апостол Павел, он всегда пытается показать следующий стиль. Он вначале говорит о том, что вообще есть, какие есть моменты в заблуждении, еще что-то. Он показывает и отвечает на вопрос, как Слово Божие реагирует на все эти моменты. Но апостол Павел никогда не делает, собственно, как и Господь в Слове Божьем, выбор за человека. И помните, как он пишет, что если брат мой будет притыкаться, я не буду есть мясо вовек, если кто-то там притыкается. Да, в другом месте он скажет, все, что на торгу, ешьте без исследования. Как раз-таки о той чистой пище, которая попала на рынок, откуда оно попало, а было ли оно на идолском жертвеннике или еще где-то, да, но чистое мясо, которое предусмотрено Словом Божьим. Но апостол Павел всегда говорит о том, что не надо вместо человека принимать решение. И это очень верно. Потому что если кто-то купил это идоложертвенное, что-то из него сделал и ест с удовольствием, а другой будет есть и мучиться в совести своей, то все, что не по вере, апостол Павел напишет, грех. То есть раз ты вот ешь и мучаешься.
1: То есть если совесть зачем? Тебя твоя обличает, ты потом себе не находишь места и жалеешь, лучше и не ешь.
0: Да.
1: А так можно, да?
0: Вот это зрелая позиция. Зрелая позиция апостола Павла. И я думаю, что это правильно. Когда мы общаемся с людьми, мы можем показать, как говорит Слово Божие. Мы говорим, что Слово Божие вот это разрешает, от этого предостерегает воздержаться. Но при этом выбор должен остаться за человеком. Вот у нас, знаете, вот был такой опыт, я только начинал служение как пастор, и у нас у одной сестрички, ее дочь ожидала ребенка. Это был уже второй ребенок в семье, она была замужем, и это была очень сложная беременность. И сложная ситуация была в том, что рожать ей нельзя было по показаниям, а кесарево сечение, вот это операбельное вмешательство, операбельная, как бы тоже было невозможно, потому что сосуды проходили в ней так, в общем, очень сложные там, что невозможно было без угрозы для жизни сделать эту операцию. И начиная на начальной стадии, ей там консилиумы врачей собирались, и они все ей сказали, вам нужно делать аборт. То есть если вы хотите себя сохранить для семьи, себя сохранить как мать для

0: своего первого ребенка, вам нужно отказаться от идеи рожать второго ребенка. Uh-huh. Это в любом случае как бы закончится uh-huh. очень печально. И, естественно, был вопрос, что делать, uh-huh. идти на это или нет. И вот мы читали с этой семьей Слово Божие, смотрели многие места, говорили о заповеди «Не убей», но мы сказали, наша церковь говорит о том, к чему призывает Господь, но выбор вы должны сделать сами. Uh-huh. Мы будем с вами молиться, и мы будем просить силы, чтобы и видение для вас от Бога, чтобы Он помог вам сделать правильно. Вот так говорит Господь, вот к этому Он приглашает, но вы должны сделать выбор. И знаете, вот эта женщина, она приняла решение идти до конца. Uh-huh. И было кесарево сечение, и хирург какой-то опытный там вообще uh-huh. не решались. Он сказал, что скальпель прошел прямо рядышком. То есть вот, ну вот с артерией прямо там сложно все было, и все получилось. И тот ребеночек уже давно взрослая женщина, и у нее свои детки, да. Но опять-таки я хочу сказать, что в истинном, вот истинное учение, понимаете, вот мы заходим еще на одну тему. Uh-huh. Мы читаем во втором послании Коринфской церкви, в третьей главе, следующие слова, 18, где Дух Господень, там свобода. То есть Господь скажет тебе, как правильно. Господь покажет. Господь тебя призовет. Но ты должен будешь сам принимать решение. В отличие от всего этого, те обольстители, о которых пишет апостол Павел, они запрещают. Uh-huh. Они что-то решают за человека. Они несут какое-то учение, которое совершенно не согласуется со Словом Божьим.
1: Uh-huh. Но я почему-то сейчас вспомнила о том, что то говорил Иисус еще книжникам и фарисеям, что они возлагают на своих собратьев неудобоносимые бремена. Хотя это были учителя закона, они в совершенстве знали богословие, они действительно могли научить истине, наверное, но все-таки, истина была, но все-таки была еще очень большая часть тех якобы истин, которые надо соблюдать, было, по их мнению, но это было вообще не нужно и не обязательно.
0: Да.
1: И вот, наверное, наличие огромного количества запретов, каких-то догм, оно часто от нас загораживает самого Христа. Вот эту чистоту учения. Мы уже обращаем внимание, условно говоря, на номера машин, вот, вместо того, чтобы обращать внимание на Бога.
0: Да. Знаете, очень правильно было замечено, потому что есть две главные вещи, которые хотел бы преследовать враг, создавая все новые и новые лжеучения. Первое – это отвлечь людей от Христа. И второе – отвлечь от Слова Божьего. Потому что Слово Божие – это… Ну, Христос – это воплощение Слова Божьего. Восстание на небе сатаны началось именно с этого. Он позаведовал Христу. Поэтому все его попытки – это как бы уничтожить авторитет Иисуса Христа. И вот сколько я общался с людьми, причем других религиозных течений, я замечаю эту тенденцию. Везде прослеживается вот этот почерк. Библия – это не совсем та книга, которой как бы можно доверять. Первое, о чем они говорят. Второе – Христос, да, это хорошая личность, но он пророк, он просто человек. Uh-huh. Недавно, буквально 2 недели назад, беседовал еще с одним человеком. У него своя теория, он говорит, на кресте умер не Христос. Uh-huh. Умер один из его учеников, uh-huh. который был на него похож. И я вот прослеживаю вот этот почерк. И во многих местах Писания мы это с вами увидим. Как и читали во втором послании к Фессалоникийской церкви. Апогей, да, или кульминация вот этого обмана будет в следующем. Когда будет второе пришествие Иисуса Христа, дьявол сделает все перед этим, чтобы сымитировать второе пришествие Иисуса Христа, для того, чтобы люди подумали, что пришел Христос, а это будет явление сатаны, и чтобы они поклонились не Христу, а сатане. Но это отдельная тема, угу. которая, наверное, больше касается второго пришествия Иисуса Христа. Угу.
1: Итак, мы должны внимательно все-таки читать Слово Божие, чтобы понимать истину. Ну и молиться, конечно, чтобы Бог нас уберег от обольщений. Итак, Иван Ильич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Святого апостола Петра обычно визуализируют и представляют себе держащего ключи от ворот рая или от Царства Божьего. И в своем соборном послании Петр пишет такие слова, что «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть у Петра есть какой-то рецепт, какой-то секрет, как нам наверняка гарантированно попасть в Царство Божие. Сегодня для того, чтобы этот секрет поглубже раскрыть, я предлагаю вам вместе со мной открыть Священное Писание на втором послании апостола Петра. И здесь в первой главе 10-11 текстов будут говорить как раз об этом, раскрывая весь этот секрет. Итак, начнем читать. Первая глава с первого текста. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ну, классическое для Петра вступление. «Раб и апостол Иисуса Христа». И кому он пишет? «Принявшим драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя». То есть верующим. Апостол Петр верующим. «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Еще одно, вторая часть этого вступления. Он хотел бы, чтобы умножилась благодать, но не просто, чтобы умножилась благодать, но чтобы эта благодать умножилась в познании. Очень интересное выражение здесь Петр использует. «В познании Бога и Христа, чтобы умножилась благодать». Вообще, что такое благодать? Лишний раз, может быть, стоит вспомнить для себя определение. И Священное Писание дает нам это определение, что благодать – это некий Божий дар спасения, что спасение – это не от нас, это Божий дар, это благодать, это что-то, что Бог дает даром, что мы не можем каким-то образом заслужить или заработать, или своими стараниями достичь. Поэтому он и желает нам вот этой благодати, чтобы она умножилась, но не просто умножилась, а в познании Иисуса Христа. Интересно, что здесь апостол Петр явно вспоминает молитву Иисуса. Молитву, которую Иисус молился вместе с учениками непосредственно перед днем, перед той ночью, в которой он был схвачен и на утро был предан Пилату, а к обеду уже был распят. О чем же молился там Иисус? Евангелие от Иоанна, 17 глава. И там в третьем тексте написано так. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И далее Иисус молится и о единстве верующих, и об апостолах, чтобы Господь сохранил их в мире. Но жизнь вечная, он говорит, заключается в познании Господа Бога, Отца и посланного им Иисуса Христа. И Петр здесь, вспоминая это, просит, чтобы умножилась благодать в познании Господа. Запомним эту мысль и пойдем дальше, потому что следующее...

Следующее предложение будет очень длинным, очень непростым. Вот его как раз сейчас будем разбирать. С третьего текста и по седьмой включительно одно предложение. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Длиннющее предложение, и дальше он заключает: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». И дальше заключает, что таким образом мы можем достигнуть вот этого свободного входа в Царствие Божие. Поэтому для того, чтобы разобраться, что же в нас все-таки должно быть и умножаться, нам следует разобрать вот этот длиннющий текст. Тем, кто читает Слово Божие и, может быть, обращал внимание на некоторые не очень привычные нашему слуху и глазу слова, те знают одну претензию, которая у Петра есть к апостолу Павлу. Апостол Петр в другом месте пишет, что у Павла в его посланиях встречается нечто неудобовразумительное. Вот такое неудобовразумительное слово использовал Петр, описывая послание апостола Павла. Но он говорит, что некоторые люди, извращая послание Павла, потом к собственной погибели плохо понимают, о чем говорит, еще и извращают, и на выходе получают совсем не то, что, может быть, хотели бы изначально. Вот так, высказываясь о посланиях Павла, Петр, в общем-то, не увидел бревно в своем глазу. И на выходе мы получаем у Петра одно сложно сочиненное предложение, которое нам придется сейчас разбирать. Ну, я предлагаю вот вызов такой, взять вот эти несколько текстов с 3 по 7, и в этих текстах найти подлежащее, сказуемое, то есть выделить основу предложения и таким образом хотя бы в этом тексте разобраться. Итак, прочтем хотя бы первую половину, и, может быть, здесь найдем. Кто действительно хотел бы для себя этот вызов принять, то откройте Священное Писание. Если есть возможность, сделайте паузу и вникните в этот текст, попробуйте выделить для себя основу этого предложения. Оно лучше будет понятно. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей», и далее по тексту, «добродетель, рассудительность, воздержание и до любви». Для начала мы должны заметить, что это предложение имеет две грамматические основы. Первая где-то в 3-м и 4-м тексте мы ее должны найти. И вторая, начиная с 5-го текста и до конца. И вот вторая бросается в глаза. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей». Итак, «вы покажите». Это вторая половина этого предложения. «Вы покажите». Покажите что? Добродетель, рассудительность, воздержание и далее по тексту. Покажите каким образом? Прилагая к сему все старание. И, собственно, вопрос тогда уже к сему. Это к чему приложить нам нужно старание? Если уж нам в вере показывать весь этот список и рассудительности, добродетели, воздержание, терпение и любовь, то к чему это все показывать? Каким образом это показывать? В каком направлении нам необходимо стараться? И не говорили ли мы, что вот прямо перед этим, что благодать

не за старание дается. Почему же Петр предлагает нам и стараться тоже? Но нам нужно разобраться как раз вот с третьим и четвертым текстом и увидеть, где здесь основа. И здесь все гораздо сложнее получается. Хотя, может быть, те, кто хорошо учился в пятом-шестом классе, вполне себе на раз с этим справится. А мы уже взрослые, наверное, подзабыли, как это подчеркивать одной линией, двумя линиями, волнистыми линиями, пунктирными линиями. И что все это значит, и как все эти обороты даже называются, наверное, многие не помнят. Но нам хотя бы основу. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все потребное для жизни и благочестия даровано. Итак, все даровано. Вот основа первой половины этого длиннющего предложения. Все, что именно все? Все потребное для жизни и благочестия. Что сделано с этим все? Оно нам даровано. Даровано кому? Нам. Даровано от кого или каким образом? Даровано от божественной силы Его, от божественной силы нашего Господа. И еще даровано, как мы можем получить этот дар? Каким образом даровано? Написано, через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, согласно вот третьего текста, разобрав его, получаем, что все, абсолютно все, что нам необходимо для жизни и благочестия, то есть не просто для жизни, а для благочестивой жизни, для жизни настоящего христианина, для жизни настоящего с большой буквы христианина, последователя Иисуса Христа. Все необходимое для этого нам даровано от божественной силы через познание призвавшего нас. Когда стоит вопрос, как же нам действительно получить все необходимое для жизни и благочестия, ответ получается спокойный и естественный и один. Через познание призвавшего нас. Вот уж действительно Петр раскрывает ту самую молитву Иисуса, в которой Иисус молился, говоря, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что же вообще такое это познание? Чуть позже ответим на этот вопрос. У нас еще четвертый текст, который, казалось бы, может, там что-то важное есть, что нам тоже должно помочь. Итак, запоминаем, уже второй раз апостол Петр в этом небольшом отрывке делает ударение на слово «познание». Первый раз мы видим «благодать да умножится в познании Бога и Христа». И второе «все потребное для жизни и благочестия нам даровано от божественной силы через познание призвавшего нас», через познание Господа. А четвертый текст интересно, да? «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Он призывает нас славою и призывает нас благостью. То есть добротой своей. Что есть благость? Это доброта. Итак, Господь призывает нас своей добротой. Он своим характером располагает нас к себе. И таким образом призывает, говоря, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Господь не зовет нас на суд, Господь зовет нас к добрым взаимоотношениям. В Откровении написано «Се стою у двери и стучу, и кто откроет, к тому войду и буду вечерить с ним, и он со мною». То есть Господь хочет войти в наше сердце, в нашу жизнь, и Господь хочет, чтобы мы вместе посидели, чтобы мы вместе преломили хлеб, попили чай, чтобы мы вместе имели дружеское общение, как те люди, которые ходят друг к другу в гости, как те люди, которые действительно друг друга уважают и дружат. Он хотел бы таких взаимоотношений. Итак, Он призывает нас своей добротой, своей благостью. Четвертый текст – которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Которыми это что? Славой и благостью.
славой и благостью

Божьей нам дарованы великие и драгоценные обетования. То есть по милости Божьей, по доброте Божьей Бог дал нам обетование. Священное Писание полно всяких обещаний Божьих, всяких обетований, как верующие называют Божьи обещания. И эти обетования, для чего они? Здесь же сказано, великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть обетования нам даны, чтобы мы, используя эти обетования, через эти обетования становились причастниками божеского естества. Это как? Частью Бога? Это для нас невозможно. Но что Господь хочет сделать через эти обетования? Он как раз и обещает, вот как раньше написано, да, выше написано, обещает дать нам все потребное для жизни и благочестия. Он обещает, что если мы захотим познавать Его, захотим иметь с Ним взаимоотношения, если мы пустим Его в свою жизнь, то Он будет вместе с нами и вечерить, и ужинать, и завтракать. Он будет ходить вместе с нами. Вспоминается еще одна интересная тема из книги «Бытие». Там одна есть самая нечитаемая глава в книге «Бытие». Это пятая глава. Нечитаемая потому, что там такая короткая родословная. Адам родил Сифа, Сиф родил своего сына и так далее, и так далее. И про каждого из них написано. «Жил, родил сынов и дочерей, прожил столько-то лет и умер». Жил, родил и умер. Жил, родил и умер. И про каждого так написано. Вот. И идет такая хронология от Адама до Ноя, и дальше история переходит на потоп. Но из этой истории в пятой главе Бытия выбивается один персонаж. Тоже достаточно известный персонаж из Священного Писания – Енох. Про него не сказано, что он жил. Да, вначале жил, родил сына, а потом написано «и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Что-то особенное произошло с Енохом. Как на фоне того, что все вокруг жил, родил и умер, жил, родил и умер, и, казалось, действительно сбылось то проклятие, которое изначально было сказано «не ешь от всего дерева познание добра и зла», потому что, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь. И вот они все умирают, умирают, умирают, а Енох ходил с Богом и не стало его, потому что Господь взял его к себе. И вот здесь что-то подобное Господь предлагает, чтобы мы через познание Его обогатились всеми обетованиями, которые предлагаются в Священном Писании, обогатились благодатью, которая очищает нас от всякого греха, чтобы мы уже не просто вот жили, гоняясь за всякими жизненными ценностями, но чтобы главная наша ценность состояла в познании нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, во взаимоотношениях с Ним, чтобы, как Енох, мы ходили со Христом ежедневно, вставая с Ним, завтракая с Ним, работая с Ним, отдыхая с Ним, занимаясь с детьми, с семьей с Ним, чтобы все в нашей жизни контролировал Господь. И Господь готов, если мы пригласим Его в свою жизнь, изменить нашу жизнь так, чтобы в ней было все необходимое, не просто для жизни, но для благочестия, чтобы это могло привести нас к спасению. Его благодать могла нас в итоге спасти. Итак, нам дарованы Его добротой, Его славой, Его благостью великие драгоценные обетования, чтобы мы через них стали причастниками божеского естества, чтобы через эти обетования мы могли подружиться с Господом, ходить с Господом, жить с Господом всю свою жизнь. Опять же, стали причастниками божеского естества каким образом? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот еще один оборот, показывающий, что в мире происходит и как нам стать ближе к Господу. Как нам начать вот это вот познание? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Этот мир воистину растлился уже до нельзя. И чем

больше мы живем, чем дальше, тем более растленное, развратное становится это общество. Тем больше этот разврат покоряет умы всего человечества, и тем более нормальным кажется то, что в Священном Писании называется не просто развратом, но чем-то, что Бог считает вообще неприемлемым. Господь предлагает, что мы должны удалиться от этого. Вот эта растлевающая похоть в мире уже господствует. Как удалиться? В той же самой молитве Иисуса он говорит об учениках: «Не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Как, находясь вот в этом мире, возможно сохранить себя от того зла, которое господствует в этом мире? Воистину, без какого-то старания тут уже не обойтись. Невозможно одновременно в этом мире жить и не видеть того, что происходит, и не соприкасаться с тем, что происходит. А соприкасаясь с этой грязью, как остаться чистым? И вот тут-то как раз появляется вот этот текст, 5 в 1 главе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, прилагая к чему все старание?» К тому, что вот в 3 и в 4 тексте нам было представлено. Все потребное для жизни и благочестия Бог нам дарует. Дается нам это и получается нами это через познание призвавшего нас. Познание призвавшего нас происходит, когда мы вот эти драгоценные обетования, Его милостью, Его благостью, дарованные нам, мы через них удаляемся от мира, становимся причастниками божеского естества, когда мы пользуемся этими обетованиями для того, чтобы стать ближе к Господу. В частности, в обетованиях сказано, что Господь не даст нам никакого искушения или испытания сверх наших сил, но во всех испытаниях даст и облегчение, и помощь, чтобы мы могли перенести. Господь говорит, что всякому верующему все в этом мире, что бы в его жизни ни происходило, все содействует ко благу. Что бы ни происходило в нашей жизни, главное задать вопрос не «за что», а «для чего?», «с какой целью?», «что Господь хочет, чтобы произошло доброго в нашей жизни?». И если допустилось в нашей жизни что-то, где боль или страдания, или переживания какие-то, для чего? Потому что, помня, что все содействует ко благу, мне легче переживать и утраты, и проблемы, и какие-то черные полосы в моей жизни. Потому что я знаю, что Господь благ ко мне. И если Он это допустил, значит, у этого есть смысл. И этот смысл приведет меня к еще большим и еще лучшим взаимоотношениям с Господом, к еще лучшему познанию Его воли и Его характера. Может быть, к изменению моего характера. Итак, от божественной силы все потребное для жизни и благочестия нам даровано, а мы через познание нашего Господа, через драгоценное обетование, удаляясь от господствующего в мире греха, должны приложить все старание к тому, что Богом нам даровано, со своей стороны показать в вере. Что в вере мы должны показать? Добродетель. Ну, здесь все логично. Еще апостол Иаков писал, что «покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе, говорит, покажу веру мою из дел моих». Вера и дела идут рука об руку. Невозможно просто верить, как некоторые говорят, «я верю в душе». Иногда так и хочется сказать, может быть, в душе, там, где тебя никто не видит и не слышит. Невозможно так верить. Верить можно только... настоящая вера, она не будет закрыта, она будет видна через тебя. Потому что то, что наполняет тебя, от избытка сердца будут говорить и уста, будут и твои действия, будет и твой характер –

Итак, в этой вере покажите добродетель, чтобы ваши действия, ваши дела были добрыми, благословенными. Но в добродетели покажите рассудительность. Очень интересное и очень важное замечание, потому что не всегда то, что нам кажется добрым делом, на выходе окажется добрым делом. Очень часто, стараясь помочь людям, мы где-то можем по необдуманности совершить, как так называемую, медвежью услугу. Или, как некоторые любят говорить, да, мы можем попытаться догнать и причинить помощь, а на выходе получается не очень красиво и не очень хорошо. Поэтому в любой добродетели надо применить и рассудительность. Когда, в каких случаях, в каком объеме эту добродетель проявлять. А в рассудительности воздержание. Потому что когда ты вдруг рассудил и понимаешь, вот в этом случае твоя помощь будет благословением, а в этом случае твоя помощь может оказаться проклятием. Банально, воспитывая детей, не надо за них делать все, иначе они так и не смогут, ничему не научатся. И где-то надо проявить и воздержание. Воздержание и в добрых делах. Воздержание не только в добродетели, вообще воздержание в нашей вере, воздержание в нашей жизни, воздержание в нашей религии, в нашей повседневной жизни. Это может касаться всех сфер нашей жизни. А в воздержании покажите и терпение. Потому что, когда мы принимаем решение от чего-либо воздерживаться, зная, что то или другое не полезно, искушение не заставит себя ждать. И нам надо будет проявить терпение. А в терпении – благочестие. Вот это то самое такое интереснейшее слово. Что значит благочестие? Все потребное для жизни и благочестие нам даровано. То есть то самое благочестие, которое действительно делает из нас истинных христиан. Оно в терпении будет проявляться. А в благочестии проявится и братолюбие, и любовь. А дальше он пишет, если это в вас есть и умножается, то есть не просто так веру достигли, добродетель достигли, терпение достигли, что там еще по списку, галочки проставили, все отлично, я готов к царствию. Не так это работает. Если это есть и умножается, то есть прилагая к старанию, к изменению нашей жизни, понимая, что этими стараниями спасены мы не будем, но прилагаем для того, чтобы показать живую свою веру и строить эти взаимоотношения с Иисусом, написано, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Опять Петр заключает, что речь идет о познании Спасителя. Именно это познание Господа Иисуса Христа и будет тем, что откроет нам свободный вход в вечное Царствие. Вот здесь как раз уместно, и мы как-то произносили были с вами, спасение происходит, если хотите, по блату, по знакомству с Иисусом. Потому что если мы не знаем Иисуса, то вход в Царствие, извините, будет для нас заказан. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство. Перед этим он говорит, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас познавать Его более и более. Пусть Господь благословит вас умножать в себе все то, что здесь Петр предлагает, дабы в вечном Царстве мы могли встретиться лично и поблагодарить вместе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава. Аминь.

0: надеются на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так апостол Иоанн начинает свое Евангелие. О чем эти загадочные?

0: На эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы сегодня с вами начинаем разбирать Евангелие от Иоанна. У нас сегодня первая глава, и мы читаем с 1 по 18 текст в синодальном переводе. Давайте, наверное, начнем читать, а потом уже пойдем разбираться с тем, что же там было написано.
1: Да, конечно. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Спасибо, Илья, за то, что зачитали. Вот скажите, пожалуйста, так интересно начинается это Евангелие, да? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так интересно звучит, почему вообще начинается не с рождения Иисуса Христа, хотя это было бы логичнее, да? А вообще с какого-то там начала. О каком начале здесь идет речь?
1: Ну, если мы начнем последовательно отвечать на ваши вопросы, то мы видим о том, что Евангелие от Иоанна, оно было написано последней книгой Библии, в принципе, по своей хронологии написания. И когда Иоанн пишет, то, исходя из текста, мы это дальше уже увидим, он не описывает многих вещей, он не объясняет, кто такие 12 учеников, да, он не перечисляет их, он не упоминает, кто такой Пилат и многих других личностей. Он подразумевает, что люди уже знают, кто это такие. И он уже рассказывает своим читателям, как о знакомых для них событиях. И его цель, она не изложить жизнь Иисуса Христа, как это было, к примеру, у Луки, да, но его цель – это передать некое богословие ключевых моментов в жизни Иисуса Христа, связанное с Ним. То есть он отвечает на конкретные нужды, потребности церкви того времени, потому что церковь в то время встречалась с такими неприятностями, как потеря благочестия, ереси в виде гностицизма или же просто даже гонения, которые были на нее. И вот в это непростое время Иоанн передает не жизнеописание Иисуса, а он учит через жизнь Иисуса, то есть людей, которые его слушали, читали. И когда мы говорим о начале было Слово, то здесь как бы используется без определенного артикля начало. Это подразумевает, что это начало от самого начала. То есть еще и земли не было, это то, что человек и вообразить не может.
0: Здорово вы подметили про уникальность Евангелия от Иоанна, да, особенно для зрителя, для нас с вами, для тех, кто живет в 21 веке. Интересно, что не просто, да, идет повествование, а именно научение через жизнь. Да, мы уже очень часто учимся как раз-таки на опыте и примере. Хорошо, вот если мы говорим, да, про то, что вот это вот значит, да, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Как это нам сейчас вообще с вами, ну, можно это понять?
1: Вот. Здесь, знаете, я прошу прощения, я немножко назад вернусь. У нас, получается, Иоанн,

0: в 20 главе, 31 тексте, говорит о цели, в принципе, написания своего Евангелия. Он пишет: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». То есть вот это и есть цель написания Евангелия, которое сам передает Иоанн.
1: То есть это как раз-таки для того, чтобы была живая такая вера.
0: Да, потому что мы видим о том, что Иоанн был последним учеником Иисуса Христа. И когда церковь, то есть новые испеченные люди, христиане, они видят о том, что остался последний из 12 учеников Иисуса Христа, и вроде бы они слышали где-то о том, что Христос должен прийти до того момента, как он умрет, последний ученик. Ну, Иоанн это объясняет в последних главах, что это было неправильное понимание слов, которые Иисус сказал Петру. Но люди жили с этими вопросами, где же Бог и как нам вообще жить дальше, если все свидетели жизни Иисуса, они уже умерли. И то есть, получается, то было поколение уже тех, кто не видел, но только слышал. И они вот как раз-таки подобны нам. Мы не видели жизни Иисуса на земле, но мы слышим. У нас есть слово о нем. Так же, как и они имели слово о нем, также от Иоанна, Луки, Марка, да. И поэтому это Евангелие, оно максимально актуально для нас с вами сегодня, потому что оно показывает нам о том, что мы имеем большую радость, уверовав, услышав о Господе, нежели видя Его чудеса и знамения, которые Он являл на земле.
1: Но даже так здорово, что мы проживаем такие же моменты, как и жили люди тогда. Да? Вы говорили про непростые времена и про актуальность действительно Евангелия от Иоанна и для нас сейчас каждого. Хорошо, благодарю вас за такой развернутый ответ и для понимания, почему нам это сейчас важно. Все-таки, если мы возвращаемся в начало наших стихов, можно ли как-то обозначить, это был какой-то символ вот этих слов, да, вот именно почему словом, да, а не образом Иоанн называет Иисуса? Вот можно ли как-то это обозначить?
0: Но здесь, знаете, есть две позиции. Одна придерживается такого мнения, что слово – это выражение Бога. Ну, то есть мы знаем о том, что Иисус пришел явить Отца. И как слово выражает идею, так и Иисус выражает самого Господа, Его характер, Его волю. И это есть откровение о Боге, то самое слово. Есть вторая позиция, которая касается того, что Иоанн, он не просто использует вот это вот слово по-гречески «логос», а тем самым он пытается через какие-то сказания, которые были у эллинов, научить их истинам об Иисусе. Мы знаем о том, что уже в те времена Платон, он делил мир на добрый духовный мир и злой материальный мир. И Платон, размышляя о том, как Бог взаимодействует с людьми и являет им себя, он придумал такое божество Логос, которое было посредником между Богом и людьми. И позже уже Гераклит и стоики, они отождествили Логос с Богом-творцом. Ну, не в нашем христианском понимании, в своем греческом, но это был то божество-посредник, которое участвовало как-то в творении. И Иоанн, он идет дальше. Он пытается на их образах, на их примерах показать о том, что ну, он им открывает Евангелие о Боге-творце, о настоящем живом Боге через те образы и о том, что он пришел в мир, чтобы спасти погибающих. То есть он дает новое осмысление их верованием. Если мы посмотрим, ну, для примера более такого простого понимания, если вы читали Клайв Льюис «Хроники Нарнии», там есть «Последняя битва» книга называется. Она не экранизирована, это именно книга. И там используется также выдуманная история, так как и мы, христиане, относимся, допустим, к логосу греков. Для нас это выдуманная история какая-то. И здесь, в этом рассказе, также выдуманная история. И когда вы ее читали, вы могли проникнуться той историей, как обезьяна Хитр, ну, это ее имя такое, она обманывала ослика, которого звали Недотёпа, и она им пользовалась, а ослик считал

0: ее своим другом и как-то пытался все время помочь. И эта обезьяна очень многих обманула, якобы она является, не она, а тот ослик якобы является Асланом, она его наряжала, все. И то, что вот он пришел, сейчас будет новый порядок, все будет хорошо, его нужно слушаться. И многие уже встали на сторону этой обезьяны. Но когда приходит настоящий Аслан, то он, естественно, разоблачает эту обезьяну с осликом. И когда мы читаем всю эту историю, то мы видим о том, что под Асланом, этим львом, понимается именно Иисус. Под обезьяной понимается именно дьявол, который всех обольщает, обманывает, втирается в доверие. И для нас это такие образы, которые сопоставимы. И вот примерно то же самое делает Иоанн, когда он пытается использовать вот это знакомое для всех слово, чтобы донести Евангелие и до тех слоев общества. Потому что, как мы увидим дальше, Иоанн, в принципе, пишет не иудеям. Потому что, к примеру, он всегда добавляет такие примечания, как «Пасха – иудейская», «Праздник – иудейский». Ну, то есть, а для чего это пояснять, если ты пишешь иудеям? Естественно, он пишет не иудеям.
1: Илья Александрович, вот такой вопрос, если мы идем, снова возвращаясь к текстам, да, разбирая очень важные моменты для нас сейчас, потому что многие из нас, читая Писание, да, даже Евангелие, где много описывается вроде бы понятных моментов, но какие-то слова могут быть нам, может быть, как-то неизвестны. Поэтому, возвращаясь тоже к такому интересному утверждению, которое вы зачитали, да, в тексте, «все через него начало быть», это в контексте чего было написано, да, все через него начало быть. Это, опять же, жизнь или что здесь имеется в виду? Как бы вы вот этот момент расшифровали?
0: Ну, видите, опять же, когда Иоанн пишет о слове, то есть на этих текстах мы еще не знаем, что есть слово. Мы об этом узнаем только с 14 текста, когда сказано о том, что оно стало плотью и обитало с нами. А до сих пор мы не знаем, что это, кто это. И Иоанн показывает о том, что слово – это то, что было Богом, это то, что было всегда с Богом в тесной коммуникации. То есть, с одной стороны, по сущности Бог, но при этом не отдельное божество, а именно совокупность. Ну, то есть, как мы в христианстве говорим, один Бог, но три личности, да, три единства. И вот Иоанн как раз-таки здесь это раскрывает в таких непростых фразах. И когда он говорит, все через него начало быть, то он подразумевает, в принципе, все, что начало быть. Он, то есть, как мы сказали, в начале у него нет определенного артикля начала.
1: Да, то есть, это если, как бесконечность.
0: Да, то есть, если в бытие есть конкретное понимание начала, то есть начало мира, да, тут прямая аллюзия, такая отсылка, то здесь он говорит о том, что в принципе начало существовать быть, и вот это слово всегда было активным. И то есть, если мы переносим это опять же к нам, какие уроки мы для себя можем делать, то мы порой мне приходится слышать от людей о том, что вот есть Ветхий Завет, и там есть Бог, который злой. А да. Есть Новый Завет. Вот Иисус пришел, Он такой добрый, и все хорошо. И очень часто мыслится, в принципе, деятельность Иисуса Христа от Его воплощения, когда Он стал плотью. Да? Но оно не мыслится тем, что Он был всегда. А Иоанн говорит о том, что Иисус был всегда активной личностью. Он через него все начало быть, и он был активен. И он говорит о том, что не существует Бога, который злой, а Иисус вот добрый. Он говорит, Иисус пришел явить Отца. То есть, если вы неправильно поняли характер Отца, возникает вопрос к тому, как вы изучали, в принципе, Ветхий Завет и Священное Писание. Да? Потому что Господь очень милостив в Ветхом Завете. Порой мы на чем-то второстепенном фокусируемся и не замечаем всей той любви, того смирения Божьего, долготерпения, милости, которую Он проявляет. А весь Ветхий Завет показывает, как Господь, наоборот, идет за человеком, который от него отворачивается. И вот как раз-таки Иоанн это и подчеркивает о том, что Иисус, Он всегда был активной личностью. О том, что Иисус пришел подчеркнуть именно Бога Отца, и Он хочет, чтобы вы правильно увидели Его характер, а не извратили в связи там, с какими-то человеческими домыслами, еще чем-либо.
1: И вот здесь вот хотелось бы еще вот уточнить.

0: Также мы читаем дальше про то, что и он был светом. Угу. Вот почему, да, вот этот свет, я так понимаю, что это весть, да, которая дана каждому человеку, да. Но вот здесь вот такой вопрос еще сразу второй задам. А почему очень многие люди не видят вообще этого света?
1: Угу. Спасибо. Смотрите, если мы с вами говорим, то здесь сначала сказано «он был жизнь», а потом «свет». Да. То есть это два термина, они идут в совокупности, их особо разделять не стоит. И мы понимаем, почему Иисус назван жизнью, потому что любой человек только в нем может обрести жизнь. Как он был началом жизни, так и после грехопадения человека, когда человек был разделен с Богом, именно через Иисуса Христа мы можем получить вновь эту жизнь. И когда Иоанн говорит о свете, которым является для нас Христос, это можно сравнить со светом для растений. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что растение не способно жить без света.
0: Да.
1: И вот каким благословением является для растения вот этот свет, таким же благословением для каждого из нас является Иисус Христос. Каждый лучик, он заставляет нас пробиваться сквозь какие-то заросли греха и идти от смерти к жизни. То есть вот, и, ну, это самое простое, наверное, объяснение, чтобы глубоко не уходить во всю эту теологию света. Но это очень четко показывает его смысл.
0: То есть вот жизнь, свет. А почему очень многим людям как бы это не видно? Мы же в нем, вот как вы сказали, мы так в нем нуждаемся. Да? Бог нас сотворил. Да, потом мы приходим ко Христу, наверное, когда задаемся какими-то вопросами, да, когда, ну, у многих же в жизни возникает, а в чем смысл жизни, да, у людей. И когда мы обращаемся к Богу, мы к Нему приходим. Но почему очень часто такое бывает, что люди не видят вот этого света? С чем? Может быть, есть у вас какие-то предположения или, может быть, есть какой-то такой ответ?
1: Ну, как говорит само Евангелие, то люди не видят этого света из-за огрубевшего сердца. То есть, как в Евангелии цитируется о том, что ушами слышат, но не понимают, да? Глазами видят, но...
0: Не видят.
1: Да, не видят. Вот. То и здесь, вероятно, тот же момент. Потому что если мы с вами посмотрим, то, в принципе, здесь вот у нас дальше... По тексту говорится о том, что пришел к своим, и свои его не приняли. И а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. То есть мы видим о том, что здесь вот это слово «власть», оно подразумевает не какую-то силу, оно подразумевает право, право выбора, которое Иисус дает каждому человеку, стать ему чадом Божьим или не стать. И то есть мы видим о том, что люди делятся на тех, кто делает выбор в пользу Иисуса, и тех, кто делает выбор в пользу своих человеческих измышлений, каких-то стереотипов о том, каким должен быть Мессия, о том, что он должен делать, каким должна быть вера, какие должны быть законы. И вот, вот эта тема, на самом деле, знаете, она будет полностью раскрываться при нашем изучении Евангелия дальше. Потому что пролог, он как некоторое содержание всего того, что будет дальше. И вот более полный развернутый ответ, почему люди порою не видят Иисуса, почему они не замечают его действия в своей жизни, мы как раз-таки и раскроем, изучая это Евангелие с вами вместе дальше.
0: Илья Александрович, хотела у вас уточнить. Вот вы уже упоминали сегодня 14 текст и говорили, что здесь, в 14 тексте, мы начинаем понимать, что же такое вначале было слово, да?
1: Да.
0: Что вот стало плоть и обитало с нами. Это же про это, да, говорится? Про, здесь как раз-таки про то, что это Иисус.
1: Да. То есть мы как раз-таки и понимаем, что речь идет об Иисусе Христе именно отсюда. И мы с вами ранее читаем о том, что это у нас... Вот как раз-таки текст 8-9, даже 7-го. «Он пришел для свидетельства», даже 6-го. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свет был истинный, который просвещает всякого человека». И мы понимаем, что...

0: то это идет о слове речь, и мы знаем, о ком именно свидетельствовал Иоанн Креститель, уже исходя из других Евангелий, да, как бы. Ну и в принципе, последующая в этой главе история уже будет отражать нам, о ком свидетельствовал Иоанн Креститель. И здесь вот как раз-таки 14 текст нам интересен тем, что если мы с вами сравним его с первым и вторым текстом, то мы увидим некоторую такую закономерность. Если в первых текстах слово было вечным, то здесь оно становится временным. Если в первых текстах оно было, то здесь оно стало. Если в первых текстах оно с Богом, здесь оно уже с нами. И если оно в первых текстах было Богом, то здесь оно стало плотью. То есть Иоанн показывает, вот кем он был и кем он стал, чтобы ты и я имели спасение. Ну, и об этом вот как раз-таки дальше, да, и говорит. И Павел, как пишет в послании к евреям о том, что «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он говорит, у нас уникальный первосвященник и ходатай. Его уникальность в том, что он спустился с уровня Бога до уровня человека, прожил, так скажем, в нашей шкуре эту жизнь. Он также был искушаем, но не согрешил. И вот, вот это 14 текст как раз-таки это все и отражает нам.
1: Спасибо.
0: Ну и когда сказано, что «и обитала среди нас», то здесь идет отсылка к скинии. Когда Бог указал построить скинию среди народа израильского, чтобы обитать посреди них. И мы видим, что Бог также в Иисусе Христе приходит, чтобы обитать посреди нас, и причем еще в более близком контакте, чем это было в скинии.
1: Вот здесь вот такой интересный момент. А почему вообще он приходит? Что значит вообще вот «он был среди нас»? То есть вот он принимает образ человека, и для чего он это делает?
0: Ну, как мы уже сказали, он пришел, чтобы явить Отца, чтобы показать его характер, его любовь. И как мы читаем, если здесь вот дальше в текстах, да, у нас тексты, сейчас я скажу, 17 текст говорит, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». И еще чуть раньше говорится о полноте благодати, благодать за благодатью. То есть если до этого народ израильский имел благодать и благословение через скинию, через служение в ней, то сейчас пришло нечто большее, чем вы имели, а это он обращается и к иудеям в том числе, да, и эта благодать и истина теперь доступны через Христа еще в большей мере, который сейчас явился к нам. И таким образом здесь для нас есть еще один урок. Мы можем, подобно иудеям, привыкнуть к чему-то, что нам давало благословение всю жизнь, да, и когда придет истинный Бог, или когда от Него придет к нам Его повеление что-то изменить в своей жизни, мы можем отказаться от пути следования за Ним, потому что мы к чему-то привыкли. И поэтому здесь нас Иоанн учит, чтобы мы не цеплялись за что-то старое, но мы всегда были готовы услышать Бога, что Он нам говорит, и отозваться на это. Потому что, как мы дальше увидим, Иисус будет призывать, показывать все преимущества следования за Ним, но народ будет его отвергать и считать безумным. Вот.
1: Вот здесь хотела бы уточнить, почему это важно? Почему нам важно именно как раз-таки не отвергать Христа?
0: Знаете, вот Иоанн это очень хорошо показывает. Структура этого пролога, она показывает, что, ну, не вдаваясь во все тонкости, она показывает, что основными текстами всего пролога, этих 18 текстов, ключевой мыслью являются 12 и 13 тексты, где сказано «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть здесь основная мысль о том, что Христос пришел на эту землю, чтобы восстановить отношения между нами и Богом, чтобы восстановить эти отношения и дать нам возможность иметь спасение и жизнь в Нем. И здесь есть два важных ключевых момента, которые связаны с начальным моментом, то есть когда человек становится чадом Божьим, когда он вступает в завет с Господом, да, то есть простым языком.

0: крещение принимает. Угу. И второй момент о том, что не однажды нужно принять это решение и спасен навсегда, а человек должен всегда находиться во взаимоотношениях с Господом и иметь постоянную веру. Да? То есть как человек должен продолжать верить, пребывать во Христе и сохранять свой статус чада Божьего. И поэтому мы видим, что здесь нет вот этой идеи «однажды спасен, всегда спасен». И также мы должны понимать одну очень важную вещь о том, что знание Божьих благословений, обетований, оно не делает нас наследниками Божьих обетований. Наследниками Божьих обетований нас делает родство с Ним, усыновление им нас, то есть заключение с Ним завета, когда мы вступаем с Ним в эти родственные отношения. И поэтому здесь для каждого из нас, как я это вижу, является очень важной та мысль, которую доносит для нас Иоанн, это в том, что вечный Бог, Творец всей нашей земли, Он нисходит до нас, до грешных людей, до нашей природы грешной. Он окунается во всю эту грязь греха, берет этот весь грех на себя ради того, чтобы я, вы и все, кто нас слушают, имели возможность жизни, чтобы каждый из нас с вами сделал этот выбор.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие понятные и развернутые ответы. Пролог Евангелиста Иоанна – это не просто дань литературному канону. Это путь Бога от вечности к сердцу каждого человека. Бог – недалекий созерцатель. Он ради нас сошел с небес, чтобы вернуть свет жизни каждому, кто хочет его принять.

0: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
3: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
5: И Бог простил жителей Ниневии?
3: Бог добрый, Он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
4: Ура! Я знаю, что Бог добрый, Он любит прощать.
3: Бог добрый, Он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
1: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
4: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
1: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
3: Но ведь Бог добрый, Он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
5: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул,
3: он увидел сон?
4: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
2: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
1: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
4: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
1: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
2: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
4: Иона спас так много людей?
0: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
1: Помните, что означает имя Иона?
3: Голубь.
4: Голубь.
1: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
0: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго, до новых встреч!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем, ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть поможет.

0: забыли с ребятами поздороваться.
1: Точно! Привет, ребята!
0: Привет! Меня зовут Аня, а это мой друг Вань. Я решила сегодня пойти с ним на рыбалку. Мне понравилось.
1: Еще бы!
0: А вообще, я люблю сочинять песенки, мастерить что-нибудь необычное и играть.
1: Ребята, я больше всех люблю кататься на велике, ловить рыбу и делать сюрпризы. Клюет, клюет, смотри, давай. Поднимай, поднимай.

0: Привет, ребята! Меня зовут Надя. Думаю, с моими друзьями вы уже познакомились. Нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже стали нашими друзьями. Кстати, ребята, у нас есть еще один очень необычный друг. Но с ним мы познакомимся чуть позже. Да, ребят, а вы не знаете, где мои друзья Аня и Ваня? По-моему, это они. Привет, Аня, заходи. А где Ваня?
1: Он сейчас придет, он шину чинит.
0: Шину чинит, а что случилось?
2: Мы поехали на рыбалку. Вот так, вот так.
0: Пойдем ему поможем велосипед чинить.
1: Пойдем.
0: А заодно сделаем ему сюрприз.
1: Какой сюрприз?
0: Сейчас покажу. Я для вас кое-что приготовила. Смотри. Ну как? Банановое эскимо. Держи, это тебе. А это... Да, это мы Ваню возьмем. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
3: Да подевался этот клей.
0: Вань, привет!
3: Привет, Надь!
0: Как у тебя ремонт?
3: Ты велосипед починил?
1: Никак не починю, клей ищу! Давай тут посмотрим!
0: Ваня, ты зачем все разбрасываешь?
1: А кому нужен этот хлам? Из-за него не могу клей найти!
3: А мне нравится, очень даже симпатичная.
0: Мне тоже нравится, Аня, в хорошей куколке.
1: Нос, как у Буратино!
4: Поосторожнее можно, а то тебя б так кулаком по носу. Посмотрел бы я, как ты был.
3: Извини, пожалуйста, я не знал, что ты живой.
0: Простите, а вы кто?
4: А вы меня не знаете, я этот, ну, который любит много думать. Ну, как его? Ну, этот, ну... А, вспомнил! Смекай меня зовут.
3: Смекай? Необычное имя.
0: А я Надя, а это мои друзья Аня
3: и Ваня.
4: А это, между прочим, мои друзья, вот. И когда ты их Ване на пол бросал, им тоже неприятно было. Вот.
3: А мы что, тоже живые?
4: Ха, а ты как думал? Вот это серый хвостик. А это большая.

0: лапа. Здравствуй, большая лапа. А это мышонок Пискун. Я его люблю. Вот.
1: Как же они живые, если они даже разговаривать не умеют?
0: А это они не умеют разговаривать с теми, кто их на пол бросает и кто их обижает. А со мной они, кстати, очень хорошо разговаривают. Правда, Пискун?
1: Смекай, не обижайся. Мы не хотели огорчать тебя и твоих друзей. Наоборот, нам с ними очень хочется познакомиться.
0: Правда?
1: Конечно, да, ребят?
2: Это было бы так здорово!
0: Тогда знакомьтесь!

0: И стало ясно, что готовить им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Ну как, понравилась вам песенка?
2: Да,
3: да, хорошая история.
1: Да, мой сундук еще и не такие знает. Он мне и моим друзьям самые разные смекайки и песенки показывает. Вот, одну вы уже видели.
4: Да, я не хочу с такими друзьями водиться.
1: К сожалению, они все думали только о себе. Вот так.
5: Ребят, а ведь они просто-напросто не знали золотого правила.
1: Какое?
5: Золотое.
1: Оно что, из золота сделано?
6: Нет, просто если оно всегда с тобой, то оно никогда тебя не подведет.
1: Вот это да! Я хочу такое правило! А где оно лежит, а?
5: Оно записано, смекай, в одной замечательной, очень мудрой книге, Библии, которую написал наш самый лучший друг, Бог. Помните, ребята, именно про этого друга я вам и говорила.
1: В Библии, да?
5: Да.
1: Смекай, ой, а в моем сундуке такой книги нет.
5: Ничего, зато у нас есть, мы ее тебе можем подарить.
1: Мне?
5: Да.
1: Вот это да!
6: Кстати, там кроме золотого правила есть много нужных и полезных советов.
5: Это точно.
1: Вот здорово!

0: На, это тебе.
1: Ух ты, вот это да, это мне.
2: Да, смекай.
1: А где оно? Ну, правило-то.
2: Смекай, давай помогу тебе найти.
1: А, на. Так, так.
2: Так, смотрите.
1: Так.
2: Вот где? Оно.
1: Ага.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: Так мы просто о других должны думать.
2: Конечно, смекай.
1: Вот только теперь бы не забыть это правило-то.
0: Я знаю, надо переписать красиво и в рамочку повесить, чтобы не забыть.
2: Хороший
1: ты. Правильно, правильно. Ой.
2: Что, смекай?
1: Так я же не умею писать красиво, вот в чем дело.
2: А может быть, попросить наших друзей помочь?
1: Друзей?
2: Да.
1: А-а-а! Правда!

0: Да. Ребята, вы ведь теперь все мои друзья. Пожалуйста, напишите мне это золотое правило, чтобы я не забыл, а? И пришлите мне, а я вам каждому пришлю какой-нибудь сюрприз из моего сундука.
1: А какой, Смекай?
0: Ну, например, вот такие вот открыточки.
2: Какие красивые.
0: Вот,
3: а я смотрите, такую открыточку хочу.
0: Так напиши правила.
3: А, дай мне, пожалуйста, бумагу и фломастер.
1: Сейчас. Ваня, ты правила запомнил?
3: Ага.
1: Помнишь, хорошо? Наталья, давай, пиши.
2: На, держи.
3: Ой, как я люблю всякие сюрпризы.
1: Кстати, Ваня, мы ведь тебе тоже сюрприз приготовили.
3: Какой?
4: Банановое эскимо!
3: Ты как я люблю банан эскимо! Сейчас я его съем!
1: Вань, а ты тогда будешь похож на тех друзей из песни.
3: Точно, совсем забыл по золотым правилам. На, Смекай, угощайся.
0: Ой, это что? Это мне?
1: Да, Смекай.
0: Ух ты! Ух ты! Вот это да! Ой... Ой, да я как-то не привык один-то. На, Аня, лучше ты. Ой, угощайся.
2: Ой, какое
0: угощайся,
2: аппетитное.
0: Угощайся.
2: Нет, вот. Надя, это ты угощайся.
1: Спасибо, Анютка. Ну, мы его делаем для Вани.
3: Ой, как неудобно.
0: А, придумал, я придумал.
1: А что, Смекай?
0: Я придумал, как нам выйти из этого положения.
1: Как?
0: Так надо нам каждому сделать такое мороженое.
1: Смекай, у нас нет продуктов сейчас.
0: Так как же вы не знаете, что в моем сундуке есть абсолютно все?
2: И бананы.
0: И бананы.
1: И мед.
0: И мед.
3: И орешки.
0: Ну да, смотрите.
1: Здорово.
3: Здорово.
1: Тогда мой руки и за дело.

очищаем бананы. Разрезаем их пополам. Нанизываем на палочки. Мажем медом.

0: Мороженое готово. А теперь это мороженое нужно положить в холодильник на 1 час.
1: Так долго!
2: Ха! Так мой сундук его за 1 минуту заморозит.
0: Неужели правда?
2: Ну да!
0: Ну давай попробуем!
1: Ура!
2: Ну, давайте. Раз, два. Так. Ну что? Раз, два, три.
0: Может, готово?
3: Так. Опа! Готово, ребят. Да. Ну,
1: если бы все знали золотое правило, то бы мы жили все дружно и весело.
2: Ага.
0: И свинину бы не прокалывали, да, Вань?
1: Почему?
4: Потому что...
1: А я знаю, надо стрелять тебя, чтобы другой не наехал и шину не проколол.
0: Точно. Пойдем, Вань, мы тебе поможем.
1: Пошли.
2: Да. А я тебе в это время починю твой велосипед. Ну?
1: Как хорошо, что у тебя есть такие друзья, которые знают золотое правило.
0: Это правда, хорошо. Ведь не зря в Библии оно написано. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
1: Ребят, когда я не знал золотое правило, что в такие истории попадал, сейчас я вам одну историю расскажу.

детка, подарок хоть куда. Из палок и из веток получится она. Для мамы я устрою сюрпризище большой. Вот колышек в заборе подходит мне такой. Могу вторую ножку в курятнике достать. Подрежу тут немного.

придет. Чем маму я поздравлю, как грязный к ней приду. Все куры убежали, цветов ей не нарву. И ветка обломилась, да понял я теперь, что думать нужно было.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

0: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, с нами Сергей и наши гости Маша. Маша, привет!
1: Привет!
2: Привет, Маша!
1: Привет!
0: Можешь рассказать три факта о себе, чтобы мы побольше узнали о тебе?
1: Ну, по образованию я психолог. Мне очень нравится моя профессия. Я считаю, что это мое призвание. Я являюсь активистом молодежных христианских лагерей. И я очень люблю и уважаю современное искусство.
0: Интересно, такая яркая у тебя жизнь. Видимо, если все эти факты вместе...
2: Да, три разных совсем, из трех разных сфер. Но это классно. Хорошо, Маша, можно послушать нам твою историю? С чем ты к нам сегодня пришла?
1: Ну, родилась я в христианской семье. У меня верующая мама. Вот. Папа никогда не ходил в церковь, но достаточно хорошо к этому относился. Мои родители достаточно рано развелись, поэтому с папой мы особо не жили, но время от времени мы сохраняли достаточно теплые и хорошие отношения. Вот. Я в детстве, ну, как бы ходила так в церковь. Понятно, что, как говорится, это была вера, наверное, моих родителей, да, и как бы в детстве я поверила в Бога больше, когда у меня умерла бабушка. Как странно это не звучит, но...
0: Во сколько примерно?
1: Мне было 12 лет. Uh-huh. Я жила с бабушкой, была с ней очень близка. Uh-huh. Вот, вместе даже, когда мы с ней уезжали в Санкт-Петербург, когда мне было лет 5, и жили отдельно от родителей. Ну, недолгое, непродолжительное время. Поэтому бабушка для меня была очень близким таким человеком. И когда она умирает, я... Ну, я не знаю... что внутри меня как бы было, потому что я тогда еще была достаточно ребенком, я училась в школе. И в тот момент я помню, как-то начинала молиться, просить Бога о том, чтобы он даровал силы.
0: Пережить, да, все это?
1: Да.
2: А у тебя не было, наоборот, какой-то обиды на Бога? Обычно люди начинают сразу говорить Богу, за что это такое, за что ты как бы допустила это, смерть бабушки. То есть не было у тебя такого?
1: На тот момент у меня просто не было как бы силы, было то, что как бы вот ее нет, а ну как бы а где что вот как бы. И эти силы у меня появились, когда я по утрам вот, помолюсь, и я вставала, дальше мне нужно было идти в школу, я помню, каждое утро я заучивала какой-то библейский стих из Библии, и вот когда я его учила, у меня появлялась радость, я прям четко это помню, и силы в том, чтобы, ну, как бы, ура, классно, новый день, там, я шла в школу и уже дальше, ну, как бы, могла учиться.
0: То есть это помогло тебе выйти из того тяжелого состояния?
1: Ну да, то есть у меня внутри, когда я читала вот библейские стихи и учила их, рождалась какая-то вот радость внутри и именно спокойствие и покой. Вот. Конечно, это все проходило не сразу, на это мне понадобился где-то год. То есть вот это вот, чтобы выйти из этого состояния. Ну а как бы дальше моя жизнь протекала достаточно в обычном русле, вот, не было ничего такого примечательного, в плане того, что как бы я старалась тоже ходить там в церковь, служить.
2: Но вот то, что Бог тебе помог немного, да, в той ситуации, ты как-то стала ближе с ним общаться, ближе быть к нему?
1: Да, я, в принципе, с ним в этот момент и познакомилась. Ну, то есть, как бы познакомилась с тем, что Бог, что Он есть, что Он реально есть в моей жизни, вот, что Он, в принципе, существует, потому что раньше, как бы, я этого не ощущала и не понимала этого. Вот, а здесь, ну, в такой сложной ситуации, Он оказался как раз таким мне таким вот, ну, как бы, другом и поддержкой.
0: Получается, в этот момент как раз и родилась твоя вера. Собственная вера, да.
1: Да, да. То есть в этот момент произошло вот именно рождение моей веры. Вот. А дальше, как бы, ну, вот в этой вот, так скажем, непринужденной обстановке я служила. Я занималась детским служением, в том плане там разные истории, библейские истории рассказывала детям в церкви.
2: А в жизни что у тебя происходило?
1: Училась, работала, вот, но следующий, наверное, такой переломный момент, вот именно достаточно сложный и тяжелый момент в моей жизни произошел, когда у меня умирает папа. Это случилось, ну, на данный момент относительно недавно, да, после смерти бабушки это прошло примерно лет 13. Угу. Вот, и на тот момент сопутствующим, наверное, такими проблемами было то, что за полгода до его смерти я потеряла как таковую работу,

0: основную, ну как потеряла, я решила, что больше я не хочу работать при больнице, да, я работала клиническим психологом, и я решила, что хочу поменять всю свою сферу деятельности и решила искать свое предназначение, да, такое самоопределение, вот.
1: Найди, найди свой путь.
0: В жизни с папой, что я могу сказать? Что были разные моменты в моей жизни. Был момент, когда я действительно желала ему смерти. Я не хотела, чтобы он жил. Да, я была верующим
2: он
0: человеком.
2: Он обижал вас?
0: Да, были разные моменты в моей жизни. То есть моя жизнь подвергалась опасности, да, была и угроза смерти. Но мне понадобилось, наверное, 5 лет на то, чтобы его простить.
3: После развода?
0: Да, после развода. Мои родители развелись, когда мне было 12 лет.
3: Но ты говорила, что... В целом, довольно теплые были отношения с отцом.
0: Периодами, да. То есть в тот момент, когда папа подвергал жизни опасности, мою и моей мамы, то, конечно же, была очень жесткая обида. Я желала ему смерти. И говорила, что никогда в жизни видеть его больше не хочу. Вот. Но поскольку я психолог по образованию, понимала, что мне нужно его, мне важно его простить. Да? И Бог говорил о том, что нужно прощать. Вот.
2: Это будет лучше для тебя самой.
0: Да, лучше будет для меня самой. И это были долгие, тяжелые 5 лет моей, наверное, работы вместе с Богом, потому что я очень долго молилась о том, что Бог дал мне вот именно это прощение. И когда, наконец-таки, я его, прощаю, да, и за полгода до его смерти, у нас появились достаточно теплые отношения, конечно, они не сразу, а тоже постепенно, вот, там мы вместе летом отдыхали, да, собирали там грибы, вместе отдыхали в деревне, то...
2: Ты его простила, и он через какое-то время умирает.
0: Да, и через полгода
2: он
0: умирает.
2: И у тебя наверняка вопрос, Господи, за что? Только у нас отношения...
0: Здесь именно появляется вопрос такой обиды, потому что внутри было опустошение полнейшее, то есть вот как будто вот почва ушла из-под ног. Я помню, когда
2: это
0: я стояла...
2: Это именно смерть папы?
0: Да, то есть я помню, когда я стояла, то есть это как будто вот какая-то последняя капля, когда ты стоишь перед могилой, да, человека и просто не понимаешь, что вообще в принципе дальше делать по жизни, то есть как дальше двигаться. Не хочется больше ничего, вообще не хочется, чтобы рядом кто-то был из близких, родных людей, не хочется заводить свою семью, потому что ты понимаешь, зачем? Близкий человек, он просто уйдет. Ну а что такого? Вот, все. Он вчера был, его сегодня уже нету. И моим, наверное, таким спасением на тот момент было то, что у меня есть очень хорошие близкие друзья, которые все прекрасно понимали, что это очень сложный, тяжелый достаточно период, потому что на мне не было лица. То есть я вставала утром, все было серым и унылым просто у меня внутри. Вот это как будто вот ты встаешь и... внутри пусто, ты просто передвигаешься, ты не знаешь, что будет дальше, тебе параллельно на все.
2: То есть у тебя не было мотивации, не было цели, не было желания вообще что-то делать.
3: И сколько это продолжалось все, такое состояние тяжелое?
0: Тяжелое состояние продолжалось, относительно недолго, где-то, наверное, 3 месяца. Но в этот момент, что самое важное...
2: Что тебе помогло, самое главное, да. Вот это вот интересно мне, интересно людям, которые в такой же ситуации, как ты, бывают.
0: Что здесь самое главное важно помнить, что мне помогло? Что это была работа над собой с Богом. Изначально я не хотела молиться, я не хотела ничего делать. Но я думаю, что близкие, которые молились за меня, благодаря им, в принципе, мне кажется, я жива, и я хожу, я радуюсь, и моя жизнь такая яркая и насыщенная. Бог послал мне людей, которые помогли мне. Это мои друзья, которые устраивали мне просто какие-то встречи, какие-то игры. Они знали просто, что я люблю. Очень важно знать, что любят твои близкие в этот момент. Потому что тем самым они помогали мне переключиться.
2: Это помогло тебе выйти полностью из этой депрессии, из этого состояния? Или что-то еще было?
0: Да. У меня есть также друзья, знакомые, которые предложили мне поучаствовать в таком интересном служении, как в церкви, как лагерные, молодежные, христианские
2: лагеря.
0: Встречи, лагеря. Вот, помогать как-то, то есть именно
2: то служить. То есть заниматься, служить с подростками, с молодежью.
0: Да.
2: Чем именно ты там занималась?
3: А это у тебя уже был такой опыт или он
0: Нет.
3: впервые?
0: Нет, то есть как раз в этот момент для меня было важно именно самореализация.
2: Найти.

0: Бог
1: себя,
0: мне, да, не только... и Бог мне это посылает. То есть я не думала вообще, что мне что-то получится или как это. Мне стало безумно интересно. Первое, что у меня появилось, это интерес. И, знаете, в этот момент такой у меня появляется желание, ну, как бы дальше молиться, то есть развиваться, а что это, как это, вот. И, там очень было здорово в плане того, что я смогла как-то помогать в организации, да, то есть мне очень нравилось общаться с молодежью. Я, в принципе, люблю как бы детей, молодежь, вот. Это придает жизни. Я в этот момент увидела, знаете, вот любовь Бога в том, что в теплоте, наверное, и заботе. Как трепетно они ко мне относились, то есть с какой любовью они это делали, да, вот эту вот, ну, искру, наверное, жизнь они просто привнесли. Не то, чтобы я из них там черпала как-то, нет, просто...
2: Можно ли сказать, что ты, давая свою помощь, получала и от них тоже?
0: Да, я получала и видела огромную любовь.
1: И помощь, а любовь. Да, любовь. Именно любовь, которая, наверное, дает мотивацию.
0: Помощь я увидела в своих друзьях, которые просто приглашали меня к себе там в гости, домой устраивали. Это было перед Новым годом, устраивали у меня Новый год. Знали мои вот какие-то увлечения, да, там пытались, там, мы рисовали
1: создавали
0: вместе,
1: атмосферу,
0: да, создавали атмосферу,
1: которая тебе будет хорошо.
0: И помогали в реализации, то есть предлагали различные там сферы услуг, предлагали работу, предлагали, что можно поделать, ну и то есть вместе делали, то есть это не было как-то навязчиво. Ну и, конечно же, это была работа, я на тот момент занималась психологом, да, то есть я проходила какие-то там, какие-то курсы, вот, и мне самое главное нужно было в этом во всем, не только разобраться со своими чувствами, да, потому что мне казалось на тот момент, что чувств у меня не было. Вот как, ну вот, как говорю еще раз, это пустота, которую просто ничем не заполнить. И когда я работала вот с психологом, плюс вот друзья, да, ну, началась еще такая самореализация, служение, и я в этом видела любовь Бога, то здесь я поняла, насколько важную часть Бог занимает в моей жизни.
3: Найди, найди свой путь.
1: Можно вопрос важный, Маш? Вот может создаться такое впечатление, что ты просто вот в этой своей беде, проблеме, в депрессии, которая ты оказалась, ты просто убежала от нее вот в это служение, ну или в какую-то деятельность, которая просто, которой ты просто отвлекаешься. А решилась ли сама проблема у тебя в сердце, в отношениях с Богом, в отношениях с самой собой? То есть приняла ли ты это действительно, осознала и живешь с этим уже осознанно? Или ты просто от этого убежала, вот в это твое служение, которое ты...
0: Я честно могу сказать, что, наверное, на первые 3 недели я убежала просто от этого. Mm-hmm. Я прям кайфовала, радовалась от того, что я от этого убежала, от своих каких-то...
1: Не думала просто.
0: Да, я об этом не думала, не находилась в этом состоянии, да. Но по проходу, по тому, как прошел этот период, да, когда лагеря-то в течение года, понятно, что заканчиваются, да, то я поняла, что мое состояние, оно изменилось, потому что... В этот момент я же уже начала молиться, и, то есть, в моем сердце больше не присутствовала пустота. То есть вот эта вот любовь, она настолько наполнила меня, что, ну, как бы, и дальше вот этот вот сосуд, он такой, ну, как бы, неисчерпаемый внутри меня, вот этой любви, любви Бога, что я понимаю, что я не только от этого убегаю, что и это действительно мое, ну, можно даже, наверное, так сказать, какое-то дело жизни.
1: Маш, ну вот твоя основная деятельность какая? Лагеря же, они проходят раз, там, 2 в году, а в основное время что ты делаешь? И как это тебе помогает или нет?
0: Я работаю редактором на телеканале «Три ангела».
1: То есть здесь, вот где мы сейчас это снимаем?
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Твоя работа?
0: Да. Это моя работа. Мне очень помогло то, что мне ее как бы предложили, да, и мне стало это очень тоже интересно. Вот, я даже вспомнила, что когда-то в детстве я мечтала о том, что я буду ведущей, да, что я буду работать на телеканале, как бы.
1: Говорят, что тяжелое время или тяжелые времена рождают сильных людей. А можешь ли ты согласиться с тем, что вот именно это тяжелое время в твоей жизни, оно помогло тебе как-то укрепить отношения с Богом, как-то в себе как-то разобраться и...
2: Стать сильнее.
1: Найти, может быть, стать лучше, двигаться в жизни, поставить реально какую-то цель. Действительно ли это так? И то есть, что ты можешь сказать зрителям, у которых такая же ситуация может как-то их ободрить? Что им делать в этой ситуации?
0: Я могу однозначно.

0: Однозначно сказать, что в тяжелое время всегда проверяются люди, которые вокруг тебя.
1: Угу.
0: Да, были люди, которые
1: познаются в беде, то есть
0: это. Да, вдруг. Это действительно так. Люди познаются в беде, открывается реальная сущность людей.
1: Угу.
0: Я почувствовала ценность близких и любимых мне людей в моей жизни.
1: Угу.
0: Благодаря им, благодаря любви их, которую они ко мне проявляли, я смогла, даже могу так, наверное, смелиться сказать, простить и как бы не принять, что Бог на самом деле любит меня и допускает ситуации в моей жизни не просто так. Потому что благодаря тяжелым временам любви, наверное, Бога я смогла пережить это. Я смогла это прожить. Вот. И понять, в чем мое предназначение. И в данный момент я могу сказать о том, что если такая ситуация происходит чьей-то жизни.
1: Вот я как раз хотел спросить, если такая ситуация повторится в твоей жизни, что-то подобное, готова ли ты уже будешь к этому?
0: Сказать, что готова ли я к чему-либо, я точно не могу 100%.
1: Ну, конечно. Наверное, мы не готовы всегда.
0: Мы не готовы, да. Но сказать о том, что мне есть на кого положиться, это угу. Да. В первую очередь, это Бог. Это огромный стержень.
2: Такой вопрос. Если бы ты описала Бога одним словом прилагательным, какое бы это было?
0: Какой для меня Бог? Я бы сказала, что любящий. У меня все в жизни происходит благодаря Богу своевременно. Нужное время в данном месте.
1: Спасибо большое, Маша, за опыт, с которым ты с нами сегодня поделилась. Было очень ценно.
0: Спасибо, что позвали.
1: Дорогие друзья, мы надеемся, что Господь проявится в вашей жизни так же чудесно и поможет вам в этой сложной ситуации. Доверяйте Ему.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Однажды я увидел, как христианин играет в видеоигру на смартфоне. Когда я спросил у него, считает ли он, что правильно распоряжается временем, то услышал в ответ: «Но должен же быть какое-то время на отдых. Если бы не играл, все равно отдыхал бы как-то по-другому». Какую плату видеоигры принимают взамен за такой отдых? Первое — это время. «Живите, дорожа временем», — призывает Слово Божье. Может быть, кто-то не в курсе, но наша жизнь идет в прямом эфире. Так уж получилось. Причем этот стрим нельзя отмотать обратно. Окупит ли видеоигра потраченные на нее минуты? А если это и не минуты вовсе? Чего можно было бы добиться и сколько сделать в реальной жизни за время, которое игрок тратит на перемещение?

перемещение пикселей из одного места экрана в другое. Второе – это здоровье. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Восстановит ли такой отдых тело и разум, или погубит его? Я видел людей, которые провели, устремившись в экран, несколько часов подряд. Им даже не важен был прием пищи, а объектом их внимания являлись видеоигры. Благоприятно ли этот отдых скажется на физическом здоровье? Зрение, кисти рук, тазовые органы, пищеварение, позвоночник, головные боли. Не кажется ли вам, что после такого отдыха не мешало бы отдохнуть? Третье, что просят игры взамен, это отношения. Не мечтайте о себе. Индустрия видеоигр интенсивно питает людской эгоизм. Соревнование взращивает его. Миллионы людей на планете заняты сейчас тем, что обдумывают свою стратегию победы в несуществующем мире, в то же время полностью забывая о реальных целях и обязанностях в мире настоящем. Как вы думаете, улучшает ли это отношения в семьях? Отношения между родителями и детьми? Отношения между людьми и Богом? Что играющему хочется больше? Пообщаться с Богом или провести время за экраном? А устроила бы играющего человека перспектива провести вечность в отдельной комнате с компьютером или телефоном, чтобы его никто не трогал? Задумайтесь, не похоже ли это на идолопоклонство? Похоже ли это на самоотверженную жизнь ради других? Четвертое. Достижение. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Все делайте в славу Божию. Стремлюсь к цели. Если все образовалось случайно и бессмысленно, то понятно, что в жизни не особо много важных задач. Но есть ли задачи и цели у христиан? Есть ли чего достигать им, кроме виртуальных рейтингов и наград? Стремиться к оставленному Христом примеру и спасать людей для вечности. Согласуются ли эти цели с действиями играющего? Или же лишают его жизнь достижения видеоигры? Бог наделил людей возможностями и талантами. У Него есть план для вашей жизни, но в ваших руках согласиться с Ним или отвергнуть. Пятое – это мысли. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Не положу пред очами моими вещи непотребные, о горнем помышляйте, а не о земном. А о чем помышляет играющий во время своего отдыха и после него? Встанет ли он тут же на молитву, соскучившись по Отцу Небесному? Или откроет его слово? Может быть, он будет молиться посреди игры? Ежегодно увеличивая обороты, рост рынка видеоигр с 2015 по 2019 годы составил 6,6%. В 2017 году он превысил рубеж в 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные инвестиции. Во что они вложены? Если вы посмотрите на обложки и названия хотя бы нескольких популярных видеоигр, то поймете, насколько это серьезные инвестиции в убийство, в людях духовности и одновременно ориентации их ко всему оккультному. И, наконец, шестое – это жизнь. Не убивай. Но ведь в игре убийство игрушечное. Убийство игрушечное, а гнев реальный. Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Почему Господь судит так сурово, сравнивая грех убийства с гневом? Студент из Уфы ранил ножом отца за то, что тот ночью вырвал провода из компьютера, не дав ему доиграть эпизод World of Warcraft, после чего он выбросился из окна и разбился насмерть. Город Туапсе, 2010 год. Родители решили отвлечь своего ребенка от игр, чтобы он наконец-то начал готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Родители спрятали клавиатуру, чтобы тот не смог играть ночью в свою любимую игру «Готика». Девятиклассник убил спящего отца, нанеся ему 6 ударов кувалдой по голове. А затем позвал мать и под страхом смерти заставил ее вернуть отобранную клавиатуру, после чего спокойно пошел к компьютеру, чтобы продолжить игру. Психолог подтвердил вменяемость убийцы, что умственное развитие школьника соответствует его возрасту, но виртуальный мир у него смешался с реальным. Первый вопрос, который он задал полиции: «Есть ли в тюрьме

компьютер. Итак, ваше время, ваше здоровье, ваши достижения, ваши отношения, ваши мысли и жизнь – это то, что видеоигра попросит взамен. Стоит ли оно того? Может быть, христианам все же стоит поискать и найти более дешевый, полезный и не менее веселый отдых? Ведь других деревьев в саду вполне достаточно. Иначе отговорка с отдыхом будет звучать, как если бы Ева ответила Богу: «Ну, должны же мы были что-то есть».

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

что говорить, кому говорить и как говорить. Так я отвечаю, когда меня просят кратко описать, что же такое ораторское искусство. Меня зовут Андрей Чернышов, и нам с вами на протяжении 8 занятий предстоит изучить, что же такое ораторское искусство, как ему научиться и почему это так важно для каждого человека, и особенно для вас.

Посмотрев этот урок, вы поймете для себя, что же такое ораторское искусство и почему так важно им владеть именно вам. Меня зовут Андрей Чернышов, и я являюсь практикующим тренером по ораторскому мастерству и технике речи. С 2016 года я занимаюсь

занимаюсь тем, что организовываю и провожу различные мероприятия в качестве ведущего. И таким образом мой опыт насчитывает огромное количество ивентов, начиная от детских утренников и заканчивая концертами и образовательными форумами. И таким образом уже к 2019 году я пришел к тому, что мне можно стать тренером по ораторскому мастерству и технике речи. И с тех пор, пройдя множество обучений и получив огромное количество практики, я обучаю людей этому искусству. Для того, чтобы разобраться, как нам использовать ораторское искусство в нашей жизни, для начала мы обратимся к истокам, а точнее разберемся, откуда это появилось. И для этого нам нужно погрузиться в античный мир, потому что все это идет именно оттуда, а именно из Древней Греции и Древнего Рима. Дело в том, что в то время Древняя Греция и Древний Рим – это была основа цивилизации. Все знания, или, по крайней мере, большинство знаний, находилось именно в этих двух странах, которые были самыми высокоразвитыми империями. И там начали формироваться вот эти сгустки ораторского мастерства и все, что связано, в принципе, с речью или с публичным поведением. Различные философы, актеры, ораторы собирались и обсуждали, спорили, участвовали в различных диспутах, и приходили к тому, что же является ораторским мастерством, актерским искусством, и вырабатывали различные техники, которые и по сей день используются нашими современными спикерами или ораторами. В то же время начало образовываться такое искусство, как софистика. Оно вытекало из ораторского мастерства. И почему я уделяю этому особое внимание? Потому что если вы заметите, что если целью ораторского мастерства является донесение какой-то главной мысли или истины, то целью софистики является победить оппонента любыми способами, уловками, уведением от главной мысли, от главной темы, запутать человека. Но главное – победить. Когда я начал говорить про софистику, вы наверняка могли задуматься о том, что и в вашей жизни это встречается. Ну, просто вы можете повспоминать те случаи, когда в той или иной ситуации кто-то пытался вами манипулировать, продавливать какое-то решение или уводить вас от истины, чтобы как-то запутать и заставить сделать какую-то ошибку или принять решение, которое вам невыгодно, но выгодно тому, кто его продвигает. И поэтому я обращаю на это особое внимание, потому что это актуально и по сей день. Приведу пример на простейшем арифметическом уравнении. Цифра 2 является четным числом? Конечно, все мы ответим, что 2 – это четное число. Есть также цифра 3. Цифра 3 является нечетным числом. Если 2 и 3 сложить, то получится 5. 5, как мы знаем по умолчанию, является также нечетным числом. Но если мы зададимся вопросом, что 5 является суммой 2 и 3 четного и нечетного чисел, то получается, что 5 является одновременно и четным, и нечетным числом. Как видите, на таком простейшем примере я вам показал, как можно подогнать разумную логику под то, что является бредом. И софистика, она преследует вот именно вот такую цель – обмануть вас, и чтобы то, что является бредом, стало для вас истиной. Хочу с вами еще затронуть такую тему, как Библия. И в Библии, возможно, мы сразу не увидим, но на самом деле присутствует очень много примеров ораторского мастерства. Посмотрите сами, просто на героев, которые там присутствуют, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Иов, Давид, Павел, Иисус Христос. Если бы они не владели искусством слова, не умели доносить информацию, влиять на людей, то их служение было бы гораздо, гораздо менее эффективным. В качестве яркого примера приведу вам Моисея. Как помните, когда Бог к нему обратился, Моисей ему ответил: «Господи, я косноязычен». То есть здесь Моисей, как человек, который был с высшим египетским образованием на то время, понимал, что для того, чтобы управлять большим количеством людей, важно уметь говорить так, чтобы это огромное количество тебя слушало. И поэтому он очень сильно ставил акцент на этом, на что Бог прислал в помощь Моисею Аарона, человека,

который владел этим искусством, чтобы Аарон был устами Моисея. Хочу привести вам следующий тезис, и интересно, что вы об этом думаете. Люди гораздо охотнее будут слушать человека, который говорит красиво, качественно и ярко, но произносящего какую-то ересь, чем человека, который знает правду, знает истину, но не умеет ее доносить. Что об этом думаете? Помогу вам с этим разобраться, и в качестве этого приведу некоторые примеры. Первые примеры у нас будут из истории. Например, Наполеон Бонапарт и Владимир Ильич Ленин. Эти люди были искусными ораторами. И только подумайте, что Наполеону нужно было быть не просто крутым, классным полководцем. Наполеону важно было уметь доносить информацию до больших кругов, до больших, я даже помечу отдельно, образованнейших кругов людей, которые были не только во Франции, но и в странах, которые он победил, которые он завоевал. Это очень большое искусство – управлять ими, доносить до них информацию так, чтобы они его слушали и выполняли то, что он говорит. С другой стороны, еще Владимир Ильич Ленин, которого я несколькими секундами ранее упомянул, он искусно влиял на большие массы людей, в то время, которые были в большинстве своем необразованы. И понимая это, он не просто доносил какие-то истины, он доносил их максимально несложными предложениями, используя слова, которые в большинстве своем находились в обиходе, потому что подавляющее большинство людей, как я уже отметил, являлись в то время необразованными, и поэтому нужно было доносить до них информацию так, чтобы они максимально смогли понять то, что говорил им Владимир Ильич Ленин. И таким образом, при помощи ораторского искусства, он влиял на огромные массы людей. Еще один пример, который раскрывает тезис, о котором я вам говорю, возьму его из Библии. А именно это будет первосвященник Каиафа. Это тот человек, который не просто имел огромную власть, но если вы вспомните тот самый эпизод, когда Христа распинали, он активно влиял на большое количество людей, говоря им, что Христа нужно распять. И вы можете заметить, что если бы Каиафа, это, конечно, только предположение, но по факту так можно увидеть, если бы он говорил совсем другие слова, преследовал другую цель, например, спасти Христа, то у него бы это получилось бы, и большая толпа, которая находилась вокруг него, они бы кричали «Спаси Христа!». Но Каиафа преследовал другую цель. И он при помощи искусства слова, владения этим словом, влиял на эти массы людей. И поэтому эта масса людей, они потеряли, можно сказать, на какой-то момент свой уровень интеллекта и были просто губами или силою, которые сопровождали Каиафу. Но и с другой стороны, я не могу не привести положительного примера, когда человек при помощи искусного владения словом выполнял огромное служение, которое было на него возложено. Например, Мартин Лютер. Его мы берем из истории Реформации. И у него было немало эпизодов, где нужно было отстаивать свою точку зрения. Особенно, когда он защищался в суде перед папством. И я отмечу, что папство, папская власть, на то время вряд ли могла послать на этот суд людей, которые не сильно разбирались в искусстве слова. Наверняка они отправили на этот суд людей, которые могли победить в различных диспутах подавляющее большинство людей. И они рассчитывали на то, что Мартин Лютер отречется от того, что он говорит. Но при этом за счет того, что Мартин Лютер был искусным оратором, искусно владел своим словом, он победил папскую власть в этом диспуте на суде. У вас может возникнуть вполне закономерный вопрос. Окей, мы увидели, как различные исторические личности влияли на большие массы людей и достигали огромных целей за счет того, что умели владеть своим словом. Но как это может помочь мне, обычному человеку, который ходит на работу и не влияет на огромные массы? На это я вам отвечу так. Человек – существо социальное. И у каждого из нас в той или иной степени есть близкие, есть друзья, родственники, коллеги, люди, которые ходят с нами в спортзал или ходят вместе с нами на кружок по интересам, и еще различные отрасли нашей жизни, какие бы они ни были, всегда кто-то есть, кто нас окружает. И, конечно же,

Нам важно уметь с ними разговаривать, достигать какие-то цели или решать те или иные вопросы. И от того, насколько хорошо мы владеем своей речью, насколько хорошо мы понимаем или слушаем людей, которые находятся рядом с нами, зависит очень-очень многое в нашей жизни. В принципе, качество нашей жизни. Если же говорить о верующих людях, то нам особенно важно владеть искусством слова, потому что мы в церковь приходим абсолютно разными, с различным жизненным опытом, с разными взглядами на жизнь, но при этом все-таки мы объединяемся одной верой. И от того, насколько качественно мы друг с другом общаемся, насколько мы умеем друг друга слушать, зависит то, как мы будем евангелизировать людей, как мы будем служить друг другу и окружающим нас людям. Итак, мы с вами разобрались, что же такое ораторское искусство, и теперь я предлагаю нам немного попрактиковаться. Помните, в самом начале я говорил о том, что ораторское искусство пошло из античного мира? И сейчас мы с вами обратимся к одному из античных авторов, а именно к Марку Тулию Цицерону. У него есть такие трактаты об ораторском искусстве. И мы возьмем оттуда цитату, которая максимально ярко раскрывает, как человеку внешне нужно себя вести, когда он доносит ту или иную информацию. Попробуем. Итак, если кто захочет быть первым в красноречии, пусть он в гневных местах говорит напряженным голосом, спокойных – мягким. Низкий голос придаст ему важности, колеблющейся трогательности. Следовательно, наш образцовый оратор будет менять и разнообразить голос и пройдет все ступени звучания, то напрягая его, то сдерживая. Движениями он будет владеть так, чтобы в них не было ничего лишнего. Держаться будет он прямо и стройно. Расхаживать изредка и немного. Выступать вперед с умеренностью и тоже нечасто. Никакой расслабленности шеи, никакой игры пальцами. Он не будет даже отбивать ритм суставом, зато, владея своим телом, он может наклонять стан, как подобает мужу, простирать руки в напряженных местах и опускать их в спокойных. А какое достоинство, какую привлекательность изобразит его лицо, которое выразительностью уступает только голосу. При этом должно избегать всякого кривляния, но зато искусно владея взглядом, ибо как лицо есть изображение души, так глаза – ее выражение. А насколько им быть веселыми или печальными, покажут сами предметы, о которых будет идти речь. Марк Тулий Цицерон, трактаты об ораторском искусстве. Как видите, я прочел этот отрывок выразительно и расставляя акценты там, где Цицерон их подчеркивал. Я предлагаю вам сделать так же. Встать перед зеркалом или просто у себя в комнате и попробовать его прочесть с теми же самыми акцентами. О чем я именно говорю, когда говорю об акцентах? Например, Цицерон говорит о том, что в напряженных местах нужно напрягать голос. И поэтому вы берете и тоже в этом же месте напрягаете голос, как я это делаю сейчас или делал в этом отрывке. Если он говорит, что голосу нужно придать важности, то вы делаете его максимально важным, насколько у вас это получается. И то же самое касается и того, как вы владеете своим телом. Если Цицерон говорит, что нужно немного наклонить тело вперед, то вы его наклоняете. И во всех таких деталях. Пробуйте, и у вас обязательно получится. Это будет для вас самая первая практика. Вы войдете во вкус и почувствуете, что ораторское мастерство – это искусство не только людей, которые влияют на огромные массы, но это и то, что поможет именно вам в вашей обычной жизни. –

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой ведущей темой нашего рассуждения библейского станет история одной удивительной женщины, библейской героини. Это Руфь. Но вначале предлагаю вот о чем задуматься. О том, что для Бога значит вообще одна человеческая личность. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, как Он порой загодя

и готовится к появлению даже одного человека. Для Бога человек, человеческая личность – это целый мир, это, наверное, даже больше, это целая вселенная. Каждая личность для него обладает огромным значением. И порой в Библии мы видим,

видение иногда о некоторых людях Бог говорит, вот они вот появятся на свет и сделают то-то или то-то. Ну, например, о пророке Исаии сам Бог, когда призывал пророка Исаию к служению, он обратился к нему и сказал: «Я выбрал тебя, когда ты был еще в утробе матери, когда ты еще не родился на свет, я избрал тебя уже для пророческого служения». Разве это не удивительно? Воистину прав псалмопевец, который говорит: «Когда меня еще не было, у тебя уже были записаны все дни для меня назначенные». Множество других библейских героев говорят о том же самом, то есть их судьба говорит о том же самом. Например, о царе Кире, пророке Иеремия, задолго до того, что он сделал, предсказал, он передает, Иеремия передает слова Господа, слова Бога, что вот помазанник мой Кир, я держу его за правую руку, веду его, открою перед ним все двери, и никто не сможет ему помешать. Задолго до того, как Кир даже еще стал царем, это произошло, эти слова были сказаны. То же самое царь иудейский Иосия. За многие-многие годы до его рождения пророк предсказывает о том, что он сделает. Говорит о том, что родится в Израиле царь, за несколько столетий до рождения Иосии, родится царь, который разрушит один из главных жертвенников, построенных израильтянами языческим богам, и осквернит этот жертвенник, и восстановит служение живому Богу. Это очень интересно. Интересная история также и рождения пророка Самуила, например. Был один мужчина в Израиле, у которого было две жены. Имя одной из них была Анна. И вот первая его жена, она была многодетна. И поскольку в то время считалось многодетность считалась большим благословением, таким особым, особой печатью Бога, особой печатью благословения на человеке, то вот эта первая жена, она смеялась над Анной, она ее всячески унижала. И вот однажды во время одного из праздников, когда этот библейский герой взял Анну и другую свою многодетную жену, пришел в храм во святилище там отпраздновать какой-то праздник, Анна горячо молилась Богу о том, чтобы он вспомнил ее, чтобы он благословил ее, чтобы он дал ей ребенка. И Господь благословляет ее веру. У нее появляется сын, которого она посвящает Богу. Кто это? Это пророк Самуил, один из величайших деятелей Израиля. Бог его избрал даже еще до того, как он появился на свет, до того, как он зачат был. Это удивительно. И возникает вопрос, а как же Бог знает вот наперед, ну, это, конечно, нам не ведано, Бог видит конец еще от самого начала, но я хочу предложить такой ответ. А может быть, Бог готовится к появлению такого человека? Может быть, Бог намеренно создает обстоятельства подобные, какие-то определенные обстоятельства, намеренно сводит двух людей, создавая семью таким образом, чтобы родился именно такой человек, который будет необходим в свое время, на своем месте. Может быть, он просто планирует появление определенных героев истории с определенными характеристиками, с определенными чертами характера, чтобы они выполнили то, что на них он и возложит. И в Священном Писании, когда мы знакомимся с каким-то библейским героем, вначале именно по этой причине, потому что Бог готовится к появлению какого-то человека, мы вначале знакомимся с его семьей. Вот, например, Самсон, он не появляется из ниоткуда. Вначале мы знакомимся с его родителями. Мы узнаем, кто они, кто его мать, кто его отец, из какого они рода. Как будто бы нам Священное Писание хочет показать, каким же образом появился вот этот герой, на кого он похож,
чьи черты мы можем в нем заметить.

И поэтому Писание, перед тем, как вывести на арену библейской истории какого-то персонажа, знакомит с его предками, с его далекими предками и близкими, то есть непосредственно с родителями. Вы знаете, то же самое справедливое по отношению к Иосифу, к Иакову, Исааку, Давиду и, наконец, даже по отношению к самому Иисусу Христу. В ряде случаев Писание подчеркивает даже то, откуда человек родом. И из какого города берет начало его род. Вот, например, когда говорится о Сауле, первом царе Израиля, ну, он во многом известен как добрый человек, как добрый персонаж. А потом, когда он выходит из-под контроля Божьего Духа, он проявляет себя как негативный герой, как негативный библейский персонаж. Вот когда лично я узнал, что он родом из города Гива, это в колене Вениамина, мне стал понятен его буйный нрав. Ну вот что делает Саул? Во-первых, он привлекает к себе Давида, будущего царя Израиля, отдает за него свою дочь, а потом, когда Давид впадает в немилость, он отбирает у него дочь и выдает замуж за другого человека. Ну, на самом деле это в Израиле и в условиях тех законов того времени, ну, такое только царь себе мог позволить. Это серьезное нарушение закона. И вот когда Давид убегает от Саула, спасает свою жизнь, то он находит приют в небольшом городке, где жили левиты, священники, совершавшие служение во святилище, и ему дают хлеб, ему дают воду Давиду, его обеспечивают всем необходимым для того, чтобы он продолжил свое путешествие. Об этом один человек доносит Саулу. И вот Саул приходит, и что же он делает? Он убивает всех священников в этом городе, людей, которые несли служение во святилище. Очень буйный нрав проявляет Саул. И он даже однажды пытался убить своего собственного сына. Это было еще до того, как Давид ударился в бега от Саула. Давид близко подружился с сыном Саула. Они были хорошими, очень хорошими друзьями. И сын у Саула был человеком честным, прямым и преданным. Он пытался наладить отношения между Давидом и между Саулом. Он верил в то, что Давид действительно станет царем, потому что на это воля Божья. И он готов был ему уступить престол. Ну, по идее, это сын Саула должен был стать царем после него. Но он готов был Давиду уступить этот престол, потому что он видел, что Давид тоже человек честный и благородный. Так вот, когда Давид стал жаловаться сыну Саула: «Твой отец меня хочет убить, твой отец замыслил против меня что-то злое, а я ничего плохого ему не сделал». И сын Саула пытался заступиться за Давида, и Саул в него бросил копье, чуть не убил своего собственного сына. Вот оказывается, когда мы читаем библейскую историю, вот этот город Гива и колено Вениамина всегда отличались буйством своего нрава. Там постоянно, вот когда появляется этот город в библейской истории, там что-то происходит из ряда вон выходящее. Там какая-то чрезвычайная ситуация, там какая-то ссора, там какая-то война, там какое-то неустройство. Такой вот буйный нрав проявляют жители этого города и вообще колено Вениаминова. И становится понятно, какой характер и откуда этот характер взял библейский герой Саул. И когда он выходит из-под контроля Божьего, когда он проявляет непослушание, неповиновение Богу, именно этот характер он и проявляет. Это очень и очень важно знать, кто родители библейского героя, из какого города он происходит, кто был его предками. Это очень важно знать, потому что в самом этом библейском герое находят отражение все, что делали, говорили, и то, как жили его предшественники. Но какое же все это размышление имеет отношение к Руфи, той библейской героине,

тема жизни, которая сегодня центральная в нашем размышлении. Дело в том, что она становится прабабкой Давида, вот того, о котором мы размышляли. Одного из выдающихся библейских персонажей, автора подавляющего большинства псалмов в Священном Писании, человека, о котором Бог сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему». Дело в том, что сама Руфь, она не израильтянка. И вот этим она, кстати, и удивительна. Она не из израильского народа. Но она проявляет чудеса постоянства и верности. Когда она в результате смерти своего мужа, ее муж, кстати, и был уже израильтянином, который пришел пожить на земле, на ее родной земле, ее муж умер, умер ее тесть, и она остается одна со своей свекровью. И свекровь, старая пожилая женщина по имени Наиминь, говорит Руфе: «Руфь, оставайся жить здесь, на этой земле, ты здесь найдешь мужа, я возвращаюсь к себе на родину, и пусть Бог мой будет ко мне милостив». Она ее не оставила в одиночестве. Она пошла с ней, она испытывала много трудностей там, в израильской земле. Ей приходилось для того, чтобы выжить, ходить по полям и собирать то, что осталось от жнецов. Потому что жнецы, когда собирали пшеницу, они что-то падало на землю. И вот, вот эти вот остатки она собирала, молола и делала из этого хлеб, только лишь бы выжить со своей свекровью. И вот это постоянство, вот эта верность, верность человеку и надежда на Бога в конечном итоге привели к тому, что Руфь получила большое благословение. Бог дал ей семью, Бог дал ей детей. И когда я читаю историю Давида, я в истории Давида вижу тот же характер, который виден в Руфе. Верность, постоянство, терпение и надежда на Всевышнего, непоколебимая надежда на Бога, непоколебимая уверенность в том, что если ты будешь поступать в жизни правильно, это принесет тебе награду. Даже несмотря на то, что правильные и благородные поступки в какой-то момент, ну, не вознаграждаются, а наоборот, даже, может быть, приводят к определенным трудностям каким-то. Итак, мы подведем небольшой такой промежуточный для нас и актуальный вывод. Давайте пристальнее всмотримся в наших родителей, в наших бабушек, дедушек. Наверняка в их судьбах, в их характерах мы, как в зеркале, сможем увидеть себя. Замечали ли мы с вами, что они нам передают? Какие их достижения мы повторяем, а может быть, какие-то их ошибки мы повторяем, просто потому что никогда не пытались лучше узнать их судьбу, их жизнь, их мировоззрение. Это большое упущение. Забывая ошибки, мы обречены, безусловно, их повторять. Мы обязаны учиться на уроках, которые Бог оставляет нам в судьбах наших предков, родителей, бабушек, дедушек и всех, кто жил до нас. С другой стороны, всякое отвержение Божьей благодати. Может, когда я отвергаю Божью благодать, отвергаю то, что Бог мне предлагает, может послужить препятствием для моих детей, для моих внуков, войти в Божье Царство, потому что они – это мое прямое продолжение. Но вот как начинается история Руфи. Книга. Ей посвящена целая книга. Это, еще раз напомню, это не израильтянка. Это представительница, ну, по сути, языческого народа. Но ей посвящена целая библейская книга. И вот о ней что сказано, что во времена, вот когда она жила в Вифлееме, значит, наступил голод в Израиле. Наступил в Израиле голод. И один человек из Вифлеема иудейского со своими сыновьями, со своей женой отправился на землю Моавитян. Имя этого человека Елимелех, имя его жены Наиминь. Еще у них было два сына.
И когда они пришли вот

на эту моавитскую землю, и там, казалось бы, уже устроились, все было достаточно хорошо, сам Елимелех умирает. Бегство этого человека, было ли предательством Родины? Ну, наверное, нет, потому что точно так же поступают и другие библейские герои. Вот Авраам, который скитается по земле, и Бог ему говорит: «Я эту землю дам тебе и твоим предкам». Это ханаанская земля, собственно говоря, та земля, на которой и сейчас существует современный Израиль. Авраам по ней скитался многие годы. Когда наступил голод, он уходит в Египет. То же самое делает и его сын Исаак, например. Голод наступает в Ханаане, в земле, которую Бог обещал им дать. Он тоже убегает, уходит в Египет, чтобы сохранить от голода свою семью. Да и сам Бог Иосифа, библейского героя, тоже удивительными путями, удивительными дорогами отправляет в Египет, и там потом через Иосифа сохраняет жизнь Иакову и всей его семье, то есть фактически сохраняет жизнь израильского рода. Но то, что происходит здесь на земле Моавитской с Елимелехом, это то, что заставляет Экклезиаста, знаменитого мудреца библейского, воскликнуть: «Все суета и томление духа». Он находит смерть там, где искал жизнь. Какой же это парадокс жизненный? Разве вот это не говорит, вот сама эта ситуация, и то, что так часто она в судьбах человеческих повторяется? Человек ищет хорошей жизни, человек ищет место, где ему будет комфортно, где ему будет уютно, где он сможет достичь своей какой-то мечты, и находит это. Но на этом его жизнь вдруг, неожиданно, и заканчивается. Кто-то сказал, что проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он смертен внезапно, помните? Так вот, это ли не бессмыслица человеческого существования? Не доказывает ли история Елимелеха, что жизнь человека – это труд? В молодые годы, в тяжелые годы, когда он трудится, и когда разбогатеть, обеспечить себя получается только когда жизнь уже движется к своему склону, когда приближается смерть. Глядя на такой порядок вещей, как человек лучшие свои годы тратит на тяжелый труд для того, чтобы достичь каких-то высот, каких-то там целей материальных, Экклезиасты восклицают, даже все это суета. Действительно, еще что еще нагляднее может говорить о том, что сытая, комфортная, хорошая жизнь не является целью и смыслом существования человека. Но ведь именно на это направлены, ну, я не ошибусь, если скажу, что 90% усилий людей, которые люди прикладывают в своих делах, направлено именно на достижение какого-то материального достатка, на достижение какого-то комфорта. И вот Лев Николаевич Толстой обличает вот эту склонность, вот этот поиск к чему-то земному, к чему-то материальному в своем произведении «Много ли человеку земли нужно?». Многие наверняка читали это произведение и помнят, что мужчине было предложено столько земли, сколько он сможет за один день обойти. Но условие было в чем? Он должен вначале внести определенный денежный взнос, отправиться в путь утром, но к вечеру, к заходу солнца, он должен вернуться к тому месту, с которого начал свое путешествие. И вот этот человек, он движимый желанием больше земли для себя забрать, идет и идет без остановки и обращает внимание, что он не успевает только тогда, когда солнце уже клонится к закату. И вот он начинает торопиться. И вот последние часы своего путешествия он бежит, надрываясь из последних сил. И он таки прибегает. И он прибегает вовремя. И земля ему принадлежит. Но от перенапряжения он умирает. Прямо там, на месте, получив всю эту землю. И выделено было ему после этого совсем немного земли, сколько требуется для того, чтобы похоронить человека. Я призываю всех нас задуматься, символически, конечно,

Конечно же, не ищем ли мы сейчас вот этих полей моавитских? Не бежим ли мы, символически, конечно, опять же, на эти поля моавитские? Не мечтаем ли мы о материальном, земном достатке, успехе больше, чем о вещах духовных, больше, чем о достижениях духовных? Ведь, опять же, сытая, комфортная жизнь, реализация планов, осуществление всей какой-то мечты в действительности не является целью и смыслом жизни человека. А что же тогда, спросит кто-то? Вот в Евангелии от Матфея Иисус говорит в 6 главе, в ответ на вопрос, а что же смыслом жизни человека является, для чего человеку жить, он и отвечает: ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все вам приложится. То для многих кажется, что не такое уж это и великое дело сохранить свою совесть чистой на протяжении жизни. Не такое уж это и великое дело сохранить верность и постоянство, проявлять день изо дня трудолюбие, но так и не разбогатеть баснословно. Ну, какой смысл, многие, может быть, думают, какой смысл в постоянном, усердном, добросовестном труде, если он не принесет тебе огромных богатств? Какой смысл в постоянстве и верности, если это не принесет тебе честь, славу земную? Но вот Священное Писание говорит по-другому. На самом деле это великое дело – суметь в этом мире сейчас сохранить свою совесть чистой и неоскверненной на протяжении всей жизни, невзирая на испытания, невзирая на искушения, которые выпадают на долю человека. Это великое дело – обрести и сохранить веру в Бога. Это великое дело – обрести и сохранить верность Ему. Почему? Потому что все это видят окружающие, это видят дети. Это полезно не только для твоей души, не только для будущего, потому что таким людям обещана вечная жизнь. Это полезно еще и потому, что ты передаешь какие-то особые вот эти черты характера своего, передаешь следующим поколениям, детям, которые на тебя смотрят, которые тебя видят. Человек, живущий так, он создает такой фундамент, такую основу, опираясь на которую те, кто последует за ним, те, кто будет после него, получают шанс и возможность стать частью чего-то великого. Я общался с одним уже опытным служителем Божьим, проповедником. Когда он был ребенком, это было время коммунистического атеизма в нашей стране. Его мама растила его и его братьев, его самого и его братьев, в одной глухой деревне. И она одна была. Из-за того, что она верила в Бога, из-за того, что она этому учила своих детей, из-за того, что она соблюдала Божьи заповеди, в том числе она открыто соблюдала субботу как памятник творения, и как символ того, что она поклоняется Творцу неба и земли, у нее было много проблем. И к ней пришли однажды и сказали: мы заберем у тебя твоих детей. Она молилась. Детей оставили ей. И вот этот уже опытный на сегодняшний день Божий служитель, проповедник, сегодня это вполне обеспеченный человек, у которого все необходимое есть, у которого есть семья. Он никак не пострадал вот сейчас. Он никак не пострадал. Нет никаких там последствий из-за того, что его мама в трудностях таких его растила. Наоборот, его характер как-то, наверное, закалился. Но вот что интересно. Именно, наверное, благодаря верности и постоянству своей матери, ее твердости, ее терпению, всему тому, что она вложила в него, сегодня этот человек ездит по своей родной земле и тысячам людей проповедует веру в Иисуса, утверждает сотни людей в вере в Бога,

проповедует людям заповеди Божьи, которым так была верна его мама. Что же лучшее мы можем сделать сегодня для наших ближних, для наших детей в будущем? История, с которой начинается книга Руфи, говорит о том, что самое лучшее, что мы можем, самое благое и доброе дело, которое мы можем сделать для тех, кто рядом с нами, и, конечно же, для наших детей, это сохранять сильную и глубокую веру, соблюдать Божьи заповеди и распространять вокруг себя благоухание Божьей благодати словом и делом. И тогда те, кто рядом с нами, те, кто будет на нас смотреть сегодня, и те, кто на нас будет смотреть из будущего в прошлое, получат шанс стать, научиться чему-то доброму и стать частью чего-то поистине великого.

Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.

0: Гиена огненная. Это понятие мы встречаем в Библии. Как оно возникло и почему оно так пугает? Почему Христос говорил, что некоторые люди подлежат гиене огненной? Правда ли, что грешники будут отправлены в гиену? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, магистр богословия, священнослужитель. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, вот такой вопрос. Что это такое гиена огненная? Откуда она вообще взялась? Почему она в Библии? И почему Христос использует этот образ?
1: Ну, слово гиена у нас, наверное, больше ассоциируется со зверем. Да? Такой не очень приятный зверь. То ли собака, то ли волк. Житель пустыни, который
0: понятно.
1: Питается падалью, да. Mm-hmm. Ну, на самом деле речь идет совсем о другом, не о звере, да. А вообще в нашем, наверное, в русском языке это больше слово «ад».
0: Ну да.
1: Да.
0: Ад это, кстати, тоже не русское слово. Да. Ну да. Поскольку она огненная, значит, там должно быть, ну, как сковородки какие-то, наверное.
1: Да, но смотрите, исторически, что это такое? Вот если поехать в Иерусалим, даже современный, да, Иерусалим, он построен на холмах таких, ну, гора.
0: Ну, да.
1: Ну, библейская Сион, но на самом деле...

0: Это не отдельная гора, это одна из глав вот этого холма. Ну,
1: там вообще холмы, да.
0: Да.
1: То есть такая местность.
0: А ровная. Внизу, как бы, вот, если быть в старом городе, находиться в старом городе, то внизу там такие долины. У нас это овраги, но там как бы намного больше масштаб. Такие долины. И вот долина одна, вот здесь недалеко от Давидова города, да, города Давидова, того места, где когда-то был, откуда начинался Иерусалим, она называется, или называлась, долина Геномова. То есть до того, как Давид основал Иерусалим, да, столицу государства, до этого времени на этом месте жили язычники. И в этой долине, эта долина была, так как там протекал ручей, там, что там, вода была, там была зелень, были деревья. Значит, а язычники, они вот в таких рощах устраивали свои капища.
1: И вот, то есть не на возвышенностях, а даже вот...
0: Ну, вот в данном случае так было. Да, в данном случае не на возвышенности. И в этом месте стоял... было капище, и стоял идол Молох, значит, которому приносились человеческие жертвоприношения. Вроде бы он даже так, как говорят вот исследователи, был сделан, что вот у него были руки, он был металлический, и внутри его накаляли дровами, он разогревался докрасно. И вот на эти руки клали, значит, жертв. В основном это были младенцы, вот, первенцы, первородные. Да? Это был такой отвратительный языческий обычай для того, чтобы умиротворить этого, задобрить этого бога, ну и с ним построить какие-то взаимовыгодные отношения. И когда народ Божий пришел в эти земли, да, Давид построил, захватил у, значит, язычников, отбил это место, сделал своей столицей, то это языческое место должно было быть осквернено.
1: Угу.
0: Вот для того, чтобы никаких не осталось соблазнов у евреев, ну и у язычники же они не были уничтожены полностью, да, они должны были ассимилироваться как-то вот здесь. Ну, если те, кто, ну, не были изгнаны.
1: Чтобы прекратить вот эти, да, вот, да, обряды, которые там совершались, да, нужно это сделать место само неприемлемым,
0: да,
1: для...
0: Да, да, да. Это было место осквернено. Да, то есть это все было разрушено, вырублено, и это место превратилось в городскую свалку. То есть как бы... Ну, изначально, из древности, это такое плохое, неприятное место, а плохое, неприятное, значит, свалка. Вот. И что такое городская свалка в древности? Ну, собственно, и сейчас мы просто не особо-то это видим, где-то так увозят. Это то, что постоянно горит. Вот если вы видели, как свалку, вот бывает, едешь по шоссе, и какой-то запах такой гари. Это вот дымится свалка.
1: Сейчас вроде как с этим борются, но я думаю, что те люди, которые чуть постарше, там лет от 30 и старше, даже от 30 уже знают, что это такое.
0: Что это такое, да. И почему там все время должно было что-то гореть? Потому что, например, животные мертвые, да, они же, разлагаясь, угрозу несут какую-то, да, там...
1: Ну, то есть их надо либо закопать сжечь, достаточно, да, глубоко, либо сжечь.
0: Да. Поэтому вот там поддерживался огонь постоянно. Вот она все время тлела, она все время горела. Да. Вот. Ну, может быть, не открытым таким огнем, но как-то вот так вот. И вот это генома, геномовых сынов генома, да, долина, гиена. Ну, на русский язык это...
1: Долина сыновей геномовых.
0: Так было передано, да. Ага. Геномовых, на самом деле. Гиена. И со временем, по прошествии десятилетий, столетий, это вошло в такой, в поговорку или в образ.

0: вот, что гиена огненная, это вот то, где все время огонь горит.
1: Это та свалка, на которую вас вынесут, если что.
0: Да, это конец. И причем конец отвратительный. Бывает конец почетный.
1: Да, место оскверненное, поэтому ну все.
0: Да, да, да. Если, опять же, вы в том же Иерусалиме будете, да, то вот если смотреть от старого города на восток, да, там будет Елеонская гора, ну, через Кедронскую долину, а они, эти долины одна в другую переходят. То есть с Кедронской долины начинает свое Геномово, эта долина, свое место. То там кладбище, такое огромное, большое кладбище. То есть как бы они относительно недалеко друг от друга. С одной стороны, почетный конец.
1: Ну да.
0: Самое дорогое в мире кладбище.
1: Ну, то есть особенно там, на востоке.
0: Самое дорогое в мире, значит, все евреи, которые живут по всему миру, хотят, чтобы их похоронили там. Это стоит безумных денег. Вот. И тут же рядом, ну, относительно рядом, да, вот это вот два конца. Один конец почетный. А почему это кладбище? Когда Мессия придет, он придет же в храм, в новый, который будет восстановлен, да, ну, по убеждениям.
1: Ну да, понятно.
0: Иудеев, то будут праведники с этого кладбища его встречать. Понимаете?
1: То есть, по большому счету, когда Христос, вот этот вот образ Лазаря, например, там еще что-то, то получается, что на самом деле это рядом места находятся.
0: Ну, недалеко,
1: то есть,
0: да.
1: То есть там, где находятся благословенные, и там, где проклятые.
0: Ну, недалеко относительно. Mm-hmm. Не то, что совсем рядом. Ну, относительно по меркам наших больших городов, это как бы совсем рядом. Соседний район, скажем так.
1: Понятно.
0: Да. И вот это. Вот этот образ понятен становится. То есть это конец бесславный, вызывающий неприятные ассоциации, страшный, пугающий, где никто не хочет оказаться. А с другой стороны, награда Божия, воскресение, встреча с Мессией.
1: Угу. Конец еще без надежды, что важно.
0: Да, да. То есть если вот библейский образ гиены огненной, это не столько речь идет о вечных муках, потому что библейские представления, они еще не имеют, ну, новозаветные, если мы говорим о Новом Завете, да, они не дополнены вот этими фантазиями, которые пришли позже, и которые коренятся, ну, о вечных горящих, значит, аде, значит, которые коренятся в каких-то поверьях вот языческих того времени, да, а речь идет вот именно о вечной участи. То есть положительная участь, благая, и отрицательная участь, страшная, вот, но вечная, вечные последствия.
1: Вот. Ну, а люди, соответственно, додумали, чтобы выглядело еще страшнее.
0: Да, и поэтому вот этот образ горящей этой свалки, или гиены огненной, да, он используется и Спасителем в его проповеди, и особенно в книге «Откровения». Да, тоже мы об этом читаем. Это как там в 14 главе сказано, и дым мучений будет восходить во веки веков. Да? А что значит дым мучений во веки веков? Ну вот вы смотрите на эту свалку. Ну сейчас, кстати, ее там нет. Там уже дыма никакого этого нет. Понятно, что это современный цивилизованный город, и свалки уже вынесены куда-то далеко. Может быть, их на кораблях куда-то увозят, я не знаю, отходы. Точно не знаю, как современный Израиль утилизирует отходы. Кстати, интересный вопрос. Там не
1: кстати,
0: так много
1: это
0: мест.
1: Даже не совсем Израиль.
0: Не
1: потому,
0: так
1: что, потому что Иерусалим, он вроде как оспаривается там.
0: Ну да. Угу. Вот. И вот это образ участи вечной. Есть вечная награда и вечное наказание. Вечное в том смысле, что никогда назад нельзя уже будет вернуться.
1: Угу.
0: Вот она определена, эта участь, вот так. И назад уже ничего поделать с этим нельзя. Вот если ты в эту гиену попал, огненную, на эту свалку, если тебя выбросили, то ты там исчез. А если ты в эту попал, как помните этот образ в книге в Евангелии от Матфея, царь сядет, и будет отделять овец от козлов.
1: Одних да, туда?
0: Одних налево, других направо. Одних в гиену огненную, других – жизнь вечную. Одних – вечную смерть, других – вечную жизнь. То есть гиена огненная – это антипод рая. Угу. Вот, это противопоставление. Если там все очень хорошо, то здесь все очень плохо. Если там вечная жизнь, то здесь вечная смерть.
1: Тут надо просто немножко еще понять, вот прояснить. Дело в том, что вот эти вот моменты с вечно горящим адом, в котором мучаются грешники, мне кажется, здесь основа вот этого, это, ну или основа этого представления, это мотивация людей жить, ну, в соответствии с какими-то правилами. А в древности, ну, то есть тогда, когда Христос использует вот это вот, ну, вот этот образ гиены огненной, там такая же цель или она несколько отличается?
0: Нет, ну, из Евангелия мы не можем сделать такой вывод, что было развито богословие об аде. Угу. Ну, в тех красках, которых вы описали, нет таких акцентов. То есть в Библии мотивация скорее положительная в Священном Писании. Да? Избери жизнь.
1: То есть нет цели напугать, да. Есть цель просто показать.
0: Ну, понимаете, вопрос вообще, как бы пугать – это мотивация слабая. Ну, как долго работает...
1: Многие не согласятся.
0: Понятно. Как долго работает негативная мотивация? Позитивно работает лучше. Это и в современном менеджменте как бы используется. Да? Вот для того, чтобы работник хорошо работал на заводе, ему премию дают, но не пугают его вечными муками ада.
1: Кнут и пряник – это такое понятие, тут трудно сказать. На кого что лучше действует?
0: Просто положительная мотивация, от нее не устаешь.
1: Это да.
0: Да. А негативная мотивация, она тебя ломает. Это как нельзя человека любить, заставить страхом. Угу. А отношение человека и Бога – это отношение любви. То есть само по себе тут внутреннее противоречие такое сокрыто. Бог не может заставить нас любить себя с помощью страха. Это уже будет не любовь.
1: Получается достаточно просто. Чего-то хорошего я сам хочу, я к этому стремлюсь. А чего-то плохое – это не мое стремление, а кто-то там стоит и...
0: Да, негативная мотивация, она ведет к бунту. Вот если вы будете своим детям, да, которые вот у вас растут, их все время негативно мотивировать, их все время ругать, все время придираться к ним, значит, ограничивать их все время, как бы давать им, не обсуждая с ними там, какие-то указания, к чему это приведет?
1: Рано или поздно сломается.
0: Точно так и здесь. Понимаете, это все же одно. Поэтому исполнять Божьи заповеди из страха, это значит их не исполнять. Вот. Божьи заповеди исполняются только по любви. Любовь есть исполнение закона, как говорит апостол Иоанн в своем послании.
1: А закон – это благословение на самом деле.
0: Ну, да, закон – это такое-то большое. Это то, что Бог хочет от нас. Это его воля в нашей жизни. Да? Угу. И вот, например, в жизни там много всяких таких ситуаций. Вы беретесь за какое-то дело. Вот. Можно за него взяться то, что вас принуждают, а можно взяться по любви. Ну, вам нравится это дело. Да? И будут совершенно разные плоды. Вот там вы будете делать, ну, лишь бы только от вас отвязались. Да? А здесь вы будете делать с душой так, что это дело будет жить потом.
1: А еще можно делать с пониманием того, ну, как лучше добиться и как это будет.
0: Но это понимание приходит тогда, когда вы его любите. Вы начинаете, ну, это исследовать.
1: Я имею в виду, можно делать вот с этим пониманием, а можно делать из-под палки.
0: Точно так же наши отношения с Богом, точно так же. И гиена в данном случае является плохим мотиватором или вообще не является мотиватором. Угу. В конце концов, если рай будет построен или собран из людей, которые туда попали благодаря страху.
1: Потому что
0: страху,
1: не хотели попасть в ад.
0: Да, они в конце концов взбунтуются. Они скажут, это не наше место, мы вообще сюда не хотели. Но нас сюда загнали, нам тут не нравится. Мы будем строить другое место. Угу. Вот суть гиены, наверное, мы попытались выразить в этом.

Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, Бог не хочет принуждением или страхом чего-то добиться от нас. Как правило, это делаем, ну, то есть через страх и принуждение действуем мы сами и другие люди. Служить Богу нужно из положительной мотивации, из любви к Нему и к ближним. Всего доброго, до свидания.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас с вами интереснейшее знакомство. Гена. Для меня Гена, мы с ним знакомы около 30 лет. Он тогда был совсем маленьким.
1: Что вы имеете в виду под словом «маленький»?
0: Нет, он был уже взросленький.
1: Маленький в смысле в размерах.
0: Он был еще, маленький. Но уже взросленький. Вы знаете, удивительный человек. Вот он прибыл к нам сегодня в наш коллектив. У нас большая часть коллектива молодежь. Просто все вокруг как-то завертелось. Все какие-то счастливые, все о чем-то с ним делятся, что-то обсуждают. Вы знаете, очень интересная судьба у этого человека. Геннадий Касап. Он родился в семье верующих. Это протестантская семья была. Не очень легко протестантам. Во многих странах, наверное. Семья адвентистов седьмого дня. Папа священнослужитель. И вот дети. Вот какова их жизнь? Как она складывается? Каково в обществе? Каково в школе было? И

Ну, потом перейдем к более таким, может быть, глубоким вопросам. А каковы личные отношения с Богом? Мы с Геной на «ты», вы нас извините, пожалуйста. Гена, вот расскажи, пожалуйста, в какой местности ты родился? Чем занималась семья? И вот про какие-то твои первые опыты с Богом? Какое-то, вот, может быть, ощущение, ну, непонимания?

0: А командировка у него была, он служитель?
1: Нет, он был строителем, он занимался строительством домов, поэтому там он заканчивал объекты, и в это время я родился. Но так как когда, к моменту моего рождения он закончил свой объект, который он должен был строить, то я родился в Украине, и мы сразу вернулись в Молдову, и свидетельство о рождении я получал уже в Молдове. И буквально в течение полугода его пригласили на служение пастора в Россию, и он приехал в Россию. Мне, получается, что меня в Россию перевезли, мне еще годика не было. И поэтому всю свою, как я люблю говорить, сознательную, бессознательную жизнь я прожил в России.
0: Понятно. О, папа какое-то образование получал специальное для того, чтобы быть пастором? Или просто в те времена вот протестантизм вдруг как-то, ну, стал, что ли, расширяться в России, и поэтому привлекали людей на служение?
1: Ну, на самом деле, в Молдове в те времена, скажем, если говорить особенно о церкви, на Детстве седьмого дня, она была более, как бы, более развита, более распространена, что ли. Большее количество людей было вовлечено и понимало Бога именно таким образом. Поэтому был специальный такой призыв. И сама территория Молдовы меньше. Поэтому был призыв, кто из молодых людей хотел бы переехать в Россию. И, конечно, тогда не было богословских академий, семинарий. Вы знаете, что время было очень тяжелое. Это было время советское. Тяжелое для религии, в смысле, когда религия была вне популярности, причем любая вера в Бога в любых ее формах и проявлениях. Поэтому существовали, так скажем, ну, как их назвать, я не знаю, подпольные семинарии, подпольные такие, ну, как бы дома, где старые верующие люди, уже опытные, зрелые, передавали свой опыт молодежи. И вот примерно в таких условиях он как бы воспитывался, взращивал свою веру. И когда услышал этот призыв, что кто хотел бы поехать в Россию для того, чтобы там служить Богу, он согласился вместе с мамой, они переехали. И к тому времени я уже был третьим ребенком в семье, у меня еще есть две старшие сестры.
0: Сколько лет тебе было тогда?
1: Мне было меньше года.
0: Ой, поэтому, меньше года?
1: Да, я же, меня перевезли.
0: Да.
1: Поэтому я как бы, хотя мы каждый год ездили в Молдову, и я поэтому знаю Молдову хорошо и люблю, но я там не жил практически ни одного дня. Всю жизнь я прожил в России.
0: Понятно. Вот расскажи, пожалуйста, свой опыт общения со сверстниками. То есть ты воспитывался в религиозной семье. К чему тебя приучали в семье?
1: Ну, конечно же, если говорить о духовных вещах, во мне прививали любовь к Богу. Но любовь к Богу, которую во мне прививали родители мои и церковь, которую я с детских лет посещал, она выражалась не просто в какой-то идее. Она выражалась, мы всегда к этому призывали, в практической твоей повседневной жизни. Поэтому меня учили, что я не должен, ну, соответственно, обманывать, я не должен ругаться, я не должен драться, я должен уступать. И поэтому вот в этом контексте как бы я и воспитывался. И, конечно, когда я пришел в школу, ну, конечно, первый, второй класс я свой очень плохо помню. Это была Северная Осетия, город тогдашний Орджоникидзе, нынешний Владикавказ. Но уже когда я переехал, мы переехали с родителями в Ростовскую область, и я уже стал постарше, это 3, 4, 5, 6 классы, это уже время моего осознанного детства, когда, конечно, скажем так, вот эти добродетели, они не всегда были популярны в обществе. И поэтому плюс к этому накладывалась вот эта вот внешняя атмосфера боганелюбия, скажем так, которая закладывалась в детях.
0: Ну, и, да. Соответственно, если атеизм длился более
1: 70 лет. Да, и поэтому, и, соответственно, ко мне, как человека, который жил по принципам Бога и говорил об этом, то, конечно, было такое достаточно негативное, мягко сказать, отношение не только даже со стороны моих одноклассников, но и чаще всего даже со стороны учителей, которые моих одноклассников-то, в принципе, и накручивали против меня.
0: Ну вот можно сказать, что то, чему тебя учили, что нужно быть добрым, что нужно быть милосердным, терпеливым, вот тебе пришлось на практике и увидеть, возможно вообще ребенку, младшему школьнику проявлять такие качества или нет. Вот тебе помнится что-то из, ну, каких-то случаев, может быть, в твоей жизни?
1: Ну, конечно, очень много. Потому что, ну, как я сказал, что я сейчас никого не хотел бы обижать или там вспоминать злом, или как-то говорить, что я на кого-то
0: обижен. Это тебе
1: обижен.
0: Не свойственно.
1: Да, как бы понятно, многие люди, которые тогда настраивали моих же, мои учителя, которые настраивали моих же одноклассников против меня, как я сегодня понимаю, делали не столько от злости ко мне, сколько от желания каким-то образом выбить из моей головы вот эту христианскую дурь, как это называлось, да, заблуждение, вот эту ересь. Вот эту. Поэтому, конечно, в этом возрасте, вы знаете, что вообще подростки – это, наверное, самые жестокие.

0: и, в принципе, самая жестокая прослойка общества. Поэтому, конечно, когда иногда учителя...
1: Наверное, потому что гормональные...
0: Много факторов есть. И гормональные, и возрастные, и желание утвердиться в обществе, потому что это то время, когда я хочу заявить, что вот я такой. Когда учителя не просто тебя сдерживают, а еще и вдохновляют как-то подойти поговорить со мной в данном случае, что вот, чтобы он там перестал верить в Бога. То, конечно, это не всегда бывает так приятно. И бывали случаи, когда... я говорю, мне мама, например, всегда говорила: «Гена, ты не должен в школе драться». И бывали случаи, когда в школе, особенно, когда постарше стал, мне было сложнее уже это воспринимать. А вот, скажем, 4-й, 5-й класс, мне мама всегда говорила: «Лучше убегай, лучше убегай». Ну и были случаи, когда там я пытался убежать, меня держали там за штанину или за рукав, что-то оторвали, приходил домой. Все это слезы, боль, переживания, непонимание, почему, что я плохого сделал. Конечно, как любому ребенку было непросто это все пережить. Но приходилось, потому что я... Как-то вот я это не делал даже потому, что мне родители говорили. Потому что как-то они смогли привить во мне понимание, что это правильно, что так нужно жить. И это жизнь, которая в будущем, в перспективе тебе обязательно воздастся каким-то добром в будущем. И поэтому я очень спокойно все это переживал.
1: А вот это очень важно услышать. То есть, ты не стал замкнутым, ты не стал озлобленным. То есть, видимо, то, как воспитывали родители все годы, оно тебе позволило выйти из таких ситуаций достойно.
0: Да? Я думаю, что если мы говорим не просто о воспитании, а мы говорим о христианском воспитании, в основе которого лежит опыт взаимоотношений человека, в данном случае моих родителей, с Богом, и опыт не просто, они не просто полагались на свой опыт, на свой ум, как они меня будут воспитывать, что будут говорить, но они полагались больше на Бога и просили Бога давать им мудрости, в том числе влиять на меня. И вот я во многом верю, что при всем большом уважении к моим родителям, что не их мудростью получилось воспитание, а больше молитвами и мудростью Бога, который Бог им даровал для моего воспитания. Хотя надо сказать, что особенно в более поздний подростковый период, в период ранней юности, скажем так, конечно, были тяжелые времена, и я много вопросов задавал: оно мне надо, почему не должен жить так, как все, почему должен верить в Бога, почему, зачем, что это мне дает. И, естественно, эти вопросы во мне бушевали, и какие-то, как, наверное, у любого подростка, тем более я не был таким уж прям пассивным человеком, я достаточно активный человек в жизни, и это все будоражило меня и их, и во многом именно их молитвы – это то, что мне давало силу, уверенность, потому что часто я слышал, когда возвращался домой вечером или просыпался ночью, я слышал, как мои родители обо мне молятся.
1: Немножко давай все-таки познакомим наших зрителей с твоими родителями. Скажи, пожалуйста, как зовут папу, как зовут маму, и они тоже являются ли потомственными верующими, то есть тоже ли они родились в семье верующих, или вот немножечко об их жизненном пути.
0: Значит, с папой у нас такая ситуация очень интересная. И когда он еще был активен как пастор в церкви, то когда нас представляли в одном помещении, в одном обществе, то говорили: это Григорий Михайлович Касап, а это его сын Геннадий Георгиевич. То есть, хоть он мой папа, но у нас получается отчество и имя разное. На самом деле, все это потому, что его мама назвала Гриша, но в паспорте, когда записывали имена, то тогда в Молдове большого значения не придавали. Григорий, Георгий, и в паспорте написали Георгий. И всю жизнь его звали Гриша, а по паспорту он Георгий. Поэтому, когда меня уже стали по имени отчеству называть, меня стали называть как по паспорту Геннадий Георгиевич. Поэтому мой отец, я даже не знаю, как его представить. Хотите Григорий Михайлович, хотите Георгий Михайлович.
1: Как люди его зовут?
0: В основном Григорий Михайлович его люди зовут. Да. А мама Екатерина Петровна. Две сестры у меня старшие. Одна старше на 8 лет, другая на 4 года. Имеют уже своих внуков. Я один без внуковых.
1: Но ты с детьми.
0: Конечно, да. У меня замечательная... Если ко мне переходить, у меня замечательная семья. У меня, как и полагается, одна жена.
1: Слава Господу, так по Библии, так и должно быть.
0: И две красавицы дочери. Старшие 20, младшие 17.
1: Слава Богу. Все-таки еще уточню еще раз этот вопрос, который задавала. Папа с мамой были из потомственных?
0: Они не совсем из потомственных, но... их родители пришли ко Христу. Поэтому, когда, скажем, они... Это был

0: период их раннего детства.
1: А каким образом родители пришли ко Христу?
0: Я даже сейчас точно сказать не могу, кто, но как обычно, они интересовались, были люди, которые им рассказали, они в это поверили, только так, да, люди, они в это поверили, поэтому если так брать по большому счету, то я уже, скажем, активно верующий человек в третьем поколении,
1: понятно.
0: А мои дети уже в четвертом, слава Богу.
1: Да, вот как много зависит от людей, да,
0: конечно.
1: То есть когда вот Бог поселяется в сердце, то хочется об этом говорить, вот в том числе и телекомпания «Три ангела» поэтому существует. Мы тут тоже все простые люди, верующие, существуем на пожертвования, зарплаты очень низкие. Все, кто к нам приезжают, это все волонтерские такие, что ли, потому что иногда возникают вопросы, что за люди к вам приезжают, там, кто им... кто это спонсирует и так далее. Вот никто. Просто Господь, когда живет в сердце, то хочется об этом говорить. И таким образом, вот в Библии есть такое, что малая закваска, она чуть-чуть вот дрожжей, да, кладут, по сравнению с объемом муки, там, всего другого, а она заквашивает все тесто. Вот то же самое, Господь в сердце, это малая закваска, заквашивает все, все тесто. Здорово. Сестры тоже верующие?
0: Да, да.
1: Слава Богу. Вот теперь, поскольку я сама, вот когда с Геной познакомилась, мне было 39 лет. Я только-только пришла в церковь. И он тоже ходил в эту же церковь. Молодой человек, юный очень. Вот. И поскольку 39 лет моей жизни, оно прошло, ну, это была светская жизнь, обычная, вот меня всегда интересует этот вопрос. Люди потомственные верующие, ты верующий в третьем поколении. Ведь вот, ну, если тебя так воспитывали родители, а их воспитывали так их родители, то есть это такая вот семейная культура, что надо быть...
0: Семейная вера.
1: Да, семейная вера, но я все-таки хочу это даже назвать культурой. То есть что надо быть честным, надо быть смиренным, надо быть выдержанным, порядочным. И тебя так учили всю жизнь, и поэтому ты такой. Или же... Все-таки был какой-то этап борьбы, какой-то этап, вот как ты сказал, а оно мне надо, у тебя возникло такое, а зачем мне это, такая борьба нужна? Вот, то есть... Является ли это твоим личным, выстраданным? Потому что я знаю, что есть такое вот утверждение, ну, оно так немножко шуточно, или я не знаю, как это сказать, звучит, что у Бога нету внуков. Угу. То есть если твои родители верующие, это совершенно не означает, что ты, родившись в семье верующих, ты становишься автоматически верующим. Вот расскажи, пожалуйста, как это у тебя было?
0: На самом деле это так, и это очень важно. По-другому, в принципе, быть не может. Вообще, если говорить о развитии веры, так как ты сказал, что я занимаюсь с подростками, с молодежью, о развитии веры с подростков, так вот как раз-таки примерно в возрасте, ну, современные подростки в возрасте примерно 14-15 и до 18 лет, это то время, когда у подростков, у молодых людей, которые родились, скажем так, в верующих семьях, происходит процесс, когда вера родителей, которой они жили до сих пор, должна стать их личной верой. И если этого процесса не происходит, то, конечно, такой человек не имеет возможности выстраивать отношения свои с Богом. Вот когда человек, скажем...
1: Хотя ему и кажется, что он живет вот в этой парадигме.
0: Да, но тем не менее, если его вера родителей не стала его верой, то он долго не продержится в этих отношениях с Богом. То есть он уйдет от Бога, потому что, ну, по-другому быть не может. Он должен или решить для себя, что да, это моя вера, и я сам, как вот, я стал дитем Божьим, не внуком,
1: да.
0: Или я с Богом мне не по пути, я иду совершенно своей дорогой. Так вот, когда, конечно, с одной стороны, когда человек живет в нехристианских условиях, в неверующей семье, да, наверное, существует такой момент у него, вот Икс, когда он вдруг услышал первое, что он сделал, да, он что-то услышал, встретился на улице, или какую-то книгу прочитал, или какую-то программу посетил, или посмотрел по телевизору какую-то передачу, он услышал. Это первый момент, когда что-то в нем, оп, подожди, оказывается, есть другой вариант. Потом он начинает это развивать, начинает это думать, и где-то наступает момент, когда он говорит, все, вот это мой путь, я хочу поменяться, и вместо того, чтобы идти туда, идти туда. У верующего же подростка такого вот... Иногда такой вот момент, вот X, проследить сложно. Кажется, что он вроде живет в христианской семье, воспитывается в христианских условиях, как ты сказала, все знает с самого детства, и все это с молоком матери впитал в себя. Но, наверное, все равно я смею...

0: не то чтобы смею утверждать, но, как мне кажется, все равно этот момент настает. Возможно, он не у всех очень такой конкретно видный, но он настает все равно, и позже ты понимаешь, что вот это был именно тот момент. И, наверное, это зависит от темперамента человека. Потому что есть некоторые люди достаточно такие, ну, активные, и у них все так вот, все наяву, на виду.
1: Да.
0: А есть более пассивные, они более скромные, смиренные, у них эти процессы происходят меньше. Так вот, если говорить обо мне, у меня был такой момент. Наверное, вот и то, даже несмотря на мою активность, наверное, я только позже осознал, что это тот момент, которым меня Господь вот как бы поставил перед выбором, что я есть. И ты должен принять свое решение, с кем ты будешь жить. И даже, наверное, не один момент, я бы сказал, было даже несколько таких моментов. И, как ни странно, вот я могу два вспомнить, они были все связаны с риском жизни.
1: Mm-hmm.
0: Один из моментов был, я летел на самолете, был очень довольный, счастливый, все у меня было хорошо. И, значит, во время нашего полета, ну, те времена самолеты, ты знаешь, какие были, Ан-24 был такими mm-hmm. двигателями. И вот отказывает двигатель самолета. И мы кое-как мы сели. И тогда я себе задал вопрос. Интересно, а если бы я сейчас не сел, что было бы дальше?
1: Mm-hmm.
0: И второй подобный же момент был, я как сейчас помню.
1: То есть это вот вся теория, которую ты прекрасно знал,
0: да,
1: ты
0: она,
1: ходил в церковь.
0: Она теперь просто стоит перед тобой. Тебе это надо? Вот это правда? Или это все вот твои родители тебе сказали, и ты как бы потому так живешь? И подобный же случай у меня был, правда, на поезде. Я ехал в Волгоград mm-hmm. на поезде, и в купе был один. Мои окна выходили на другую сторону, не туда, куда выход из вагона. И, значит, я сплю, мы стоим, я проснулся, мы стоим, я опять сплю, мы стоим, проснулся, мы стоим. Когда я вышел из купе, смотрю, весь народ уже на улице.
1: Mm.
0: И я вышел на улицу, спрашиваю у проводника, что случилось. Он говорит, ты в рубашке родился.
1: Mm.
0: И я пошел вперед, значит, туда, где локомотив. И я не знаю, кто-то это сделал или как это произошло. Но, в общем, болты, которые соединяют две рельсы, они были откручены. И рельсы чуть-чуть сместились в сторону. И машинист говорит, что я стоял, ну, как бы я всегда любознательный. Я подошел к машинисту, стал с ним разговаривать. Он говорит, я... Очень неровные рельсы в этом месте. И фактически невозможно вот это увидеть, что они не соединены. Но какая-то неведомая сила просто, говорит, остановила поезд буквально, ну, я не знаю, буквально, может быть, там в 50-100 шагов от этого места.
1: То есть, вот то есть он, а машинист этого видеть не
0: машинист,
1: мог?
0: Он говорит, я этого не видел, я сам не пойму, как я остановился. И для меня лично это был такой вот серьезный знак, и после которого я стал думать, что да, надо не просто как бы жить верой отцов. И вот эти вопросы, которые у меня возникали в подростковом возрасте, надо ли мне это, я себе сказал, да, надо. И я стал лично развивать отношения свои с Богом. Лично молиться стал, Библию читать, уже не потому, что мне там папа советовал, или папа сказал, или папа спросит, читал ли я Библию, мне не хотелось его огорчать. Я говорил, да, я читал. А уже я стал чувствовать в этом потребность, потому что я стал как бы вот познавать Бога, а кто ты такой, и почему ты меня держишь, и что ты от меня хочешь.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Геннадий Кассап, священнослужитель. Он специализируется на работе с молодежью в церкви, молодежный лидер. И сегодня мы узнаем вот его жизненную историю, историю его духовного становления. Гена, вот ты говорил о том, что, да, сделал сознательный выбор после определенных очень серьезных моментов в своей жизни. Стал читать, стал молиться. Не потому, что папа сказал, или чтобы папу не огорчать, потому что захотел сам. Помнишь ли ты, что это тебе давало? Произошло ли какое-то вот на самом деле другое восприятие того, что ты читал, то, как ты молился?
0: Да. Но более того, я должен сказать, что примерно в это же время, ввиду своей активности, я вел очень активный образ жизни в церкви. То есть, не знаешь, что я вообще где-то был на стороне, там в церкви ничем не участвовал. Я, как я люблю шутить, но это шутка, что я в прошлой жизни был музыкантом. Я не верю в прошлой жизни. Я просто так говорю, я был немножко музыкантом. Я участвовал в музыкальных различных коллективах церковных, ездил с концертами по разным городам. Наш коллектив ездил. И очень часто мы, как бы не то, что часто, мы всегда музыкально оформляли различные духовные программы. И примерно это все происходило примерно параллельно. И примерно в это же время, когда мы выступали, нас просили, мы выходили в фойе, это был такой...

0: такое время духовного голода в нашей стране, и, соответственно, люди тебе задавали много вопросов. Нужно сказать...
1: Вот, именно тебе, как верующему.
0: Да, как верующему человеку, молодому человеку. Но нужно сказать, что к этому времени я вообще, ну, не то, что я вундеркиндер, далеко нет, я самый простой и не очень
1: нет,
0: одаренный
1: очень.
0: Человек.
1: Я знаю, что очень.
0: Но я научился читать. Я пошел в школу в 6 лет, и к моему приходу в школу я уже умел читать. И я очень любил читать, я прочитал очень много книг из отцовской библиотеки. Плюс к тому, что у меня отец был священнослужителем, пастором, накладывал то, что я каждое богослужение слушал проповеди его, я читал Библию. И я себя считал достаточно, скажем так, сведущим человеком в библейских различных вопросах. И поэтому даже когда читал Библию, то читал примерно так. Начинал читать книгу, ага, здесь я знаю о чем, здесь знаю, здесь об этом, здесь вот это. Я мог за 15 минут прочитать целую книгу библейскую, потому что, как мне казалось, я знаю все уже. Ну что там читать, сколько раз можно эту Библию читать? И вот в это время, когда все это со мной стало происходить, потому что как раз, когда я вот возвращался, что на самолете, что на поезде, это как раз каких-то таких мероприятий, музыкально-нравственно-духовно-воспитательных мероприятий.
1: Да.
0: И в это время вот люди стали ко мне подходить, они стали, ну, на программах подходили, они стали задавать вопросы. И я стал понимать, что у меня не хватает, то есть у меня есть знания, но эти знания, они отстранены от жизни. Mm-hmm. То есть это не мой личный опыт. И поэтому, когда вот я стал...
1: Останавливаю на минутку. Знания, но они отстранены от жизни. Это не мой личный опыт, говорит Геннадий о том, что такое чтение Священного Писания.
0: Да. И поэтому, когда я стал читать теперь Библию, я стал воспринимать сквозь свою призму. Тем более, что эти вопросы теперь меня мучили. Эти вопросы мне задавали люди. И теперь у меня появился, скажем... интерес к чтению Священного Писания. Не просто как к тексту, а именно как к смыслу, что Бог мне хочет сказать. И вот, это, наверное, с этого момента, я могу сказать, начался мой такой осознанный, зрелый духовный рост как личности. Вот что мне давало чтение Священного Писания.
1: Тебе хотелось читать?
0: Конечно. Я помню тоже случай, это было, кстати, на одной из таких мероприятий, когда мне несколько вопросов задала одна женщина на программе, и я, будучи считающий себя следующим человеком, не мог ей на них ответить. Я пришел в гостиницу, где я жил, и я тогда помню, как сейчас я читал Библию где-то до 3 ночи, потому что вот у меня начала появляться вот эта вот жажда. Я стал понимать, что, опять хочу повториться, что это знание, это не то... то есть Библия – это не наука. Что ты выучил 2 × 2 = 4, и все, ты теперь профессионал, ты можешь всем это объяснять.
1: Как складывалась жизнь? То есть ты был активен в церкви. Какие события в твоей личной жизни происходили? И самое главное, что мне хочется сейчас услышать – а были ли падения? Вот да, вдруг понял, что Бог, что его можно познавать через чтение Священного Писания, через молитву, еще, ну там через что-то, через размышление, ну через созерцание, что ли, жизни. А потом вдруг раз, и что-то вот происходит. Это ведь, мне кажется, у каждого происходит. Вот как это было?
0: Ну, даже когда мы Библию читаем, мы понимаем, что христианская жизнь – это не постоянное вот как бы движение вверх. Даже если мы берем в пример Иисуса Христа, он пришел на землю спасти людей, и в Гефсиманском саду говорит: «Господи, пронеси чашу мимо
1: да.
0: меня».
1: То есть как попросил, это... чтобы не, выпол... не
0: да,
1: выполнить ему свою
0: миссию. Свою миссию. То есть это нормальное состояние. Конечно, у меня, естественно, это было много раз. И тут вопрос, наверное, не просто, скажем, невыполнение миссии какой-то своей, а вопрос реальных падений, о которых я не люблю говорить, я не люблю на этом акцентировать внимание, но это, естественно, наверное, процесс. Мне в этом контексте нравится библейский текст, где написано, вот часто мы задаем вопрос, кто чаще падает, праведник или грешник? И вот на основании Священного Писания я могу ответить, что
1: знаю,
0: праведник больше падает, чем грешник.
1: Там
0: хотя кажется абсурдно. Есть текст, что праведник 7 раз упадет и встанет, а грешник, он только 1 раз упадет, но он уже не встает. Поэтому в глазах Бога праведен тот человек, который, несмотря на количество падений, у него, скажем, количество падений равняется количеству вставаний и движения вперед. Поэтому, конечно, и в моей жизни это все было. И это не самые лучшие воспоминания в моей жизни. И хотел бы я их вычеркнуть. Но, наверное, сегодня я здесь, и я такой... потому что у меня были те же падения,

0: И любое падение – это опыт. Пусть негативный, но опыт, который тоже ценен в твоей дальнейшей жизни.
1: В твоей жизни, значит, вот этот опыт в самолете, опыт в поезде, они вот тебя, ну что ли, перевернули, твое мировоззрение, они его направили к настоящему Богу, а не просто к знаниям о том, что Он есть. А вот можно сказать, что, например, у других людей, у которых нет чего-то подобного там в самолете, в поезде, но у них есть падение, которое есть у всех. Можно ли сказать, что как ему, этому человеку, перестать от просто чтения Библии, потому что это надо, а, скорее всего, вообще не чтение Библии, потому что кто меня может заставить, я не хочу и не буду. Вот, может быть, вот именно эти падения, они способствуют тому, чтобы человек начал искать Бога, потому что он сам не может выйти из этих состояний. Он бессилен перед грехом. Нет ни одного человека, кто силен перед грехом. Вот, и он, будучи бессильным, он вдруг понимает, что ему нужен Бог. И это происходит именно благодаря падениям.
0: Но у каждого свой путь. Понимаете, нельзя сказать, что твое познание Бога возможно только через падение. Хотя у кого-то это так. Но есть такая пословица молодежная. Молодежь любит эту пословицу. Говорят, хорошему движению вперед иногда предшествует святой пинок сзади. Поэтому бывает так, что для того, чтобы рвануть вперед, нужно действительно какой-то вот толчок. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что такое падение? Падение фактически это духовный кризис. Кризис под собой предполагает два выхода. Первое, или два состояния, скажем так даже. Первое состояние – это ты понимаешь, что ты находишься в кризисе, и ты ищешь выхода из этого кризиса. Второе состояние кризиса – ты находишься в кризисе, и ты не хочешь ничего искать, и ты уходишь все дальше, дальше, дальше, дальше.
1: Но однозначно, и ты даже и признать-то не хочешь, что это кризис.
0: Да, но однозначно, что кризис тебя ставит перед фактом, что тебе надо принять решение. Ведь, да, конечно, Бог хочет, чтобы каждый человек двигался вперед, возрастал. Но Бог не может заставить. Но для Бога важно, чтобы человек, это принцип Божьего управления, чтобы человек принял осознанный выбор или туда, или туда. Если человек выбирает движение к Богу, Бог радуется. Если человек выбирает движение от Бога, Бог огорчается. Но для Бога важно, чтобы это было решение человека. Потому что изначально еще в Едемском саду Бог дал человеку возможность выбора. Человек выбрал идти от Бога, и это был его выбор, за который потом Господь переживал, пришел на эту землю, отдал себя в жертву. Но это был его выбор. Поэтому, безусловно, очень часто в жизни происходит так, что именно кризисы, они способствуют поиску выхода из него. И человек, когда понимает, что сам он из этого кризиса выйти не может, у него не хватает сил, не хватает ресурсов, не хватает внутреннего какого-то стержня, мотивации, он начинает обращаться к Богу и совсем по-другому молится. Другими словами, и в Библии очень много таких примеров есть, как и в жизни то же самое.
1: Угу. Вот прозвучали сейчас слова «осознанный выбор». Ведь вот есть вещи, которые мы делаем неосознанно. И это нормально. Это наша натура, наша природа, наши особенности, свойства. Мы можем это делать, и мы это делаем.
0: Вот даже грешить можем неосознанно. И вот как бы уникальность, если можно так сказать, уникальность Бога в том, что когда мы грешим неосознанно, то Господь даже не вменяет нам это в грех. Потому что мы грешим так называемый грех по незнанию. Но задача Бога, и Он это всегда выполняет в жизни человека, что когда ты грешишь по незнанию, Господь через кризис или через другие жизненные обстоятельства ставит тебя перед осознанием, так или иначе, что это неправильно. И после этого, скажем так, если ты, образно говоря, ты грешил, делал, и это тебе не вменялось в грех, потому что было неосознанно, ты не понимал. Теперь настал момент, Господь говорит, а вот она правда. И если до этого это не считалось для тебя грехом, то после этого, так это твой уже осознанный выбор, это уже для тебя является грехом.
1: Да, то есть на каком-то там вот подсознании, каком-то внутренней интуиции, даже не интуиции, но на каком-то таком внутреннем состоянии, внутреннем какой-то там эйфории, восторге вот перед Богом, вот вдруг он там что-то мне сделал. Нельзя. То есть это должен быть осознанный выбор. Господи, я с
0: нельзя,
1: тобой.
0: Нельзя, потому что на этой земле, хотим или не хотим, как Библия говорит, князем мира сего является сатана. И когда, кстати, человек живет по жизни, очень часто происходит так, что голос совести, голос добра в нем звучит гораздо тише и менее навязчиво,

0: чем голос зла и голос сатаны. Это первая причина. Вторая причина. Библия говорит, что в результате греха и нашей человеческой натуры, греховной натуры, нам естественнее делать зло, делать грех. В этой связи, поэтому и нельзя на эйфории так пройти. Потому что если человек не прилагает усилия, то он не может быть хорошим. Вот возьмите, человек рождается. Вот ребенок родился. Ребенок родился по натуре уже грешный. Не потому, что он согрешил, а потому, что он эгоист. Этот ребенок эгоист?
1: Да.
0: Еще какой? Угу. Среди ночи орет, кушать просит.
1: Да.
0: Он не переживает, что мама устала. Он вот хочет кушать. Дай мне сейчас еду и все. Ему все равно. Ребенок рождается, не умея любить. Угу. Что ребенок быстрее сделает? Машинку подарит или машинку отберет? Мальчик отберет. Никто не принесет. Давай я тебе дам, надо поиграть. Нет. Отобрали, начинается крик и так далее. Поэтому это вот результат нашей греховной природы. Поэтому вот так вот просто, без осознанного выбора Бога, пройтись по этой жизни и в конце концов как бы быть с Богом невозможно. Потому что вся внешняя среда, она тебя настраивает и направляет нам совершенно в другую сторону.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании Геннадий Кассаб. Спасибо огромное, что сегодня вот мы имеем такую возможность удивительную.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Да, мы очень рады, что вот Гена приезжает, что он разъезжает по стране и вот приехал и к нам тоже. Ген, если вот те, кто нас смотрят, вот вдруг, знаешь, чувствуют, что ты тот человек, который мог бы им в чем-то помочь, что-то объяснить, что-то, может быть, вместе проанализировать, они могут к тебе обратиться?
0: Да, пожалуйста.
1: Да.
0: Я, кстати говоря, небольшой такой пользователь социальных сетей, небольшой фанат. То есть я очень редко там выставляю какие-то сторис. Но я есть везде. Я есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. И ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, пусть находят и пишут, с удовольствием отвечу.
1: Да, ты отвечаешь. Ну да, у тебя вот этот вот дух служения. И давай сейчас как раз вот про это и поговорим. Ты молодежный лидер в церкви. Что это такое? В чем, например, ты испытываешь удовлетворение, благословение? В чем ты испытываешь трудности? Что такое современная молодежь? Насколько удается, что ли, вести молодых людей к Богу? Скажи, пожалуйста.
0: Начну с последнего. Насколько удается, самому сложно это вообще оценить. Я думаю, что об этом могут сказать другие. И, конечно, самое главное, какую даст оценку Бог всему этому. Я надеюсь, что удается. Что касается благословения и сложностей. Во-первых, хочу сказать, что вообще работать с молодежью – это великое благословение. И самая главная цель, которая в моем служении, я ставлю перед собой – это как раз-таки помочь молодым людям пережить вот эти вот свои духовные кризисы, этапы роста веры, и при этом все время созерцать Бога, и даже если они отходят от Него, возвращаться к Нему, чтобы все-таки выстраивать с Ним свою жизнь. И самая главная радость с этим и связана, когда молодые люди познают Бога, когда они обращаются к Богу, когда они заключают с Ним завет через водное крещение, и когда они живут с Богом. Это самая большая радость. Но, наверное, самая большая сложность – это сегодня такой век, что молодежь, она стремительно меняется. И, конечно, это накладывает на тебя определенную такую как бы обязанность тоже, во всяком случае, хотя бы пытаться где-то не отставать, а быть в тренде, знать, чем движима молодежь, знать, что она слушает, знать, как она мыслит, знать, какие вопросы ее беспокоят, чтобы каким-то образом пытаться на эти вопросы ответить для молодых людей, чтобы быть актуальным и понятным для них в это время. Наверное, это одна из самых таких сложных сложностей. Первая и вторая, даже не сложность, а это как бы особенность. Молодые люди в большей своей части – это люди, очень остро воспринимающие всякую неестественность, неискренность. Потому что, когда человек взрослеет, мы называем это дипломатией. Мы называем это мудростью иногда. Подменяем понятие. Он уже знает, где что сказать, где промолчать, как
1: политик.
0: Себя повести.
1: Угу.
0: Политик такой становится. Любой человек. В семье мы думаем, как вот правильно с женой вести себя, там с друзьями. То молодые люди, они по натуре перфекционисты и максималисты. И поэтому они очень искренне сами. И они иногда, когда лично беседуешь с молодыми людьми, они очень интересны.

0: Интересные вопросы тебе задают, и откровенные очень вопросы, от которых иногда, ну, самому становится как-то немножко не по себе от таких вопросов в личной жизни, в личных каких-то отношениях. И от тебя ждут такой же искренности и честности. И когда они чувствуют фальшь, это, конечно, очень сильно их отпугивает и отдаляет и от тебя, и от Бога.
1: А церковная молодежь, она тоже страдает от греха?
0: Вообще человек весь страдает от греха. И церковная молодежь, и не только молодежь, а вообще церковь – это часть общества. Поэтому все процессы, которые происходят в обществе, они, безусловно, отражаются в церкви. Церковь – это не сообщество святых людей. Это сообщество борющихся людей, которые хотят быть с Богом, но которые из-за того, что они борются с грехом, зачастую более уязвимы в грехе, потому что грех пытается их как раз, ну или сатана в данном случае пытается их как раз таки атаковать. Поэтому, безусловно, они на все способны.
1: Спасибо огромное, Гена. Очень надеюсь, что еще нам удастся собраться вот тут же, в этой же гостиной, в гостях у телекомпании «Три ангела». Возможно, ответить на те вопросы, дорогие друзья, которые у вас могут возникать, или которые вы, может быть, Геннадию зададите, вот как он вам предложил, что к нему можно обращаться через соцсети. От всей души вот хочу поблагодарить Бога, что Он провел нас, ну, почти вот 30 лет, да. А Гену больше гораздо, через опыт взаимодействия с Ним, через возрастание в Нем. Слава Богу, что мы стараемся Ему служить, каждый на своем месте. И пусть вас Господь благословит, чтобы вы тоже нашли Бога, и чтобы ваше сердце тоже было бы наполнено желанием служить Ему и людям. Всего вам доброго, до свидания.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Иногда трагические случайности оборачиваются положительным результатом, как это произошло со мной однажды. Тем более эти случайности не случайны. Мы посещали какое-то время по молодости, мне, наверное, лет было 30, мы посещали хоспис, так называемое медицинское учреждение. И там мы навещали больных, людей, которые практически обречены на смерть. Многие из них лежали, просто пожилые люди, не оказались там, потому что некому за ними ухаживать. Вот мы посещали этот хоспис, помогая этим людям, ухаживая за ними. Врачи были рады, что мы приходили помогать им, поскольку этот опыт был только у них начинался, они только открылись. И вот однажды мы пришли в субботу очередной раз подарить надежду этим людям, рассказать им о том, что есть Бог, который их любит. И все свои вещи мы повесили в коридоре на вешалку. Открытая вешалка, просто все повесили свои зимние вещи, это был февраль месяц. На мне была куртка, которую мне подарил мой отец. И она висела сверху, как-то получилось. И мы разошлись по палатам. Медперсонал также рассказывал, что там. Потом вдруг я выглядываю, куртки нет. Ну, думаю, наверное, кто-то пошутил из наших ребят. Потом все это закончилось, я не спешил куда-то бежать, что-то решать эту проблему. Думаю, сейчас выйдем, все расскажут, кто пошутил. А в результате куртки не оказалось, и никто ее не брал из тех, кто пришел с нами. Значит, куртка просто пропала. Это хорошая зимняя куртка была, кожаная.

я уже думал о том, как мне отцу объяснить потерю. Я так ему не сказал об этом. Но в полицию, благо, недалеко был полицейский участок, и обратился туда для того, чтобы, ну, по крайней мере, зафиксировать данную пропажу. Сразу думая о том, что навряд ли они смогут где-то ее найти, но вдруг где-то она всплывет, вот, хотя бы будет сигнал. Вот, и таким образом я сходил в полицию уже без одежды. В феврале месяце дошел до полицейского участка, они все переписали. Еще несколько раз в течение нескольких месяцев они приглашали, они спрашивали, что вы делали, куда вы ходили. Мне пришлось это рассказывать постоянно, о том, что вот она, эта куртка там вот висела, там она пропала. Я все время спрашивал, есть ли какая-то надежда, что эта куртка найдется? Они говорят, ну да откуда она может найтись? Ну, наверное, мы все-таки будем искать ее каким-то образом. Вот. Во-первых, на ней не было ни номера, то есть кожаных курток очень много. В общем, надежды никакой не было. Я, можно сказать, уже успокоился, забыл про эту куртку. И вдруг приходит уже осень. За это время я уже купил себе новую куртку для того, чтобы отец не узнал о том, что куртка пропала. Что-то похожее купил. Не новую куртку специально, чтобы он не увидел, что это какая-то новая, значит, появилась сразу вопрос. То есть он не заметил этого. И в октябре месяце я прихожу на рынок, центральный рынок города Чебоксары. И встречаю одного хорошего знакомого, который когда-то был, в общем-то, для меня хорошей поддержкой другом. Мы встретились с ним в церкви. И вдруг я вижу его, он сорвался. Он пьяный совершенно со своим другом. Они какой-то продают телефон. Они хотели на похмелье, то есть заработать таким вот образом. И самое удивительное, он стоит в моей куртке. Я, значит, смотрю, я говорю, слушай, а я так понял, что я очень хорошо запомнил, и, вероятнее всего, в течение этих месяцев просто, ну, интенсивно и интуитивно искал эту куртку. И вдруг я увидел ее, у меня, конечно, сначала немножко гнев появился, потом я успокоился, думаю, ну, человек знакомый, уже никуда не денется, мы с ним стали разговаривать. Я говорю, ну, слушай, ты в моей куртке вообще-то. Он говорит, да, ну, давай я тебе ее отдам. Вот, и только дай мне какую-нибудь другую куртку. И еще у меня одна проблема, у меня похмелье. Мне нужен кефир. Хорошо, я говорю, пойдем, я тебе куплю кефир. Он выпил этот кефир, его немножко перестало трясти. Мы поехали с ним ко мне домой. Я предложил ему другую куртку, более скромную, на осень. Он мне вернул эту куртку. В тот самый момент я понял, что он нуждается в моей помощи. Он не просто вернул мне куртку, я забрал его с рынка, где его просто трясло, и, скорее всего, он вернулся бы к своему занятию. Они продали бы этот телефон и продолжали бы пить, похмелились бы. И вот таким образом я забираю к себе домой. За это время я нашел ему... То есть, пока мы с ним общались, я созвонился, я нашел место, где он сможет жить. И на полгода этот человек оторвался от того страшного мира. Мы с ним постоянно общались, он вернулся в церковь. Мы с ним постоянно вели диалог, он нашел себе работу. Я старался помочь ему в этом вопросе. Судьба его дальше еще, конечно, нас сводила с ним, хотя через полгода мы с ним потерялись. Снова. И, в общем-то, я считаю, что есть какие-то определенные пути Господни, которые нам неисповедимы. И даже трудности, испытания, которые в нашей жизни происходят, они не случайны. Бог допускает их для того, чтобы потом мы имели какой-то положительный опыт, какой-то положительный результат. И даже наше участие в этом во всем. Я так думаю.

Вообще национальная идея, вот современная, мы чувствуем явный дефицит национальной идеи. Раньше было светлое будущее и так далее, но светлое будущее без Бога невозможно. Это ясно стало из нашей

0: 70-летней атеистической истории. И вот я думаю, что это национальная идея России – быть мостом между Западом и Востоком, между разными народами. Именно трудиться для мира во всем мире – это наше призвание. Для этого у нас есть… Господь нам дал огромную территорию, огромные природные богатства, замечательную культуру, восприимчивость к культурам и традициям разных народов. Но строить это надо уже не на политическом, так сказать, принуждении, а именно на осознании того, что мы все люди, мы все призваны к тому, чтобы быть единой семьей вокруг нашего единого Отца Бога. Помню, мои дети приехали в один маленький городок в Пермской области, над ними местные дети смеялись. Вы говорите, как по радио. У них говор другой. Различия неизбежны, они нужны. Это многоцветный, так сказать, букет. Так что призвание России, думаю, что это может стать нашей национальной идеей, именно быть мостом между разными народами, культурами и конфессиями, и религиями тоже. Ислам, который в России, так сказать, изначально тоже соседствует, мы тоже должны научиться понимать друг друга, уважать друг друга. Потому что ислам тоже признает Иисуса как пророка. Это уже шаг к тому, чтобы признавать его и не враждовать.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихая, слышишь?

боль понести. У всех свои заросли, терна, но каждое утро

0: Насекомые – одни из самых малозаметных и многочисленных обитателей на нашей планете. И, по мнению ученых, одна из самых малоизученных групп. На наших садах и огородах мы очень часто встречаем некоторых из них – красивых и полезных, и даже некоторых недружелюбных для наших растений. Однако следует подчеркнуть, что каждая из этих групп насекомых выполняет свою сугубо важную задачу в природе. Интересно отметить, что 1/3 всей пищи на планете образуется благодаря насекомым-опылителям. И сегодня на нашей встрече мы поговорим с вами о тех насекомых, которые встречаются на наших грядках и в наших теплицах.
1: Тема нашего занятия сегодня – защита растений от вредителей. В настоящее время мировое сельскохозяйственное производство несет потери сельскохозяйственной продукции от вредителей, болезней и сорняков, и составляют они 35%. Поэтому основной задачей защиты растений является снижение или устранение потерь урожая сельскохозяйственных культур от вредных животных и организмов. Интересно отметить, что среди миллиона видов насекомых лишь 15 тысяч из них являются вредными. Многие другие участвуют в биологическом круговороте веществ, выполняют роль санитаров или являются пищей для других животных. Нужно ли вести борьбу с вредителями? Агроном скажет, безусловно, нужно. И вот почему. Вредители сильно повреждают листья или пьют сок растений,

питания у растений, являются переносчиками целого ряда болезней, портят качество и товарный вид продукции и засоряют продукцию. Для успешной борьбы с вредителями разделим их на четыре основные группы. Первая группа – это листогрызы.

0: растений с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Это тля, это белокрылка, паутинный клещ и многие другие. Третья группа – почвенные вредители. Это медведка, проволочник и так далее. Ну и четвертая группа – это вредители, поедающие приманки. Это слизни, улитки и другие. Теперь давайте познакомимся поближе с некоторыми из них. Из первой группы – это листогрызущий. Первый – колорадский жук. Опасный вредитель семейства посленовых. Большой вред наносят его личинки, объедая грубо листья. Они снижают урожайность в 2-4 раза из-за потери растениями листовой массы. Ведь лист растения – это его самая важная вегетативная часть. Зимует жук на глубине от 40 до 80 сантиметров. И в борьбе с этим вредителем нам могут помочь полезные насекомые. Это жук падизус, жужелица. Ведь они являются его естественными врагами. Второй вредитель – капустная белянка. Всем известная безобидная и красивая белая бабочка. Тем временем она является опасным вредителем. И основной вред наносят взрослые гусеницы, объедая ткань листа, оставляя лишь нетронутые грубые жилки и черешки листа. Кроме того, на растениях можно встретить гусениц и другого цвета. Серые или черные, зеленые или разноцветные, но всех их можно отнести к первой группе в нашей классификации – это листогрызущие вредители. Зимуют куколки на растениях, кустарниках, заборах, внутри сараев и так далее. Третий вредитель – это крестоцветная блошка. Этот вредитель повреждает рассаду всех видов капусты и растения – других крестоцветных, в парниках и после высадки ее в грунт. Эти маленькие жучки соскабливают верхний слой ткани, преимущественно листьев, в виде мелких язвочек. Иногда лист превращается словно в решето. Листья становятся серыми, и потеря листовой массы растений приводит к остановке роста или его гибели. И губительный вред – испытывают растения в особенности в стадии рассады. А зимуют эти жучки в почве, под растительными остатками, в щелях различных строений и так далее. Итак, подводя итог о вредителях первой группы, отметим. Для борьбы с листогрызущими вредителями принимают следующие. Это агротехнические меры. Осенняя вспашка, борьба с сорняками, удаление растительных остатков, соблюдение севооборота, сроки высева и высадки рассады, укрытие растений различными укрывными материалами и многое другое. Кроме того, можно применять и биологические препараты. Ну вот, приведем один из примеров применения отпугивающего препарата «Почин» или «Гром». Эти препараты не причиняют растениям никакого вреда, так как не контактируют с растением вообще. Итак, для отпугивания крестоцветной блошки или капустной мухи, луковичной мухи можно сделать следующее.
1: Для того, чтобы легко и удобно внести этот препарат, вот, мы возьмем в качестве наполнителя опилки, опилки с песком или просто песок. Вот, возьмем этот препарат, вскроем упаковку. Вот, это вот такие вот маленькие гранулы этого препарата. Вот эта упаковочка на 15 квадратных метров. Высыпем его в нашу емкость. Тщательно перемешаем с наполнителем. Содержимое этого ведра будем рассыпать сверху на наши растения.
0: Примерно 1 чайная или 1,5 чайной ложки смеси на каждое растение. Этого будет достаточно. И препарат будет работать около 10-14 дней. Вторая группа вредителей – это насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом. И к ним отнесем это тля, паутинный клещ, белокрылки и т.д.

0: так далее. Итак, первый – тля. Это крошечные насекомые зеленого, серого или черного цветов. Они прокалывают ткани листьев, молодых побегов, иногда плодов и высасывают сок, тем самым угнетая рост и развитие растений. Большинство видов откладывают яйца на кору молодых побегов и подслаивающиеся чешуйки коры на стволах и толстых ветвях. Многие виды тлей выделяют большое количество сахаристых жидких испражнений в виде блестящих капелек. Эти выделения привлекают садовых муравьев. Они-то и являются переносчиками этих вредителей по всему саду. Ее естественными врагами являются божья коровка, личинки златоглазки, муха-журчалка и многие другие, поэтому привлекайте таких друзей на свои грядки. Второй вредитель – это обыкновенный паутинный клещ. Особенно вредит растениям огурцов и перцам в теплицах и парниках. Питаются клещи соком растений, на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой, едва заметной паутиной. Высасывая сок из листьев, эти крошечные насекомые вызывают их обесцвечивание, мраморность и усыхание. Зимуют самки оранжево-красного цвета группами в щелях теплиц, парников, под комочками почвы, под сухими растительными остатками, мусором, внутри соломенных матов, и оптимальная температура для его жизнедеятельности 29-32 градусов. А вот относительная влажность воздуха в теплице выше 80-85% неблагоприятна для развития клеща, поэтому высокая влажность в ваших помещениях, а именно в теплицах, это сдерживающий фактор его размножения. Следующий вредитель – это белокрылки. Белокрылка оранжерейная, белая или серая бабочка, чрезвычайно малого размера, но вред наносит весьма ощутимый, распространена практически во всех промышленных тепличных хозяйствах и повреждает около 200 видов растений. В теплицах вредитель может размножаться круглый год. Насекомые высасывают сок растений и вызывают пожелтение листьев. Растения отстают в развитии и существенно снижают урожай. Итак, подведем итог второй группы вредителей. Для борьбы с вредителями, питающимися соком растений, применяют следующие меры. Агротехнические, профилактические мероприятия, предотвращающие попадание белокрылки в тепличные помещения, уничтожение сорной растительности в теплицах и на прилегающих территориях, отказ от промежуточных культур в период между основными овощеоборотами, выпуск полезных насекомых, энкарзии, хищного клопа макролофуса, развешивание в теплице клеевых цветоловушек желтого и синего цветов. Желтый привлекает белокрылку, а синий цвет привлекает табачного и цветочного трипса. Третья группа вредителей – это почвообитающие или почвенные вредители. Первый из них – это весенняя капустная муха. Ее личинки вредят в июне. Они питаются внутри или на периферии корней капусты, питаясь молодыми корешками растений. И этот вредитель может нанести вред в любой стадии роста растений. Растения отстают в росте, увядают, листья приобретают коричневый или синеватый оттенок и отмирают.
1: Ну вот это растение цветной капусты пострадало от личинок капустной мухи. Личинки эти были отложены капустной мухой в мае месяце, и это совпадает с периодом цветения сирени. Но вот это растение, вы видите, что корни ее отсутствуют, личинки обгрызли корневые волоски. И, конечно же, растение пыталось вновь пустить молодые корешочки, но сформировать полноценный и принести плод крайне сложно и даже невозможно, потому

0: основной корневой системы практически нет.
1: Второй вредитель из этой группы – это щелкуны. Основной вред причиняют их личинки, и мы их называем проволочниками. Основная масса проволочников залегает на глубине от 10-12 сантиметров. И основными резервациями проволочников являются участки, заросшие пыреем. Этот вредитель вначале причиняет вред корням, а затем вредит и корнеплодам, и клубням. Итак, это была третья группа вредителей, обитающих в почве. И для борьбы с почвенными вредителями применяют осеннюю вспашку, своевременная борьба с сорняками, удаление растительных остатков по осени, обязательное соблюдение севооборота. Ну и четвертая группа вредителей – это слизни и улитки. Отряд моллюсков. Слизни повреждают около 150 видов сельскохозяйственных культур. Они поедают прорастающие семена, всходы, листья, корни и клубнеплоды. Кроме того, слизни распространяют различные виды фитопатогенных микроорганизмов, переносят споры грибов и вирусы и бактерии. Яйца слизи откладывают в почву на 5-8 см или под различные предметы. Питаются они ночью, в дождевую и пасмурную погоду. Какие же методы борьбы можно использовать? Используйте ловчие предметы. Раскладывайте деревянные бруски или другие предметы. И даже следует заглянуть под растения в контейнерах, где в дневное время могут прятаться эти вредители, а затем ручной сбор. Обработка гашеной известью и многие другие. Итак, мы с вами перечислили основные меры, предупреждающие появление проблем с вредителями и болезнями в нашем саду. Система защиты растений предусматривает профилактические мероприятия. Ну и перечислим некоторые. Первое, что нужно помнить, это содержать в чистоте свой участок от мусора и сорняков, особенно теплиц. Содержите в чистоте рабочий инвентарь. Дезинфекция ящиков или индивидуальных горшочков и рассадных кассет, протравливание и сортировка семенного материала перед посадкой, поддержание стандартного режима температуры и влажности в теплицах, дезинфекция помещений лютыми морозами или препаратами касательно теплиц. Второй – это истребительные меры. Это удаление и уничтожение пораженных растений – или применение биологических и химических средств защиты.
2: Самое главное, мне очень нравится, что в этом методе все четко. То есть четкое количество удобрений, граммов, да, вот, получается четкое количество подкормок, грядки. При выращивании методом Митлайдера очень красивые, аккуратные. Выращивая овощи по методу Митлайдера, еще самое интересное то, что правильно их удобряя и подкармливая, они становятся такие сильные, что их, в принципе, еще и не, они не подвергаются вредителям, да, то есть болезням. Вот, они более стойкие, более здоровые. Поэтому, в принципе, все мои знакомые очень довольны своими урожаями и всем остальным.
0: Итак, переходим к заключительной части нашей лекции. Вы спрашиваете, какие травы можно выращивать в саду и огороде для привлечения полезных и редких насекомых? В нашей лекции мы с вами упомянули о том, что в борьбе за урожай у нас есть с вами друзья. Это полезные насекомые, птицы или зверьки. Ну, здесь нужно сказать, для того, чтобы на нашем огороде было много полезных насекомых, для этого выращивают, ну, всякого рода травы. Ну, в частности, это цветы, которые привлекают различных бабочек и насекомых. И говоря о растениях, в своем огороде хорошо иметь различные виды растений. Это лаванда, розмарин,

фей, эстрагон, белая, горчица и другие, которые привлекают всякого рода насекомых. Это, пожалуй, хорошо. Хорошо и красиво на вашем огороде. Как на почву влияют дождевые черви? Говоря об этом, следует подчеркнуть, что это самое хорошее дело для тех, кто не является сторонником минеральных удобрений. Те, кто являются приверженцами органического земледелия. Дождевые черви и другие почвенные микроорганизмы делают много полезного для того, чтобы ваши растения развивались наилучшим образом. И нужно сказать, что дождевые черви рыхлят почву, делают ее рыхлой, структурно перерабатывают растительные остатки. И в такой почве на самом деле растения растут очень хорошо. Это, нужно сказать, это друг огородника, который работает бесплатно на вашей грядке. Что такое пестициды? Помощь в борьбе за урожай или отрава? Пестициды. В различной литературе садоводов и огородников можно встретить это название. Так вот, слово «пестициды» означает химические препараты, которые используются для различных целей в саду и огороде. Фунгициды используются для борьбы с болезнями, инсектициды используются для борьбы с насекомыми вредителями, гербициды – это препараты для борьбы с сорной растительностью. И каждый из них имеет огромное разнообразие названий, видов и назначения их для определенных насекомых или же культур. Применять их следует строго в соответствии с инструкциям. В любом случае, пестициды – это есть отрава. Но если их использовать правильно, разумно, следуя инструкции и вовремя, то это не является отравой ни для вас, ни для растений, а является средством для борьбы за урожай. Поэтому, следуя и используя их правильно, мы можем не беспокоиться за качество продукции. Вы спрашиваете, насколько небезопасно применять химию против вредителей для человека? Конечно, применение химического метода в борьбе за урожай требует определенных мер для безопасности. Ну, во-первых, применять средства защиты и следовать инструкции по применению. Нужно бы помнить о том, что подкормленные нами с вами растения, растущие на грядках, имеют хороший иммунитет и защиту, и это помогает выводить токсичные вещества, которые проникают путем опрыскивания на плоды или же на листья. Следующий вопрос – как правильно хранить препараты? Ну, говоря об этом, следует подчеркнуть, что любой препарат медицинский для лечения человека или химический препарат для лечения растений имеет свой срок годности. И, конечно, нужно обратить внимание на то, что хранить любой препарат следует в темном, сухом, прохладном месте, подальше от солнечных лучей, а лучше всего в пластиковых или металлических контейнерах, которые будут сохранять качество наших препаратов, независимо от того, в какой среде они находятся. Лучшее место для хранения – это прохладное место в гараже или же в подвале. Туда, где нет доступа света. Ну и последний вопрос. Вы спрашиваете, подскажите, как же одолеть крота на своем участке? Ну, говоря об этом зверьке, крот, нужно сказать, что, конечно, в его присутствии есть некоторая польза, потому что, проделывая ходы на огороде, он рыхлит почву, улучшает ее структуру, обеспечивает дополнительным почвенным воздухом вашей растительности. Ну, для борьбы с ним есть несколько способов. Во-первых, это могут быть самодельные средства, капканы всякого рода, ловушки. Кроме того, на своем огороде можно разместить всякого

рода флюгеры или ветрячки, которые издают звук, шум, вибрация. Они отпугивают этого вредителя, и он уходит в более спокойные места. Кроме того, в магазине можно приобрести и электронные отпугиватели. Это может быть электромагнитные отпугиватели, излучающие различного диапазона электромагнитные волны. Это может быть звуковые электронные отпугиватели. Кроме этого, подойдут даже размещения на вашем участке сухих деревянных шестов из веток осина. Это самая мягкая древесина. Для этого подойдет даже сухие стебли камыша, которые издают при дуновении ветра, издает шум и гул. Кроме того, крот очень чувствителен к запахам. Может быть, вы замечали, крот никогда не появляется на грядке с растущим луком или чесноком. Поэтому, когда на вашем участке растут другие растения, такие как лаванда, бархатцы, рябчик, клещевина, эти растения отпугивают на далекое расстояние от ваших грядок этого вредителя. Ну и кроме того, есть еще химические или биологические препараты для успешной борьбы с подобного рода вредителями.

На сегодня все. Хочу пожелать вам удачи в восстановлении ваших прав в статусе хозяина на вашем участке. До новых встреч!

Здравствуйте! Знаете ли вы, что на острове Новая Гвинея произрастает растение путянг, листья которого тверды, как сталь, и очень остры? Местные папуасы листьями путянга бреются, а поскольку эта трава растет здесь в изобилии, проблемы с лезвиями у местных мужчин отсутствуют. А другое растение, гивея, еще в древние времена помогало индейцам Южной Америки не чувствовать неудобств из-за отсутствия обувных магазинов. Индейцы обмакивали ноги в свежий сок этого растения. Застывая, он превращался в отличные непромокаемые галоши. Свойства растений не перестают удивлять ученых и в наши дни. Так, американский химик Кальвин обратил внимание на то, что из некоторых растений можно добывать бионефть, аналог самого востребованного на сегодняшний момент топлива. Это всего лишь несколько примеров того, как удивителен и разнообразен мир растений. И это относится не только к редким представителям флоры из экзотических стран. Я уверена, что даже в нашем собственном холодильнике могут оказаться плоды, которые обладают удивительными и еще не до конца изученными полезными для человека свойствами.

Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе.

0: В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай. Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющее действие и даже способны повысить устойчивость организма к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды, и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийные, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше?
1: В 1999 году итальянский футбольный клуб «Флорентино» продавал в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и даже атмосфера раздевалки. По счастью, для большинства людей воздух – совершенно бесплатное удовольствие. И не только удовольствие. Воздух – это то, чем мы пользуемся постоянно, а задумываемся о нем крайне редко. И совершенно напрасно, ведь воздух – не только жизненно необходимое для нас вещество, но и наше невидимое лекарство. О том, как позволить воздуху оздоравливать наш организм, расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Воздух – это то, что мы не видим, да? То, что мы не видим. Но без него мы не можем жить. В то время как, например, без пищи мы можем прожить даже несколько недель. Без воды мы можем прожить несколько дней, а без воздуха очень мало. Зачем нам нужен кислород? Дело в том, что без кислорода в нашем организме не идут никакие процессы. Для того, чтобы мы жили, нам нужна энергия, и мы из пищи ее получаем. Да? То есть у нас на столе большое разнообразие, чтобы одни питательные вещества были, другие, третьи. Но если вот эти самые лучшие продукты мы возьмем, но при этом не будет кислорода достаточного количества, то не будет реакции, химической реакции не будет, в результате которой мы получаем энергию. Давайте мы теперь с вами поговорим о том, что бывает при недостатке кислорода. Головная боль, головокружение, усталость, одышка, снижение способности ясно мыслить и нарушение координации движений. Это симптомы кислородной недостаточности. Почему же мы испытываем недостаток кислорода в наших с вами условиях? Итак, во-первых, это уменьшение количества кислорода снаружи, извне, то есть в том воздухе, в котором мы дышим. Что может быть причиной этого? Ну, во-первых, если мы не проветриваем помещение, да? Не проветриваем помещение. Вот если мы с вами будем сидеть целый день, слушать лекции и не проветривать при этом, то очень быстро мы начнем спать на лекциях, зевать, внимание отключается, да? Поэтому обязательно нам нужно проветривать. Это в любом помещении, в котором бы мы не были. Дальше. Отсутствие зеленых растений. Растениям для жизни тоже нужен кислород. Но у них есть очень интересный эффект, что этот кислород, они, как бы знаете, на самообеспечении живут. Этот кислород они могут сами вырабатывать, сами в себе. И поэтому днем на солнце, кстати, оно им тоже нужно для жизни, растения вырабатывают кислород. А ночью, когда нету солнца, то наоборот, они уже тогда берут кислород из воздуха, прям как мы, дышат. То есть, если нету вокруг нас зеленых растений, то проблема получается. Проблема, потому что не хватает кислорода. Его могло бы быть больше, а так вот эта вот возможность обновить воздух, она отсутствует. И, наконец, наличие в воздухе угарного газа. Угарный газ – это одно из веществ, которое является конкурентом для кислорода. У нас есть такое вещество, я думаю, что вы знаете, называется гемоглобин. Именно гемоглобин, он присоединяет кислород. А вот этот самый угарный газ – это вещество, которое в воздухе есть, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, вообще его не слышно, не видно. Такой партизан. Но он обладает способностью вместо кислорода присоединяться к гемоглобину. Вместо кислорода. Он присоединился, а кислорода куда деваться? Все, мест нет, все вакансии заняты. И поэтому человек, который дышит таким воздухом, он всегда испытывает недостаток кислорода. Когда есть избыток угарного газа? Если в воздухе есть табачный дым, потому что в нем есть угарный газ и достаточно много. Если мы дышим выхлопными газами, и если есть продукты неполного сгорания природного газа, например, окологазовые плиты, поэтому на эти вещи нам надо внимание обращать. Если мы, например, живем в городе, то в большом городе, то мы неизбежно дышим выхлопными газами, то нам надо, посмотреть по-другому на этот вопрос, да, что мы можем сделать. Может быть, по другой улице можно выбрать свой маршрут, чтобы пройти, для того, чтобы не дышать таким количеством угарного газа. Если у вас есть газовая плита в доме, что можно сделать? Можно вытяжку сделать. Если нету вытяжки, проветривать, по крайней мере, да, чтобы вот этот газ не накапливал, чтобы мы им не дышали. Мне кажется, домохозяйкам знаком каждый этот эффект, что если поставить несколько часов около плиты газовой, то потом такая голова тяжелая, да, как чугунная такая вот. Это отравление угарным газом фактически, такое небольшое. Есть еще такие вещи, которые препятствуют нормальному дыханию. В частности, это плохая циркуляция крови. То есть мы не можем нормально дышать при этом. И кровь не переносит кислород. Даже если мы его вдохнули, то его еще надо донести до клеток. Тесная одежда. Если такое вот сжимание происходит организма, то

0: кровь не будет циркулировать, как положено. Если у человека не хватает физической активности, мало двигается, опять же, кровь не будет циркулировать, как положено. И кислород мы его вдохнули, но он не дойдет до места назначения. И еще один момент, который тоже присутствует, это тип дыхания. Это тип дыхания. Дыхание может быть грудным, а может быть брюшным. У нас есть грудная полость, там, где есть легкие и сердце. И есть брюшная полость, там, где, ну так скажем, все остальное. Органы пищеварения и другие. И между ними есть диафрагма. Это мышца такая, которая туда-сюда, вот она вот как бы может опускаться и подниматься. Когда она опускается, на ней сидят легкие, можно так сказать. Когда она опускается, то объем легких какой становится? Больше, да. Вот это называется дыхание животом. То есть, когда диафрагма опускается, объем легких больше. Вот этот объем при брюшном дыхании, он будет больше, чем если просто грудные мышцы участвуют. То есть, когда легкие расширяются там вверх и в стороны, при брюшном дыхании они еще вниз расширяются. То есть, это такое полноценное глубокое дыхание получается. Желательно, чтобы мы вообще все время так дышали, потому что это полноценное дыхание. Если мы недополучаем, неправильно дышим, то мы недополучаем кислород. Теперь перечислим еще раз, что мы можем сделать для того, чтобы избежать кислородной недостаточности. Проветривать помещение. Желательно, чтобы помещения у нас проветривались всегда, но это идеально. Если мы не можем этого себе позволить, например, холодно на улице, то хотя бы несколько раз в день, чтобы помещение проветривалось, да? И перед сном обязательно, потому что иначе за ночь там у нас кислородная недостаточность получится. И мы проснемся не выспавшимися, уставшими, может быть, даже кошмарные сновидения будут присутствовать, потому что не хватает кислорода. Следующее – это избегать загазованных мест, не курить. И имеется в виду избегать и пассивного курения, то есть когда рядом с нами курят, избегать этого, уходить от этих ситуаций. Иметь в доме зеленые растения. Помните, что их должно быть умеренное количество. Если у вас, например, все окно заставлено зелеными растениями, это тоже не очень хорошо, потому что ночью эти растения будут вашими конкурентами. Носить свободную одежду. Такую, которая не препятствует нормальному дыханию. Работать над правильной осанкой. Следующее – это научиться облегчать эмоциональное напряжение. И, наконец, учиться брюшному дыханию, чтобы мы могли дышать нормально. Мне хотелось бы завершить вот такими вот словами из Библии. «Все дышащее дохвалит Господа». Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы умели пользоваться воздухом правильно, чтобы вы имели эту жизнь, которую дает воздух. Обычная вещь. Вроде бы мы живем, но дышим, но мы можем, опять же, не обращая внимания на этот принцип, мы можем недополучать очень многую пользу.
1: Некоторые люди считают, что Земля и человек на ней появились в результате удачного стечения обстоятельств. Другие уверены, что и то, и другое слишком сложно устроено, чтобы быть продуктом слепого случая. Библия утверждает, что Земля – это не просто пылинка, блуждающая во Вселенной, а сложная конструкция, разработанная Творцом специально для жизни человека. Впрочем, и некоторые факты тоже заставляют думать, что это именно так. К примеру, Земля защищена неизвестными законами от падения крупных метеоритов, которые сделали бы невозможное обитание на ней. Тогда как, к примеру, Луна вся испещрена кратерами. Или возьмем воду, уникальное вещество, которое нашли пока только на нашей планете. Только с ее помощью в теле человека могут происходить химические реакции, благодаря которым мы продолжаем жить. Или, к примеру, тот же воздух. Его состав именно такой, какой нужен для существования жизни. В природе продуман каждый элемент. Даже вещества, которые окрашивают фрукты и овощи в разные цвета, необходимы не только для эстетики, но и для нашего здоровья. Когда человек пытается вмешаться в эту сложную и продуманную систему, к сожалению, это приносит много проблем. Поэтому один из законов здоровья – постараться быть как можно ближе к природе.

Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить, потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дрожже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественные.

0: ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы.
1: В наших магазинах происходит все больше чудес. Булочки не черствеют, йогурт не скисает даже без холодильника. Продукты имеют вкус и запах того, чего вообще нет в их составе. Всем уже известно, что от химических добавок ничего хорошего ждать не приходится. Но и обойтись без них не получается. Ведь покупать готовые блюда – это очень удобно. И все-таки я уверена, что время, потраченное на приготовление домашней еды, окупится сторицей. А наша следующая рубрика поможет найти такие рецепты здоровых блюд, которые не заставят вас провести на кухне слишком много времени.
2: Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо из яблок и из пресного теста. Называется самса с яблоком. Для этого нам понадобится тесто, и мы его будем готовить следующим образом. Для этого нам нужно 2 стакана муки, немного соли, также нам нужно понадобится водичка и масло. Масло нам нужно будет 1/4 стакана. Перемешать нужно так, чтобы мука получилась с маслом однородной массой, то есть как порошочек. Затем мы уже добавляем водичку так, чтобы можно было замесить тесто. Когда мы его хорошо вымесили, оно должно получиться вот таким вот, мягким и эластичным. Также нам нужно его поделить на несколько частей. А затем нам нужно будет приготовить начинку. Начинка готовится следующим образом. Нам нужно одно яблоко целое смешать несколькими ложечками крахмала, несколько ложечек изюма, кокосовая стружка, также 2 столовых ложки идет и несколько ложечек ванильного сахара. Все это мы перемешиваем. Итак, тесто раскатали тоненько. Не обязательно, чтобы получился кружочек, потому что мы будем его сворачивать. Затем мы берем начинку и кладем начинку в центр теста. Начинку, когда положили в центр, мы берем со всех краешек, собираем в центр, зажимаем вот так вот и легонечко прижимаем. Размеры могут быть разные, можно поменьше, можно побольше. Такие они у нас получаются. Выпекать нужно при температуре 160 градусов. На небольшом противне и смазывать его маслом.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы с вами живем в удивительном мире, где каждый элемент имеет свой смысл и назначение. Человек тоже тесно вплетен в полотно природных взаимосвязей. И хотя он стоит выше всего существования,

существующего на Земле, но его организм подчиняется тем же самым законам. Человек сотворен, чтобы жить в гармонии со всем, что его окружает. И только так он может быть не только здоров, но и счастлив.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Вы когда-нибудь видели картину человеческих костей, находящихся в могиле? Это все, что осталось от того, что раньше было человеком. И ученые говорят, что в нашем организме, при подсчете, достаточно железа, чтобы сделать только один гвоздь. Достаточно количества жира, чтобы сделать 6-8 кусочков мыла. И достаточно количества извести, чтобы покрасить один небольшой дом. И достаточно серы, чтобы исцелить одну небольшую собаку от блох. Если вот это все сложить вместе по цене, то у нас получается 150 рублей. Но разве это цена жизни человека? Наоборот, нет такой цены, которая равнялась бы цене человеческой жизни. Человеческая жизнь – самое удивительное творение, которое известно человечеству. Мы не можем создать жизнь своими руками. Мы не можем полностью этого понять. И когда вы покупаете, например, принтер, вы думаете, как пользоваться им согласно инструкции. Потому что там написано, какие чернила нужно заправить, какую бумагу нужно использовать. И если у вас есть автомобиль, вы знаете, какой бензин вам использовать и какое также масло использовать для этого автомобиля. Мы никогда не используем сахар вместо бензина. И сейчас, когда вы осознали, что можете освободиться от курения, и вы знаете, что курение стоит на первом месте из всех причин, которые вызывают смерть, курение убивает тысячи и тысячи людей, вы понимаете, что эта привычка однозначно вам не нужна. Вы знаете, миллионы долларов, рублей тратятся на привлечение победителей к рекламе товаров, что в свою очередь привлечет к ним покупателей. Победителей можно увидеть на коробках с кукурузными хлопьями, при покупке страховки, на рекламе автомобиля, спортивной одежды, оборудования. Найти их на страницах журналов, стоящих в особой одежде. То, что реклама нам хочет сказать,

купи эту одежду, купи этот автомобиль, и ты станешь победителем, как этот человек. Вообще это звучит глупо. Но что мы делаем? Мы покупаем. Почему? Потому что нам нравятся победители в жизни. А мне нравятся те люди, которые бросили травиться сигаретами. Мне нравятся они как победители. И вы знаете, на наших программах, которые мы ведем «Дышите свободно», мы чествуем этих людей особыми дипломами. Дипломы, которые сами по себе говорят, что человек получает особый статус. Человек, который не курит, со всеми правами, привилегиями, принадлежащий тому человеку, который дышит свободно. Вы достойны этого звания. Вы встали к свободе. Вы разорвали на своей шее ярлык. Размазня сделана в России. Это современные мужчины и женщины, которые не способны оценить свою собственную принадлежность. Полу, неуверенные, комплексующиеся и пресные сами по себе. Все это было. Вы победили это и будете побеждать в дальнейшем. Важно отметить еще одну грань всей церемонии, когда мы вручаем эти дипломы. Многие из вас, возможно, читали известную пьесу Бернарда Шоу. Она называется «Пигмалион». Позднее, кстати, по этой пьесе был снят фильм. Он назывался «Моя прекрасная леди». Так или иначе, я думаю, большинство из присутствующих знакомы с историей, когда профессор, которого звали Хиггинс, однажды заключил пари со своими друзьями, что сможет научить простую лондонскую цветочницу изъясняться по-английски правильно и красиво. По прошествии определенного времени, желая проверить, насколько его усилия увенчались успехом, он пригласил эту девушку, которую звали Элиза, в красивом наряде, на светский бал в качестве знатной дамы из высшего общества. А результат превзошел все ожидания. Никто из находящихся на приеме гостей даже не обнаружил подвоха, так как от прежнего диалекта Элизы не осталось и следа. А сама она открыла для себя, что благодаря стараниям своего учителя превратилась в истинную леди. С этого момента ее самовосприятие полностью изменилось. И она начинает разговаривать и вести себя так, как подобает леди. Существует множество примеров, когда качественному и глубокому изменению предшествует какая-то церемония. Вот почему мы используем церемонию дипломов на нашей программе. Возьмем с вами свадебный ритуал. Два молодых человека встречаются и проводят время вместе. Признаются друг другу в любви, обещают хранить верность. Но эти все заверения не могут объединить их в законную семью. Только после церемонии бракосочетания они становятся женатой парой. Мужчина преображается в мужа и ведет себя соответственно этому образу, а женщина в жену. Студент медицинского института после 6 лет учебы никогда не рискнет практиковать своими навыками, не имея на руках диплома, подтверждающего его квалификацию. А получив этот официальный документ, он через несколько минут из студента превращается в врача. Диплом является свидетельством того, что в жизни человека произошли существенные перемены. Мне очень жалко только, что вам, бросившим курить по нашей программе, я не могу вручить эти дипломы. Он достоин быть на первом месте в вашей жизни. Мне вспоминается история, как в Москве к нам на такую же программу ходил один профессор, приехавший из Эфиопии. Он преподавал на одной из кафедр, и он также прошел весь курс нашей программы. И вот однажды наши сотрудники, встретившись с ним, приняли приглашение посетить его. У него в гостях он похвалился, что он человек, достигший больших вершин. Он представил дипломы об окончании высших учебных заведений, которые он закончил на отлично. Их вниманию предстали авторские свидетельства об его изобретениях, награды, которыми он был удостоен за непомерный вклад в науку. Но, широко улыбаясь, он представил особый диплом, который ему более всего ценен и дорог. Это победа над своими слабостями. Этим он гордился больше всего. Действительно, люди многого достигают в своей жизни, но не могут порой...

совладать с собой. И как права Библия в этом случае, где написано, владеющий собою лучше завоевателя города. Продолжайте быть владеющими собой. И помните, выход есть.

мире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Я рад вас видеть, дорогие друзья, и сегодня мы с вами будем внимательно смотреть библейский текст. Но чтобы смотреть внимательно, для многих-многих людей, на которых сегодня мы смотрим с вами, как правило, еще и одеты очки. И когда мы говорим о какой-то концентрации внимания, о важности, человек берет в руки очки. Возникает вопрос, когда и почему, да, скажем, появилась эта необходимость пользоваться очками. Я на сегодняшний день, слава Богу, хорошо вижу, и как бы вот этот атрибут мне пока не потребен. Но есть очень много людей, которые с детства носят очки. И как бы глядя на эту ситуацию, всегда мы должны чему-то учиться, из всего извлекать пользу. Вот сегодня очень много речи ведется о том, что наши всевозможные помощники, так скажем, телефончики, они очень сильно влияют на наше с вами зрение. Оно ухудшается, особенно если на маленькой яркости, мелкий текст. И я помню, я видел девочку одну в автобусе или не помню, в метро где-то ехал. И такой мелкий текст, знаете, просто аж прям просто как будто мелкой манкой все засыпано. И вот она сидит, читает, все трясется. То есть понятно, об этом не задумываешься, когда у тебя хорошее зрение. Но об этом задумаешься, когда зрение ухудшается. Так вот, хотелось бы обратить внимание, а какая, скажем, библейская позиция относительно моего и вашего зрения? Что Бог хочет, чтобы мы увидели и увидели пристально? Чтобы мы, взяв в руки, скажем, некий прибор, да, что-то очень важное разглядели. И можно сравнить аллегорично, что Библия – это и есть те самые очки, через которые мы смотрим на Бога. Мы как бы обращаем внимание на то, кого не понимаем, о ком, скажем, не все видим, понимаем и так далее. И вот мы хотим его понять, познать Бога, но чтобы его познать, нужно на него посмотреть. И это нужно посмотреть в историю и не только. Кстати, интересно, очень много разных данных относительно очков. Я вот нашел, скажем, в интернете, простите, очень интересные факты, разные даты, которые были датированы совершенно в разное время. Вот, например, гравюра приблизительно 17 века. Сцена называется «Подбор очков». Вверху написано «Изготовитель очков», а внизу сказано «Я делаю очки, чтобы помочь тем, кто плохо видит. Но если человек смотрит на все сквозь пальцы, то он не должен использовать наши очки». Интересно, да, так вот получается? Человек смотрит на все сквозь пальцы. Опять же, очень интересно, почему человек смотрит на все сквозь пальцы. Как бы, да, вот смотрит и сюда, и туда, и в итоге плохо и тут, и там видит. Вот нечто подобное может с нами происходить с людьми, когда человек смотрит на какие-то библейские истории, на библейские персонажи, на Бога. И он смотрит как бы сквозь пальцы, не пристально, чтобы вот разглядеть, вот очки ведь, они как раз делают все четко, все красиво, когда природное зрение ухудшается, а наоборот, как бы ясное, предложенное, представленное какое-то событие, историю, человек на нее смотрит поверхностно. И хочу сегодня вместе с вами открыть 19 главу Евангелия от Луки. В этой главе

У нас есть в 19 главе история про одного человека. Но, кстати, я сейчас ничего о нем не скажу. Я хочу прочитать один текст. Это будет 10 стих 19 главы. Тут написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот текст очень популярный. Многие, наверное, слышали его, проповедники проповедовали, потому что в этом как бы сокрыта или заключена суть вечного Евангелия. Христос пришел не губить, не наказывать. Не это главное, понимаете? Для родителей нет счастья и удовольствия в том, чтобы наказывать детей. Я говорю о нормальных родителях, я говорю о нормальных, пусть даже и шкодных порой детях. Наказание – это всегда будет как реакция, как результат на какую-то деятельность, на какое-то поведение, на какое-то непослушание. Но удовольствие в наказании, извините, это вообще недопустимо. Это говорит о каких-то таких, знаете, маниакальных, я не знаю, замашках там или садомазохистских каких-то замашках, когда человек, причиняя боль или терпя боль, испытывает от этого какое-то еще и удовольствие. То мы видим в тексте библейском, что он говорит прямо о себе. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать». И, кстати, там тоже в оригинале написано, очень интересное слово стоит, которое подразумевает тщательно разыскивать. Не просто посмотреть общими чертами, а взыскать и спасти погибшее. То есть, что значит погибшее? Это умершее, это то, что уже не представляет собой никакой ценности. Пропащее, да, погибшее. Но, друзья, это вывод, потому что начинается он со слова «ибо Сын Человеческий пришел взыскать». «Ибо». И вот это очень важная как бы тонкость, оно как вывод идет. Поэтому как бы он здесь подводит черту. Но под чем? И вот теперь возвращаемся в историю 19 главы Евангелия от Луки. Она очень известная история для всех тех, кто читали Библию. Для тех, кто слушали проповедь. То есть имя Закхей, ну, дети знают, потому что это человек, который залез на дерево. Вот как бы дословно, примерно одним словом или коротко можно описать Закхея именно так. Но я считаю, что мы очень неоправданно не уделяем внимания вот этой истории и не взяли из нее еще то поучительное, что мы должны взять из истории с Закхеем, потому что если бы это было что-то малозначимое, ну, такое, знаете, не судьбоносное, оно бы не попало на страницу Священного Писания. Раз оно попало, оно не может быть таким легким, поверхностным. Давайте посмотрим в текст. Внимательно посмотрим в текст. Итак, 19 глава Евангелия от Луки. Читаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытари и человек богатый». Итак, что мы видим здесь? Первое, что Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. То есть маршрут Иисуса – это никогда не была случайность. Вот просто, знаете, Христос заблудился. Можно короткой дорогой пойти. Он пошел длинной дорогой. Нет, Иисус – это самая, скажем, мудрая личность, которая пришла с небес. И Он показывал во всем нам пример. И поэтому Его путешествие – так же, как, кстати, очень красиво в Библии представлены путешествия, например, апостола Павла. Первое миссионерское путешествие, второе миссионерское путешествие, там, третье путешествие. В разных справочниках оно очень красиво представлено. То есть он не сидел на одном месте, чтобы вот тут наслаждаться, знаете, как-то так вот открыть себе офис. И там вот какой-то вести там неспешный прием людей. Он искал людей. Почему? Потому что он очень хорошо понимал слова Иисуса, который сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». То есть «Я его научу», сказал Господь. И он его научил. И вот он ходил. Так вот, когда Иисус ходил, там случайностей не было. И, например, если взять и вспомнить историю, связанную с, например, вот такую навскидку, да, с той женщиной, которую он встретил у колодца. Ведь он пошел в селение Сихар, а это очень далеко. И на карте это очень видно, что он отступил достаточно далеко по карте, чтобы прийти в это селение. И кого он там встретил? Он встретил женщину, у которой очень не ладится в семейной жизни. И я, к сожалению, да, наверное, проконстатирую факт сегодня, что таких людей, к сожалению,

К сожалению, великому, еще надо добавить, становится больше и больше. Семьи рушатся. Почему? Потому что есть к этому какая-то предпосылка и причина. Так вот, он, встретившись с этой женщиной, открыл ей Евангелие, открыл ей спасение, и она рассказала всему городу, и мы видим, ага, это путешествие было не просто так. Когда он приходит в Иерихон, Иерихон – это исторический город, это город, который... Вы как понимаете, он непростой город. Сегодня для, например, еврея, да, жить там как-то не очень, а для арабов они не подпускают туда никого, они хранят это место. То есть, как бы это такой сейчас памятник. И, кстати, когда-то у меня была такая возможность побыть вот там, и мы с Александром Владимировичем Болотниковым ездили по Израилю. Это было удивительно, знаете, посмотреть, и там еще обломки горящих бревен остались внутри, потому что ничего туда нельзя ни строить, ни рушить. Только вот туристы зашли, вышли, то там огорожено и так далее. Так вот, этот Иерихон, он тем и знаменит, что в Иерихоне стены развалились. В Иерихоне как раз-таки Бог проявил силу свою великую. И вот теперь, спустя годы, когда опять Иисус... идет и проповедует. Он заходит в город Иерихон и проходит через него, но не просто так, не турист с фотоаппаратом, знаете, который ходит, умиляется. У Иисуса цель, он пришел, и плюс ко всему, он очень хорошо знал, что у него мало времени. У него всего лишь было 3,5 года. Иногда, если спросить ребенка, много это или мало? Очень много. Я спросил девочку недавно, сколько тебе лет? 4. А сколько ты хочешь, чтобы тебе было? 5. Знаете, такая у нее была, как будто после 5 или в 5 открываются такие несметные горизонты, что просто о 6 мечтать нельзя, 7 вообще недосягаемо, а 10 столько не живут. Так и получается, что Иисус, зная, что у него всего лишь 3,5 года, он не просто ходил, разглядывал эту грязную, такую же грехом исковерканную землю. Нет, он оставил небеса, где нет никакого... даже малейшего намека на тление. И вот он, когда пришел в этот город, он, конечно же, искал людей. И вот мы видим, что некто именем Закхей, и вот о Закхее мы находим здесь три описания, три факта, которые касаются Закхея. И вот написано, первое, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. И чуть ниже будем еще читать о том, что он, третий стих, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Как бы три вещи. Начальник мытарей, сборщиков налогов, да. Второе, человек богатый. Связь не улавливаете? Знаете, как есть такая байка про одного представителя хитрой нации, как говорят, когда его спросили, а за что вас в тюрьму посадили? Он сказал, за взятку. А почему так быстро выпустили? Он говорит, ну а сами-то как думаете? И вот точно так же здесь, да, вот какая связь? Начальник сборщиков налогов, богатый человек. Вот как бы все логично, да, но посмотрите, какой интерес у Иисуса к Закхею и у Закхея к Иисусу. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели нечто, то, чего обычно не видно вот при беглом чтении. Ой, Закхей был маленького роста. Или, например, только если взять вот эту фразу из третьего стиха. Искал видеть Иисуса. И поверьте, сегодня современное какое-то вот богословие, оно даже, давайте не богословие, а вот просто в христианстве, оно наполнено какими-то вот такими эмоционально перегруженными событиями. Ой, как здорово, Закхей хотел видеть Иисуса. Вот видите, как романтично. И вот они встретились, и он увидел Иисуса. Знаете, чем-то напоминает увидеть Париж и умереть. Вот все прямо. Вот мечта жизни, цель. Но нет, я хочу сейчас еще раз показать, дорогие друзья, дорогие собратья, дорогие наши зрители, подписчики, все, кто смотрят, не просто так эта история попала на страницу священного текста. И это не какая-то мыльная история, знаете, нагруженная такими эмоциями. Вот Закхей такой себе чудак, такой, знаете, романтик, вдруг захотел видеть Иисуса. Нет, давайте читать текст, и мы с вами кое-что увидим. Написано, он искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Итак, первая картина, которая бросается в глаза, это то, что Закхей
как бы ищут,

ищет возможности встретиться с Иисусом. Но если отдалить камеру и посмотреть на всеведение Господа, то мы понимаем, что это Иисус хотел видеть Закхея. Иисус прошел именно той дорогой, именно в том городе, именно в то время, когда Закхей готов или способен был увидеть Иисуса. Но опять же, давайте посмотрим. Идея увидеть, это значит больше, чем просто поглазеть или, как сегодня иногда, просто пофоткать. То есть увидеть для Закхея, это больше, чем просто посмотреть. И вот поэтому он говорит, он искал увидеть Иисуса, кто он. А вот теперь вопрос, а кто он? Как вы думаете, что самое главное было для вот этого человека? Ему нужно было понять, это Мессия или это не Мессия? А что значит, что если это Мессия? Это означает, что он не был удовлетворен тем положением, которое занимал. Да, он был богат, заметьте, да, он был богат. У него было положение. Ну, кто-то скажет, не очень хорошее положение. Ну, опять же, что значит не очень хорошее? Да, евреи его не любили, потому что он начальник над мытарями. Мытари обдирали людей, повышали налоги, обманным путем делали подмен, занижали там суммы, часть брали себе, откаты. Это старо как мир. Но вопрос немножечко в другом. Когда он вот это, скажем, делает, его не любят. Сегодня тоже, знаете, так иногда послушаешь, кажется, что самая ненавистная должность – это там депутат, да, условно говоря, пусть никто не обидится. Ну, так вот сегодня расхожи, все смеются. Но почему-то интерес к этой профессии, или назовем это должности, не падает. И нету такого, что человеку предлагают, есть курсы, набор, желающий вакансии, и все говорят, да нет, зачем я буду депутатом, еще будут с меня смеяться. Люди идут на это, понимаете? И есть и честные, конечно, депутаты, хорошие, там, которые действительно переживают, болеют за народ. Есть всякие, ну, грешный мир, никто еще пока не отменял его. Но что самое интересное, когда он идет видеть Иисуса, он не мог. Ему важно понять, кто он, чтобы в его глазах, вот через его очки понимания, чтобы сошлась картина, кто Иисус. Он все-таки Мессия, он Спаситель или нет. И вот заметьте, что здесь происходит дальше. «И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, Иисусу, надлежало проходить мимо нее». И вот интересно, что здесь уже два раза употреблено слово «видеть». Вообще слово «видеть» очень много раз используется в Библии. И мне вот лично, например, понравились целый ряд эпизодов библейских, там, где используется слово «видеть». Потому что «видеть» и от того, как ты видишь, что ты видишь, будет зависеть, как ты будешь поступать. И это, оказывается, очень серьезный вопрос. Например, в книге Второзакония написано о том, что если ты увидишь вола врага твоего, который, например, упал под ношей какой-то, то никого нету. Развьючь его. То есть помоги ему. Да, это вол или там осел, ослик твоего врага. Не будь злорадостным, потому что осел никакого отношения не имеет к вашим отношениям во вражде вы или не во вражде. Он нейтрален в этом вопросе. Поэтому Бог закладывал такие базовые, ну мы сегодня их называем христианские принципы уважения, да, там и так далее, прощения и прочего. Но, например, он говорит, когда ты увидишь, то есть когда я что-то вижу, в моей голове постоянно происходит некий, скажем, такой математический расчет, обсчет, я не знаю, как еще назвать, как я должен отреагировать, как я должен поступить, поддержать или нет, улыбнуться или наоборот, скажем, огорчиться. То есть все решает видение. Если мы вернемся в книгу «Бытие» в самое начало, то мы видим, что здесь Ева, прежде чем скушать этот плод запретный, который Бог не разрешил кушать, то мы здесь написано, читаем следующее, что она увидела. Вот интересно, да? Она увидела. И 6 стих 3 главы к Бытие так и говорит. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Откуда она знала про знание? Не было никакого знания. Это все была фантазия в ее голове. Это точно так же, как сегодня. Молодой человек может посмотреть на красивую, симпатичную девушку –

И он уже объясняет маме своей, там, да, родственникам, сам себе, в первую очередь, что у него будет счастье с этим человеком, потому что этот человек красивый, потому что вот она сделает его счастливым, она и без нее никуда. Но на самом деле, когда начинаешь одевать очки, начинаешь присматриваться, и не только к видимым частям или порой выпячиваемым частям тела определенного, да, а начинаешь смотреть на то, что сразу не видно, на характер, на поступки, на мировоззрение, на принципы, которыми человек руководствуется. Ведь если у человека есть принцип, куда бы он ни был помещен, он поступит согласно своего принципа. И когда говорят «беспринципный человек», когда у него нет принципов, у него включится ситуационная этика. То есть он будет действовать по ситуации. Ага, о, что-то лежит, смотрит, никто не видит, взял. Но если есть принцип не брать чужого, видят его, не видят, он никогда этого не сделает. Точно так же и здесь. А она увидела дерево, что оно хорошо для пищи. Вы не раз, наверное, тоже сталкивались в своей жизни, когда ты смотришь, ой, особенно вот зимой помидорчики, да? Ой, так хочется помидор. Ты его берешь, и вот ты ожидаешь, что ты сейчас разрежешь, тут на всю кухню запах пойдет, аромат томата, помидора, вот он такой сочный. Ага, а он от огурца ничем не отличается. И хрустит, как огурец, и по виду почти внутри, как огурец. И ты понимаешь, что как-то, ну, вожделенно было, красиво. Но, как говорят профессионалы, и я слышал, да, делают уколы, что зеленый помидор вдруг до утра делается красный, но способен к транспортировке, его грузят в ящики, он еще там сутки едет куда-нибудь в далекий город и приезжает, и потом как бы доходит, дозревает, но это не тот помидор, который будет висеть в теплице или на грядке до своего нормального естественного созревания. Вот точно так же было у Евы, точно так же было у этого Закхея, да, он как бы смотрит видеть Иисуса, и он предвкушает, что ему надо понять, кто он, вроде бы Мессия, вроде бы нет. И он лезет на дерево, чтобы увидеть Иисуса. И заметьте, ему не стыдно, ты богатый человек. А вообще-то, наверное, даже смешно выглядело, когда богатый и невысокий. Скорее всего, он хорошо кушал. Раз он кушал хорошо, значит, он был смачный такой, да, скажем, в теле, упитанный. И вот этот упитанный и невысокого роста лезет на дерево. Конечно, это зрелище было у ее. И люди смотрели, но почему он не стеснялся? Почему он не расталкивал локтями, да, вот эту толпу, чтобы пробиться к Иисусу? Это тоже очень интересный вопрос. Вы знаете, я когда-то прочитал такую историю, что было на дороге какое-то происшествие. Обступила толпа зевак. Смотрели что-то там, и вот один любопытный, но маленького роста. Ему так хотелось посмотреть, что там происходит. И вот он и так, и этак, ну не пускают, все толкаются, смотрят. И он потом предпринял один хитрый ход. Он говорит, пропустите меня, подождите, я отец пострадавшего. И все так, опа-опа, ну да, подожди, отец идет, отпустите, проходите, проходите. И он проходит, и когда последний круг расступился, он увидел, что там лежит сбитый машиной осел. Просто лежит на дороге. И тут начался, как вы понимаете, уже не сочувственный смех, а именно радостный смех, который, в принципе, и показал, что надо быть честным. И вот в данном случае, когда я лично смотрю на Закхея, я вижу сильное желание. Не просто такое, ну, в следующий раз будет идти, ладно, как-нибудь посмотрю. Нет, он еврей, он иудей, и об этом Иисус напомнит сейчас. Но он в таком состоянии, что его и свои не любят, и римляне не уважают. Но это приносит ему деньги. И вот он живет, понимаете? И не зря сегодня говорят, что счастливые люди – это не всегда богатые люди. Это наоборот, когда ты на что-то собираешь, откладываешь, ты об этом думаешь, мечтаешь, ты потом так это ценишь, оно так приятно, так вкусно, так сладко, так здорово. А когда у человека, знаете, вот все легко – у него нет этого ощущения, вот этой радости от того, что он может приобрести. Поэтому Закхей не все так просто. В его голове тоже идет борьба. И вот он залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Но теперь 5 стих, посмотрите. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью.
И все, видя то, начали роптать и говорить:

или что он зашел грешному человеку. Вот интересно, еще раз употребляется слово «видеть», да, ну или этот глагол «видеть». Но что мы здесь теперь с вами можем наблюдать? Иисус теперь взглянул на Закхея. И вот эта мысль, что Иисус посмотрел и видит, и кого он видит? Он видит жаждущего человека, который бы хотел встретиться с ним и понять, ты Мессия или нет. И поэтому Христос не просто ему объясняет, а он берет и еще шаг навстречу делает. Ты хотел меня видеть? А в гости ты не хотел бы меня пригласить? Увидеть меня у себя в доме. Знаете, как вот эта идея сделать селфи с какой-нибудь там звездой или с человеком, с игроком, футболистом, я не знаю, еще с кем-то. Сказать, видишь, вот я с ним. То есть его фотографий миллион, но я с ним – это чудо. Вот точно так же и он. Он и не мечтал, чтобы Иисус зашел в его дом. А Иисус, увидев его, прочитал то, что он не мог сказать. Ты хочешь, чтобы я был у тебя в доме? И он что делает? Спускается с дерева, он говорит, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Он поспешно сошел и принял его с радостью. Так вот интересно, он его быстро сводит с дерева, чтобы с него никто не смеялся. Посмотрите, как он не просто сказал, ха-ха-ха, посмотрите на Закхея, вот зрелище какое, вот фанат у меня появился клубный, да. Нет, он говорит так же, как и Еве с Адамом он сказал. Он не говорил, выходите из кустов по одному. И рассказывайте, как вы ели, что вас толкнуло на это. Никакого публичного осуждения или порки. Но он точно так же здесь говорит, спускайся скорее, я иду к тебе домой. И Закхей что сделал? Поспешно спустился и принял его с радостью. Вот это поспешно, да, оно тоже очень интересно, несколько раз используется. И вот теперь те, кто это видели, Закхей хочет видеть Иисуса. Иисус Бог, он знал, что Закхей его хочет видеть. Теперь Иисус хочет видеть Закхея. И все это наблюдают люди, так же, как и мы с вами. Мы фактически созерцаем прошлые истории. И вот, когда они это увидели, они начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И вот эта фраза, да, вот над тебе ярлык, ты грешник, ты падший человек, ты вот отступник. И они роптали. Роптали – это слово, ну, очень такое популярное, ропот, недовольство, ну, бурчали и прочее, да, скажем, нехорошо. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Так вопрос, кого признал Закхей в Иисусе? Господа. Вот что значит, он хотел видеть, и вот он увидел, и у него сошлась та картина, которую он себе представлял. Да, это Мессия. Это тот самый, который пришел спасать. И поэтому он ему говорит, Господи. Он сказал Господу, Господи. И плюс второй шаг, который он делает, мы видим покаявшегося человека. Плоды покаяния. Вы помните, когда к Иоанну Крестителю приходили креститься люди на Иордан? И когда приходили простые, он их крестил. Когда приходили вот такие, знаете, маститые, именитые, и он им говорит, порождение ехиднины. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? То есть, сотворите же достойный плод покаяния. Вот покаявшийся человек, он сотворил плод, и он говорит, половину имения раздам. Почему раздам? Потому что наворовал. Потому что это было нечестно добытое сокровище. И он говорит, я половину отдам. Ну, не знаю, почему половину, может быть, потому что он тоже представитель некой нации. Но, посмотрите, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Он знал и таковых, когда у человека не было чем заплатить, а он с него выжимал налоги, потому что его выжимали, да, там римляне и так далее. И вот он готов был воздать вчетверо. Вот плоды покаяния. Вот что значит Закхей хотел видеть Иисуса. Он готов был покаяться, но не знал перед кем, когда и как это сделать. Но когда он встретился с Иисусом, покаяние не замедлило. Эта схема работает и сегодня. Почему многие не каются сегодня? Потому что они не встретились с Иисусом. Для них все нормально. Им говоришь, ты грешишь, тебе надо остановиться. Он говорит, ну не так же грешу, как другие. Знаете, это как люди алкоголь употребляющие. Вот когда уже начинается серьезная стадия, говорят, ну что ты пьешь? Он говорит, ну я же не алкаш. То есть мой уровень уже алкаш, а я-то выше. Но ты и не трезвенник, понимаете? То есть как бы здесь такая ситуация. И что еще интересно, он говорит здесь, Иисус теперь ему отвечает, 9 стих. «Ныне пришло спасение

0: дому сему, потому что и он сын Авраама». Вы видите, как интересно Иисус его поднял. Он говорит, ныне пришло спасение в этот дом. Не просто молодец, как хорошо сказал. Ты хотел меня видеть, и я тебя увидел. Мы обменялись такими, знаете, возвышенными комплиментами. Так обменялись такими, знаете, пропарировали. И вот теперь с этим живем. Я всем рассказываю, что я видел Иисуса, в принципе, да, он заходил ко мне. А Иисус говорит, да я в курсе, Закхей, да, я знаю. Нет. Никакой вот этой билетристики нету и близко. Есть серьезный вопрос. Он ему утвердительно сказал, ты сын Авраама. И вот, конечно, для него услышать, что ныне пришло спасение в дом этого человека. А ведь его считали погибшим. Ведь его уничижили, потому что он грешник. А участь грешников какая? Как написано в Откровении? Боязливых и неверных участь в озере огненном, горящим огнем и серой. Боязливых и неверных, неверный, отступник, или, как написано в других местах, нечестивые, да, грешники, непокаявшиеся грешники. И вот поэтому Закхей был счастлив, он был просто на седьмом небе от счастья, потому что к нему в дом вошел Мессия. Как это символично, если вы хотите увидеть Иисуса, и вы что-то для этого сделали, как Закхей, и вы не стыдитесь его, как это вот я залезу на дерево, как это я вот куплю Библию, как это меня увидят, что я читаю Библию, а как это вот я там помолюсь, или там особенно, знаете, в самолете, вот когда бывает там человек редко, летает, как он боится, как он молится, он даже не стесняется, а вот кто уже много летает, знаете, они уже... Всем видом демонстрирует свое спокойствие такое. Ну ничего, пока не тряхнет. Как тряхнет, все молятся. То есть здесь, опять же, все лечится легко и просто. И вот здесь он такой счастливый. Я хотел видеть Иисуса. Вот она модель. Ты хочешь видеть Иисуса? Сделай что-нибудь для этого. Ищи его, начни делать шаги хотя бы, где ты можешь эти очки взять и через них посмотреть на Иисуса. Посмотри на Евангелие. Четыре Евангелия. Это потрясающая история Иисуса. И после этого Иисус заходит в дом сам, потому что это не совпадение. Там живет себе в Иерихоне Закхей, и Христос, случайно заблудившись, прошел еще и по той улице, и на тебе вот такое совпадение. Нет, это Иисус нашел этого Закхея, а не Закхей нашел Иисуса. Закхей маленький, как и мы, грешники, маленький. Наших сил не хватает. То, что мы делаем, смешно, потому что и, как он здесь написано, с поспешностью. Представляете, невысокий, полный с поспешностью. Зрелище... зачетное. И вот Иисус идет к такому человеку и говорит, спасен, твоя семья спасена, мне так дорого, что ты покаялся, мне так приятно, что ты хотел меня видеть, и вот он я, Мессия, спаситель в твоем доме, ты спасен. Вот подтверждение слов, Мессия он или нет. И в конце 10 стих он говорит, ибо, вот он вывод, я пришел, чтобы Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Его уже перекрестили грешником. Ту женщину, которую привели к нему, взятую в прелюбодеяние, тоже перекрестили грешницей. И та, которая ноги омывала, грешница. Все было черное и белое, все было понятно. И Христос каждому из них подарил надежду. Он это сделает для вас и для меня. Он прощает мои грехи и ваши. Только те, в которых мы с вами покаемся. Когда мы не прячем глаза от Иисуса, а хотим видеть Иисуса. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, лично увидеть и глазами встретиться с Иисусом. Аминь. Отец Небесный, так приятно сегодня читать эти интересные, глубокие библейские истории. Это все наука спасения. Когда в этот дом пришло спасение, мы увидели маршрут этого спасения. Мы увидели, что предшествовало этому спасению. И Господь, я так хочу, чтобы в дом каждого из нас, каждого зрителя вошел ты как спаситель. И как ты вошел в дом этого человека, войди в наши дома. И чтобы мы встретили тебя покаянными. Чтобы мы не отстаивали свой испорченный порой характер. Чтобы мы не доказывали другим, что мы такие. Но чтобы мы могли покаяться перед лицом твоим и также проявить какие-то дела милосердия по отношению к другим. Благослови, Господь, пожалуйста, каждого из нас, чтобы в жизни нашей, уже при жизни, эта встреча с тобой состоялась. Да будет тебе хвала и слава и честь, потому что ты этого достоин. Ты наш Спаситель, ты наш любящий Бог. Тебе честь и поклонение. Аминь. Итак, друзья, благодарю вас сердечно за то, что вы были вот вместе с нами на этом исследовании Библии. Делитесь этой темой, делитесь этой проповедью. Пусть другие люди тоже услышат об этом. Кто не подписался, подписывайтесь. Мне будет приятно видеть вас у себя на канале и делиться с вами хорошими новостями. Обязательно ставьте лайки. Обязательно также подпишитесь еще на один хороший ресурс «Адвентисты Юга России». Это такой тоже очень хороший ресурс, где вы найдете много интересного. И никогда не останетесь разочарованы, потому что это служение для людей. Пусть Господь зайдет и в ваш дом. До встречи.
1: Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады очередной встрече с вами в программе «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Сегодня очень много храмов различных, да, и вот в городах, русских городах, проезжая по улицам, можно видеть с разных сторон прекрасные храмы. В Священном Писании храм тоже описан. Но когда мы читаем о первом вот месте, которое потом стало храмом, о Скинии, оно очень сильно отличается как и внешне, так и по своему функционалу от того, что сегодня мы называем храмом. Могли бы вы нам рассказать о первом вот этом храме, который описан в Библии для Божьего народа?
6: Да, конечно. Но прежде чем говорить о Скинии, хотелось бы сказать, что Скиния является, может быть, даже не первым святилищем в Священном Писании, потому что уже Эдемский сад, он является своего рода храмом.
5: Хотя там не было никакого здания специального, из камней или из других материалов.
6: Совершенно верно. Потому что храм, как мы читаем в Священном Писании, его задумка, его смысл, его цель – это присутствие Божье. Потому что когда Господь дает повеление Моисею о строительстве Скинии, он говорит, что нужно построить святилище, чтобы он обитал в этом святилище. И, конечно, Писание нам говорит о том, что Господь не в рукотворенных храмах живет, что все небо и вся земля наполняют Бога, и, то есть Он не ограничен этим храмом, но, тем не менее, в этом храме явлено присутствие Божье. И храм, святилище, которое построил Моисей, оно было построено по определенной схеме. Эта же схема, она прослеживается и затем в храме Соломона, и во втором храме, который был перестроен после плена. И оно показывает некую такую градацию. То есть есть святое святых, это самое священное место, оно находится в самом центре, там находится ковчег, и на ковчеге вот эта крышка, которая называется «престол благодати». То есть ковчег символизирует престол Божий и само присутствие Божие. Когда Бог во время посвящения святилища Он сходил на Скинию, то вот это в виде облака Он присутствовал именно во святом святых. Затем есть святое, то есть это первое, считается, да, отделение Скинии, которое также является священным. Туда могли заходить только священники. И оно такое промежуточное, скажем так, между вот этим вот присутствием Божьим и внешним двором.
5: Вот эту Скинию можно очень условно назвать было храмом. Почему?
6: Конечно.
5: Потому что там не было каменных стен или каких-то деревянных стен. Там стены были как в шатре, да, сделанные из кожи.
6: Из кожи.
5: Вот. Скорее всего, там не было, вот над святым не было никакой кровли.
6: Да? Да.
5: То есть это был просто шатер, огороженное пространство, в котором стояли там жертвенник, умывальники, все, что там необходимо было, да, и там приносились жертвы. То есть у этого храма, у Скинии, главное была его функция, не вот благолепие и прочее.
6: Совершенно верно. То есть...
5: А в чем заключалась функция этого?
6: Функция храма, она в первую очередь как раз в том, чтобы Бог присутствовал на этом месте, и люди могли приходить к Богу на поклонение. То есть они старались приблизиться как можно ближе к тому месту, в котором они знали, что присутствует Бог. И святилище, оно показывало общий план спасения Бога. То есть то, что совершалось во святилище, сама его схема, те жертвоприношения,
5: все ритуалы, которые
6: все это, оно указывало на то, каким именно образом Бог производит свое спасение.
5: То есть все это указывало на жертву Иисуса Христа,
6: совершенно
5: на его служение
6: верно.
5: На земле и потом впоследствии после вознесения на небе.
6: Да. То есть весь цикл храмового служения, он указывал на то, что совершил Христос.
5: Совершит.
6: Совершил и совершит.
5: Совершит. И это важно было для людей, живущих до Рождества Христова, до Голгофской жертвы Христа, потому что они не видели всего этого. Это нам сегодня, которые имеют Новый Завет, которые могут Евангелие прочитать, хорошо себе представлять, да, как Христос искупил нас от греха, да, добровольно, принеся себя в жертву и быв распятым на кресте. А люди, жившие на протяжении многих столетий до Голгофы, они могли увидеть вот Христа и его жертву в служении в святилище, в скинии, в храме.
6: Да, совершенно верно. Мы видим, что храм являлся чем-то очень важным для Израиля. Если мы обратим внимание на некоторые слова, как из книг пророков, которые относятся вот ко времени, близком к разрушению первого храма, так и на некоторые слова из Нового Завета, мы увидим, что люди храм воспринимали как залог своей избранности, как то, что Бог зримо присутствует с ними, и с ними ничего не случится.
5: То есть это гарантия,
6: гарантия их безопасности, гарантия их спасения. И любое покушение на храм, даже словесное, оно воспринималось как богохульство и сурово наказывалось. Если вы помните, первомученик Стефан.
5: Увидев храм на небе?
6: Немножко до этого, когда он говорит вот свои речи, он пересказывает историю Израиля. И когда он доходит до храма, и он называет храм рукотворенным. Для евреев это было богохульство. То есть после этого они приходят в ярость, потому что тот храм, который был в Иерусалиме, они считали, что Бог его создал. Это не человек его создал, потому что рукотворенное — это святилище языческое.
5: А что значит Бог создал? Ведь вначале, ну, после того, как скинии Давид задумал, а Соломон воплотил идею первого храма, да, который был построен там из кедровых бревен, обложен камнем, золотом и так далее. Потом этот храм был разрушен, был второй храм. А ко временам Христа храм, который находился в Иерусалиме, это вообще уже там Ирод его расстроил так, что это был целый какой бы огромнейший вот такой комплекс храмовый. Да. Как же он не рукотворенный?
6: Ну как, вы говорите о камнях, а они-то воспринимали это более глубоко. То есть для них храм — это то, что создано по воле Божьей для присутствия Божьего. То есть Бог, ну, скажем так, руками людей его построил, но построил Бог. То есть это храм, не созданный людьми по своей какой-то там прихоти. И поэтому, когда Стефан, вот он в своей речи об этом говорит, это приводит их в ярость, и они это воспринимают как богохульство и убивают его. И когда Христос говорит о разрушении храма и в три дня его созидании, это очень яростную вызывает реакцию

0: у его слушателей, потому что они воспринимают это как богохульство. Поэтому для евреев храм был средоточием вообще вот божественного присутствия. И именно из этого они считали, что только у них есть присутствие Божие. То есть Бог, они как бы присвоили себе Бога. Но даже Ветхий Завет, он показывает, что любое место, которое избирает Бог, оно становится священным. То есть, предположим, вы можете вспомнить историю с Моисеем, когда он первый раз встречается с Господом. Это происходит на горе Хориве, когда он видит горящий куст. И когда он видит горящий куст, он слышит голос: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, что есть? Земля святая». То есть до этого это была обычная земля, ничем не примечательная, но как только туда приходит Бог, это место становится святым. То есть любое место его делает святым, не то, где оно находится, не то, как оно построено, не его убранство, а присутствие в нем Божие.
1: Но Христос тоже ведь сказал: там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть можно сказать, что храм — это любое место, где люди собраны для поклонения Богу, призывают Его имя, и где Господь незримо с ними присутствует. Так?
0: Отчасти так, но мы... Ну, вообще, в Новом Завете идея храма, она несколько иначе раскрывается. То есть, во-первых, Христос сам называет себя храмом. То есть, Христос — это храм. Во-вторых, мы с вами названы храмом.
1: Потому что Дух Святой живет в нас.
0: То есть, опять та же самая идея. Священным место делает присутствие Божие. Если Бог обитает в нас, опять-таки, та же идея пребывание во Христе, да, и пребывание Христа в нас. Если Христос в нас, мы есть храм, мы сам вот это святое место. И Новый Завет также говорит о храме небесном, то есть о том месте, где Христос совершает первосвященническое ходатайственное служение за нас сегодня. Поэтому послание к евреям, например, говорит о том, что благодаря совершенному Христом, благодаря Голгофе, мы сегодня имеем возможность верой входить вот в этот небесный храм.
1: Куда предтечью, за завесу, зашел Христос.
0: Пришел Христос, да.
1: А зачем тогда, вот я думаю, что и у наших телезрителей тоже возникнет такой вопрос, для чего тогда куда-то ходить, какое-то специальное место, которое мы сегодня называем храмом, нужно ли это, если в любом месте, где мы собрались помолиться, там Господь присутствует с нами, а на самом деле Он вообще на небесах, в небесной скинии совершает служение. Для чего же тогда куда-то приходить в определенные места? Нужно ли это?
0: Ну, вообще, если вот говорить о храмах, ну, о христианских храмах, которые начали появляться где-то там с 4 века, и вот католические, православные, армянские, другие храмы, они на самом деле построены по той же самой схеме, что и храм израильский. То есть есть...
1: Но ведь по замыслу Божьему храм должен был быть разрушен,
0: да,
1: и сейчас
0: верно.
1: Уже на земле не будет храма, а на небе будет.
0: Совершенно верно. Но идея, она как бы вот присутствует, то есть есть алтарь, это святое святых, куда может входить только тот, кто совершает причастие. Есть пространство самого храма святое, куда входит верующий, священный, да, царственное священство. И есть притвор храма, то есть место для неверующих. То есть сама задумка храма, она была именно такой, но это скорее символ. То есть когда христиане, они вот придумали вот эту идею храма, это был символ вот этого, вот, скажем так, самого служения Христа, как оно задумано, как оно совершалось и совершилось. Но Новый Завет нам показывает, что нам не обязательно иметь храм для того, чтобы приходить
1: Бог присутствовал среди нас.
0: Ко Христу. Именно так. Бог, то есть когда Христос пришел на землю, и даже Новый Завет об этом говорит, Он стал Эммануилом, да? Бог с нами. Бог с нами. Поэтому Новый Завет, он идею храма как бы трансформирует. Он говорит о том, что теперь нет какого-то выделенного места, которое Бог избрал, да? Потому что в Ветхом Завете сказано, что Бог избрал место для строительства храма. То есть это задумка тоже была Божья. Нет теперь никакого места, которое Бог избрал.
1: Я

0: чтобы
1: считалось мы приходили. Бы святым именно.
0: И оно считалось бы святым.
1: И где только там являлась какая-то особенная благодать.
0: Да.
1: И то вот есть... в первой главе Евангелия Иоанна тоже, когда говорится о том, что Слово Христос стало плотью и обитало с нами, то есть слово скинео греческое, говорит о том, что Он и стал как раз вот храмом среди нас, той скинией, которая являет святость и присутствие Божие.
0: Да, совершенно верно. И вы правильно отметили, что Евангелие от Иоанна, оно с этого начинается, то есть Бог стал скинией для нас. И дальше, чуть дальше в этом же Евангелии, в разговоре с самарянкой, Христос развивает эту идею, когда она у него спрашивает, а где поклоняться? На этой горе или в Иерусалиме? Иудеи считают так, наши считают так. И Христос говорит, придет время и пришло уже, то есть он говорит о себе, пришло уже, когда поклоняться будут не там и не там, а будут поклоняться в духе и истине.
1: То есть он имел в виду, что ему будут поклоняться на любом месте, признавая его как Бога воплощенного и как вот этот храм явившийся. Да.
0: То есть он как раз говорил о себе, о том, что теперь... И вот в это вот вся дискуссия вокруг храма, он говорит, в три дня разрушу храм, и в три дня его создам. То есть храм, который был земной, он его, ну, на тот момент еще не буквально разрушил, хотя через несколько, там,
1: он
0: через
1: показал приходящую
0: лет,
1: функцию его, да?
0: Он показал как бы то, что заканчивается служение храмовое, то, что оно в нем воплощается. И теперь сами вот эти ветхозаветные образы, тени, они разрушаются, и воссоздает он в три дня храм, то есть через три дня, когда он воскресает, он становится тем храмом, тем местом, можно даже сказать, поклонения, куда должны приходить верующие. И когда он возносится, и мы читаем в послании к евреям, что он входит вот в истинное святилище,
1: самое
0: небо, нерукотворенное как раз, а созданное самим Богом, чтобы совершать ходатайственное служение за нас. И теперь... вот, начинает работать вот эта вот идея пребывания во Христе. То есть каждый верующий, он является царственным священством, то есть он имеет это право входить во святилище. То есть нет теперь тех, есть миряне и священники, теперь все священники. И все имеют право входить во святилище. И святилищем является сам Христос.
1: То есть находясь, когда мы говорим, что мы во Христе, мы тем самым подразумеваем, что мы постоянно находимся в этом храме, в Божьем присутствии.
0: Да.
1: И та благодать, которая от Бога была только лишь, возможно, в ветхозаветные времена в определенном месте, сегодня она возможна для каждого человека там, где он призывает имя Божие.
0: Конечно. Хотя в Ветхом Завете мы уже видим, что Бог все равно не ограничивает себя храмом. То есть Бог, Он присутствует с теми людьми, которые верны Ему, которые поклоняются Ему. Поэтому Он уже в Ветхом Завете заложил основы для верного понимания храма как просто символа Его присутствия с человеком.
1: Да, в книге Откровения особая роль также уделена храму, и там храм, о храме, о небесном храме, о храме вообще много говорится. И я думаю, что мы одной из тем наших следующих программ изберем вот именно храм в книге Откровения. А сегодня время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу. Благодарим и вас, дорогие друзья, и мы будем очень рады вашим вопросам, вашим письмам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга –

Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: При первой встрече на вопрос «Кто вы?» сегодня человек отвечает: «Я могу то, и я владею этим, этими знаниями, а еще я умею вот это, и вообще я обладаю вот этим, этим, этим». В общем, активно расхваливает себя. И никто не скажет: «Я не могу, я не умею, я не знаю». Но именно так представлялся Иоанн Креститель, и не просто людям, а священникам. Почему же? Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, первую главу, и наш отрывок с 19 по 34 стих, со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы уже с вами прочитали первую часть первой главы, и хочется немножечко, так скажем, спросить и еще разочек узнать, почему же нам так актуально вообще людям в 21 веке читать и Евангелие от Иоанна, и вообще, в принципе, Библию. Можете ли вы как-то обозначить?
1: Ну, если для нас актуальны взаимоотношения с Господом, если для нас актуальны такие ответы на такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я?», и куда я вообще движусь или куда мне необходимо двигаться, то как раз-таки нам и актуально читать Библию, потому что она дает ответы на эти базовые и довольно-таки глубокие вопросы.
0: Угу. Благодарю вас. И, кстати, хотелось отметить о том, что в первой части, в прологе, да, в прошлой программе мы познакомились с тем, что кто такой Иисус, да, так скажем, и зачем он пришел на нашу землю. А здесь, я так понимаю, что мы знакомимся с таким тоже интересным персонажем, как Иоанном Крестителем. Да?
1: Ну, на самом деле мы познакомились со словом в прологе. С Иисусом мы сейчас только будем знакомиться, нас Иоанн будет знакомить. С Иоанном мы тоже уже познакомились, также в прологе. Ну, по крайней мере, он там упоминается. Может быть, мы ему столько времени не выделили, но у нас еще будет время и для Иоанна достаточно, да.
0: Вот. Давайте, наверное, как раз-таки будем читать, да, отрывок с 19 по 34 текст в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?», он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» «Чтобы нам дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин

развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю».

0: меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий.
1: Благодарю вас за чтение. Илья Александрович, вот здесь такой вопрос. В самом начале, да, как и во вступлении, да, мы говорили про то, что вот мы очень часто себя как-то представляем, да, вот в современном мире. А у Иоанна как будто бы была немножечко другая позиция. И вот здесь левиты спрашивают у Иоанна: кто ты? Да, интересуюсь. И он отвечает: я не Христос. Вот можно ли как-то это немножечко разъяснить? Почему так? Почему он выбрал такую, может быть, позицию?
0: Видите, как ранее мы говорили с вами в прологе, что пролог является как некоторое содержание к тому, что предстоит дальше.
1: Угу.
0: И здесь мы можем с вами увидеть такую структуру, которая имеется, в принципе, у нас в первой главе, начиная с 19 текста и заканчивая 53 текстом, который мы не читали даже сегодня, 51 точнее. И здесь упоминается 4 хронологических дня, которые идут один за другим. То есть мы с вами уже прочли в 29 тексте, где сказано: «На другой день видит Иоанн». И то есть здесь Иоанн, получается, в этих текстах с 19 по 51 описывает 4 последовательных дня, и они последовательно раскрывают те темы, которые были у нас в прологе. То есть это свидетельство Иоанна о самом себе, что он не есть свет, да, как было, мы читали в 9-10 текстах о том, что Иоанн не был светом. На следующий день идет свидетельство Иоанна об Иисусе, кем Иисус является. И мы видим, что Иоанн указывает на свет. То есть мы читали, что Иисус есть истинный свет, да, в прологе. Потом на следующий день мы видим, как Иоанн побуждает учеников следовать за Иисусом. И таким образом мы видим, что свет открывается ученикам. И это как раз-таки, вот, если мы посмотрим, в 7 тексте сказано: «Дабы все уверовали через Него». То есть вот этот свет открывается ученикам, и мы видим их веру. И как раз-таки 4-й день, он нам показывает производное их веры. Это когда ученики начинают свидетельствовать своим друзьям о свете, открытом им. И как раз-таки вот здесь, во всем этом, мы с вами видим о том, что Иоанн, как он говорит о себе и скажет еще позже в 3 главе о том, что мне должно умоляться, а ему расти. И если мы в других Евангелиях с вами читаем об Иоанне как о личности, которая была, как скажем, максимально такой активной личностью, которая была привлекательной, личностью, за которой все следовали, то Иоанн, лидер. Да, лидер был такой вот явный, то Иоанн специально, намеренно отображает именно те истории, связанные с Иоанном, где показано его смирение по отношению со Христом, потому что его роль и задача показать, кем является Христос. И несмотря на все величие Иоанна, которое он имел, и о котором, в принципе, знали читатели Евангелия от Иоанна уже из других Евангелий, он показывает, насколько более великим является Иисус Христос. И то есть поэтому мы здесь видим, когда Иоанн все время говорит о себе в умолительных каких-либо характеристиках таких.
1: То есть получается, он здесь хотел больше, так скажем, подсветить главного светила.
0: Да, Иоанн Евангелист именно вот эту мысль и преследует. То есть он раскрывает тот самый пролог.
1: Мы, наверное, в современном мире с этим сталкиваемся. Очень важно знать, вот людям важно было и тогда знать, кем же он все-таки является. Это было связано как-то с тем, что он был там лидером, или почему? Или он был настолько загадочным, что людям просто всегда нас приманивает какая-то тайна?
0: Мы сейчас говорим об Иоанне Крестителе или Иисусе?
1: Нет, Иоанне Крестителе.
0: Об Иоанне Крестителе. Но на самом деле мы об Иоанне Крестителе еще дальше, наверное, в следующих программах поговорим намного больше. И о том, насколько действительно он был сильным лидером. А сейчас, наверное, мы ограничимся тем, что, скажем, он действительно был лидером хорошим,

0: За ним действительно следовали люди. Как мы видим о том, что он направляет Андрея и еще одного ученика, о котором не упоминается. Но мы все понимаем, что это евангелист Иоанн был. Он о себе никогда не упоминает в Евангелии. Но по его описанию сразу понятно, что он был участником тех событий. Только участник мог так описать с такими точностями все, что там происходило. И таким образом мы видим, что Иоанн направляет к Иисусу. Но позже, в третьей главе, мы узнаем о том, что есть ученики у Иоанна, которые, в принципе, возмутились, почему Иисус крестит, почему конкуренцию нам создают, да? Ну, это мы уже обсудим, конечно, позже.
1: Чуть-чуть попозже к этому вернемся. Хорошо, вообще... Интересный такой момент. Хотела здесь еще подчеркнуть про то, что почему нам это может быть актуально, кстати, в наши времена. Очень часто мы представляем себе, что вот лидер — это такой человек, который всегда очень, может быть, какой-то яркий или который обладает какими-то, может быть, самыми крутыми какими-то навыками. Но иногда это может быть и тихий лидер, который не выпячивает, наверное, себя, да, а просто вот делает какие-то дела и является, может быть, даже наблюдателем.
0: Ну, если мы так посмотрим, то и вспомним вообще тимбилдинг, да, то есть как такое составление команды, то мы понимаем, что настоящий лидер — это тот, кто в одной упряжке со всеми, и за счет этого он никак не выделяет себя. Себя выделяют, как говорят, босс, не лидер, который над всем. А лидер, он всегда в одной упряжке.
1: И вот здесь, если мы читаем вот текст, сейчас скажу, какой, там, где говорится про глаз вопиющего, это тоже что-то про лидерскую позицию, или что здесь имеется в виду?
0: Ну, здесь на самом деле немножко вообще не об этом.
1: Так.
0: Мы видим о том, что к Иоанну приходит некоторая такая группа людей, специально посланных, да, от начальств иудейских, ну, назовем их послами. Это были, как уже было сказано, левиты, это были священники, фарисеи. И когда они приходят, они должны узнать, на каком праве Иоанн крестит. То есть так. Он собрал вокруг себя очень много людей. Но имеет ли он на это право? То есть на чем основано его это право? И когда они к нему приходят, да, то они начинают задавать ему вопросы. Что же ты, Илия? Он сказал, нет.
1: Нет.
0: Пророк? Он отвечал, нет. То есть что происходит? У них было верование о том, что должен прийти Илия. И они задают вопрос. Ты есть то воплощение Илии? Но он говорит, нет, я не Илия. Но он не отрицает о том, что он выполняет служение Илии по приготовлению пути Господу, да? То есть, как он говорит, глаз вопиющего, приготовьте путь. Ну, то есть, это отсылка к древним обычаям, когда там должен был ехать царь, и вперед высылался человек, который должен был идти, и всем говорить, приготовьте путь, едет царь. То есть, он заранее предупреждал то, что вы должны там выйти, нарядиться, да, путь как-то приготовить, его ожидать. И то есть, именно здесь он и говорит о том, что я являюсь тем, глашатаем, который послан вперед него. И когда у него спрашивают пророк, у нас переведено просто пророк. На языке оригинала речь идет о конкретном пророке. То есть вот когда мы с вами подразумеваем кого-то и спрашиваем, это он? И вы такие, да, это он. Но поняли только мы. И вот то же самое происходит здесь. Когда ему задают вопрос, ты ли тот пророк? Ну, если по-русски так перевести. И он говорит, нет. О каком пророке они говорят? Они говорят о второзаконии, когда Моисей говорил о том, что после него придет другой, более благословенный. И они задают, не ты ли случайно тот пророк, о котором говорил Моисей? А он говорит, нет, я не являюсь тем самым пророком. И тогда они задают ему вопрос, а кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? И он вот как раз-таки уже им дает разгадку, да? Я всего лишь глаз. Иисус является воплощенным словом, а он является всего лишь глазом этого слова, который предваряет его, да? И здесь мы видим, что он и здесь умаляет себя и говорит, за мной идет больше, вы на него обращайте внимание, а не на меня здесь находящегося. Но и почему?

0: Почему вообще они ему задают эти вопросы? Иоанн ведь он не просто крестил людей. Ну, то есть для нас что? Крещение. О, неплохое событие, молодец, был хороший парень. А в древнем иудаизме это не было нормой крестить иудеев. Они крестили только прозелитов. То есть у верующих из язычников. Вот их они крестили. Если мы говорим, то, к примеру, ну, ессеи, секта иудейская, они каждый день практиковали полное омовение. То есть, ну, некоторое такое подобие крещения. А когда Иоанн говорит о том, что вы креститесь, вы покаетесь иудеям, то у них мозг просто взрывается. Что? Мы же избраны Богом народ. Зачем? Мы же спасаемся по родству с Авраамом. Зачем нам вообще нужно вот это вот все покаяние, крещение? И они задают вопрос, на каком праве ты вообще это все делаешь? И для них это серьезное событие. Вдруг это какой-то возмутитель народа, который просто, ну,
1: просто решил, что
0: создаст проблемы нам сейчас в государственности. И именно поэтому они приходят к нему с этими вопросами.
1: Ну, то есть они приходят не потому, что им очень интересна его личность, а потому что почему он им тут, видите ли, начинает говорить о том, что они должны креститься. Ну, то есть у них был такой как бы интересный момент.
0: Но мы здесь видим такой момент, что через 3 года они выразят свою неуверенность в том, что а был ли вообще Иоанн от Господа. То есть здесь есть очень непростые моменты. С одной стороны, за Иоанном идет очень много людей. И они не могли тронуть Иоанна как-то публично, еще что-то. С другой стороны, у них у самих где-то вызывал интерес Иоанн. Но во всей своей полноте они не могли признать, что они грешники, которым нужно покаяние.
1: Хорошо, тогда давайте вернемся к нашему отрывку. Напоминаю, что мы читаем с 19 по 34. То есть мы определились, что Иоанн как раз-таки тот самый, кто выстилает путь, да, перед Христом. А вот здесь вот хотелось бы еще уточнить, если мы смотрим прямо по тексту, да, вот это вот непонимание, от которого мы только что читали, да, почему ты вообще крестишь, да, наверное, некая, может быть, какая-то даже такая была ревность, да, вот дальше, да, что вот значит, стоит среди вас тот, которого вы не знаете, вот когда тогда люди вот не знали, здесь вот, вот, о чем может здесь вот идти речь? Это вот было у нас в отрывке.
0: Да, я понял, о чем речь. Смотрите, но, во-первых, там ревности, опять же, не могло быть, потому что они не крестили, как мы сказали. Да. А у них вопрос, по какому праву ты иудеев-то крестишь? Язычников, ладно, крести, а нас-то зачем? Вот. Второй момент здесь касается того, как он крестит. То есть здесь четко указание на полное погружение. То есть это очень важный момент, который тоже порой упускается. То есть если мы посмотрим евангельское крещение, которое мы находим в Матфея, Марка, Лука, Иоанна во всех Евангелиях, речь идет о полном погружении при заключении завета с Господом. И когда Иоанну задают этот вопрос, он не просто оправдывается или еще что-то, но он показывает на Христа. Он говорит о том, что «я крещу всего лишь покаяние, но вот за мной идет». Да, и он показывает более величественно Христа, то, что за мной идет крестящий Духом. И для народа израильского это тоже весьма значимо, крещение Духом.
1: А зачем вообще он крестил полностью, и почему это было важно?
0: Ну, вот важность как раз-таки и заключается в том, что крещение является символом смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Ну, то есть, если мы говорим более так... Простым языком, то человек погружается в воду, его накрывает вода полностью. Это как смерть, когда мы человека закопали в землю. Да? Когда он вновь из воды
1: выходит,
0: да, так скажем, то получается, что этот человек воскресает для новой жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Как об этом пишет Павел в Римлянам послании, в 6 главе. И именно вот этот символизм, он очень важен и в Евангелиях, и в посланиях. И поэтому мы везде, где находим упоминание крещения, то это всегда идет крещение полным погружением. Да? Как я сказал, мы это находим, Иоанн крестил в реке, и он искал именно, где много воды, чтобы это можно было полным погружением совершить.

0: Также мы находим, что когда крестился эфиоплянин, они оба зашли в воду, оба вышли из воды. То есть, опять же, это был акт полного там погружения. И когда мы вспоминаем, опять же, вот Римлянам 6 главу, то мы понимаем, почему именно полное, и почему именно так Господь крестился, и почему так крестили ученики Иисуса Христа, и почему нам так надобно креститься. Поэтому здесь практическое для каждого из нас вопрос: а как крестились вы? Полным погружением или нет? И это является не просто какой-то смысл, ну, чисто так, символически, но это имеет большое значение, как минимум, для нашего послушания Господу.
1: Вот вы сказали про крещение и то, что вот Иоанн, как будто, вот Иоанн же крестил, да, и он был таким предводителем того, что потом после него как бы вообще на самом деле шел Христос, то здесь это тоже был как некий символ, да, получается, он крестил, и, ну, как вы сказали, да, что это было покаяние, да, а потом уже было принятие, да, людьми Христа, или как?
0: Он крестил в покаяние, но он не крестил Духом Святым. То есть народ израильский, помимо помазанников, так скажем, не видел на себе, как правильно мысль выразить, он не видел на себе особых даров Духа Святого, так, если можно выразиться. То есть мы знаем, что было помазание в цари, в пророки, которое как раз-таки символизировало крещение Духом Святым, да, так скажем. Вот. А здесь этот дар становится, ну, общедоступным, если так можно сказать, через Иисуса Христа, и как раз-таки здесь и показывает Иоанн о том, что я всего лишь покаяние, но вот за мной идет некто больше. И когда он говорит как раз-таки о том, что среди вас стоит тот, которого вы не знаете, вот в этом же был вопрос,
1: да.
0: Мы к нему возвращаемся, то он, о чем идет речь? О том, что крещение Иисуса Христа, конкретно в данных текстах, вероятнее всего было 40 дней назад. То есть здесь, вот на момент этого диалога Иоанна, Иисус уже вернулся с пустыни, где был искушаем, как мы из других Евангелий узнаем. И он просто стоит в толпе, и никто его не видел, но пришли послы, которые задают вопрос. И он говорит, крещение Иисуса, оно могло быть вообще неприметным. И поэтому здесь он и говорит, есть среди вас, которого вы не знаете. Но вот он тот самый. И он использует как раз-таки образ. Он использует образ агнца. Агнец Божий, который наберет на себя грех мира. Это очень важный образ, который мы понимаем, который указывает на чистоту характера Иисуса Христа, его смирение, которое он проявляет, и также показывает на его жертву, которую он принесет за каждого из нас на кресте. Ну, для нас уже принес, для них должен был. Вот. И поэтому он использует необычный образ, который упоминается только в Евангелии от Иоанна, в Откровении, то есть, давайте так скажем, в трудах Иоанна, а у Луки в Деянии один раз, и в первом послании Петра. Вот этот образ Агнца. И все. И когда он говорит о... Вот, он отсылает к знакомым образам для народа, и он указывает на суть служения Иисуса Христа, на то, что должно произойти и для чего он сюда пришел. И когда он говорит, я не достоин развязать даже сандалии у него, то здесь важно понимать контекст о том, что когда Иисус и Иоанн, они жили во времена учителей, и по факту, ну, ученики учителей, раввинов, должны были выполнять все их приказания. То есть некоторый вид такого рабства. Но чтобы в этом рабстве человек не был лишен достоинства, была единственная вещь, которую запрещалось просить у учеников. Это как раз-таки развязать сандали. И вот Иоанн говорит, я не достоин сделать у него даже того, что является самым таким пренебрежительным, или как вот сказать, для ученика, сделать своему учителю. А он говорит, а я и этого не достоин. То есть он настолько велик. И вот мы через все Евангелие прослеживаем, как Иоанн говорит о величии Иисуса и о своем смирении. И для каждого из нас на самом деле это является большим примером смирения, которое должен иметь истинный христианин. Потому что очень часто, даже совершая служение для Господа, мы можем ставить себя, заслуги Господа,

0: Господа как свои, всю славу принимать на себя, а не на Господа, даже такими выражениями, как «да нет, всему слава Богу». Да? Но при этом сами мы, вот, по нашему выражению, всему видно, как мы прям купаемся в лучах этой славы Божьей. Но Иоанн этого не делает. И как мы с вами читаем, то он вообще ни капли заслуги на себя не берет. Он говорит в 33 тексте: «Я не знал его сам, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». То есть таким образом мы видим, что Иоанн говорит: даже то, что я его увидел, это не моя заслуга. Это мне показал тот, который послал меня. То есть он подтверждает свою божественность и ни капли славы Божией не берет себе. И вот это, опять же, то, что нам является христианам примером смирения. И не только в отношении, наверное, служения с Богом, а в принципе смирения, чтобы мы понимали, ну, мы и так понимаем, что все, что мы имеем, дано нам Богом.
1: Но иногда забываем.
0: Да, иногда мы забываем об этом. Но все, что имеем, дано Богом, любые наши навыки, любые наши знания, что бы то ни было. И поэтому, когда мы с кем-то общаемся или где-то себя ведем как-то на людях или даже дома перед зеркалом, нам важно помнить о том, что славы достоин только Господь.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Иоанн Креститель знал, что его роль – указать на Христа, а не самому стать центром внимания. Во все времена настоящий христианин ищет славы не себе, а Христу, чтобы мир увидел его, а не нас.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail

@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Там птицы. Я каждое утро за ними наблюдаю. Причем они не знают о том, что я за ними наблюдаю. А мне так нравится. Потом работается как-то веселее. А вы? Зачем любите наблюдать? Может быть, как гаснет костер или на рыбок в аквариуме.
2: Ты что, мест, что ли, жалко? Да не жалко мне мест, мне тебя жалко. Если тебе было бы меня жалко, ты бы их взяла и спрятала. Да не буду я их брать, и тебе не советую. Еще родня называется, так ты. А что я?
1: Ребята, что за шум? Верочка.
3: О, здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: Здравствуйте, дорогие.
3: Познакомьтесь, это мой двоюродный брат Эдик. Он приехал из другого города погостить с папой.
4: Здрасте, Афанасий
1: Филиппович. Очень рад. Очень рад встретить Верочкиного брата. Ну что же вы стоите? Может быть, зайдете? Заходите. Эдик, да?
4: Да.
1: Расскажешь мне про тот город, откуда ты приехал. Ну, вперед. Проходите. Так, ну проходите, я вам очень рад, проходите, вот здесь я работаю. Вот, слышал я, вы о чем-то поспорили уж слишком сильно, могу ли я помочь чем-нибудь?
3: Ну вот, он просит, чтобы мне полежали его некоторые вещи, а я не соглашаюсь.
1: Странно, Эдикины вещи, а почему они у тебя должны лежать?
3: Потому что папа ему не разрешает их смотреть. И сказал унести из дома и выкинуть. А ему, видите ли, жалко. Он их сначала посмотреть хочет. Ну ты покажи, Эдик, Афанасий Филиппович, свой человек.
1: Ну давай посмотрим, что это.
4: Да я их только купил, сразу выкидываю. Даже посмотреть не успел.
1: Ну, чего там такое?
4: Там так классно. Один слева бьет, другой справа.
1: Так. А, ну кажется, я начинаю понимать. Так. А папа, значит, не хочет, чтобы ты их смотрел.
4: Ну, типа такого.
1: Ну, понятно. А вот хочу я тебя спросить, Эдик, а не кажется ли тебе, ну, что когда мы на что-то смотрим, то у нас могут появляться какие-то чувства или желания? Ну, вот, например, я каждое утро хлебные крошки птичкам бросаю и смотрю, как они их клюют. И бывает, какой-то один маленький, шустренький, больше всех пытается себе взять. А кому-то не хватает. Так мне приходится подбрасывать этому голубю, чтобы ему досталось. И честно признаться, вот наблюдаю я за ними, мне потом работается хорошо.
3: А, я поняла. Вот когда я смотрю на наших котят, как они играют друг с другом, мне тоже радостно становится.
1: Вот.
4: А, у меня когда отец телек смотрит, он когда смотрит футбол, и мне тоже так же охота сделать, повторить.
1: Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я как раз-таки и хотел это услышать. Да. Вот не кажется ли тебе, когда смотришь что-то, потом хочется точно так же? Можно я расскажу вам одну замечательную историю?
3: Давайте, Афанасий Филиппович, вы так классно рассказываете, тебе понравится.
1: Ну, слушайте. Давным-давно в древней стране Иудеи жили люди, которые любили Бога. Они читали слова Божьи, написанные в Библии.

0: библейских свитках и учились быть справедливыми, щедрыми и дружелюбными. Мужчины вместе ходили в поле, женщины делились друг с другом одеждой и едой, а дети дружно играли во дворе. Однажды некоторые из иудеев увидели, как человек из другой страны поставил перед собой статую и стал ей молиться. Вокруг статуи были разложены красивые вещи, и сама статуя была блестящая, украшенная различными драгоценностями. Иудеи знали, что Бог предостерегал их не повторять за другими народами поклонение статуям. Но иудеям понравилась такая красота, и многие тоже сделали себе статуи для поклонения. Они назывались идолы. Теперь вместо живого Бога иудеи стали разговаривать с этими статуями, хотя те не могли ответить на их молитвы. Тогда, чтобы статуи ответили на молитвы, люди стали делать возле них ужасные вещи. Кололи себя ножами до крови и даже отдавали в жертву своих детей. Этому иудеи тоже научились у соседних народов. Статуй становилось все больше. Появилась такая статуя и в царском дворце, и даже сам царь по имени Ахаз вместо доброго Бога поклонялся идолу. Во всем царстве иудейском люди, поклоняющиеся статуям, изменились. Они стали злыми, жадными. Дети обижали друг друга. Процветали воровство и обман. Но вот в Иудее стал править другой царь – Езекия. Он любил Бога и знал, что поклонение идолам оскорбляет настоящего Господа и ожесточает сердца людей. Езекия созвал к себе священников и вместе с ними еще раз прочел Божьи слова. Ради спасения народа Езекия и священники прошли по всем местам, где стояли идолы, и разбили их. Езекия смело бросал статуи на землю, несмотря на их блеск и красоту. Царь и его верные слуги пригласили людей оставить свои грехи и вернуться к поклонению живому Богу. Многие мужчины и женщины раскаялись и снова стали учиться быть справедливыми и добрыми, читая Божьи слова. Теперь вместо кровожадных идолов они думали о любящем Боге и сами становились добрее. Вот, а теперь, Эдик, скажи, чего такого особенного, вот в этих вот фильмах можно увидеть?
1: Это там добро побеждает зло.
2: Ты драки там одни, то, что не читал боевик. Бои без правил, ты же сам знаешь.
0: Вот. А то, на что смотришь, потом и хочется повторять. Так стоит ли смотреть? Вот. А пап твой заранее все это понял. И не хотел, чтобы ты все это повторял.
1: Но я же не специально.
0: Так оно никогда и не получается специально. Оно, понимаешь ли, как бы сидит внутри тебя и заставляет это делать.
1: Вот оно что. Что же я без этих боевиков смотреть буду? Ведь я без кино никак не могу.
2: Про дельфинов-то помнишь, я тебе говорила? Там знаешь, как интересно? Там такой корабль большой плывет, а с ним мальчик через перила перегнулся, корабль как качнет, и он упал в воду, и никто не заметил. А дельфины услышали, как он тонет, и знаешь, что потом?
1: Акула поплыла?
2: Да почему сразу акула-то?
0: Стойте. Верочка, не торопись. Ведь потом неинтересно смотреть будет.
2: Ладно, лучше посмотреть. Ну, пойдем в классе, почему-то нам пора.
0: Ступайте. Встань.

Молодежь, молодежь. Ой, забыли. Надо же. Дорогие ребята, а на что вы тратите свое время и деньги? В мире есть много интересного, на что действительно стоит посмотреть. А есть много такого, на что смотреть совсем не стоит. Я желаю вам хорошенько подумать и сделать правильный выбор. До свидания, дорогие мои. До скорых встреч!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем. Марина, не зевай, сейчас ты обязательно проснешься. Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делается. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Угу. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Марина, ну-ка попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем в одну сторону и в другую. Трудно? Марина?
1: Трудно.
0: Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще, Марина, как у тебя получается?
1: У меня не получается до конца.

Ничего страшного. Это сложное упражнение. Если вы раньше его не делали, и у вас плохая растяжка, то постепенно он у вас получится. Делайте до тех пор, насколько вы можете. Вот, хорошо. Посмотрите, Олега получается, у Юли тоже. Марина, и у тебя в следующий раз тоже обязательно получится. Еще одно упражнение для рук. Руки в стороны, мы знаем уже его. Обними меня. Вот так руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо. Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили. И потрясли немного руками, расслабились.

Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем-разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели, Марина. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Марина, не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево. Качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Чуть-чуть согнись еще, Юля. Юля, Юля, Юля, Юля, согнись. Вот так, наклон и пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение мы будем прыгать с хлопками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на колени. Упражнение называется «Пружинка». Отклоняемся назад и

касаемся руками пяток или пола. Но при этом, смотрите, чтобы сохранялась прямая линия от коленей до головы. Вот так, допустим, мы касаемся либо пяток, поднимаемся, спина прямая. Или можно коснуться пола, у кого как получается. Поднимаемся. Да, это сложное упражнение, оно для тренировки мышц бедер. Пожалуйста, можете для начала пяток касаться в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия. Вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение. Махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три, четыре. Прямая нога, Марина, прямая нога. Старайся не сгибать ногу. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади, за голень руками. Прогибаемся. Вот так выгибаемся. Считаем до 10. Прогнулись, Марина. Вот так больше прогнулись, прогнулись. Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Марина, ножки поднимай, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще. Это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох, прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Полностью позвоночник у нас работает. Вот так. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение велосипед. И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до 50 и закончить на этом упражнении. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью. Но лучше, если мы будем ехать быстро. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Посмотрите, как оно выполняется. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Вот так. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживаться в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени.

0: и с помощью рук выпрямляем и немножко надавливаем на себя, вот растягивая это место. Пожалуйста.
1: Слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу.
0: Другая нога. Согнули, выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать. Хорошо, опустили.
1: И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся.
0: Раз,
1: два
0: и три. Молодцы. Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра, потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Пока!

Не судите, да не судимы будете. Знакомо ли вам это выражение? Применяется это выражение с целью избегать оценки собственных действий со стороны окружающих. Так ли просто этот совет, или все же Священное Писание настойчиво просит человека вырабатывать суждение? Нужно ли оценивать людей? Оценивать события, слова, явления? Можно ли к мирозданию относиться как к черно-белой картине? Какие рецепты правильной оценки можно найти в Библии? Друзья, приглашаю вас поразмышлять о том, как же правильно судить. Или все-таки никак нельзя судить. Но опять же, то самое выражение «не судите, да не судимы будете» значит полный запрет на любой суд. Есть, конечно же, отправная точка для нашего размышления – это то, что совершается Божий суд. Книга Откровения, глава 14, стих 7 говорит так: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Из-за того, что наступил Божий суд, нам, людям, нужно Бога бояться и воздавать Ему славу. Ну, в принципе, понятная логика. Как бы у Бога есть суд, а у нас его нет. Так ли это? В письме своем к церкви Иоанн апостол дает такое очень важное повеление, из которого мы должны с вами сделать, ну, наверное, очень судьбоносный вывод. Иоанн пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Итак, мы имеем повеление испытывать духов, видеть лжепророков в мире. Потому что если мы не будем их видеть, а тут сразу как бы читайте, не судите. Я же не могу кого-то назвать лжепророком. Я должен всех воспринимать без осуждения. Если вот так примитивненько, да, в черно-белой картине воспринимать эти советы, получается, не суди, да не судим будешь, поэтому любой пророк, который ко мне явится, да ты, брат, молодец, благословен, кто я такой, чтобы тебя судить? А ну-ка, развешу-ка я свои уши, чтобы слышать, что скажет мне любой пророк. Наверное, нелогично, правда? Иоанн говорит: не всякому духу верьте. Чтобы духу какому-то не верить, надо его испытать. Слово «испытать», наверное, и подразумевает, что надо как-то выработать суждение, нужно судить. Судить, конечно же, не в плане приговора. Для этого есть инстанции, соответственно, и финальный Божий суд. Но оценку дать необходимо. Очень часто приходится слышать такие реплики, ну, как спор: «Зачем ваше оценочное суждение? А как прикажете мне поступать, если у меня нет оценочного суждения? Я должен все воспринять за чистую монету? Тогда меня легко любой лжепророк, лжеучитель, лжеапостол и лжехристос может просто оболванить». Друзья, если мы слишком наивно, без особого рассуждения, без согласовывания Писания будем воспринимать библейские советы, мы можем оказаться очень запутанными, очень уловленными разного рода искушениями. Поэтому апостол Матфей записал слова Иисуса Христа. В Евангелии сказано так: «По плодам их узнаете их». Господь дает нам особое повеление в том, чтобы как-то узнавать людей.

людей. Почему это важно было? Когда Иисус совершал свое служение в Палестине, было очень много учителей, представителей разных религиозных таких течений. Это фарисеи, саддукеи, книжники, хасиды, есеи, были немножко там политизированные, зелоты.

правильную. А Иисус говорит, ну, все подряд не воспринимайте. А вы посмотрите по плодам их. Надо выработать оценку. Надо выработать суждение. И на основании этого суждения начать себя вести как-то. И тогда ты можешь быть защищен. Апостол Павел в письме к фессалоникийцам говорит, «Все испытывайте, хорошего держитесь». Это важное замечание, и кто-то, опять же, по наивности может им воспользоваться с такой идеей. Ну, я должен все попробовать. Жизнь коротка, надо взять от жизни все, все попробовать и насладиться, ну, конечно же, держаться хорошего. Это лукавство. Определенно это лукавство, и я говорю это с осуждением. Почему? Когда апостол Павел просит все испытать, это не значит, что испытание – это проверка на собственной шкуре. То есть я теперь буду делать все подряд, посмотрю, что получится, а потом, все испытав, все перепробовав, везде нагрешив, я скажу, вот это хорошо, это плохо. Нет, это тупиковое размышление. Человек, пытающийся все испытать на себе, он на самом деле не испытывает, он уже в это погружается. То есть когда ты берешь, ну, давайте к примеру, я хочу попробовать, что такое опьянение и все виды опьянения, чтобы потом сказать, что это нехорошо. Скорее всего, ты не доживешь до момента, когда твой разум будет способен сказать, что пить нехорошо. Ты уже спился, скурился. Твой разум перестал быть трезвым, способным выработать здравые суждения. То есть, когда ты все испытал буквально, не так, как Павел писал, а вот так, с лукавством, да? Ну, попытка, я все хочу попробовать, ты, скорее всего, уже потерялся, ты уже посчитал многие из тех вещей, которые сделал, хорошими, а на самом деле они плохие. Ты неправильно судил. Испытывать означает оценивать на перспективу. Сегодня этой оценки категорически не хватает очень многим людям. Людям не хватает способности на пачке сигарет прочитать ранее длинную фразу «Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья», а сегодня нету способности прочитать два слова «курение убивает». Человек способен только начать это делать, причем с малолетства. А потом будет говорить на тему «Я пытался, вообще-то я не хочу бросать, я-то, конечно, могу бросать, но я уже 20 лет как не хочу бросать». Весь пожелтевший, весь сгорающий от себя, имеющий немало диагнозов. Но человек не хочет признать, что он испытал неправильно, он стал зависим. Надо было судить заранее. Судить – это оценка интеллектуальная, это оценка будущего, это попытка спрогнозировать ситуацию. Нельзя многие вещи как опыт производить над собой. Просто смертельно. Я лучше доверюсь тому, что осторожно высокое напряжение, нежели буду пытаться там залезть и что-то проверить лично. Вот залезть в электрощитовую и проверить лично – это смертельно опасно. Я буду судить заранее. Как? Теоретически. Изучением законов тока, законов силы напряжения, там, мощности и прочее. Теоретически. Все электрики – это не те, которых 100 раз било. Которых 100 раз било, их уже давно похоронили. Электрик хорошо знает правду. Он хорошо это все оценил. А если его много раз бьет, значит, он недоучен. Давайте правильно оценивать эти советы от апостола Павла. Все испытывайте умом, знанием, интеллектом, прогнозированием. Хорошего держитесь. Вот держаться хорошего – это то, что ты делаешь. Я оценил, осудил. Решил, что это хорошо, мне еще Господь подсказал, что это хорошо, тогда я буду это делать. Вот так работает суд, а не так, чтобы все судить и со всеми ругаться. Что же делает Господь Иисус? Евангелие от Матфея, он дает очень важный совет, который люди не дочитывают. Просто категорически не хотят много читать. Видимо, клиповое мышление работает и в этом вопросе. Евангелие от Матфея, глава 7. Здесь описывается фрагмент Нагорной проповеди, где сказано «Не судите, да не судимы будете». Все это знают.
верит человек, не верит, читает он Евангелие или нет, ходит ли в церковь или нет, все прекрасно знают: не судите, да не судим.

вы будете. И многие люди, запомнив эту фразу, когда в свой адрес слышат какую-то оценку, говорят: что ты меня осуждаешь? Ты что, не знаешь, что Иисус сказал 2000 лет назад? Не суди, да не судим будешь. То есть, раз ты меня осудил, я сейчас тебе отвечу таким же судом. Давайте проверим, что дальше говорит Иисус. И вроде бы в этом ключе и текст продолжается. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такое и вам будут мерить». Та же самая логика. «Не суди меня, а то я сейчас тебе таким же судом отвечу». Не совсем. Посмотрите общую картину размышления. Иисус говорит о проблеме суда, когда у человека нет потенциала на этот суд. Когда он сам вот в этом же вопросе или в похожем оступился, и его картина восприятия мира уже изменилась, она искажена. Что говорит Иисус? «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как ты скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Иисус говорит о способности человека. Некоторые люди пытаются судить не для того, чтобы реально оценить или высказать оценку. Они пытаются с помощью вот суда, который от них исходит, скрыть свои пороки. Иисус говорит: ты сейчас говоришь о сучке в глазе брата, а у тебя-то целое бревно, лесопильный завод. Ты не справляешься с ним, и твое суждение, оно ничего не стоит. И вот пятый стих является кульминацией в ответе Господа на эту ситуацию, связанную с судом. Иисус говорит так: «Лицемер, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы здесь в пятом тексте видим запрет или повеление. Ответьте, друзья, прочитайте. Я повторю еще раз этот стих. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Наверное, здесь не запрет. Наверное, здесь очевидно повеление. Ты лицемер не потому, что ты сейчас пытаешься помочь кому-то. Ты лицемер, потому что своего бревна не замечал. То есть ты хорошо видишь сучки. Вот все, у всех проблемы. А у тебя еще большая проблема. И в этом ты лицемер. Но дальше Господь говорит: ну, признай, что у тебя проблема. Теперь вынь бревно из твоего глаза. И когда ты вынешь целое бревно, у тебя такой талант появится, такая способность, такое чувствование, что ты легко поможешь другому вынуть сучок из его глаза. Вот тот самый запрет, с которого мы начинали: не суди, да не судим будешь, Иисус превратил в повеление на созидательный труд. То есть исправление сучков – это труд. Но начинается этот труд с лесопильного завода. Да, берешь бревна, вынимаешь одно, второе, третье, все свои бревна вынимаешь, и потом смотришь на других. И знаешь, какое у тебя ощущение сложится в этот момент? Да что его судить? Зачем его бить по голове? Давай ему как-то помогу. Давай его обнадежу. Давай этому грешнику скажу, как правильно. Может быть, я ему скажу о том, какой я был еще худший грешник. Я этому человеку искренне расскажу о том, какие я грехи делал. Я такой безбожник. Но Бог меня помиловал, и я сам не мог исправиться. И вот от лицемерия, связанного с судом, с неправильным судом, человек переходит к благовестию. Я был грешник. Я так себя плохо вел, мне аж стыдно, мне так не по себе. Но Господь меня помиловал, Господь меня осветил, Господь дал мне силы побороть свои наклонности, свои грязные привычки, пороки. И ты знаешь, я не могу тебя осудить. Ну кто я, чтобы тебя осудить, дорогой брат или дорогая сестра? Давай вместе с тобой молиться. Давай вот, когда тебе не хватает силы, поддержки, когда ты в одиночестве мучаешься, давай вместе там время проведем, поизучаем, послужим, поработаем, посетим кого-то.

И как-нибудь, может быть, Бог благословит нас, и мы в общении все твои слабости сможем преодолеть. Вот так это работает, друзья. Бог желает не посадить нас всех по углам со словами «ты не суди, ты не суди». Все сидят, и никто никого не судит. И у каждого по сучку в глазе. Хорошо, если так. А может быть, у всех по бревну, и все молчат. У меня бревно, у тебя бревно. Давай не будем рассказывать про наши бревна. А как будет совершаться исправление? Как будет совершаться воспитание? Как мы назовем хорошие вещи хорошим словом, плохие вещи плохим словом? Не, мы никто не судим. Мы всеядны. Знаете, самые грязные животные на земле, они даже в пищу запрещены, да и в целом, это всеядные животные. Они едят буквально все. То есть они могут съесть мясо, падаль, грибочки, ягодки, опять падаль, и человека могут съесть. Кстати, свиньи такие, правда? Всеядны. Медведи всеядны, ежики. Угощайтесь. Кто-то до сих пор продолжается так угощаться, да? Не будьте всеядными, судите. Очень важный момент относительно суда, который свершился в жизни царя Давида. Эта история с ним произошла, и с тех пор Давид является очень важным примером в вопросах раскаяния и исправления. В книге «Второй царств» есть сюжет, описывающий обвинение царя Давида. Вот прям в его моменте, в его истории так и получилось, что он легко увидел сучок в глазе брата. Ну, там вымышленный персонаж был, но Давид такое зрение имел, сразу увидел, высказал осуждение, как это происходило. Вы знаете эту историю. Давид силою взял жену своего подчиненного, эту женщину звали Версавия. Убил он ее супруга, косвенно там организовав подставу. И приходит к Давиду пророк Нафан и говорит: «Царь, ты не мог бы рассудить?» И притчу рассказывает. У одного бедняка была овечка, а рядом жил богач, у которого стада были, амбары, все замечательно. И вот однажды к богачу пришли гости, но богач был не только богатый, но еще и скупой. И не захотел из своего стада взять овечку, а увидел овечку у бедняка. Ну и как-то там силой взял, забрал, похитил, в общем, приготовил эту овечку и отдал своим гостям. А у богача не стало, вернее, у бедняка не стало этой овечки. Она для него как член семьи была. Вот как ты на это смотришь, дорогой мой царь? И тут понесло царя Давида. До смерти достоин этот человек, да убить его там вчетверо воздать и так далее, и так далее. Нафан говорит: молодец, так красиво сказал, а ты, на самом деле ты такой. Ты делаешь это. Давид в этой притче, ну или как в притче, как в вымышленном сюжете, сразу увидел проблему. И тут произошло нечто. Нафан указывает: ну да, это проблема, конечно, овечку взять – это проблема. Сучок в глазе брата. А ты взял человека, и ты убил этого человека. Это страшно. И то суждение, тот суд царский, который вынес Давид, он исполнился в его жизни. Благо, в этой истории мы видим, Давид все сразу понял. Давид раскаялся. Давид сказал, как же сильно согрешил он пред Господом. И более того, он это все описал еще и в книге «Псалтырь». Теперь весь христианский мир, весь еврейский народ знает о том, как раскаивается царь Давид. Он знает, все знают о том, какой грех он совершил. И это делает Давида мужем по сердцу Божию. Человек, который себя не изображает, а который научился не лицемерить, но судить правильно. Он знает, как вынуть бревно из своего глаза. И, конечно же, он знает, как вынуть сучок. И поэтому, когда мы читаем псалмы Давида, его пророчества, его, можно сказать, поэтические проповеди, мы можем вдохновляться его примером. Человек знает, что такое Божий суд. Знает, что такое человеческий суд. Поэтому он поет: «Господи, суди меня своим судом, не по делам, по милости безмерной. Прошу тебя, ты

сам войди в мой дом, избавь его от гибели и скверны». Будем и впредь учиться у царя Давида. В книге Псалмов о себе говоря Давид, он пишет: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Не презришь, то есть не проигнорируешь. Наш мир достаточно сложно устроен, и мы должны понимать, что в этом мире суд вершить тяжело, ибо мы не знаем всех тонкостей, всех особых каких-то деталей. Иногда мы поспешно вырабатываем свое суждение, и здесь нужно несколько сдерживаться. Почему? Хотелось бы, некоторые так люди делают, мечтают об этом, видеть мир в черно-белом свете. Вот хорошо, вот плохо, вот хорошо, вот плохо. Те, кто так делают, обязательно спотыкаются. Даже в черно-белом мире на самом деле не два цвета, не черный и белый, не монохромное видение, а есть миллионы оттенков белого и черного. И поэтому мы видим такой мир, это не монохром. Чтобы в этом разбираться, надо иметь познание от Господа. И пророк Исаия предупреждает, что тем людям, которые зло называют добром и добро злом, им горе. Горе тем, кто тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Господь желает, чтобы мы в суде, вот в этом действии, не торопились. То есть, еще раз, оценивать мы должны. Почему мы должны оценивать? Ну, хотя бы потому, что нужно выбирать среду, где мы растим своих детей, на каком месте мы работаем, какое дело мы выбираем, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный. Мы должны это оценивать. Но важно не поспешать, важно не торопиться. Один из сюжетов, который Господь ставит как обвинение своему народу. В книге Иезекииля Бог обращается к князьям. «Вы, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его», говорит Господь Бог. То есть повеление о суде, оно есть. Но важна еще и последовательность, как это совершать, с какими целями, о чем. Повеление о суде, ну, чтобы оно было максимально понятно, очень применимо в воспитании детей. Если стоит вопрос о том, с кем общаются ваши дети, и вы говорите своему ребенку: «Я не хочу, чтобы ты общался с этим мальчиком или с этой девочкой», тут же я к вам подбегу и скажу: «Как вы смеете судить? Вы зачем судите? Вы зачем ребенка учите судить? Пусть ваш ребенок смотрит на мир широко раскрытыми глазами и воспринимает всех как детей Божьих, как ангелов». Не сработает, правда? Почему? Потому что вы смотрите на то, как мир устроен, и вы оцениваете людей. Примерно так, как это описано в письме апостола Павла к Коринфянам. Павел говорит: «Но я вам писал не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не ешьте вместе». Стоп, стоп, стоп. А почему Павел так сильно осудил? Смотрите, сколько людей он осудил. Кого-то назвал блудником, кого-то назвал лихаимцем, кого-то идолослужителем, еще и злоречивым, или пьяницей, или хищником. Что за такое масштабное осуждение? Да, об этом Павел говорит, потому что со всеми этими людьми, общаясь, вы сами начнете преображаться. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Это повеление от апостола к верующим, кого-то назвать развращенным. И вы должны, как родители, такой суд вершить. Вы должны кого-то обозначить, не специально, не от злобы своей, не от своего нечестия, чтобы покрыть свои пороки, ни в коем разе. Не позвольте лукавить, но с искренним переживанием о своих детях. Не позвольте детям пойти в плохую компанию. Вы же не будете отдавать ребенка воспитательнице, которая покуривает и говорит: «Да вы не обращайте внимания».

внимание на мою вредную привычку. Я когда с ребенком буду заниматься, я буду учить его геометрии, физике и астрономии. Хорошо, если не астрологии. Нет. Вы скажете, извините, мне ваши вредные привычки говорят о том, что вы человек слабый. Вы будете так судить, правда же? Почему? Вы переживаете о своих детях. Поэтому не используйте совет «не суди, да не судим будешь» везде и всюду, лишь бы как бы закрыть эту тему суда. Нам суд необходим. Но очень важный момент, который позволит нам переродиться. Однажды к Иисусу пришли люди, говорящие: «Нам нужно твое суждение». Вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей повелел таких, взятых в прелюбодеянии, побивать камнями. Что ты скажешь? Иисус чертил что-то на песке, а потом говорит: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. А в чем же грех состоял? Ну, хотя бы в том, понятно, что они могли быть грешниками и так далее. Но они уже сейчас в самом акте суда совершают невероятное греховное преступление. Если женщина взята в прелюбодеянии, где тот, с кем она прелюбодействовала? Почему привели ее одну? Они приходят вершить суд с лукавством. А Иисус говорит: но если вы без греха, если у вас суд такой чистый, если у вас такие чистые помыслы, ну тогда, пожалуйста, бейте, кидайте камнями. Иисус не запрещает бросить камни. У них в руках камни, Иисус говорит: ну кто без греха, первый бросай. Дух Святой подействовал. И эта женщина осталась жива, потому что суд вершился неправильно. Иисус показал, это неправильный суд. Вы не решили свои проблемы. Как вы можете начать дальше судить? Поэтому, друзья, желая судить, поставьте задачу. Я хочу очиститься. Я хочу исповедоваться. Я хочу осветиться. Я хочу, чтобы Бог меня простил. Когда вы это по-настоящему испытаете, то ваш суд будет суд с милостью. Бог судит, но Он хочет оправдывать. Бог судит, но Он спасающий Бог. Судите праведным судом.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Земля – планета, созданная Богом для обитания человека. Согласно книге «Бытие», Бог сотворил и обустроил землю за 6 буквальных дней. Людям, сотворенным из праха земного, Бог повелел наполнять землю и обладать ею, благословляя все окружающее и прославляя Творца. После грехопадения они потеряли Эдемский сад, а землю постигло проклятие. В том числе она утратила былое плодородие, и люди оказались вынуждены работать в поте лица, возделывая почву, чтобы добывать себе пропитание. В Ветхом Завете состояние земли служило для израильтян духовным барометром, показывающим, как обстоят дела в их отношениях с Богом. Засуха и бесплодие земли были признаком того, что эти отношения нарушены. Человеческие преступления оскверняют и растлевают землю. У ветхозаветных пророков Осии, Иеремии и Амоса земля стенает из-за злых дел человека. Библия также содержит обетование о новом небе и новой земле. Исаия в 11 главе своей книги рисует замечательную картину обновленной земли, которая будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море. Смерть и проклятие сменят жизнь. Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мирт.
0: Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

0: Знаете, готовясь к передаче, я просто взял, набрал в интернете покаяние. Знаете, ни одного светского определения не нашел. Все заполнено, то есть, церковными определениями. И я понимаю, что да, действительно, покаяние – это духовный аспект. И если ты живешь без Бога, как это возможно?
1: Мы не уважаем Бога, мы не знаем Его вообще, мы не знакомы с Ним лично, мы не имеем опыта общения с Ним. Вот это наша вина, потому что мы этого не хотим.
2: В целом мы как бы рождены с этой склонностью восставать против Господа, идти своим путем, идти своей дорогой.
3: По своей природе мы являемся людьми греховными. У нас греховная плоть.
2: Есть даже такое определение – грех поднятой руки. То есть когда человек открыто поднимает кулак против Бога, грозит ему чем-то, это, скажем, такой открытый грех.
3: Маленький ребенок, он приходит, и он начинает плакать, ему все равно, что вокруг происходит. И вопрос, мы уже вырастаем некими эгоистами. А мы привыкли обвинять кого-то, других. Маленький ребенок с мамой идет, ребеночек ударился об дверь. Мама часто говорит, да, давай мы эту дверь накажем. Ух, какая дверь, ты что, причиняешь? Кто-то вокруг виноват.
1: Мы совершаем неправильные поступки, и мы будем искать, если неверующие люди, то мы будем искать это в обстоятельствах, будем вешать вину на другого человека, но не смотреть на себя.
3: Сегодня редко кто учит каяться, просить прощения. Сегодня фильмы, мультфильмы, идеологи, одни обижают других, и те, кто больше кого-то обидел, раскидал, тот кажется супергероем. Мы сегодня не видим героев, которые ходили бы, просили прощения, которые бы каялись, ты меня извини. Идеология, вот это она меняется. И Господь, видя на наше состояние, Он допускает, чтобы мы могли остановиться на наших путях и понять, что покаяние, которое может начинаться с просто простого «извини». Нет, ты меня извини. Прости, я тебя обидел.
4: Грех есть властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестию повинующихся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великою ревностью убегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним, и, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе. Иоанн Златоуст.
5: Иоанн Златоуст взял эти слова из послания апостола Павла к римлянам, где сказано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле». Значит, грех здесь представлен апостолом Павлом как сидящий на троне. Он царь. Все остальные люди в подчинении этого греха. Но верующим, апостол говорит, да не царствует грех в вашем теле. И не предавайте членов ваших грехов орудия неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому и предали себя. И здесь Иоанн Златоуст говорит о том, что надо убегать от греха. И это тоже выражение у апостола Павла. «Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела».
3: Понимание в покаянии о том, что я нуждаюсь в Спасителе, я грешник, и со своей греховной природой я не могу войти в Царство Небесное. Я нуждаюсь в изменении. Это изменение мне нужно не только...

0: для Царствия Божьего, но здесь, для сегодняшнего, для сегодняшней жизни.
1: Очень часто звучит: я никого не убил, да, вот как будто у нас убийство — это самый, ну, реально тяжелый грех, получается так. А фактически убийство — это одна из 10 заповедей. Но там еще есть и зависть, там еще есть и воровство, там еще есть и прелюбодеяние, и многие какие-то другие вещи.
2: Я думаю, что когда мы размышляем о грехе, вот здесь я тоже хотела бы контраст провести. Если мы смотрим на эту проблему, на эту тему вне контекста Слова Божьего, то грех – это просто, ну, нарушение каких-то общепринятых правил, ну, каких-то законов, может быть, общепринятых нарушений. Но когда мы смотрим на Слово Божие и оттуда берем критерии, что такое грех, и тогда мы можем увидеть глубже глубину греха и те проблемы греха. Потому что здесь мы видим, что Слово Божие такой красной нитью проходит через все Писание, что грех – это в первую очередь неповиновение Богу, это протест против Бога, это желание жить по своим правилам, устраивать свою жизнь, как хочется, самому определять, как жить в этом мире. Это бунт против Творца, это попытка жить без Него. И она иногда во все сферы жизни человека проникает, вот эта попытка жить без Бога, устраивать свою жизнь так, как хочется, без Бога.
3: «Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов».
2: Ну, иногда люди считают, что если я чуть-чуть сделал что-то, это не значит, что я сделал что-то многое, что-то плохое. Ну, к примеру, чуть-чуть там выпил, чуть-чуть не туда зашел, не то посмотрел. Никто же от этого не пострадал. Здесь опять вот в корне я вижу вопрос: я решаю, что мне хорошо. И вот проблему я здесь вижу опять как раз в недоверии Богу, который сказал: не делай. Он сказал: не делай. Но я говорю: Боже, ты даже не представляешь, как это все интересно и вкусно, и хорошо. Поэтому я и встаю на этот скользкий путь, где я уже определяю, что мне хорошо.
4: А как раз речь о том, чтобы посмотреть на идеал, который нам дан, и как бы увидеть себя. То есть не надо смотреть вот так вот. Нужно смотреть вот на Иисуса и на себя. И понимать вот то, что ты есть на самом деле. А ты есть человек ничтожный на самом деле. Но в тебе есть зерно вот этой веры, этой любви Божьей. И если ты поверишь в то, что Господь может очистить тебя и освободить тебя от твоего греха, то ты начинаешь возрастать вместе с Иисусом.
5: Господь побуждает нас смотреть на свой крест, чтобы видеть того, кто был распят за наши грехи. Тогда нам открывается Его заповедь. Очевидной становится порочность нашей прежней жизни. Мы видим, какие глубокие корни пустил в нашем сердце грех. Мы начинаем отчасти понимать праведность Христа и восклицаем: что же такое грех, если потребовалась столь великая цена за искупление всех оказавшихся в его плену? Сколько же потребовалось любви, страдания и унижения, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь? Неужели Бог так любит нас?
1: Я считаю, что для того, чтобы не заниматься самоуспокоением, нужно возвратиться к мерилу. Как говорил Иаков, апостол, да, что тот, кто нарушает закон, виновен во всем. Согрешил в одном, виновен во всем. Должно мерило быть. Что такое мерило? Или само даже слово в корне говорит, да, мерить, то есть чем-то. Например, вот я бы такой пример привел. Останавливает меня сотрудник ГАИ. Я первый вопрос, когда ты как бы спокоен, ты говоришь: что я нарушил, да? И вдруг он тебе говорит: а вы вот там поворачивали, и сплошная линия была, и вы ее прямо хорошо пересекли. Ты говоришь: я не помню, да не, вроде нормально повернул. Ну, давайте посмотрим. Раз, показывает тебе видеозапись, то есть неопровержимое доказательство. И действительно, ты срезал угол хорошо, и прям как бы через сплошную: а, ну да, я что-то не заметил. или скорость. Остановитесь.

0: Что такое? Я вроде тихо ехал. Нет, вот радар показывает, вы превысили на 24 километра. Да нет, да я вроде скинул. Ну, вроде скинул, вроде не нарушил, вроде не обидел, вроде ничего такого не сказал. А человек там обижен, там огорчен, там оскорблен, тут нарушение. То поэтому нужно вернуться к мерилу. Точно так же, как вот рулетка, она покажет, мне нравится этот пример, вот ванную комнату, где кафель, знаете, нигде диван мягкий, влезет туда эта ванна или нет, поместится она туда или нет, только рулетка покажет. И даже если она вот на пол сантиметра не войдет, она не войдет. Вы понимаете, кафель не подвинется, и ванна не сожмется. То есть вот это точно.
1: У меня знакомый есть, пример хороший подал. Говорит, мне говорит, в автобусе кто-нибудь на ногу наступает. Вот, я говорю, извините меня, пожалуйста. Говорит, а вы-то здесь при чем? Ну, говорит, я ногу не туда поставил, да? Вот. Извините за то, что я ногу не туда поставил. Вообще, это очень хорошие такие тренажерчики маленькие, когда мы можем извиняться, просить прощения. Как перед людьми, так это подводит и к большому глубинному внутреннему покаянию.
2: Я думаю, что вот в любом вопросе нам важно понимать, чтобы это не обладало нами. Это не обязательно спиртное или что-то еще другое. Нами мы можем идолов сделать себе даже из наших самых близких людей, на которых мы поставим все ставки нашей жизни. Все счастье нашей жизни разместим в какого-то конкретного человека нашей жизни. И вот это и есть вот попытка утолить свою жажду в других источниках, не в Божьем источнике.
3: Для мира очень трудно это признать, потому что очень много людей, которые и в искусстве, и в науке, они приписывают всю эту славу себе, и пишут книги хорошие, и что надо делать, вот, как поступать. Очень много таких атеистов, которые все это знают, пишут и писали раньше.
2: Когда человек говорит, я чуть-чуть выпью, что в этом такого? Мне кажется, это тоже за этим, возможно, кроется какая-то бравада, заигрывание иногда с грехом, потому что ну, проблема алкоголизма, она весьма распространена, и все начинается с малого. Это где-то тоже такая бравада, что я контролирую свою жизнь, моя жизнь мне подчиняется. Я все могу. И я встречаю таких людей, которые говорили, да я в любой момент брошу курить. Это я так балуюсь. И я знаю тех людей, которые уже вот десятками лет теперь говорят, я не могу, я стал рабом.
3: Моральные и нравственные законы, они, собственно, они не противоречат даже порой вот тем основам, которые в Библии Богом заложены. Но они сами никто не сумели воплотить это в своей жизни. То есть они все равно не ответили на главный вопрос, а как это удается? И вот люди, истинно верующие, они как раз могут это показать своим характером и своей жизнью, что Иисус делает, совершает такие изменения в сердце. Человек меняется именно начиная с покаяния. Он признает вот свой эгоизм, он признает свое несовершенство. И после этого он уже не сам, а он как бы меняется вместе с Иисусом.
2: Но когда мы нарушаем вот эти барьеры в своей голове, и барьеры нравственного закона, Божьего, нравственных ориентиров, то мы ступаем на такую территорию, где Богу сложнее нас оттуда вытащить, и нам оттуда сложнее выйти потом. Мы потом сожалеем, но нам очень сложно выйти оттуда. И я, к сожалению, знаю очень грустные истории, когда человек так и не смог выйти оттуда. Он так и не смог вернуться обратно к Иисусу. И это очень больно. Такие истории показывают, как опасно заигрывать с грехом, как опасно искать удовлетворение внутренней жажде, внутренним потребностям, в самой какой-то значимости, в каком-то чувстве собственного достоинства, как опасно искать это в тех вещах, которые Бог сказал «не делай».
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
5: Священное Писание дает возможность человеку понять ту истину, которая определяется его взаимоотношение с Богом. Если он говорит, что я ни в чем не виновен перед Богом, я не крал никогда, я родителей потерял,

0: читал, я никого не убивал, я веду добропорядочный образ жизни, мы можем еще прочитать слова Иисуса Христа, когда Он говорит о Духе Святом, приходящем в этот мир, что Дух Святой, которого я пошлю, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. И здесь же Иисус Христос поясняет о грехе, что не веруют в Меня. И вот Он прямо показывает, что если человек свою жизнь не подчиняет воле Иисуса Христа, он делает грех. Потому что Иисус Христос является Творцом этого мира. И об этом мы читаем в первой скрижали заповедей Божьих. Если нет этого почтения, если нет следования повелениям Иисуса Христа, если жертва Иисуса Христа, принесенная на Голгофе, не принята и этим грешником, этим человеком, то он грешит против Иисуса Христа. Он является нарушителем закона Божия.
1: И вся чудовищность как раз греха, мне кажется, осознается нами больше и глубже, когда мы видим, что претерпел Иисус. Когда мы читаем о Его страданиях, когда мы читаем о том, что Он безвинно страдал, что в ответ на добро Он получал зло, что Он прошел путем страдания, что Он безвинно страдал. И когда мы больше и ближе приближаемся по-настоящему к Его страданиям, к кресту, в нас это больше и больше рождает вот это ощущение чудовищности греха и несправедливости, которая произошла с Ним на земле. Пока мы далеко от креста, мы не можем этого видеть. И тогда мы говорим, а что тут такого? Я всего лишь что-то сделала. Я сказала или сделала вот это. Это же ничего не значит. Но как раз-таки, чем ближе мы к Иисусу, тем больше мы начинаем видеть, какая грязь есть в нашей жизни.

0: Поэтому я всем скажу: не будьте ж столь неразумны, как кони иль мулы, буйство которых сдерживать нужно уздой с уделами, иначе к себе их никогда не приблизишь. Много скорбей у человека нечестивого, а кто Господу веряется, любовью неизменной окружен будет.
1: Радуйтесь же в Господе и торжествуйте, живущие праведно, ликуйте все, кто говорит и поступает честно.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

о Генри в своем рассказе «Дары волхвов» рассказывает о истории одной семейной пары – Деллы и Джима. Эта история повествует о семейной паре, которая была достаточно бедной, но у каждого из них, у Деллы и у Джима, была одна драгоценность. У Деллы это богатые, шикарные, красивые, длинные волосы. Люди, видя эти волосы, всегда восхищались, и это было поводом для гордости. У Джима это часы, золотые часы, которые передавались в их семье от поколения в поколение. Часы, которые не имели цепочки. Приближался праздник, и Джим, и Делла думали о том, как бы порадовать свою вторую половину, чтобы сделать особенное. Но денег в их семье не было. И поэтому Делла пошла и продала свои волосы. На вырученные деньги она купила красивую золотую цепочку для часов Джима. Джим со своей стороны пошел и продал эти золотые часы для того, чтобы купить красивые черепаховые гребни для этих красивых волос своей жены. Эта история рассказывает о том, что любовь способна отдавать многое. Мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим быть любимыми и сами любить. Сегодня мы поговорим с вами о любви. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, 21 главу. 21 глава повествует нам о истории, когда Христос после своего воскрешения является своим ученикам. Прочитаем эту главу для того, чтобы понять контекст той истории, над которой мы сегодня будем размышлять. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, ну мы знаем, что это Иоанн, который пишет это Евангелие, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. Дальше мы читаем, что другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве сеть не порвалась. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Давайте представим себя там, на берегу этого Тивериадского моря. Ученики ловят рыбу, и вдруг они вновь видят чудо, которое Христос уже совершал, чудо с рыбами. Они понимают, что это Иисус. Они плывут к берегу, и Петр, конечно, как тот, который всегда особо проявлял чувства и эмоции по отношению к Иисусу, он кидается в море, он плывет. И дальше мы видим эту сцену, где

Уже на берегу их ждет еда. Здесь написано «обедайте», но в оригинале говорится о завтраке. Это было раннее утро. Накрыт завтрак, горит костер, есть рыба и хлеб. Когда читаешь эту историю, конечно, думаешь, вот бы попробовать завтрак, который приготовил сам Иисус. Иисус создает определенную атмосферу.

сразу вспоминает эпизод из жизни Петра, потому что именно Петр станет сейчас основным действующим персонажем этой истории. Потому что было время, совсем не так давно, когда Петр был у костра. И также он услышал три вопроса. Мы помним эту историю, когда Петр трижды отрекся от Христа. И вновь костер, сидят люди, и Христос будет задавать ему три вопроса. А также хотелось обратить внимание, когда я исследовал этот отрывок, тоже привлекло мое внимание вот этот эпизод, когда написано, что они вытягивают эту рыбу, наполненную сеть, и евангелист Иоанн зачем-то отмечает, что рыб было там 153 штуки. Их было очень много, и сеть не прорвалась. Возможно, конечно, тем, кто читал тогда, 153 говорило, может быть, о количестве. Хотя, вот, допустим, мне 153, ну, мне сложно оценить количество рыб, много это или мало, потому что я знаю, что в одной банке консервов, ну, можно уже поместить достаточно много рыбы. Но дело в том, что в одном комментарии я прочитал о том, что 153 – эта цифра не случайна. Потому что, чтобы узнать, что их там было 153, что нужно было сделать ученикам? Конечно, им нужно было бы посчитать, и можно себе представить эту картину. Рядом находится воскресший Иисус, приготовлен вкусный завтрак, но нет, ученики заняты тем, что считают рыбу. Одна рыба, две рыбы, три и так далее. 150, 151, 152, 153. Зачем? В одном комментарии я прочитал, что это не случайно. И некоторые говорят, что 153 народа, либо государства по преданию существовало на тот момент. То есть мы понимаем, что Христос тем самым хотел вновь сказать ученикам, что «я посылаю вас, чтобы вы были ловцами человеков, посылаю вас до края земли». Но хотелось бы продолжить эту историю. В 15 тексте мы читаем следующие слова. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Не странно ли вопрос для Петра? Говорят, что в местечке Кесария есть бетонный конус. Такой круг песочный, небольшой такой памятник, на котором находится бетонный конус с ручкой. И если этот конус вращать, то он оставляет оттиск на песке. На этом конусе написано на разных языках следующее. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Кому принадлежат эти слова? Кто сказал их? Да, мы знаем, что это Петр. Именно Петр исповедовал Иисуса Христа его подлинным именем. Это тот самый Петр, который бросает все, бросает работу и уходит за странствующим учителем. Это тот же самый Петр, который в заботе о Христе уговаривает его отказаться от крестного пути. Это тот же самый Петр, который настолько возжелал быть в присутствии Бога, что предлагает поставить кущи, чтобы пребывать уже всегда там. Это тот же самый Петр, который видит Христа, идущего по воде, и сам идет вместе с ним. И также это тот же самый Петр, который на вечере убеждает Христа, что если и все от него отрекутся, то он точно его не предаст. Это тот самый Петр, который единственным выхватывает меч и вступается за Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Тот Петр, который не так, как все ученики, разбегается в страхе, но следует за Христом в двор первосвященника. Но мы понимаем, что не все, конечно, так складно было в биографии Петра, потому что тот же самый Петр, который слышит в свой адрес слова «Отойди от меня, сатана», это тот же самый Петр, который начинает тонуть, усомнившись. Это тот же самый Петр, который засыпает в Гефсиманском саду, как ответ на просьбу бодрствовать и молиться. И тот же самый Петр, который трижды отрекается от Христа. Какой живой образ? И вот Христос задает вопрос Петру. «Любишь ли ты меня?» Христос не спрашивает апостола Петра. «Симон, как твое здоровье? Мне нужны здоровые для того, чтобы трудиться для меня». Христос не спрашивает его, «Симон,
Напомни, как твое образование?

Мне, знаешь, нужны люди образованные, чтобы трудиться для меня. Христос не спрашивает у него: Симон, а напомни, сколько тебе лет? А то, знаешь, мне такие нужны молодые для служения, у которых еще много сил и энергии. Также Христос не задает вопрос: Симон, веришь ли ты в меня? Принимаешь ли ты мое учение? Любишь ли ты мое учение? Или Царство Божие? Он не спрашивает Петра: Петр, любишь ли ты религию? Он задает ему вопрос: Петр, любишь ли ты меня? Я глубоко убежден, что у Христа никогда не было вопроса ради вопроса. Его вопросы имели особую глубокую цель. И поэтому Христос здесь не просто так спрашивает Петра и задает ему этот вопрос: Петр, любишь ли ты меня? Любовь к Богу очень важна. Мы читаем в книге Откровения такой отрывок, обращение к одной из церквей. Вторая глава, написано про Ефесскую церковь: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Хорошее описание церкви. Я думаю, что многие бы церкви были бы рады, если бы Бог так бы оценил их. Мы видим, что это церковь, которая трудится, это церковь, в которой есть терпение, это церковь может отличить лжеучение от библейской истины, это церковь, которая много претерпела ради имени Божьего, много трудилась и изнемогала. Но дальше написано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Важный вопрос. Настолько важный, что в другом месте Священного Писания Павел говорит следующее. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 16 главу. И в 22 тексте мы читаем: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Серьезное предостережение. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Важнейший вопрос, который звучит сегодня не только Петру, но и мне, и каждому человеку. Любишь ли ты меня? Непросто признаться в любви. Порой непросто признаться в любви человеку, а уж тем более Богу. Потому что ты понимаешь, что недостаточно просто сказать слов «я тебя люблю». Ты должен жить жизнью любви. Я вспоминаю, когда мы только еще общались и дружили с моей будущей женой. Она, конечно, хотела услышать от меня эти слова. Она задавала этот вопрос, ей важно было услышать, люблю ли я ее. Но хочу сказать, что мне было очень сложно сказать эти слова. Сложно почему? Потому что я уже на тот момент понимал, что сказать слова «я тебя люблю» — это значит взять на себя определенную ответственность. Это значит согласиться обеспечивать, согласиться заботиться и быть рядом с этим человеком всю свою жизнь. Это то же самое, что сказать «стань моей женой». Конечно, мы живем в то время, когда слова «я тебя люблю» обесценились. Когда люди очень часто говорят эти слова, но на самом деле не любят. Люблю ли я Христа? Если бы я услышал такой вопрос в свой адрес. Петр, Екатерина, Татьяна или Антон, любишь ли ты меня? То что бы я ответил Господу? Поделюсь опытом из своей жизни. Будучи уже христианином, однажды я как-то вот так пришел к пониманию того, что, возможно, я не люблю Господа. Потому что если бы я любил Иисуса, то

Я бы не грешил. Я бы жил так, как угодно Ему. Я радовал бы Его своей жизнью, своими поступками. А что я делал? Я часто Ему обещал, что я не буду делать то либо иное, и вновь спотыкался, падал и совершал этот грех. Я пришел к пониманию, что я не люблю Иисуса. Если бы Он тогда бы задал мне этот вопрос, я бы, наверное, сказал нет, потому что если бы я любил бы Тебя, я бы жил бы совершенно иначе. Я был близок к тому, чтобы вообще покончить с христианством в своей жизни. Потому что предполагал, что, наверное, оно не для меня. Не получается у меня жить так, как живут другие христиане. Нет у меня этой любви. Я переживал, что мои грехи, они причиняют боль моему Господу. Как я могу называться и быть христианином, если я продолжаю грешить? И однажды я поделился своими переживаниями с одним человеком. Я рассказал об этом внутреннем конфликте, о том, что я на грани того, чтобы совершенно уже отказаться от христианства, потому что у меня не получается быть таким христианином. То этот человек спросил: «Антон, а что тебя так сильно беспокоит?» Я сказал: «Мой грех. Я понимаю, что я делаю неприятно Богу своим грехом». Тогда он меня спросил: «Антон, а ты любишь Иисуса?» Я сказал: «Как я могу сказать, что я люблю Его, если я ошибаюсь и не исполняю своих обещаний? Если бы я любил Его, то, наверное, бы я бы совершенно иначе бы жил и поступал». Тогда этот человек удивился и говорит: «Странно, если ты Его не любишь, можно сказать, Он тебе безразличен, то тогда почему ты так сильно сокрушаешься и переживаешь о своем грехе?» Тогда я задумался и понял, что действительно, я понимаю, что я хочу быть со Христом, я хочу Его любить, но моя жизнь, она не соответствует определенным требованиям, критериям. И тогда этот человек сказал: «Антон, я думаю, ты любишь Его. Если бы ты не любил Иисуса, тебе было бы абсолютно все равно, как ты живешь, что ты делаешь. Грех бы, ну, тебе был бы абсолютно естественен. А то, что ты сокрушаешься и переживаешь, говорит, ну что, Христос тебе не безразличен. Да, твоя любовь может быть несовершенна, но ты Его любишь так, как ты любишь. Можешь ли ты сейчас сказать: я люблю Иисуса?» Как я уже сказал, сказать «я люблю кого-то» — это непросто. Мы не так привыкли часто говорить эти слова. Порой даже когда ты скажешь это просто так человеку, он может сильно удивиться или начать даже переживать. У меня был такой эпизод в моей жизни, который станет хорошей иллюстрацией этой мысли. Однажды меня попросили, как начинающего служителя, провести похоронное служение. До этого у меня не было такого опыта. Других служителей не было в том городе, где я был. Я начал готовиться, писал конспект духовной части проповеди. И тема размышления была следующая. Научись говорить слова любви человеку, когда он еще жив. Прошло служение, я сказал эту проповедь и возвращался домой. Когда я шел домой, то я вдруг подумал о том, что моя мама, она тоже ведь однажды закончит свой путь, как и вот та сестра, которую мы провожали в этот последний путь. Я подумал, а как я часто говорю своей маме слова «я тебя люблю»? Я и решил это сделать. Я достал свой телефон, набрал номер моей мамы, позвонил ей, она мне ответила. Я говорю: «Привет, мама». Она говорит: «Привет, сын». «Давай», говорит, «недолго, я на работе, у меня мало времени». Я говорю: «Хорошо, мам, я просто позвонил сказать тебе, что я люблю тебя». Она: «Ну, хорошо, ладно, я тебя тоже люблю. Давай, мне некогда», и повесила трубку. Я пошел домой, радостный от того, что я смог своей маме сказать эти слова. Но через какое-то время раздается телефонный звонок. Я достаю телефонную трубку и вижу, что звонит мама. Я беру трубку, и оттуда слышу голос, наполненный волнением и тревогой. Она
спрашивает меня: «Антон, у тебя все хорошо?»

у тебя ничего не случилось? Я говорю, да нет, мам, все в порядке. Нет, Антон, не обманывай маме. Материнское сердце чувствует. У тебя что-то произошло, рассказывай. Тебя уволили с работы? Или, может быть, ты разбил машину? Что случилось? Не скрывай от меня. Я говорю, да нет, у меня все хорошо. Она, ну ладно. И повесила трубку. Я уже вернулся домой. Уже стал забывать эту историю, как вновь телефонный звонок от мамы. Она в слезах. Говорит, Антон, у тебя что-то произошло. Я теперь не могу работать, у меня трясутся руки. Что случилось? Тогда я уже понял, что нужно объяснять всю ситуацию. Конечно, это не очень удобно рассказывать, но я объяснил все, что предшествовало моему звонку. Тогда она успокоилась и поняла. Но когда она положила трубку, я стал размышлять и думать, как же так? Я же сказал вроде бы то, ну, что и так на моем сердце. Я люблю тебя, мама. Но почему-то это произвело такой эффект. Меня натолкнуло это на мысли, что, видимо, моя мама так редко слышала эти слова просто так, что эти слова вызвали у нее такой шок. И я поставил себе цель. Так не должно быть. Надо хотя бы раз в неделю звонить маме и говорить ей просто так: «Мама, я люблю тебя». Сказано, сделано. Я составил график и думаю, буду, чтобы не забыть себе отмечать. Прошло некоторое время, я опять позвонил своей маме, она взяла трубку, и я вновь ей сказал: «Мам, я просто так позвонил тебе сказать, что я тебя люблю». Она выслушала этот ответ и сказала: «Сынок, сегодня опять кто-то умер». Действительно, как часто мы пренебрегаем такими словами. «Я тебя люблю». И вот я вспоминаю тот вечер, возвращаясь вновь к первой моей истории, когда я должен был произнести слова «Я люблю Иисуса». «Я» нам произносить очень легко. «Люблю» уже сложнее, потому что я понимал, что дальше должно звучать обращение «Кого я люблю?». И вот я сказал «Я люблю Иисуса». В этот момент я почувствовал особую радость и свободу. Я понял, что я, оказывается, пытался доказать ему свою любовь своими праведными делами. Я пытался самостоятельно достичь праведности, показав Богу, что вот я молодец, я хороший. Но в этот момент я почувствовал определенную свободу и понял, что я люблю его, а он любит меня. Он не смотрит на меня осуждающим взглядом, когда я ошибаюсь, но он, как любящий отец, готов поддерживать и помогать в борьбе с грехом. Давайте вернемся к нашей истории с Петром. Он слышит этот вопрос: «Любишь ли ты меня?». Я бы хотел задать вам вопрос: а как вы думаете, Петр вообще любил Иисуса? А если любил, то почему он его предал? Дело в том, что в греческом языке есть несколько слов, которые в Библии переводятся одним словом «люблю». Это агапе, филио, эрос. Каждое из этих слов означает определенный вид любви. Агапе – это жертвенная любовь. Любовь Бога к человеку, например, когда ты готов чем-то жертвовать ради другого. Филио – это любовь дружеская. Эрос – это любовь, построенная на чувствах. Это физическая близость. Так любил ли Петр Иисуса? Если посмотреть на его жизнь, то я склоняюсь к тому, что он всегда любил Иисуса. На первом этапе своей жизни его любовь можно было бы больше сравнить с любовью Эрос, любовь чувственной, потому что он всегда был за Христа готов, да, и меч достать, и в воду пойти, на эмоциях, на чувствах, и это часто выражалось в его речи, в его поступках, он готов был все сделать для Христа. Но в определенный момент испытания, трудности мы видим, он не выдержал. И здесь, когда мы читаем, мы видим, что здесь Христос первый раз задавая этот вопрос, спрашивает: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?». Здесь используется слово «агапе». Петр, агапе, любишь ли ты меня жертвенной любовью? Как много Петр раз говорил Христу, что он его любит больше всех. И поэтому здесь Петр, отвечая ему, говорит: «Ты знаешь,

что я люблю тебя. Здесь Иоанн в этом коротком отрывке использует разные глаголы. Разные глаголы, которые переводятся у нас словом «люблю». Петр говорит: «Ты знаешь, я филию тебя». Я люблю тебя, но я не готов сейчас сказать, что я люблю тебя жертвенной любовью. Дальше звучит этот вопрос вновь. В оригинале написано: «Симон Ионин, агапа ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я филию тебя». Затем Христос задает третий раз этот вопрос и говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, филию ли ты меня?» То есть ты уже уверен? Петр опечалился, что третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты знаешь все». Действительно, кто, как не Иисус, знал всю жизнь Петра? «Ты знаешь, что я люблю тебя». Петр теперь уже не говорит этих слов, обещаний. Он не просто говорит: «Господи, я люблю тебя любовью, агапа, я готов все ради тебя сделать». Нет, он уже более осмотрительный. Он говорит: «Я люблю тебя». Потому что любовь агапы, ее нельзя явить просто словами. Она проявляется в твоей жизни. И теперь возникает вопрос. Петр когда-нибудь полюбил Христа любовью агапы? Завершая это размышление, скажу, что есть некое предание, что Петр, будучи в Риме, бежит оттуда, потому что его уговаривают христиане покинуть Рим, чтобы его не убили. В одном месте, где сейчас стоит средневековая церковь, он встречает путника, который спрашивает его: «Куда идешь?» «Кама грядеши?» Об этой истории в своем романе рассказывает Генрих Сенкевич. Петр отвечает, что он идет из Рима. И тогда этот путник говорит: «Я иду в Рим, чтобы вновь распяться». Петр осознает, что это Христос. Он возвращается в Рим. И, как говорит предание, он умирает на кресте. Причем он не считал себя достойным умереть, как его Господь. Он просит перевернуть этот крест и пригвоздить его к нему вверх ногами. Любовь агапы можно явить только своей жизнью. И в жизни Петра мы видим его любовь ко Христу. Поэтому, дорогой друг, что ты ответил бы на вопрос Христа: «Любишь ли ты меня?»

Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.

0: насколько эта проблема серьезна? Нужно ли пытаться сохранить всех, даже бесполезных или тем более вредных? На эти вопросы отвечает гость нашей студии Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, в попытке сохранить редкие виды растений и животных больше чего? Практического смысла, практической пользы? Либо это какая-то этическая сфера?
1: Наверное, тут и практика, и этика участвуют задействованные, так или иначе. Потому что в каких-то случаях вымирает вид от перепромысла, вид, который может быть полезен для человека, который имеет промысловое значение. В каких-то случаях вид прямого значения не имеет для человека.
0: Шкуры не возьмешь, мясо не вкусное.
1: Да, но он играет важную роль в природе. Бывает и так, что можно без него обойтись. Есть другие виды, которые заменяют его, занимают ту же, как говорят ученые, экологическую нишу, или, по крайней мере, близкую в том же природном сообществе.
0: Кто такие?
1: Ну, например, какая-нибудь бабочка Аполлон, которая, если она исчезнет, принципиально ничего в природе не изменится. Но она есть, она нужна, и здесь вот очень важно держаться системы ценностей, которые называют культурой достоинства. Есть что культура это? Полезности. То, что мне приносит пользу, то я буду беречь, я буду охранять и, может быть, даже приумножать. А если для себя утилитарной, сиюминутной выгоды не вижу, то, значит, это не нужно. Ну, во-первых, не всегда эта сиюминутная утилитарная выгода очевидна. Часто бывает так, что эти связи не сразу понятны, а потом, когда вот пропало, когда потерялось, мы что имеем, не храним, потерявши плачем. А бывает и так, что, может быть, и пользы-то какой-то и нет, но очень важно нам самим беречь то, что нам дано. Вот как многие экологи подчеркивают, что природа цена сама по себе. Не только ради каких-то благ сейчас, не только даже ради потомков. Если это есть, это ценно. Это, наверное, даже больше и проще понять тем, кто доверяет Писанию. Вы помните историю Ноя?
0: Ну да.
1: Он брал в ковчег всех, всякой твари по паре, как говорится.
0: Да-да-да.
1: А вот зачем он их брал? И чистых, и нечистых животных. И вот интересное какое объяснение. Сейчас мы поищем это объяснение. Это 6 глава книги «Бытие», 19 текст. «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского. Пусть они будут». Есть там основания, есть объяснение,
0: были.
1: Да, чтобы были. Совершенно верно, просто чтобы были. То есть все живое, все, что существует, все, что сотворено, имеет собственную такую вот ценность. Это вот и есть как раз культура достоинства. До конца все обосновать невозможно. Но то, что разнообразие уменьшается, сказывается на стабильности, на постоянстве природного сообщества. Чем более разнообразно природное сообщество, тем меньше происходит там неприятных таких явлений, как рост численности вредителей, например. Как, да, наоборот, резкое снижение численности каких-то мелких мышевидных грызунов, от которых зависят хищники. То есть вот этих вот колебаний каких-то там меньше, а если они и происходят, то они сглаживаются, потому что одни виды заменяют другие. Как правило, не всегда, но как правило, разнообразные природные сообщества более устойчивы, чем бедные видами. Поэтому вот и получается так, что, как мы уже, по-моему, в одной из передач говорили, что у каждого вида есть своя задача, своя роль в экосистеме. У кого-то может быть роль скромная, заменяемая, у кого-то уникальная роль и заменить неким. Есть и средообразующие виды, вот, например, бобры, которые сейчас в массе, сейчас даже вот где-то они мешают, подтапливают дороги, но в свое время они были на грани исчезновения. Их добывали ради ценного меха. И монахи их ели даже в пост, приравнивая к рыбе. И, в общем, бобров к началу 20 века оказалось очень мало. Практически они исчезли. Где-то в Польше,

0: Польше удалось поймать бобров такой знатной даме, Евгении Максимилиановне Романовской, принцессе Ольденбургской. Угу. Она принадлежала к царской семье, светлейшая княгиня. Она имела имение в Воронежской области, привезла к себе в имение этих бобров, выпустила, но потеряла. Ее егеря не смогли найти бобров, куда-то они потерялись. И вот наступила революция, она быстренько отказалась от этого имения, уехала за границу. А в 20-е годы, в 22-м, в 23-м году, то есть 100 лет назад, экспедиция Московского университета на реке Усманке в Воронежской области обнаружила бобровое поселение.
1: То есть это те самые польские бобры?
0: Возможно, да, что это были потомки этих польских бобров, или они прижились как-то. Организовали охраняемую территорию. Сначала заказник, потом заповедник. При этом заповеднике открыли бобровый питомник, где бобров разводили, расселяли. Расселяли по всей стране. И значительная часть российских бобров, ну, практически все бобры европейской части, это потомки вот воронежских бобров. А если говорить, например, про отдельные регионы, в Подмосковье вообще была очень интересная история, как привезли бобров в Прёкско-террасный заповедник. Выпустили их пару, самца и самку. Но они не захотели жить вместе. И, по-моему, то ли самка ушла раньше, а самец потом, то ли самец ушел, а потом самка куда-то делась. Решили, что все, не получится. Но в соседнем районе, то в Серпуховском было, это в Каширском, ниже по реке Оке, обнаружили вдруг какие-то странные животные. Не сразу даже узнали, что это бобры. Это было уже после войны.
1: Они себе
0: и вот
1: нашли
0: оказались, да,
1: другого,
0: нашли,
1: да?
0: Себе, нашли себе место, там они поладили. И вот подмосковные бобры, потомки вот этой вот пары. То есть драматичные бывают истории восстановления видов. И, в общем-то, бобр, он ландшафтообразующий вид. Он увеличивает разнообразие в природе. Да, конечно, когда бобров очень много, они все съедают. Но, с другой стороны, когда бобры едят в меру, все хорошо в меру в природе, что они делают? Они запруживают реку плотиной. Это они делают для того, чтобы вход в нору находился под водой. Для этого они устраивают плотину. И что получается? Раньше река текла, примерно скорость течения была одинаковым. Соответственно, одни виды рыб, беспозвоночных животных, которые вот именно при таком течении живут. А тут получается запруда, такая стоячий участок, где уже поселяются другие виды рыб, другие беспозвоночные животные, и как-то река становится разнообразней. А потом бобры, когда съедают вокруг все, они уходят, остается плотина, река ее обходит потихонечку, угу. Река делает изгиб, получается вот шире вот эта вот прибрежная зона, зарастает все кустарником, где находят укрытие другие животные. И вот такой вот вид, который играет, в общем-то, очень важную роль в природе. И вот был на грани исчезновения, удалось его спасти, это хорошо. Когда его очень много, то другая проблема.
1: У нас все осины поели, все осины погрызли вдоль реки,
0: да,
1: у нас дача.
0: Да, но тем не менее вид находился на грани исчезновения, и кого-то вот удается, редкий случай, когда удается спасти редкие виды.
1: Ну, что касается редких видов, вот у нас красная книга, как я вижу, и она очень толстая.
0: Да, она очень толстая. Тут, правда, две красных книги. Одна не очень толстая, и, пользуясь случаем, я немножечко расскажу, что под названием «Красная книга» много издают разной литературы, так, популяризующей красную книгу. Угу. Мне самому довелось вот тоже такую книгу написать и издать.
1: Это «Красная книга» для детей, это ваша,
0: «Аванта»,
1: да?
0: Для детей, да. Но они упрощенные, поэтому не надо путать одно с другим. Мы можем даже сравнить. В принципе, постарался здесь отобразить, как устроена красная книга. Черный гриф. Где живет? Как живет? Почему исчезает?
1: Угу. Или... Ну, то есть такие основные,
0: да,
1: сведения.
0: То есть это основные
1: картинок,
0: сведения.
1: Как, ну, раз здесь, для детей.
0: Здесь очень коротко и с большими картинками. Просто почему я показываю, что про красные книги существует много мифов. Что там есть красные страницы, где самые редкие, зеленые, где не очень редкие. Вот так вот.
1: Черные,
0: наверное, где совсем исчезнувшие. Ага. Но вся красная книга... Вот сейчас мы откроем настоящую красную книгу, такую тяжелую. Да, вот эта толстая красная книга России. Кстати, красные книги бывают разные. Почти в каждом регионе есть своя красная книга.
1: А вот тут
0: красная
1: написано...
0: книга Нижегородской области, Московской области.

0: города Москвы, даже есть еще толще.
1: Вот здесь вот указан год.
0: А это указан год.
1: Каждый год перевыпускают?
0: Нет, примерно каждые 10 лет. Здесь вот 21-го года издания была некоторая задержка, фактически было даже издано позже, и в 22-м году мы получили пахнущей типографской краской. Некоторые виды, например, то заносятся, то исключается из Красной книги, как вот было, например, с айгаком. Сейчас снова тут сайгак находится, такая антилопа. Или бывает, что меняется категория. Был вид сокращающейся численностью, а численность стала расти, и была категория вторая. А когда растет пятая категория, это уже кандидат на исключение из Красной книги. Ну вот интересная была история с каланом, такой морской зверек-то, морская выдра.
1: Про них говорят, что они обниматься любят, любят обнимашки.
0: Да, любят обнимашки, занятные такие животные. Можем сейчас найти и посмотреть на каланов. Так, кавказская выдра, вот калан. Вот, у него вторая категория, сокращающаяся в численности или распространение вид.
1: Вторая категория.
0: То есть, да, вторая категория. Каланов становится меньше. Но в прошлом издании, или в каком-то из прошлых изданий, он имел пятую категорию. То есть численность росла, но вот такие были надежды. Но случилось эпизоотия, и вот каланов снова стало меньше.
1: А что случилось?
0: Эпизоотия, болезни.
1: Болезнь?
0: Болезни, да, бывают болезни между животными.
1: То есть там эпидемия какая-то?
0: Да, так, говоря вот по применяя человеческую терминологию, эпидемия. Эпидемия среди животных, эпизоотия. Были и другие причины. В общем, тут и выясняется это на самом деле, почему виды изучаются, сохраняются. Красная книга, она не Библия, она пересматривается, исправляется. Бывают какие-то обнадеживающие ситуации, бывают очень тревожные. Вот, например, снежный барс – это первая категория. Первая категория редкости – это значит на грани исчезновения. Есть нулевая категория, когда на данной территории вид исчез, но может вернуться. Но вот из Красной книги России сложно такой пример привести. А вот в Красной книге Москвы зеленый дятел, исчезнувший из гнездования. Но в Подмосковье он есть, а значит, есть надежда, что он будет и на территории Москвы гнездиться.
1: У нас
0: пока
1: он
0: только
1: есть.
0: Залетает. У вас есть. В Нижегородской области наверняка, да. Вот так. И вот, собственно говоря, про что пишут. Обозначают на карте, где встречается ареал, категория, категория редкости, распространение, где распространен в России, вне России тоже указывается.
1: А, то есть указывается еще,
0: да,
1: там, что он из Монголии откуда-нибудь может вернуться, да?
0: Да, может вернуться, да. Но здесь, в общем, сосредоточено в этой статье, конечно, сосредоточено все на российском распространении, потому что, в принципе, где встречается снежный барс, известно. Места обитания, особенности экологии, то есть где он предпочитает держаться, чем питается, экология связи изучает, как он зависит от горных козлов, а их становится мало. И это приводит к снижению численности снежного барса. Численность, вот долгое время численность по экспертным оценкам колебалась от 40 до 150 особей.
1: Всего-то?
0: Да, полноценный учет проведен в начале 2019 года. 64-65 особей, из них 18 котят в 9 выводках. То есть буквально на перечет.
1: Это
0: такой
1: 9 семей,
0: случай,
1: да?
0: Когда на перечет. Лимитирующие факторы, что приводит к сокращению. Да, ограничивающие. Тут и браконьерство, тут и снижение численности горных козлов. Вот, и принятые меры охраны. В какие списки внесен на международном уровне? На каких особо охраняемых природных территориях охраняется, где вот его больше. Вот. Ну и дополнительные меры, что еще требуется принять. Вот это вот как устроена статья в Красной книге про тот или иной редкий вид.
1: Ну, дополнительные меры.
0: Дополнительные
1: то есть это
0: меры.
1: Какое-то усиление охраны или что? Лечить их как-то по-особому надо? Как
0: вот, да, очень хороший вопрос и очень показательный, наверное, случай в отношении именно снежного барса, применимый и ко многим другим редким видам. Для долгосрочного сохранения снежного барса развитие системы ООПТ. Придется, наверное, расшифровать эту аббревиатуру.
1: Да, пожалуйста.
0: Особо охраняемые природные территории. Это сюда относятся заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, еще те или иные.
1: Это все разные структуры?
0: Это все, да, это все территории с разным статусом охраны, с разным уровнем охраны, с разной строгостью охраны, так можно сказать.
1: Так.
0: Например, в заповеднике.

0: заповеднике вход закрыт, по идее, так должно быть. Вход должен быть закрыт для всех, кроме ученых, которым для нас научных целей нужно туда попасть, да. чтобы изучать этих редких
1: и ветеринаров.
0: Ветеринары в меньшей степени, потому что заповедник – это не зоопарк, там не содержат животных в клетках. Угу. Поэтому ветеринару в дикой природе очень сложно встретить животное, поставить диагноз, оказать помощь. Это приведет даже зачастую к более к вреду для редкого животного, беспокойству как-никак. Угу. Но где-то и ветеринары, если, например, при заповеднике организован питомник, это немножечко разные вещи, как в случае с бобрами или как в случае с зубрами. Зубров тоже удается сейчас вот спасти. Нельзя сказать, чтобы до исходного уровня численность зубров доведена, но все-таки благодаря усилиям центрального зубропитомника в Прёкско-Террасном заповеднике, в заповеднике Беловежской пущи, на некоторых других территориях, вот какие-то уже сейчас у нас за границей оказались, но тем не менее вот стало зубров больше. А изначально зубры вообще сохранились только в зоопарках. Поэтому бывает так, что удается каких-то животных в зоопарках успешно разводить, а потом выпускать в природу, и в природе они как-то адаптируются. Не всегда. Со снежным барсом пока еще до этого не дошли, насколько я знаю. Хотя в московском зоопарке его много, он размножается.
1: Размножается.
0: Да. А вот зубры, вот я помню, вот в 80-е годы зубры еще ходили по Прёкско-Террасному заповеднику, сейчас от этого отказались, потому что слишком такое вот место жилое, населенное, и очень часто нарушают режим заповедника, в том числе и браконьеры. Но даже если человек просто по заповеднику будет гулять, он все равно неминуемо будет вредить. Это и вытаптывание, это и шум, беспокойство, поэтому такие вот, такой строгий режим в заповеднике. А вот в национальном парке несколько иначе. Национальные парки больше заточены на туризм, чем заповедники. Хотя сейчас и экологическим туризмом и в заповедниках занимаются тоже. В каждом заповеднике есть отдел экологического просвещения, есть отдел экологического туризма. Но туризм регулируемый, контролируемый. Вот это вот очень важно. Делают, например, вот недавно мы обсуждали с сотрудниками заповедника «Утриш», который находится на Кавказе, под Анапой. Угу. Место, куда отдыхающие приезжают массово. Как вот сделать визит-центры на границах, чтобы люди приходили туда, смотрели, слушали лекции, в общем, может быть, где-то по окраине провести какую-то небольшую тропу, экологический маршрут, чтобы люди прошли, никуда не сворачивая, чтобы вот этот вред минимизировать и чтобы оттянуть на себя вот это вот напор нарушителей, который не считает себя нарушителем, а просто считает, что раз заповедник, значит, можно гулять.
1: Это да, вот я нельзя, же без ружья.
0: Да. А в национальном парке там в некоторых даже разрешается и охота, если это традиционное занятие, и большого вреда природной экосистеме не приносит. То есть в национальном парке природа охраняется вместе с людьми, а в заповеднике от людей.
1: Угу. Вот. А заказник? У нас вот есть в области несколько заказников.
0: Да, заказники, там немножечко другой режим, более мягкий обычно, чем в заповедниках, потому что заказники чаще всего создают для сохранения определенного компонента природы. Есть заказники ботанические, где сохраняются растения или определенные виды растений. Есть заказники зоологические, где сохраняются животные. Как, например, вот у нас в Подмосковье есть заказник «Журавлиная родина», где сохраняется серый журавль. Mm-hmm. Хотя серый журавль бывает там недолго. То есть там несколько журавлей гнездится, но их мало. И в других местах они тоже гнездятся, но понемножечку. Но там предотлетные скопления. И поэтому стараются сохранить эту территорию. И запрещена всякая деятельность, которая вредит журавлю. То есть сельское хозяйство – это даже хорошо, потому что если не возделывать поля, они будут зарастать лесом, а чтобы собраться в стаю, журавлям нужно поле, где бы они могли бы покормиться, набраться сил и потом улететь. Сбор клюквы разрешается, но только после того, как улетят журавли. Да. Сначала должны поесть журавли, потом люди. Что они съедят журавли, то люди подъедают. То есть журавли в приоритете, но все, что не вредит конкретно журавлям, разрешается. То есть более мягкий режим, поэтому там люди и живут, и есть сельское хозяйство, и даже, кстати, вот, в общем, как-то так.
1: Ну, то есть там и дороги есть, и
0: да.
1: селение, но
0: да.
1: только вот...
0: Да, есть памятники природы, когда, может быть, какой-то водопад, скала... Даже дерево долгожитель, одно дерево заслуживает сохранения. Есть природно-исторические парки, где есть и культурные достопримечательности. На территории Москвы много таких охраняемых территорий. Это все есть как раз особо охраняемые

0: природные территории, сокращенно УПТ, которые нужны, чтобы сохранить редкие виды. Потому что проблема бывает чаще всего не в том, что охотятся, хотя и это тоже. Но можно запретить охоту, а вид по-прежнему будет сокращать свою численность и исчезнет. Потому что проблема тут главная не только в охоте, а бывает иногда не столько в охоте, сколько в разрушении природного места обитания. Поэтому вот прежде всего заповедники направлены на то, чтобы эти природные места обитания сохранить.
1: Ну, у меня вот все-таки такой вопрос насчет вредных существ, например, клещи. Их-то можно уничтожить или нет? Или там какие-нибудь малярийные комары, разносчики заболеваний?
0: С клещами и комарами тут интересный есть нюанс. Я в Подмосковье из себя периодически выдергиваю клещей, конечно, неприятно, но терпимо. Есть некоторая опаска заболеть боррелиозом или болезнью Лайма. Но энцефалита я не боюсь. Это серьезная очень болезнь.
1: Ну, почему это вы энцефалита не боитесь?
0: Потому что возбудитель не найден в Подмосковье. Ну, то есть на севере области отмечаются единичные случаи. В том районе, где моя дача, вроде как его нет. Поэтому уж если так всего бояться, то есть вероятность очень небольшая, что заразит. А вот на Урале, на Южном Урале он есть. Но тут проблема-то не в клещах, клещи и там, и там. Одни и те же клещи кусают. Но там есть возбудители, а там нет. С малярией была какая история. Малярийные комары, я уверен, что и вас, и меня малярийные комары кусали.
1: Ну, это обычные комары, да?
0: Обычные комары, да. Но я не уверен, что мы болели малярией.
1: Нет, конечно.
0: Потому что чаще малярию привозят из теплых тропических стран. Хотя в первой половине прошлого столетия малярия у нас была. И даже внесла некий вклад в победу. Потому что солдаты вермахта болели малярией чаще и сильнее, чем солдаты советской армии. Дело в том, что военные врачи в советской армии сталкивались до войны с эпидемией малярии.
1: Знали, как бороться.
0: На юге,
1: да?
0: России, на юге территории современной Украины, предкавказье, вот эти вот районы и Кавказ. В Абхазии засажено эвкалиптами радиосушение болот, чтобы не было комаров. Но болот стало меньше, комары все равно есть, но малярия исчезла. Аналогичная история с Израилем. Как-нибудь поговорим о ней подробнее, насколько изменилась природа в библейских землях. Да. Но, в общем-то, тоже история, связанная с комарами, с малярийными комарами, но в самом деле не столько с комарами, сколько с малярийным плазмодием, возбудителем малярии, которого переносят комары. Поэтому здесь вот не всегда вот борьба с этим вот видом вредящим решает проблему. Но сокращение численности этих видов приводит к тому, что они становятся и менее опасны эпидемиологически. Кроме того, есть вредители, которым человек способствует. Например, такой известный вредитель лесного хозяйства, как краед-типограф, уничтожающий насаждение хвойных деревьев. Ель, сосна сейчас вырубаются во многих местах, потому что стали рассадниками этого вредителя. А почему они стали рассадником вредителя? Сажали одновозрастные, однопородные посадки на больших площадях. Они подросли одновременно. Одновременно стали стареть. А добавилась еще засуха 2010 года.
1: Да, помню.
0: И стали легко уязвимы для насекомых вредителей. На здоровом дереве краед не отложит яйца, не поселится, не проложит ход. Будет выделяться смола, но в прямом смысле слова влипнет. А так вот они стали одновременно заражаться. Ну а вышедшие жуки, они повреждали и здоровые деревья. От этого те слабели и заражались уже в последующие годы. И вот так вот. Из-за того, что человек создал благоприятную среду для определенного вида, вид стал вредителем. Ну, то есть он раньше был потенциальным вредителем, но вот этот потенциал, он реализовался у краеда. И вот бывает иногда так, что человек тому способствует, что вредители такими становятся. Есть даже мнение, например, что энцефалита на Урале раньше не было, а привезли с Дальнего Востока пятнистых оленей, и с ними энцефалит, а клещи как были, так и остались, и вот они стали переносить энцефалит. Поэтому здесь вот понятно, что вредителей сохранять не надо. С вредителями, конечно, нужно бороться, но вредители, они по определению многочисленные. А вот редкие виды, они нуждаются в охране, в сохранении, и поэтому и важно нам стараться относиться к этому с пониманием. И если мы идем по лесу и на

0: Натыкаемся на табличку «Стой, заповедник», значит, дальше ходить не надо. Будем уважать другие виды, что у них тоже есть свои потребности, тоже они должны существовать. Все ценно.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу.
0: Рад был пообщаться на интересную и насущную тему.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Если вам эта тема также интересна, вы можете написать об этом в комментариях или задать какие-нибудь вопросы. Всего доброго, до свидания.

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью. А наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником обсуждать тему святилища. И в частности, сегодня мы поговорим о храмах. День добрый.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Что именно хотел я о храмах сегодня обсудить, это храмовую преемственность. Угу. Мы говорили о том, что у нас самым первым храмом фактически был Едемский сад на земле, и дальше у нас идет вот эта вот храмовая преемственность. Мелхиседек совершал служение в храме, Моисей построил скинию, храм, вот, потом Соломон построил уже стационарный храм, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до того, как уже в 70-м году нашей эры последний из этих храмов был разрушен, и с тех пор, получается, храма физического здесь нет. Нарушена вот эта вот преемственность, где совершать служение и в каком виде оно должно совершаться. Конечно, понастроено очень много храмов других, самых разных, христианских и нехристианских. И у нас в идеале вроде был один. Вот как это все примирить? И вот на эту тему хотелось бы прояснить немножко.
1: Я предлагаю начать с закона Господня, с Торы, с Пятикнижья Моисеева, где говорится о том, сколько храмов в принципе может быть, сколько дозволено быть. Книга Второзаконий, 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Все, что заповедую тебе касательно литургии, касательно церемоний, касательно обрядов, можно было, включая жертвоприношение, приносить только на одном месте. И это место, которое Господь избрал, это гора Мориа в Иерусалиме, на поверхности которой, на вершине которой был построен храм.
0: То есть у нас получается, Господь в своем слове определяет одно единственное место для совершения богослужений.
1: Верно.
0: И в совершении этого богослужения включается и жертвоприношение, по крайней мере, до определенного времени, и все остальные служения, вот как мы читали, воскурение фимиама и прочее, прочее, прочее.
1: И здесь важно подчеркнуть, может быть, термин, по крайней мере, как он понимается в современном богословском мире, литургическое служение. Угу. Литургия подразумевает в себя последовательность действий, заданная последовательность действий, которые непосредственно связаны с воздействием на духовный мир. И в Библии много литургических действий предписано, что священник должен делать утром, что вечером, какая процедура, какая последовательность. Вот это все служение, оно было дано только для одного места, для скинии переносной. Затем сказано, когда будет построен стационарный храм, только там это можно делать. Все иные места, где люди могли бы пожелать вот, осуществлять все эти служения, они рассматривались как идолопоклонство. И служение в иных точках, в иных географических пунктах было категорически запрещено.
0: Неужели так получается, все те храмы, которые сейчас понастроены, будь они христианские или нехристианские, теперь идолопоклонством занимаются?
1: В том, как этот вопрос представлен в Священном Писании, было разделение между литургическим служением. Это единственное место. И причина здесь очень понятна. «Устроят они мне святилище, и буду обитать». То есть Бог только один. Угу. Только в одном месте был его престол на земле. Это ковчег завета, который был оформлен в форме престола. Только там сияние и слава осуществлялось. Бог один, храм один. Но храм находится в Иерусалиме. А если брать территорию Израиля, то от Дана на севере до Иудеи, на юге.
0: Раз в неделю в храм уже не походишь.
1: Фактически от Дана дорога туда и назад как раз около 7-8 дней.
0: Ну да.
1: Вот. То есть понятно, что люди для осуществления иных сторон или сфер, или функций духовного опыта должны быть

0: или собираться где-то в других местах. Тем более, что в той же Торе написано, книга Левит, 23 глава, 3 стих, 6 дней работы, а день субботний – священное собрание. То есть люди собирались где-то.
1: Вот это интересно где. То есть они не могли физически приходить в храм.
0: Да. Вот. В храм фактически приходили трижды в год только на предписанные паломнические праздники.
1: Да, да.
0: И вот эта функция, сказано, священное собрание, когда

0: Например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе мы можем обратить внимание на стихи 14 и 15, где описывается синагогальное богослужение, его суть, его программа. Сказано: «Они же, то бишь апостолы, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. В храме скамеек не было». Тут сидеть можно было. «После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: уже, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, программа. Читаем отрывок Торы. Был разработан годичный цикл чтения Торы, так чтобы она за год полностью прочитывалась. Дальше «и пророков». Это называется гафтара, то есть чтение из пророков, которое тематически связано с недельной главой Торы. После чтения третий элемент – слово наставления. Комментарий. Вот так проходили богослужения.
1: То есть, по большому счету, это проповедь была?
0: Это изучение Священного Писания. То есть, текст звучал. Фактически не просто идет ссылка, а вот там где-то написано, а там где-то приблизительно сказано. Нет. Люди сидели и слушали Слово Господне.
1: Комментарий,
0: а потом
1: вот это,
0: комментарий.
1: Вот это слово наставление, это комментарий к только что прочитанному?
0: Верно.
1: Или
0: именно
1: комментарии
0: так.
1: Просто отдельно? То есть, может, они пришли... то есть, здесь слово наставление, они там... по плану своему чтения читают одну главу, а у него слово по поводу другой главы. Или такого не было, не могло быть.
0: В качестве примера давайте вспомним посещение места богослужения жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, описывает, что ему подали свиток книги пророка Исаии.
1: То есть положено было оттуда читать.
0: Вот оттуда прочитали. Причем сказано, он взял и прочел. Вот, то есть он совершил, говоря вот категориями иудаизма, алию, он взошел, и вот на этой биме, на столе специальном, свиток Торы, который ему подали. То есть это по графику. Он его прочитал, и вы помните его комментарий дальше,
1: он непосредственно
0: связан вот с этим отрывком, с пророчеством книги пророка Исаии. И поскольку в Торе раскрыты все сферы жизни, то фактически нету нужды в течение года о чем-то еще говорить. Иными словами, вся воля Господня касательно любого вопроса там раскрыта. А у пророков она еще более расширена и разукрашена, и более детально представлена. Потому фактически цель этих богослужений заключалась в том, чтобы научаться, как жить. Цель исследования Священного Писания. Храм без такого Божьего присутствия не нужен.
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками.
0: Оригинал дословно говорит, он увидел голый народ.
1: Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви?
0: Это получается модификация изначального Божьего плана.
1: Итак, цель священных собраний, еженедельных собраний, которые у них были, это исследование Священного Писания.
0: Да.
1: Они где-то проходили в каких-то особенных местах или что это? Потому что, как вы сказали, вот этот термин «синагога», он подразумевает под собой только собрание вместе.
0: Верно.
1: А где, куда, раз до храма они, естественно, дойти не могли физически, то где тогда они собирались?
0: Чуть дальше, в 15 главе книги «Деяний апостолов», где фактически речь идет о законах, которые приняты были для начинающих язычников, написано следующее в стихах с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от того, того, того» и так далее. И дальше. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Соответственно, эти синагоги представляли собой собрание как общество, а также место собирания стало называться синагогами. И они были по всем городам. То есть везде, где жил народ Божий, там были помещения. Если город большой, много помещений, которые назывались синагогами.
1: То есть, по большому счету, не имеет значения где. Помещение для собраний, все.
0: Верно.
1: И оно никак больше ни в Священном Писании нигде не определено, в каком виде оно должно быть, в какой форме оно там должно быть. То есть...
0: У нас нету никаких законов о том, какая архитектура должна быть.
1: Да, вот я как раз об этом и спрашивал.
0: Фактически, потому что... любое помещение может быть для этого использовано, если там можно собраться, можно хранить Священное Писание и так далее.
1: Потому что у нас для храма есть, соответственно, особые указания, какой он должен быть, какие помещения, как это все должно проходить, установлена литургия, как, что, зачем, кому, что делать и каким образом.
0: Да.
1: Здесь у нас, получается, такого нет. Собирайтесь вместе,
0: Изучайте священное.
1: Изучайте священное писание. Все.

0: Верно. Интересно, и в Новом Завете у нас, получается, храма уже не существует, по крайней мере, с тех пор, как он был разрушен.
1: Да.
0: Есть ли необходимость в его восстановлении? Я имею в виду необходимость не столько там физическое или чаяние людей каких-либо, а вот именно духовная необходимость с точки зрения плана спасения, с точки зрения Бога.
1: В апостольских писаниях мы видим, как разделяются две темы, как и всегда они разделялись. Место литургии, место богослужения, церемонии, обрядов и так далее, и место священных собраний для изучения священного писания. В описании того, как назывались места, где христиане собирались, очень интересно используются те же самые термины. В послании Иакова, например, сказано во второй главе, если в собрании ваше войдет человек в богатой одежде и в бедной одежде, то слово «собрание» там именно синагога в подлиннике. И вот оно в данном случае тождественно термину «церковь». Слово «церковь» – «экклесия» дословно от глагола «калео» – «призывать». «Экклесия» – это призванные, откликнувшиеся на приглашение.
0: По большому счету, та же самая синагога, то же самое собрание.
1: Верно. И очень важно, что и христианские собрания, места богослужений и вот сами люди, собирающиеся, они называются термином «синагога», равно как и, например, в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда Стефан в своей речи перед Синедрионом описывает историю Израиля, он говорит о том, что вот у горы Синай было собрание, использует слово «экклесия». Таким образом, «экклесия» описывает и собрание народа Божия до Ветхого, в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии и после, равно как и термин «синагога» описывает собрание народа Божия и до жертвы Христа, и после.
0: То есть, по большому счету, слова вот «синагога» или та же самая «экклесия», которая дальше стала русским словом «церковь», это просто слово или термин, обозначающий собрание людей.
1: Тождественные понятия.
0: Да.
1: Верно. Но в отношении храма речь совершенно другая. Спаситель сказал в пророческой перспективе «се оставляется дом ваш, храм ваш». Пуст. То есть, хотя физически он был уничтожен только в 70-м году, был разрушен, о чем тоже Спаситель предсказал, повторяя, кстати, пророчество Даниила. Его функциональная востребованность в Божьем плане спасения закончилась в момент смерти Иисуса Христа. Ибо сказано, что завеса разодралась в храме, который разделял святое и святое святых, сверху донизу. То есть это было божественное действие. Он показал таким образом, что уже функция храма на земле, функция святилища на земле, которая всегда была прообразной, она теперь закончилась, потому что мы вошли в эпоху Нового Завета.
0: Итак, войдя, вот как вы сказали, в эпоху Нового Завета, храм как таковой, один центральный для проведения литургии, больше не нужен.
1: Он не только не нужен, но и, согласно словам Спасителя, если бы и был построен, то будет пуст. Потому что само помещение без вот того, что произошло, когда скинию Моисееву посвящали, или храм Соломонов, когда слава Господня физически, визуально, видимо вошла в это помещение, храм без такого Божьего присутствия не нужен. А раз он пуст, и теперь служение происходит в святилище небесном, то на земле в нем нет нужды. Но я хочу предложить
0: если бы восстановили и начали совершать какую-то литургию, он пуст с точки зрения того, что Бога там нет, и литургия тогда получается, естественно, бессмысленна, потому что настоящая литургия происходит на небе.
1: Верно. Давайте вот об этом прочитаем из Священного Писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она, эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления, в подлиннике нового порядка, нового устройства. То есть скиния, которая дана была Моисею, и затем все, что в храме дальше происходило, Соломоновым и в храме Зарававеля, все это было установлено только до времени исправления. До какого? 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую,

0: и совершеннейшую скинию, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Христос не мог войти во святилище земное, он был из колена Иудина, о чем в послании здесь отмечается. А только представители колена Левия могли служить здесь, в земном святилище.
1: Интересно, он говорит, он пришел со своей скинию, то есть он не нуждается в этой, он приходит со своей. То
0: верно.
1: Есть он пришел, совершил здесь то служение, и потом вернулся обратно в свою скинию совершать дальше.
0: Да, и об этой скинии просто важно помнить, что в 9 главе говорится о том, что есть на небесах скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть она там всегда была. Угу. Она всегда была центром богопоклонения всей вселенной. И там до определенного момента не было искупительного служения, не было служения, замещения, прощения грехов, поскольку все это на земле происходило, ибо только на этой планете, во всей вселенной, грех появился, и нужда была в том, чтобы решать эту проблему. Но вот когда истинный Агнец был принесен, его кровь пролита, то тогда он со своей кровью вошел в небесное святилище, и там теперь постоянно происходит служение. Очень ярко об этом написано в послании к евреям, очень ярко об этом написано в книге Откровения, где показано служение и в первом отделении, где семисвешник, показано курение, которое осуществляется на жертвеннике, дальше, на жертвеннике всесожжения, который во святилище стоял. Дальше ковчег Завета описан. То есть литургия там с участием небесных существ происходит постоянно. И это вновь единственное место, потому что только в одном месте Бог себя физически являет.
1: Соответственно, все остальные места собрания верующих, они должны заниматься изучением и исследованием Священного Писания.
0: Да.
1: То есть так говорит Библия.
0: Храма на земле нет, он есть на небе, и любые помещения, как бы архитектурно они ни были стилизованы, они представляют собой с точки зрения Божьего замысла места священных собраний с целью изучения Священного Писания.
1: Вот это очень важный момент, с целью изучения Священных Писаний, не с целью проведения каких-то обрядов или литургий, потому что эти обряды проходят на небе под водительством Христа.
0: Верно.
1: Есть еще одно место, которое апостол Павел говорит. Вот я прочту из послания к Ефесянам, 2 глава, с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что апостол Павел здесь говорит о том, что вы, то есть люди, устрояетесь в жилище Божие, то есть становитесь храмом, по сути.
0: Он так и говорит, в святой храм.
1: Возрастает в святой храм, то есть вы становитесь домом Бога, вы становитесь храмом. То есть он говорит о людях, которые становятся храмом. И я так понимаю, он пишет послание церкви в Ефесе. И он говорит, вы, церковь в Ефесе, стали храмом. Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви, что церковь стала храмом?
0: Давайте мы, может быть, вспомним изначальный Божий замысел касательно Божьего народа, который, важно напомнить, был всегда многонациональным.
1: Да, да.
0: В книге «Исход» в 19 главе, перед тем, как на горе Синай был дан закон уже в записанном виде, Господь говорит, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Он им задает вопрос, принимаете ли вы вот такое служение?
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками?
0: Именно так. И это был изначальный Божий замысел, чтобы все, кто в завет с ним входит, они осуществляли священнические функции.
1: Интересно, в Новом Завете это же повторяется. Вы род избранный, царственное священство.
0: Да, давайте прочитаем. Это первое послание Петра, вторая глава. Я начну, может быть, чуть раньше, и прочитаем стихи 4, 5 и затем 9, которые вы вспомнили. «Приступая к нему с большой буквы, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел

0: дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Изначальный Божий замысел никогда не меняется. Он хотел, чтобы у него на земле был народ священников, царство священников, народ святой, призванный для того, чтобы приносить духовные жертвы. И вот главная функция здесь этого земного священства, причем сказано «вы все», как и в 19 главе книги «Исход», так и здесь во 2 главе 1 послания Петра, где цитируется это место, «вы все являетесь священниками, и ваша цель, и ваша функция – возвещать».
1: Ну, интересно, если весь народ священники. Я понимаю, когда у нас есть какая-то, каста священников некрасиво очень, да, есть какая-то группа людей, которые носят вот этот вот священнический титул, передают там, соответственно, определенным образом. Вот они священники, все остальные люди приходят к ним для получения вот этого вот священнодействия.
0: А здесь получается... Помните, почему это случилось?
1: А почему это случилось?
0: Ведь... 19 глава книги «Исход» совершенно определенно передает Божий замысел, чтобы все были священниками.
1: Да, да, да.
0: Но дальше, когда Моисей ушел на ту гору Синай, получать там заповеди Божьи уже в записанном виде, так народ сказал, вождь наш делся куда-то, давай мы сделаем Бога, который бы нас вел и так далее. Угу. В 7 главе книги «Деяния апостолов» это описано так, обратились сердцами своими к Египту. Вот они построили этого тельца, изготовили тельца и отступили от Господа. Причем отступили так вот ревностно и так основательно, что когда Моисей вернулся, вот разбил, сказано, пред глазами их эти заповеди, потому что фактически все было уже нарушено со стороны народа. И когда он стал в воротах стана Господня, сказал, «Кто Господень, подойдите ко мне?» Все продолжали там... Там страшно, что было. Вот, это отдельная тема. То есть оригинал дословно говорит, он увидел голый народ. И если чуть подробнее об этом сказать, хотя бы в двух предложениях, то это было повторение вот такого развратного поклонения в честь... египетского бога плодородия, когда там совершался разврат. Так вот, эти были пляски, танцы и так далее. Это было язычество форменное, вот в таком разгуле страстей. И Моисей, тем не менее, следуя воле Господней, дает им шанс остановиться. Кто Господень ко мне? Так вот, что сказано. Только лишь все сыны Левия, то есть только лишь колено Левия в полном составе, оно не участвовало в этом всем, и только они к нему подошли. И вот из-за этого дальше Тора описывает, что поскольку вот тогда они проявили верность, они были единственными, кто выступал в функции священников, божьих и вестников, потому Господь теперь, сказано, вот вместо сынов Израилевых, вместо первенцев, которые ранее вот в патриархальном периоде служили, теперь я передаю священство вот этому колену.
1: То есть и требования к священству тогда определенные устанавливаются. Они не должны участвовать вот в таких вот, ну, назовем это просто оргиями, да. Будем подразумевать там всю совокупность греха, да? Не должны участвовать вот в этом грехе с народом.
0: Да, и вот... Это, получается, модификация изначального Божьего плана. И таких модификаций, к сожалению, за историю человечества было много. Божья воля благая, угодная и совершенная по определению. Но когда человек ее не принимает, когда он фактически отступает от Господа, Бог свои цели все равно хочет осуществить.
1: Но интересно, если бы весь народ был священниками, для кого бы они были священниками тогда?
0: Сказано, вы будете моим уделом среди всех народов. Бог избрал Израиля, и повторюсь, это было многонациональное общество, потому что термин «Израиль» позже стал этническим понятием, а изначально Израиль означает «победитель силой Божьей», приблизительно так, да? Или тот, кто борется с силой Божьей. Так вот, цель была через этот вот народ, через своих священников, истину о Боге распространить по всей земле, чтобы ведением Господа наполнилась вся земля. И вот здесь важно упомянуть, что когда уже вот эта отдельная группа была избрана, колено Левия, служить, то и в их служении разделяются две функции. Сказано в книге Второзаконии, в 33 главе, в стихах 9 и 10, что они, левиты, сказано, во-первых, «закон твой хранят», и учат заповедям твоим и постановлениям твоим Израиля. Это первое. А второе – возлагают курение, приносят жертвы и так далее. То есть две функции – обучающая, просветительская функция и вторая – литургическая. И, коль скоро это было целое колено, понятно, что все они не могли служить там в храме одновременно. И в Священном Писании рассказывается, что было установлено 24 священнических череды, то есть это, говоря современным языком, 4

0: Группы, то есть 24 группы, 24 команды, которые приходили и по очереди служили там. А значительную часть времени, фактически 50 недель в году из 52, они занимались просвещением. У пророков сказано, что уста священника хранят ведение.
1: То есть, получается, они и были теми, которые совершали служение вот в синагогах?
0: Именно так. Было создано много городов левитов, 48 городов левитов, где они были центрами духовного просвещения, где левиты жили. И вот сказано, малочисленному дайте меньше городов, многочисленному колену больше. То есть все деревни и города вокруг этих городов левитов, они были прикреплены к этим людям, которые ответственны были за синагогальное и иное просвещение вокруг своей местности. А литургия, повторимся, проходила только в одном месте. И потому, когда апостол Петр пишет, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, вот цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, будучи храмом Господним на земле, Церковь Божья сохраняет за собой только лишь учительскую функцию, только лишь научающую, просветительскую функцию, потому что литургия может происходить и происходит, слава Господу, в одном месте только, во Вселенной, там, в небесном святилище.
1: Итак, я немножко обобщение хочу сделать. Значит, у нас получается церковь как храм, как какое-то священное место, одно священное место, где происходит литургия, оно у нас переехало теперь в небесное святилище.
0: Верно.
1: И на земле у нас нет такого одного места и не может быть. Все те места, в которых люди собираются, как бы они ни украшались, как бы они ни назывались, они являются собранием людей. Называйте это синагога или экклесия, или церковь, собрание людей для исследования Священного Писания, потому что Библия нам говорит, что они именно этим там занимались.
0: Да.
1: Я правильно понимаю, да? Для исследования Священного Писания.
0: И вот изучая Священное Писание, мы теперь его провозглашаем и распространяем эту весть повсюду для спасения всех людей.
1: И провозглашая, фактически являемся вот этими священниками глашатаями этого священного слова для всех остальных людей, которые пожелают прийти и слушать.
0: Да.
1: Спасибо вам, Виталий. Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами все это время. Да благословит вас Господь найти то место, ту церковь, где бы вы могли бы по Слову Божьему изучать Священное Писание, чтобы оно просвещало вас. Понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас.
0: Первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен.
1: Оно, конечно, работает в теократической системе правления.
0: То есть вопросы смертной казни во всех государствах как-то решаются. А ворота города – это место, где заседала администрация.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему».

Приветствую вас, дорогие друзья! Это наш последний видеоурок библейского курса «Бог слышит меня». И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и Святой Дух». Хотя возникают различные течения, говорящие, что молитва должна быть больше созерцательной, чем просящей, мы не можем забывать, что молитва связывает нас с Богом, признавая нашу зависимость от Него, представляя Ему наши нужды и прося

его действовать согласно своей воле, в Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 4 главе, 6 стих, нам четко и ясно говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Некоторые из учеников Иисуса были последователями Иоанна Крестителя. В какой-то момент своего служения Иоанн Креститель учил своих учеников, как молиться. Наблюдая молитвенную жизнь Иисуса, ученики желали молиться, как сам Иисус. И они попросили: «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил своих учеников. Отвечая на просьбу учеников, Иисус рассказал им притчу о человеке, который настойчиво просил друга дать ему хлеба, чтобы накормить неожиданно пришедшего в гости к нему. Несмотря на отказ, человек продолжал просить, пока его просьба не была выполнена. Как мы видели в одном из предыдущих уроков, Иисус учил притчами, но также и контрастом. Мы можем сказать, что учитель использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог отвечает и благословляет не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам. Поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами. Христианская писательница Эллен Уайт утверждает: иногда ответ на молитву приходит немедленно. В других случаях нам приходится терпеливо ждать и продолжать настаивать на исполнение просимого, в чем мы нуждаемся. Наш случай иллюстрирует просьбы о хлебе настойчивого человека. В этой притче очень ясно выражена мысль, что то, что получить, либо что можно получить от Бога, мы должны просить у Него. В Евангелии, по Евангелию Луки, 11 глава, 9 стих, так сказано: «И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Эти три глагола подразумевают прогрессирующие действия. Если вы молитесь и еще не получили, молитесь еще настойчивее, никогда не сдаваясь. Элемент прошения настолько важен в молитве, что Христос употребил глагол «просить» или его соответствие в 10 раз всего в 5 стихах в Евангелии по Луке, в 11, 9 по 13 стихи. Помните, Иисус отвечает на просьбу учеников, попросивших его научить их, как молиться. Очевидно, что Иисус говорит им: вы должны просить, просить и просить. Вы должны просить с такой же интенсивностью, как и голодный ребенок просит еду у родителей. Иисус говорит, что Отец всегда даст ребенку то, что он просит, чтобы удовлетворить его реальную потребность. Отец всегда накормит детей, когда они голодные. Иисус говорит о пище, об удовлетворении основных нужд. Но в 13 стихе Иисус меняет природу просьбы. Иисус заявляет: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следуя этой логике, если злой отец умеет давать детям хорошее, Небесный Отец, который есть абсолютная любовь, желает дать Духа Святого своим детям. Как было сказано, Иисус, похоже, придает особое значение тому, что Бог хочет сделать для нас, как Отец. Злой отец умеет делать добро детям. Бог, который бесконечно превосходит в благости и любви,

желает дать Духа Святого просящими у Него. Как Небесный Отец бесконечно выше злого Отца, Дух Святой бесконечно выше хороших даров хлеба, рыбы или яиц. Помните, что акцент Иисуса – просить, просить и просить. Если Дух Святой, третье лицо Троицы, есть величайший из всех даров, логично, что Христос хочет подчеркнуть интенсивность и постоянство, с которыми мы должны просить, искать и стучать, чтобы получить Его. Ежедневно получать Духа Святого. Наша величайшая нужда в том, чтобы каждый день Его получать. Поэтому долг каждого ежедневно в молитве настойчиво просить Бога излить на нас ежедневное крещение Духом Святым, как Он сделал это в день Пятидесятницы. Помните, без Духа Святого мы никогда не обретем добродетелей Христа, упомянутых в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Благодатью Божией желаете ли вы молиться, прося Бога даровать вам Духа Святого на каждый день вашей жизни? Совершите молитву и сейчас и умоляйте об исполнении Божьего обетования о вас, о вашей семье, о вашей жизни. И давайте мы закончим наш видеоурок молитвой, обращенной к нашему Творцу. Отец наш Небесный, Творец, дорогой и Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом видеоуроке Ты рассказал нам о важности молитвы, о настойчивости молитвы, о Твоей воле, о Святом Духе, который мы должны просить, о том ежедневном обращении к Тебе, чтобы получать благословение, основанные на жизни и смерти Иисуса Христа. Господь дорогой, мы объединяем все наши уроки и молим Тебя, Господи, благослови нас не по нашим заслугам, не по нашим деяниям, а по жертве нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который принес в этот мир новую жизнь, принес каждому из нас, кто примет это. Благодарим Тебя, наш любящий Творец, любящий Спаситель и любящий Святой Дух. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи –

укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

всему свое время. И даже тепло, пришедшее не вовремя, едва ли сможет подарить радость.

Добро пожаловать на восьмой, заключительный в этой череде вечер для семьи, посвященный теме «Если бы любовь» – это название всех наших встреч. Сегодня же мы будем говорить с вами на тему «Сила благословения». И речь пойдет о благословении именно в контексте служения родителей своим детям. В самом начале стихотворение Михаила Лермонтова «Ребенок».

Милого рожденье приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум, пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум, пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим, и выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим. Мы желаем благословения детям своим, детям, рождающимся у других. И мы знаем, что благословение ценно и желанно. На Руси издревле считалось очень важным получить и продолжать получать благословение от родителей. Александр Пушкин, «Сказка о царе Салтане». «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: «Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе, просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви». Издревле на Руси считалось очень важным получить благословение родителей, в особенности, что касается таких значимых вопросов, как соединение для создания новой семьи. Насколько благословение важно согласно Библии? Насколько благословение важно согласно воле Божьей? Давайте подступимся к этому вопросу, посмотрев вначале на то, что Священное Писание открывает нам о психологии развития ребенка. В книге притчей, в книге известного мудреца Соломона, в 29 главе, в 21 стихе, есть такое интересное заявление. Притчи 29:21 написано: «Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном». Скажите, с чего вдруг раб захочет быть сыном? Дело в том, что ребенок о себе сам ничего не знает. Он, рождаясь на свет, не знает, кто он. Он даже не знает о том, что он человек, не говоря уже о том, чтобы знать, в какой социальной среде он родился. Он не знает, к какому социальному слою его родители принадлежат. Он о себе ничего не знает. А откуда он узнает о себе? В первую очередь от родителей. То есть он узнает о себе от родителей и членов семьи. И вследствие все, что ребенку говорят о нем, он принимает за истину. То есть, если с детства раба воспитывать в роскоши, относиться к нему как к сыну, он поверит в то, что он сын. То есть, дети воспринимают себя только сквозь призму того, как к ним относятся окружающие. В первую очередь родители, в первую очередь семья. И самооценка их, и мнение о том, уважаемы ли они, ожидают ли уважения или нет, сколько денег им в жизни причитается, красивы они или нет, все это они не знают сами. Они узнают от родителей в первую очередь, и затем от членов своей семьи. И потому то, как родители относятся к ребеночку, то, что они ему говорят, в особенности слова, которые оценивают ребенка, описывают его, его способности, его перспективы, его возможности, все это является для ребенка сущей и чистой правдой. Пока он дорастет до возраста, когда будет сам оценивать, уже будет поздно. Он, может быть, рационально и будет понимать, что он достоин уважения, что он многого другого достойный, многого может достичь, но внутри у него, в подсознании, будет сомнение в этом. Он не будет доверять этой информации, и бывает, долгие годы уходят.

прежде чем ребеночек сможет от этого негативного груза, если изначальное отношение родителей к нему было негативным, от этого негативного груза с большим трудом можно освободиться. А многие так и не освобождаются. Иллюстрация. Знаком ли вам термин «homo ferus»? Ну, мы более по, так сказать, учебной программе знакомы с понятием, допустим,

Homo sapiens, человек разумный, да, Homo habilis, человек умелый, там и так далее. Что такое ферус? Homo ferus – это человек-зверь. Человек-зверь. И речь не идет об определенной стадии эволюционного развития. Не об этом идет речь. Речь идет о детенышах человеческих, которые в силу разных причин вдруг оказывались кто в логове волков, кто в берлоге у медведя, кто еще с каким-то животным. И вот эти дети с самого начала своей жизни воспитывались зверьми. Самый известный случай, который остался у антропологов, это две девочки из Индии, Амала и Камала. Один из миссионеров христианских очень подробно вел дневник и описывал ситуацию с ними. Но этих случаев десятки. И это явление уже зафиксировано, и соответствующий термин был придуман. Что происходит? Даже тогда, когда эти детеныши, выросшие в стае волков, попадают в человеческое общество, они не могут перестать есть сырое мясо, они не могут перестать передвигаться, как вот было привычно там, они не в состоянии развить свой речевой аппарат, они продолжают жить, как дикие животные. Имея интеллектуальные способности, имея мозг, точно такой же, как у всех остальных людей, которые могут Нобелевскую премию получить за выдающиеся достижения в той или иной сфере развития и прогресса человечества, вот эти дети, коль скоро они видят волков вокруг или иных зверей, они себя воспринимают сквозь эту призму, и они такими становятся. Это страшно. Это открывает нам, насколько сильно воздействует окружение ребеночка на то, как он сам себя воспринимает. Итак, Священное Писание в этом и многих иных отрывочках раскрывает нам психологию развития маленького человеческого существа. То, как к нему относятся, то, как его называют, он это воспринимает за чистую монету, и он этому верит. Итак, теперь, что если он слышит «ты тупица»? Как он себя воспринимает? Именно так. Именно так. «Ты зануда», «ты хулиган», «ты неряха», «ты лентяйка», «ты упрямец», «ты бандит». Вот реальная история. Семья в Белоруссии. Двое соседей живут рядом, общаются. У одного дети, у другого дети. Ну и знаете, как вот мило деток порой называют. Один сосед с другим разговаривает, и тот спрашивает, «Ну, как твои сыновья поживут? Как дела?» Тот говорит: «Да растут бандиты». Вот. И всегда, вот, говоря о своих сыновьях, говорит: «О, мои бандиты сегодня вот что учинили». Вот. Бандиты, бандиты, бандиты. Вот эти вот маленькие существа слышали это слово от отца тысячи раз на протяжении времени своего созревания. Как вы думаете, что с ними случилось? Они бандиты, они бандиты. Они из тюремного заключения в новое тюремное заключение и так далее. То есть это все жизнь, это все правда, это все реальность. И в тех случаях, когда это не так вот гротескно выглядит, все равно внутри все порушено, и люди по жизни неуспешны. Просто потому, что кто-то вот так вот шутя. Вы знаете, в некоторых культурах даже развито то, что как бы, чтобы наоборот было. То есть, если будешь как будто бы умным ребенка называть, то можно сглазить, так? Лучше называть вот мой болванчик, там и пошло-поехало. То есть, это страшно, что происходит. Родители постоянно проклинают, проклинают, проклинают, проклинают своих детей. И дети это впитывают как реальность. Я пока говорю только о психологическом воздействии. Мы еще даже не подошли до духовных механизмов. Итак, как ты ребеночка называешь? Как ты к нему относишься? Что ты ему говоришь? Это он воспринимает как сущую правду. И таковым и становится. А когда начинается уже отроческий возраст, когда ребенок немножечко начинает понимать, сравнивать, он вследствие начинает искать такие места, где его ценят,
где им восхищаются, где

высказывают одобрение, или, по крайней мере, хотя бы не бранят. Потому ребеночек исчезает из дома, он, как говорится, зависает у друзей, или он зависает в интернете, или он где-то еще в том месте, где ему, по крайней мере, комфортно, где душе его можно немножечко отдохнуть. И этим начинают пользоваться все, кто желает причинить еще больший вред ребеночку. То есть вот подарочки, да, ласковые слова. «О, ты такая красивая», говорит там 14-летней девочке какой-нибудь там 22-летний молодой мужчина. И она этому верит, она расцветает. Она говорит: «Мама, я нашла свою первую любовь». Мама, естественно, снова благословляет в кавычках, и девочка исчезла. Все. Она убежала со своим возлюбленным, с тем, кто просто надругался над ней, и так далее. Это в особенности чревато, когда речь идет о взаимоотношениях по типу «мама и сын» и «папа и дочка». То есть, о чем идет речь? Первая любовь в жизни мальчика – это его мама. Я не буду это доказывать, это данные психологических исследований. Первая любовь в жизни девочки – это ее папа. И вот от того, как папа относится к девочке, и от того, как мама относится к мальчику, вот это уже строит первые параметры того, какого супруга будет искать мальчик и девочка, какого спутника жизни будет искать тот или иной. И потому, если нет, вот, нет объятий, нет поцелуев, нет любви, нет поддержки, нет вдохновения, а наоборот, какая-то грубость и унижение, и обзывание и так далее, то разумом потом, уже выросши, понимая все это, тем не менее душою молодое существо будет искать точно такую же себе атмосферу. Это страшное дело. Потому, дорогие, лучший способ обеспечить ребенку счастье семейной жизни в будущем заключается в том, чтобы любить и демонстрировать любовь в настоящем, и благословлять, и говорить доброе, и поддерживать, и вдохновлять ребеночка. Небольшая иллюстрация из истории христианского богословия. Адам Кларк стал одним из известнейших богословов своего времени. Годы жизни его с 1760 по 1832. Он написал комментарий на все Священное Писание. 6 томов, 1000 страниц каждый том, 6000 страниц текста, комментарий на всю Библию. Это самый основательный и полный комментарий, приготовленный одним человеком на все Священное Писание в недавнее время. Однако, вот дело. В школе он слыл за тупицу. Вот в младших классах он слыл за несообразительного человека. И вот что о нем рассказывают. Однажды его школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал: «Это самый глупый ученик в школе, начальный класс». Прежде чем покинуть школу, гласит история, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно сказал: «Ничего, мой мальчик, может быть, ты когда-нибудь будешь великим ученым. Не унывай, а старайся и не прекращай стараться». Вот тот факт, что такой уважаемый, великий в глазах этого человека, в глазах этого мальчика человек ему это сказал, подействовал этот факт необыкновенным образом. Мальчик начал стараться, он начал прикладывать усилия, стал учиться лучше и лучше. И вот это слово во многом, по свидетельству самого известного богослова, помогло ему стать тем великим теологом, которым он впоследствии стал. То есть слово, сказанное маленькому существу, развивающемуся существу, имеет огромную силу, когда мы с вами говорим пока только лишь на уровне законов и механизмов психологии. Давайте теперь посмотрим на природу слов с точки зрения Священного Писания. Те из вас, кто изучал древнееврейский язык, как язык большей части книг Священного Писания, сейчас узнают знакомые слова. Итак, вот на экране вы видите древнееврейский термин, который звучит так – «давар», «давар». И согласно словарю Штейнберга, еврейско-русскому словарю, слово «давар» означает, первое значение – «слово», а второе значение какое? Предмет. Вы можете себе представить? То есть библейский язык использует

Это один и тот же термин для обозначения слова, описывающего какой-то предмет, и для обозначения самого предмета. То есть слово – это не только звук, но и материя. Это природа самого священного языка, который был использован для написания Слова Божьего. Приведем примеры. Книга Бытие, 15 глава, 4 стих говорит: «И было Слово Господа». Вот здесь используется термин «давар», переведено как «слово», то есть звук, звучание, какая-то информация. А теперь давайте вместе посмотрим на книгу «Числа», 31 главу, стихи 22 и 23. Книга «Числа», 31 глава, стихи 22 и 23. «Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну что, кто из вас угадал, где здесь прячется слово «давар»? Слово или предмет? В синодальном переводе оно прячется в такой фразе: «все же что». То есть, что здесь перечисляет? Что такое золото, серебро, медь, железо, олово и свинец? Это металлы. Так, описываются разные металлы. И сказано дословно в подлиннике «каль давар», то есть все, дословно, слова, или же все предметы, все же, то есть все предметы, которые не проходят через огонь, проведите через воду. Итак, здесь слово «давар» что означает? Металлы, материю, то есть нечто осязаемое, нечто конкретное, то есть твердое измерение материи. Вот каков библейский язык. Он открывает нам, что слово по своей природе является очень весомым, потому что в Библии слово может быть равнозначно делу. Слово, содержащее информацию, описывающую какое-то явление или какой-то предмет или какую-то материю, и сама материя, и сам предмет обозначаются одним и тем же термином. Представьте, дорогие, что было бы, если бы из ваших уст вылетали не звуки, а вот те самые предметы, которые вы говорите, да? Представляете, что было бы, если бы вот произнося что-то, вы фактически тут же сразу же видели, если бы вы, например, вы произносите «О, ужас!», допустим, да? И тут же что? Тут бы ужас бы тут появился, да? Такое какое-то страшилище. Я думаю, что в следующий раз вы бы, наверное, уже меньше это слово, так? Или как те, кто о себе говорит: «О, я так с ума сойду!» И тут вдруг бы на самом деле сходили с ума, да? Наверное, уже чуть-чуть осторожнее бы относились к своим словам. Так вот, Библия именно такой осторожности нас хочет научить. Она показывает, что терминологически слово и предмет – это тождественные понятия. Ну, теперь иллюстрация. Скажите, что произошло с этой лодкой? Как звали капитана? Врунгель, конечно же. И, значит, назвал он лодку «Победа». Первые две буквы в силу там неудачного начала жизни этой лодки отвалились, и получилась «Беда». Ну и что было дальше? Как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Это вот иллюстрация того, что происходит, если выбрать не тот термин и его озвучить. И в особенности, если его многократно повторять. Мы пока не говорим с вами, дорогие, ни о какой мистике. Мы просто смотрим, как Библия начинает разговор о значимости слова. А теперь чуть предметнее. Духовная сила слов. Книга Притчей, 15 глава, 4 стих содержит следующее важнейшее на нашу тему заявление. Притчи 15:4. «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный – сокрушение духа». Что такое дерево жизни? Это то, что дает возможности жизни продлеваться, так? А дерево жизни вкушает – живешь. А сказано «необузданный – сокрушение духа». Кроткий –
это тот, который удерживает себя, тот, который попросту

Старосту, как говорят на Руси, не мелет. Кроткий – это обузданный язык. Вот он – дерево жизни. То есть, посмотрите, что происходит, что во власти языка? Жизнь или сокрушение духа. Следующий стих еще яснее. Книга притчи 18:21. «Жизнь и смерть во власти языка». И тут описывается язык любого из нас. «Жизнь и смерть во власти языка». Теперь о природе того, как это происходит. Каков же механизм воздействия слова на духовный мир? Я предлагаю вам вспомнить повествование жизни Спасителя. В 16 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 17 и затем с 21 по 23 рассказывается история об апостоле Петре. Итак, Матфея, 16 глава, с 15 по 17 в начале. «Он же говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, смотрите, что происходит. Почему Петр был в состоянии и в силу чего был в состоянии произнести эти слова «Ты Христос, Сын Бога Живого»? В силу того, что эти слова ему послал сам Господь, Отец, сущий на небесах. Так? То есть получается, что человек использует свой речевой аппарат для того, чтобы просто озвучивать, в данном случае, Божью истину. Далее, когда мы читаем в этой же 16 главе продолжение истории, то в стихах с 21 по 23 совершенно непохожий случай описывается. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и книжников и первосвященников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Что произошло здесь? Тот же самый Петр, тот же самый человек – который перед этим, согласно словам Иисуса Христа, получил откровение свыше от Небесного Отца, в данном случае свой речевой аппарат использовал для того, чтобы провозглашать дьявольские, сатанинские слова. «Отойди от меня, сатана!» Потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. То есть мы видим здесь, что Бог с одной стороны и дьявол с другой стороны могут посылать нам откровение. Мысли, слова, которые человек может озвучивать, и озвучивая, становиться каналом или Божьей воли, или же сатанинской воли. Вот настолько это серьезно. Словами своими человек озвучивает либо Божью волю, либо дьявольскую. Теперь еще один отрывочек, который непосредственно говорит о языке. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6 по 10. 6 по 10. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Итак, язык откуда воспаляется? От гиены, говорит Священное Писание. Дальше. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». То есть Иаков вначале описывает, что тот же язык может и благословлять, и проклинать. И он уже дал нам намек, откуда источник. Ну а теперь еще конкретнее, стихи с 13 по 15, та же самая тема. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». То есть, когда человек хвалится, когда лжет, откуда эти слова у него, согласно тексту? От бесов.

бесов, слышите? От бесов. Бесы посылают, и бесы стремятся к тому, чтобы человек озвучивал их слова. А мудрость, сходящая свыше, если мы посмотрим дальше 17 стих, мудрость, сходящая свыше, вот которая так вот проявляется, она Богом посылаема. То есть, в итоге, благословение и проклятие – это понятия, исходящие из духовного мира. Благословение исходит от Бога, мудрость оттуда свыше исходит для благословений, а проклятие исходит от бесов. И таким образом человек стоит перед выбором, что сейчас озвучить. Вот почему слово имеет такую силу. Потому что если человек дьявольские слова произносит, дьявол теперь имеет право действовать. Если человек Божьи слова произносит, Бог теперь имеет право действовать. Вот основа причины такой значимости слов не только в плане психологии воздействия на другую личность, но и в плане задействования духовных механизмов.

0: Что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».

0: Здравствуйте. Слово «имидж» активно вошло в нашу жизнь. Каждому ли человеку нужен имидж и как правильно его развивать? Можно ли хорошо и успешно прожить без имиджа? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, давайте с вами вначале определимся с понятием. Что такое имидж?
1: Слово «имидж», вообще, если возьмем конкретно его значение, то это вид, образ. И имидж представляет собой цельный образ того, как человек себя подает изнутри и как его воспринимают окружающие люди. То есть имидж – это не обязательно что-то искусственно созданное. У каждого из нас есть определенный имидж. По тому, какая у женщины прическа, какую обувь она предпочитает, какой стиль одежды выбирает, уже мы можем судить об имидже человека. Даже если кажется, что я ничего специально не выбираю, что есть, то и надеваю. Но в любом случае есть определенные предпочтения, которые говорят окружающим людям о каких-то особенностях именно этой личности.

0: Но человек-то, я думаю, что человек все-таки выбирает. Но он не работает так тщательно над имиджем, как, например, работают звезды, как mm-hmm. работают крутые бизнесмены, например. Да? Вот что касается очень успешных людей, у нас в отношении них и их имиджа складывается, наверное, у обывателей такое представление, что там специально работают люди обученные, имиджмейкеры, которые подбирают костюмы, помогают подбирать там интерьер одежды и как бы, может быть, стиль общения, поведения, ну, я не знаю, что там складывается, из чего складывается еще имидж у этих известных людей. И поэтому нам кажется, это вообще не для нас, это нам не надо, им это надо для работы, для бизнеса, а мне, простой женщине, это абсолютно не надо. И мало того, на это деньги огромные тратятся, а я человек простой, зачем мне вот на эту, как говорят люди, ерунду, пускание пыли в глаза, тратить деньги? А вы говорите, что все-таки, ну, как бы имидж, он есть у каждого.
1: Я думаю, что тут происходит небольшое разделение между понятием стиля, который с помощью, как вы говорили, стилиста или имиджмейкера создается, именно такого позиционирования в информационной среде, и между тем, как выглядит человек в своей привычной для него среде. И я думаю, что многие обращали внимание, что даже если над человеком работает куча стилистов, но иногда мы замечаем некоторое несоответствие между тем, как человек себя ведет, и тем, как он выглядит. Например, если есть такой образ простого, понятного, конкретного человека, да, а его пытаются нарядить в какие-нибудь меха, и мы же сразу замечаем, ну, как будто бы как-то не так, неестественно это выглядит. Это как раз-таки про то, что имидж — это не обязательно про то, что ты надеваешь. Имидж — это про то, как ты выражаешь то, что в тебе есть.
0: Да, интересно, как ты выражаешь то, что в тебе есть. Это интересная мысль. В каждом из нас что-то есть. И определенные личностные качества, набор этих качеств, конечно, есть у каждого свой. И вот как мы это выражаем. А мне вот хочется знать, почему нам важно иметь свой имидж? Хотя имидж – это, как вы говорите, с одной стороны, нечто естественное, да, а с другой стороны, ну, то есть это как, ну, данность какая-то. Вот человеку, например, нравится одеваться в удобную одежду. Вот он так и одевается. Но зачем это называть имиджем?
1: Я думаю, что если мы возьмем за основу то, что имидж всего лишь отображение, да, внутреннего mm-hmm. состояния, то, наверное, слово имидж – это больше про то, как, насколько я себя хорошо знаю. Mm-hmm. Потому что мы очень склонны поддаваться влиянию информационной среды, и зачастую это приводит к тому, что мы же замечаем, да, что со временем там меняется мода, и что если там раньше в 90-е ходили с начесанными прическами, то к 2000-м уже все там крутят локоны, и многим хочется этой моде следовать. Но иногда это приводит к тому, что ты слепо следуешь каким-то тенденциям моды, а это тебе вообще никак не идет. И дело даже не во внешних характеристиках, соответствии там, не знаю, типа прически, а именно вот в плане отображения внутреннего состояния. То есть ты там, не знаю, вот я про себя знаю, я человек очень активный, очень динамичный. И если меня нарядить в легкое платьишко и куда-нибудь посадить, то я боюсь, и мне самой будет некомфортно, и люди, возможно, увидят, что есть какой-то диссонанс между тем, как я общаюсь, и тем, как я могу выглядеть в пушистом платьишке.
0: Угу. То есть из этого что следует? Что человек должен знать все-таки, ну, что ему удобно, что ему по душе для того, чтобы выбирать одежду, что еще? Я думаю, что если вы будете сидеть здесь в легком платьишке, это не будет каким-то минусом для вас. Угу. Это, может быть, и не, вообще не испортит вашу жизнь. И поэтому возникает вопрос, так ли нужен мне этот имидж, даже если он простой? Так ли нужно мне задумываться вообще о моем имидже? Я живу, как живу.
1: Очень хороший вопрос. Угу. Знаете почему? Потому что вот здесь мы можем уйти в две крайности. Первая крайность заключается в том, что я все свое внимание, все свои финансы, все свое время буду посвящать тому, чтобы составить себе гардероб, подбирать себе наряды к каждому выходу. И

0: это становится неким гипертрофированным поведением, при котором как будто бы все остальные сферы жизни становятся менее важны. Но это не так. По одежке, конечно, встречают, но провожают таки по уму. А ум — это не только про то, что я умею говорить, а в принципе, какой я человек. Но с другой стороны, если мы будем полностью забивать на то, как мы выглядим, то, возможно, мы не сможем построить правильные отношения с людьми, которые нас окружают. То есть, если я думаю, что в растянутых трениках и футболке я могу пойти на собеседование в крупную компанию с идеей, что да какая разница, как я выгляжу, то, конечно же, окажется, что я не пройду собеседование, меня сразу же на входе развернут. То есть надо понимать, что наш имидж, то, как мы выглядим, значительно влияет на то, какие отношения у нас строятся с людьми.
1: Ну, кстати, да, может быть, человек и скажет: а зачем мне в крупную компанию идти? Я вообще не собираюсь в таких серьезных организациях работать. Так и буду вот одеваться так. Просто, очень просто, даже не думая, вот что вытащил из шкафа, то на себя и напялил. Вот. Но с другой стороны, вот лично я могу сказать, когда я вижу человека, который неаккуратно одет, не пойми во что, совершенно не сочетающиеся между собой вещи, я не говорю дорогие, нет, нет, нет. Я говорю о том, что они совершенно между собой не сочетаются, они, может, где-то рваные и грязные, и как с чужого плеча. У меня возникает вопрос, а можно ли вообще доверять этому человеку? В порядке ли его внутренний мир, раз он так одевается? И если мне говорят, вот этот человек специалист в чем-то, обратись к нему, я, наверное, выберу более аккуратно одетого человека, чем этого. И, ну, вот это в своей сфере, в своем круге общения, я думаю, на окружающих людей влияет.
0: Вот вы важный момент подметили, да, что наш имидж – это про уважение. Уважение к себе, в первую очередь, и уважение к окружающим. И оно так или иначе выражается в том, какую я одежду подбираю, в том, как я двигаюсь даже, в том, как я разговариваю. Конечно, мы можем вспомнить там каких-нибудь особенных личностей, типа Стива Джобса, который ходил в одной водолазке и джинсах, или Перельмана, которому вообще было все равно, в чем он ходит, или Вассермана, который всегда ходил вот в этой штуке с кучей карманов. Но мы же понимаем, что когда мы обращаем внимание на таких личностей, это скорее исключение из правил. То есть они заработали себе имидж не на том, как они выглядят, а на том, что они делают, и на результате своего интеллектуального или финансового труда какого-то. Но в остальных случаях мы должны говорить, что в любом случае наш внешний вид и то, как мы носим свой внешний вид, да, то, как мы себя подаем, это очень сильную роль играет в том, как мы с другими людьми общаемся. И если я хочу проявить уважение к своему собеседнику, естественно, я постараюсь выглядеть достойно того места, куда я прихожу. Речь буду подбирать, потому что имидж — это не только про то, что я на себя надел, как я говорила, а это еще про то, как я разговариваю, как я сижу. Про микромимику тоже речь идет, потому что имидж — это комплексное такое впечатление о человеке.
1: Угу. Вот это важный момент, я думаю, потому что, понятно, человек может быть одет, ну, неплохо и как бы не придерешься, да, но человек может общаться так, что хочется отойти подальше и спрятаться за угол от него, да, или, ну, и потом сказать, да я больше не хотела бы на то же мероприятие приходить, да, если ты на день рождения к себе там пригласишь этого человека, наверное, я не приду, потому что я весь вечер буду только слушать его рассказы, или он будет громко смеяться, или шутить не впопад. В общем-то, это очень важные вещи, которые создают атмосферу вокруг нас.
0: Я думаю, тут еще культура речи, да, и обращаю внимание на то, что в последнее время в информационной среде очень увеличилось количество мата. Я вспоминаю, там, 30 лет назад этого на экранах не было вообще, а сейчас развитые соцсети даже на каких-то там федеральных каналах иногда появляется даже, пусть не сам какой-то нецензурная речь, да, но какие-то намеки на нее. В музыке она присутствует, в современной. И вы знаете, тут тоже хочется сказать, что помимо имиджа конкретного человека, есть еще имидж сообщества, в котором мы существуем, какой-то категории людей, которые вместе собираются. Есть имидж у различных компаний, есть имидж у определенных культур, да, и даже вот если я сейчас там скажу слово «неформал» и скажу слово там «христианская телекомпания», да, мы представим совершенно двух разных людей. То есть вот уже имидж, он включен вообще во все сферы нашего общения.

0: Угу, понятно. Это то, что уже есть, а не то, что мы хотим искусственно создать.
1: Да.
0: Вот. И интересно тоже затронуть вопрос о том, должен ли быть имидж у христианина. Я просто помню, как я уже, ну, больше 20 лет назад, я только закончила школу, один из классов, пришла в церковь, и там было много молодых людей. Много молодых людей. И я на них смотрела. Я смотрела, как они выглядят, красятся ли девушки или нет, какие они носят наряды, как они общаются. И если мы говорим, что для христианина важна только вера и искренность какая-то, да, ну понятно, да, искренность – это важная вещь. Просто верить важно. Не важно, во что ты одет и так далее. Да? Я могу сказать, я 18 лет на это обратила внимание. Угу. Обратила серьезное внимание. И вот я хочу поднять тему имидж христианина. Каким он должен быть?
1: Я думаю, что на самом деле это монета о двух сторонах. Угу. Потому что с одной стороны мы понимаем, что когда приходишь в сообщество верующих людей, действительно есть негласный дресс-код. И в соответствии с этим дресс-кодом, да, там не должна быть какая-то откровенная одежда, должно быть человек выглядеть аккуратно и так далее. А с другой стороны, мы понимаем, что церковь – это место, которое должна свидетельствовать окружающему миру. А в окружающем мире есть те же самые неформалы, есть те же самые представители различных субкультур, для которых какие-то категории имиджевые, они являются признаком своих. Да? И вот мне кажется, что когда мы являемся свидетелями внешнему миру, мы не должны им говорить, что вы должны выглядеть как мы. Но в то же время, когда человек приходит в церковь, само по себе отношение к церкви, оно будет менять его отношение к собственному виду. То есть это не должна быть, знаете, как директивно навязанная идея. Ты должен выглядеть так, так и так. Но с другой стороны, должны быть какие-то принципы, как, на которые мы опираемся, для того, чтобы не быть преткновением для других. Почему я так говорю? Потому что, вы знаете, я думаю, что, например, представители различных субкультур могут не приходить в церковь именно потому, что они боятся, что их сделают такими же, как они. Угу. А они держатся за свою самость за счет вот этих вот как раз-таки субкультурных элементов, которые они на себе носят. Поэтому мы должны быть открыты для внешних и при этом быть готовыми дать, как говорится, отчет в своем уповании. То есть свидетельствовать о том, что наш внешний вид является отражением наших отношений с Богом.
0: Отражением наших отношений с Богом. Да, вот я подумала о том, был ли имидж у Иисуса Христа, у его учеников. То есть очевидно, что Иисус Христос и ученики его вызывали какие-то чувства у окружающих людей, у простых людей, у книжников и фарисеев. У них действительно, ну я бы вот сейчас вот в конце разговора с вами, я могу сказать, что у них был имидж.
1: 100%.
0: Он, конечно, не выражался в том, как они одевались и на каких машинах они ездили, и какими гаджетами они пользовались, да. Вот, он выражался в том, о чем они говорили, что они делали, на какую тему они общались, с какими людьми они общались, и как менялась жизнь этих людей после общения, ну, в частности, с Иисусом Христом.
1: Мы вспомним случай, да, когда Иисуса уже забрали к Пилату, и в этот момент Петр сидел во дворе, и к нему подошли люди и говорят, а ты не из тех ли, кто ходил с Иисусом? Он говорит, нет. А там был один очень интересный комментарий, не помню, у кого в Евангелии написано, что «и речь твоя выдает тебя». Угу. То есть по тому, как он говорил, было понятно, что это необычный человек. И я думаю, что это очень важный момент, что имидж в первую очередь строится не за счет внешней атрибутики. Внешняя атрибутика является всего лишь дополнением и отражением. Имидж в первую очередь – это то наполнение, которое есть у твоей личности. И я думаю, искренне верующие люди, они 100% даже чисто визуально отличаются от всех остальных.
0: Ну да, я знаю такие случаи, когда людям говорили, коллеги по работе, да, а вот я так и знал, что ты верующий, или я так и знала, что ты в церковь ходишь. Почему? Я даже не знаю, почему. Вот как-то ты по-другому себя ведешь, не так, как все, да, ну даже то, что, допустим, человек не использует ненормативную лексику, это уже может быть знаком, что, да, он как-то, ну, особенно трепетно относится

0: речи следит за этим. Итак, мы выяснили, что имидж, хотим мы этого или не хотим, он все равно у нас есть. Имидж – это не внешнее и не то, что мы должны создавать искусственно. Хотя такие варианты тоже есть, да, имидж создается искусственно, но вот в нашем случае, особенно в случае с верующими людьми, имидж – это наше внутреннее наполнение, и мы должны понимать, чем мы наполняем себя, как мы общаемся.
1: Из внутри сердца человеческого все исходит.
0: Да. Итак, Айгуль, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое за эту интересную тему. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – миры библейских пророков. Гость нашей программы – богослов, литературовед и филолог Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, хотел я вас спросить. Есть два мнения. Вот одно из мнений звучит так. Человек всегда заменим. Его можно заменить. Ну, где-то можно отчасти согласиться с этим, но есть другое утверждение, что человек незаменим. И с этим также можно согласиться, потому что человек по природе своей все же неповторим, уникален. А вот если говорить о многообразии, вот, может быть, пророков, то есть есть какое-то вот эти отличия, разности, вот это многообразие, оно существует вот среди пророков?
1: Да, Олег, вы правы и неправы. Вы неправы и правы. С одной стороны, люди, безусловно, незаменимы. Каждый уникален, каждый своеобразен, каждый неповторим. Это отдельный мир уникальный. С другой стороны, есть какие-то функции определенные, где люди, конечно, могут заменять друг друга. И многое не меняется. Но вот все-таки уникальность более важная вещь. Я на примере своих троих дочерей увидел, вот они

0: учит стихи наизусть? Обычное действие. Кажется, все учат одинаково. Но старшая всегда учит у меня, Настя, ей нужен текст перед глазами. Она смотрит в текст, ей очень важен текст перед глазами. Тогда она хорошо запоминает. Средняя Алиса, ей текст не нужен. Ей нужно постоянно повторять, и она проговаривает, она слушает и проговаривает, слушает и проговаривает. А младшая Аглая, она на ушах ходит, руками двигает, там, болтается. Вот она двигается. Если она не будет двигаться, она не запоминает. Получается, Настя с ярко выраженной визуал, старшая дочь, Алиса, средняя дочь, аудиал, на слух, а младшая дочь кинестетик. И вроде бы они одинаковые, и учат, заняты одним и тем же делом, но они разные, даже вот в этом вопросе.
1: Что вы хотите сказать, что так нечто подобное существовало и у пророков?
0: Еще более сложно. Более сложно. Вот возьмем, например, есть пророки-мужчины, а есть пророки-женщины. Это уже совершенно разные миры, разные сознания. И мы видим в Библии женщины, там 4 дочери диакона Филиппа, Девора, например, Мариам, женщины-пророки. Ну, а мужчин огромное множество. Кого угодно можем вспоминать там. Сафония, Аввакум, Иаиль, Авдий, сколь угодно. И уже разные, по-разному они воспринимают, к примеру.
1: Ну, хорошо, там мужчины и женщины. Ну, а что, какие-то еще могут быть отдельные отличия?
0: Есть образование. Допустим, Исаия – человек из высшего общества. Человек, получивший серьезное образование, из княжеского рода, аристократия. А, допустим, Амос – пастух, фермер. Ну, говоря советским языком, может, колхозник, которого Господь призвал. Это уже разный уровень абсолютно восприятия, поскольку разные миры. Есть люди разного происхождения, простые и аристократия. Опять тот же Амос и тот же Сафония и Исаия. Совершенно разные. Возраст разный. Призвание Моисея, помните, сколько было Моисею, когда его призвали? Возраст. Ну, не надо там до месяца и до дня точно, помните?
1: Средний возраст был у Моисея.
0: Да, ну, 80 лет. Да. 40 лет он...
1: Ну, с учетом 120, если он прожил.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Средний возраст.
0: Да. Ну, можно так сказать. Там 80 лет. Ну, пускай. В среднем сегменте, в конце среднего сегмента, да. То есть уже взрослый человек, уже сложившийся человек, уже повидавший виды. А Даниил, пророк, молодой.
1: Да, юноша был призван.
0: Возраст разный. Мировидение совершенно разное. Возьмите, допустим, 3 пророка из 12 малых пророков. Иона, Наум и Сафония, пророчествуют о Ниневии. 3 разных пророка об одном и том же. Иона – это интереснейшая книга, это драматургия, если говорить вот на языке жанров, литературоведения. Это один способ. Наум – это другой способ, сосредоточен. Сафония – это очень такой глобальный взгляд. Ниневия и тут же другие города он вспоминает. Это очень разные люди. Язык, на котором они говорят. Исаия – гениальный поэт. Даниил – мастер повествования, толкователь снов. Каналы, через которые они воспринимают Божию весть, разные. А теперь возьмите все это вместе, соотнесите, и вы увидите, насколько разные люди.
1: Александр, а вот мне интересно, а в Библии можно как-то проследить, вот Господь кому-то из этих людей, ну, может быть, в силу там образованности, либо наоборот, может быть, простоты, отдает предпочтение вот именно вот этим пророкам? Или нет этого предпочтения?
0: Нет, нет, Бог не лицеприятен. Но есть задача достичь там аристократическую верхушку и достичь обычных людей там из небольших селений, рыбаков, земледельцев, скотоводов. И нужны разные люди с разной ментальностью, которые могли бы говорить и тем, и другим. А лицеприятия нету, что Бог только этих или только этих выбирает. Всех, разных, из разных слоев.
1: То есть получается, что ну, Господь вот какую-то весть одну мог передавать через вот разных пророков?
0: Ну, конечно. Конечно.
1: А для чего вот это так вот? То есть неужели вот, ну, нельзя было какую-то... Ведь в Библии сказано о пророческих школах, чтобы она вот традиционно существовала, постоянно готовить уже пророков с дипломом, вот, с образованием и идти доносить, ну, какую-то весть. Вот почему?

0: не так, как вот вы думаете. Почему это вот?
1: Дело в том, что вот мы уже с вами сказали, все люди разные. Угу. И нельзя для разных людей говорить абсолютно одно и то же. Нужно подходить по-разному. Вот смотрите, как работает, скажем, маркетинг в больших гипермаркетах. Стоит очередь на кассе. Ну, там же камеры, мониторы. Вот большой гипермаркет, очередь, вы на кассе с продуктами стоите. Камера, есть специальные программы, камера снимает очередь. И программа анализирует по лицу, кого больше в очередь. Если больше женщин, то тут же на мониторы поступает реклама для женщин. Не знаю, чтобы привести в пример. Что там, ну, женщина?
0: Крем какой-нибудь, видимо. Там
1: крем был. Какой-нибудь для лица, но не для обуви, безусловно. Вот. Какая-то косметика, да, косметические средства. Он анализирует. А если стоят одни мужчины, на кой им крем для лица? И там что-нибудь другое предлагают.
0: Билеты
1: там,
0: на футбол.
1: Билеты на футбол. Там, ну, такое не рекламируют, наверное. Там жилет там лучше для мужчины, нет, да? То есть, что делает маркетинг? Она анализирует. То же самое с пророками. У Бога есть задача достичь разных людей, и он выбирает разных пророков. Как-то в Библии видно? Видно. Как вы думаете, сколько в Библии Евангелий?
0: 4.
1: Вот правильно, правильно. О. А сколько историй Древнего Израиля?
0: Истории Древнего Израиля?
1: Книг, описывающих истории, скажем.
0: Ну, по крайней мере, насчитано их цену какое-то количество.
1: Вот очень вы так отвечаете. Ну да, книга царств, книги царств, ну царей царств, Самуила царств, да. И Паралипоменон, да. Хроника, летопись, 2. Вот. А почему 4 Евангелия? Почему не одно Евангелие?
0: Ну вот у меня это у вас вопрос, вот почему 4? Вот вы мне скажете.
1: Я знаю, почему 4, а вы знаете, почему 4?
0: Ну, догадки, но я боюсь, может быть, я буду неправ.
1: Вот всегда же хотели, вот даже с самого начала уже христианства, Татьян во втором веке, он пытался сделать такую компиляцию единой Евангелия.
0: А разве это неправильно?
1: Ну, конечно, неправильно.
0: Почему неправильно?
1: Неправильно. И Лев Николаевич Толстой 4 Евангелия писал, да, выбирая, делая компиляцию. Вот я вам пару вопросов задам, а вы попробуйте ответить. 4 Евангелия в каноне. Они не случайно. Это Божий замысел в том был, чтобы 4 Евангелия было в каноне.
0: Не 7, вот, к примеру, божественных.
1: Не 7, не 2, 4 должно было. Вот смотрите, сколько частей света?
0: 4.
1: Какие? Назовите.
0: Ну, север, юг, запад, восток.
1: Север, юг, запад, восток. А есть что-то пятое? А можем выкинуть что-нибудь из 4?
0: Нет, конечно.
1: Нет. А сколько пор года?
0: 4 пары года.
1: Назовите.
0: Ну, весна, лето, зима, осень.
1: Вы специалист, правильно.
0: Но не было когда-то так, если библейский.
1: Нет, ну мы говорим о данности, да, современности. Вот, 4, правильно. А... Сколько темпераментов в психологии выделяют?
0: Ну, я могу ошибиться, но ну, важно, если бы 4, если не ошибаюсь.
1: 4, а какие, помните?
0: Ну, холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики.
1: Меланхолики, видите, вы разбираетесь.
0: Ну, когда-то
1: а сколько почти. Первооснов выделяли древние люди? Первооснов Земли, да.
0: Первый вода, элемент. Огонь,
1: вода,
0: небо,
1: огонь,
0: воздух. Воздух...
1: Земля.
0: Земля.
1: Да, 4. А сколько групп крови, скажите?
0: Ну, 4.
1: А как они называются?
0: Первая, вторая, третья,
1: вот,
0: четвертая.
1: Видите,
0: ну, плюс, а в
1: резус фактор. То есть, смотрите, что получается. Ну, да, 4 группы крови. То есть, 4 Евангелия – это 4 отличающихся друг от друга точки зрения на Иисуса Христа. Но вместе 4 Евангелия составляют как бы полноту взгляда. Как 4 стороны света – полноту охвата, как 4 темперамента охватывают специфику там, внутреннего мира, эмоционального, человеческого. И одновременно 4 точки зрения.
0: То есть они дополняют друг друга,
1: они
0: да?
1: Они дополняют друг друга, они отличны друг от друга. Я помню, как у меня был такой небольшой духовный кризис, скажем так, когда я это понял. Читаю Евангелие от Марка. Один бесноватый. Помните, когда в свиней бесы пошли?
0: Евангелие от Марка, да?
1: Евангелие от Марка, есть у Марка, глава, и у Матфея, да, и у Луки. Один бесноватый, там Галилейское море, страна Гадаринская. Читаешь Матфея, 2 бесноватых.
0: Да, я есть так, да, отлично.
1: Как, так 2 или 1? Читаешь Евангелие от Марка, у Луки тоже 1. Читаешь Евангелие от Марка, слепой у дороги, помните, Иерихон, он идет в Иерусалим, поднимается, который Вартимей назван в одном из Евангелий, 1. Угу. Читаешь Евангелие от Матфея? 2. И я помню, соприкоснулся со следующим.

0: чем, а как же правильно? Но Евангелие чисто, это взгляды разных людей на одно и то же событие. Но Евангелие честны с нами. Возьмите и опросите свидетелей после какого-то происшествия, неужели их показания будут один в один сходиться?
1: Ну, конечно же, будут отличаться. Будут в отличаться. Деталях, по крайней мере.
0: Да, даже если...
1: Бывает, может, даже и противоположно.
0: Даже если их там 3, 5, 7 дней тому, на... ну, после происшествия просить. А Евангелие пишутся десятки лет спустя. Более полувека подчас. Они пишут то, что было. Поэтому вот эти маленькие нюансы отличия, это как раз таки свидетельство того, что это истинно. Поскольку если бы кто-то хотел подделывать что-то, он бы привел все это. Если бы я был следователем, и мне несколько человек слово в слово повторяли показания, я бы скорее заподозрил подвох в этом.
1: Хорошо.
0: А то есть разные Евангелия.
1: Разные Евангелия.
0: Поэтому и пророки.
1: Вот смотрите, Александр, ну вот вы говорите о многообразии, да, Евангелия, там, посланий.
0: Пророков.
1: Пророков. Они обращены к читателю, так? А может ли, вот момент, слушайте, Александр, да, а может ли читатель, учитывая вот такое многообразие, точно так же, ну, как бы обратно, ну, проповедуя или рассказывая о Христе, понимая, что вот по-разному человек может рассказать эту весть?
0: Так.
1: То есть, чтобы это, ну, как-то было бы, ну, в понятии какой-то там толерантности, весь один человек о Христе может вот так рассказать, другой, может быть, там человек по-другому как-то рассказать. То есть это тоже вот имеет вот какое-то вот такое, ну, наверное, представление, да?
0: Ну, есть рамки разности. Дозволенного.
1: Да.
0: Есть рамки. Есть определенные, да, рамки. Но в этих рамках есть большое многообразие выбора, подходов, специфик, слов. Ведь наш язык богат. И любой язык, в принципе, богат. И мы можем так сказать, с тем оттенком, в таком ключе, в другом ключе. И мы уже выбираем, как доносить.
1: А вот, Александр, если говорить о новозаветных книгах, так? Там, Евангелиях, посланиях Павла, там, соборных посланиях, вот авторы новозаветных книг, это тоже пророки?
0: В определенном смысле слова, да. Они тоже являются пророками. Так можно сказать.
1: Можно сказать, что они пророки. Да, то есть они тоже несут весть от Бога. Да? Кроме этого, они еще вот письменно там задокументировали, написали там биографию, либо послание, письмо. И это, то есть, направлено для читателя.
0: Да?
1: Самое главное, проходит через столетия и многие-многие там годы.
0: Да, так, их можно назвать обладателями пророческого дара. Я думаю, что это будет.
1: А вот я не знаю, ну вообще можно ли применить это слово, вот классифицировать пророков как-то вот? Можно вообще?
0: Ну да, почему бы нет. Но классификация все упрощает. Это попытка, скажем, найти некие исходные у них положения, способности, действия, и потом их соотнести в определенные группы. Это упрощение, но тем не менее, конечно, это возможно. Я думаю, даже стоит классифицировать.
1: А ну вот по каким что-то признакам, по каким, может быть, представлениям?
0: Можно с вами попробовать.
1: Ну, давайте, будет интересно, конечно, и нам с вами, и нашим зрителям.
0: Значит, есть целый ряд типов пророков. Целый ряд. Некоторые даже, возможно, вы возмутитесь в отношении некоторых пророков.
1: Не знаю.
0: Ну, посмотрим, мы библейский текст будем смотреть, а не голословно говорить.
1: Давайте, конечно.
0: Первый тип пророков я бы назвал пророки экстатики.
1: Экстатики?
0: Экстатики.
1: Ну, Александр, вам нужно, наверное, пояснить.
0: Это
1: я понимаю, вы филолог,
0: люди,
1: но...
0: которые, находясь под воздействием духа пророческого, они выходят из себя. Ну, давайте библейский текст откроем, чтобы
1: давайте.
0: Нам...
1: Давайте. Хорошо.
0: Первая книга Царств. 10 глава. Много читать не будем,
1: давайте,
0: но какие-то такие наиболее яркие тексты, яркие примеры я приведу. 10 глава первой книги Царств, с 5 по 6 тексты. Это история про Саула.
1: Угу.
0: Самуил говорит Саулу: «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь солм пророков, сходящих с высоты. И перед ними псалтири, тимпаны, свирели, гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Из 10 по 13 текст.
1: Угу.
0: «Когда пришли они к холму,

вот встречается им сон пророков. «И сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал, «А у тех кто отец?» Посему

0: интересно.
1: То есть, с горы. Вот. Рядом проходит Саул, и вдруг начинает присоединяться к этой группе пророчествующих к этому сонму, и начинает пророчествовать.
0: Но не музыкальные инструменты
1: давайте
0: повлияли.
1: Давайте еще 19 главу откроем, тоже первый книга царств рядышком.
0: Давайте.
1: А там вообще ярко, вот именно представлены пророки экстатики.
0: Хорошо, давай.
1: Это нечто очень странное. Явление, оно вот, это свойственно ранним пророкам, пророкам эпохи Самуила. Это 19 глава, с 20 по 24 текст. Вот послушайте. «И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг. Но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот, в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф, в Раме. И на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели Саул во пророках? Смотрите, какая странная ситуация.
0: Ну,
1: он посылает за Давидом,
0: да,
1: одну группу, вторую группу, третью группу пророчествует. То есть это пророки в состоянии экстаза, они не владеют собой. Вот очень странный специфический.
0: Но это не универсальный случай.
1: Нет, это очень редкий случай. Более того, они в начале пророков, и не будем на них задерживаться.
0: Хорошо.
1: Дальше есть
0: еще варианты.
1: Конечно.
0: Да?
1: Есть очень интересные пророки-визионеры.
0: Поясните.
1: Пророки,
0: Александр,
1: которые видят. Пророки, перед лицем которых, зрением которых, открывается некая картина. Бог открывает некую картину, и они видят то, что не видят другие. Ну, давайте откроем.
0: Давайте.
1: Например, числа 24 главу. Числа 24 глава, к примеру. С 15 по 17 текст. Валаам. 24 глава, да. С 15 по 17. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Смотрите, глаголы существительные, передающие зрительные образы. Вот. Или, не будем открывать, вы можете вспомнить историю с Гиезием и Елисеем. Их окружили в башне. Елисей говорит, а с нами воинство Божие. Гиезий, где, что там?
0: Да,
1: никого
0: не видел,
1: не,
0: да?
1: Видно, ничего не видно.
0: А,
1: он молится, и потом раз, и открывается зрение. Да? То есть пророки-визионеры — это пророки, которые видят картины,
0: то, что
1: открываемые им Богом,
0: то,
1: что другие люди не видят. Вот тоже специфические. Потом есть очень интересные пророки, пророки речения.
0: Тоже немножко поясни.
1: Это
0: немножко понятнее.
1: Да, это самый распространенный вид пророков. Они обычно приходят и начинают свое пророчество со слов «Так говорит Господь». Угу. И дальше передают слова Божии. Пророки речения. Ну, чтобы не быть голословными. Ну, я напомню лучше эту историю.
0: Давайте.
1: А помните, маленький Самуил живет с Илием,
0: да,
1: в Скинии.
0: Она и вдруг отдала его, да?
1: Да, мама отдает его, Анна. И он спит, и вдруг ночью слышит: «Самуил, Самуил». Он слышит, прибегает к Илии: «Ты звал меня?» «Нет, не звал, нет, иди там спать». Опять ложится, и помните, что?
0: Да.
1: Опять слышит.
0: Повторяется.
1: Опять прибегает к Илии и говорит: «Ты звал меня?»
0: А Самуил не слышит.
1: Самуил слышит, Илия не слышит.
0: А, да.
1: Говорит: «Нет, не звал тебя». Потом понимает, что это, скорее всего, Бог. Он говорит: «Когда опять обратиться к тебе, скажи, вот я». И он говорит тогда. То есть Самуил, и Бог начинает с ним разговаривать. Он слышит. он и потом передает, он пророк речения. Ну, давайте Исаию откроем 50 главу. Александр. Вот.

0: Исаия тоже, в принципе, пророк речения. Смотрите, как интересно.
1: Нам, конечно, интересны примеры, когда вот вы приводите конкретные
0: случаи. Что-то мы небольшое открываем, а что-то вот пересказываем, вспоминаем. 50 глава книги пророка Исаия, 4-5 текст. Очень интересно свой опыт пророческий, как канал пророческий открывается, Исаия описывает. Послушайте. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Смотрите, язык и слово, ухо и слушание. Ну, все же люди слышат, ну, в принципе, большинство людей слышат.
1: Ну, да.
0: А что, Исаия никогда не был глухим. Что значит «открыл ухо»?
1: Есть... Ну да, я вспоминаю, когда Христос говорит, вы слышите, но не слышите, смотрите, но не видите. Да.
0: Да. Вот да. То есть Господь открывает слушание, вот это сверхъестественное способность.
1: Это вот заслуга Господа, да?
0: Конечно. И дает язык. Помните Исаия тоже, когда призвание, 6 глава пророка Исаии, Серафим касается...
1: От жертвенника углем.
0: Углем, да, вкладывает в уста.
1: Да. 6 глава Исаии.
0: Да, 6 глава в день смерти царя Узии. Пророки речения. Пророки экстатики, пророки визионеры, пророки речения. Есть очень интересная такая группа пророков, пророки действия.
1: Может, это те первые, которые с тимпанами и музыкальными инструментами?
0: Нет, это экстатики.
1: Это только экстатики.
0: Да, давайте откроем Осию первую главу.
1: Давайте.
0: Осия первая глава. Это бедные пророки, скажем. Они становятся наглядным пособием. Что будет, чего нельзя и прочее. Вот представьте, ну, давайте прочтем. Осия, первая глава, два текста, второй и третий. «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына». Ну, простите, вы бы услышали голос, пойди и возьми себе в жены, ну, простите меня.
1: Но это надо быть 100% уверен, что это голос Божий.
0: Конечно.
1: И он думаю, идет... сомнений немало.
0: Ты что, Господи, не прелюбодействуй, я знаю, что это не твой голос, отойди от меня, сатана.
1: Подобно с Петром было, когда сосуд с нечистыми животными был.
0: А он знает голос Божий. И он это делает, он становится наглядным пособием. Осия олицетворяет Бога, его жена, Гомерь, олицетворяет народ. Он наглядное пособие. А вспомните Иезекииля. Вообще дикость. Вообще.
1: Александр, дикость в чем? Дикость?
0: Ну, вот сложность. Вот дикость. Не в смысле первобытной.
1: Я понимаю.
0: А вот очень...
1: Действий, которые нужно было.
0: Очень сложно. Он говорит, возьми кирпич, сделай насыпь, притащи железо, осаждай его и прочее.
1: Еще готовить нужно было.
0: На этот бок. Будешь, возьми мерой себе еду, будешь готовить на человеческом кале. Он говорит, Господи, он священник, никогда не чистое. Ладно, будешь готовить на коровьем кале. Да? То есть они проживают все то, что проживет Израиль.
1: То есть это определенное было какой-то символизм.
0: Это пророки действия.
1: Ну, в этом символизм был, когда Господь говорил, да? То
0: есть, чтобы, в этом есть символизм.
1: Чтобы в действиях
0: это
1: и аналогия, другие понимали.
0: Лучше аналогия. Сказать аналогия. Ну, не столько символизм, аналогия. Есть еще одни интересные пророки, о которых следует говорить особенно и долго. Это пророки апокалиптики.
1: Но долго мы, Александр,
0: а не уже
1: можем
0: не
1: поговорить.
0: Но мы в следующем.
1: Вы скажите немножко.
0: Это специфические очень люди. Это такой, что ли, частный случай визионерства, но он очень отличается от визионерства. Поэтому, видите, все пророки разные. Бог связывается с людьми по-разному. Одну и ту же единую весть, ведущую к покаянию, искуплению, к спасению, он передает через разные каналы, разными словами, разным людям.
1: Александр, у нас остается времени все меньше и меньше. Буквально 20 секунд.
0: Так, ну вопрос.
1: Скажите, да, вопрос. Вот Библия в полноте своя вот, ну, нам повествует о пророках? Или ждать нам еще какого-то пророка, который должен что-то еще сказать?
0: Библия повествует о пророках. Но пророки, согласно пророчествам библейских пророков, будут всегда.
1: Александр, спасибо вам за интересную встречу, за интересные рассуждения. Жду вас на очередных наших программах. А наши дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить вас, что вы были с нами. И вы помните,

и что Слово Божие, оно не подвластно ни возрасту, ни времени. Ему всегда есть что сказать каждому поколению. Пусть ваши сердца будут открыты для Слова Божия, пусть ваше желание будет всегда читать это удивительное, это прекрасное божественное Слово, чтобы оно вам приносило мир, вдохновение вашей жизни, вашей семьи, ваши сердца. И пусть Господь хранит и оберегает вас. До новых встреч, и пусть Господь поддерживает и благословит вас. До свидания.

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. Точно сказано, не правда ли? Приходилось ли вам отвечать за свои проступки? Мы все люди разные, каждый из нас ведет себя по-своему. Так есть несколько способов поведения. Ну, во-первых, можно признать свою вину. Это, пожалуй, самое правильное. Да, но придется отвечать, нести какое-то наказание. Во-вторых, можно попытаться оправдаться, по этому пути идут чаще всего. Ну, можно просто свалить вину на другого, а это, согласитесь, уже подло. А можно сказать «мне все равно», то есть как страус, засунуть голову в песок. Говорят, еще наглость – второе счастье. И, наконец, в-четвертых, можно избавиться от обличителя. Вот, пожалуй, это и есть та причина, по какой у Библии всегда было много врагов. Во всякое время были те, кто с этой книгой был в конфликте. Ее запрещали читать, пытались очернить, внести что-нибудь от себя, чтобы потом обвинить в неправоте. Но никогда это не удавалось. Кажется, что у этой книги особый авторитет. Великий скептик Вольтер говорил, что через 100 лет после его смерти христианства не будет. Но спустя 25 лет после смерти мыслителя было основано британское общество, библейское общество. Причем это общество находилось в его доме. Мало того, оно стало печатать Библию на тех самых станках, на которых когда-то печатали книги самого Вольтера. Среди всех нападок основными были обвинения в адрес Библии, что якобы верить в ее содержание нельзя. Но ведь любая идеология когда-нибудь, согласитесь, умирает, теряет актуальность.

А Библию писали на протяжении 15 столетий. Неужели на протяжении столь долгого времени писавшие Библию, рождаясь, умирая, сменяя один другого, смогли сохранить одну какую-то цель и один какой-то смысл? Ну, к примеру, возьмем для сравнения авторов эпохи социализма и труды наших современников. Между их взглядами целая пропасть, а разделяют их между собой, ну, несколько десятилетий. Однажды в солнечный майский день мы с супругой пошли погулять. Светило солнышко, и мы оказались в городе недалеко от главной городской площади. Там есть небольшой сквер. Было очень тепло, чирикали птички, и все было прекрасно. Вот в картину не вписывалось только одно обстоятельство. Неподалеку стоял какой-то маленький ресторанчик, двери которого были широко раскрыты. Зачем-то на улицу вынесли стол, колонки, через которые на всю улицу, уничтожая тишину, громыхала ритмичная музыка. Вокруг толпилось человек 100-150, и примерно половина из них была в нетрезвом состоянии. Какая-то женщина пыталась выкрикивать в микрофон какие-то речи. Мне подумалось, что свадьба, может быть, только странная какая-то. В общем, захотелось уйти, когда вдруг жена заметила: «Ба, да это же демонстрация!» «Я какая демонстрация? Что ты говоришь?» «Ах, да, сегодня же 1 мая, праздник солидарности трудящихся! Я вспомнил, как лет 25-30 тому назад весь город приходил в движение, перекрывая улицы толпы народу с флагами, с транспарантами, организовывались в колонны, чтобы торжественно прошествовать здесь с криками «Ура! Да здравствует 1 мая!» И что вот это маленькое сборище, все, что осталось? А ведь прошло каких-то 25-30 лет!» В те времена строили социализм, насколько я помню, религию считали опиумом для народа, стремились истребить веру в Бога. А спроси сейчас у тех 100-150 человек, верят они или нет в Бога. Я уверен, что большинство из них скажут, что верят. У меня, само собой, нечаянно вырвалось: «Велик ты, Господи, и всемогущ». А вот что касается написанного в Библии, я приведу первое попавшееся мне на ум место из Священного Писания, где Бог вдруг повелел Аврааму, своему слуге, принести в жертву своего сына Исаака. Нет, не пугайтесь, этого, конечно, не произошло. Это было испытание на верность. И надо отдать должное Аврааму, верный слуга это испытание пронес до конца. Он все сделал, как Бог повелел ему. Он уже занес руку с ножом над своим сыном, но ангел остановил его. И в этот момент Авраам понял, что чувствовал Бог, когда отдал своего сына за грех людей. На самом деле эта жертва Богу была не нужна. Но благодаря этому испытанию на верность не только патриарх израильского народа, но и все люди того времени могли понять замысел Бога. За грехи всех людей Бог предназначил умереть своему сыну. В определенный момент истории на землю должен был прийти Иисус Христос, Сын Божий. Прийти, чтобы умереть за грехи людей. В этом смысл Евангелия. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и был жив, так он и сам сказал: «Богу угодно другая жертва». Но интересно место, где это происходило. Бытие, 22 глава. Вот как говорит Священное Писание. «И было. Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу“.

тебе. Заметьте, на какое место повел Господь своего верного слугу? Гора в земле моря. Потому что есть другое место Священного Писания, связанное с этой горой. Во второй книге Паралипоменон написано так. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе моря, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и его сиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего». Дело в том, что книга «Бытие», где сказано об испытании Авраама, написана в 15 веке до Рождества Христова. А израильский царь Соломон, тот, который построил храм, жил в 10 веке до Рождества Христова. И эти два события, строительство храма и испытание Авраама, связаны с божественным замыслом о жертве за грехи людей. Аврааму Бог сказал, что вместо его сына в жертву должен был быть принесен ягненок. И храм, построенный спустя 5 столетий, тоже был посвящен жертвоприношению этих животных. Эти жертвы указывали на истинную жертву, которой был Иисус Христос. Можно понять, что если храм указывал на Иисуса Христа, то сегодня, после его пришествия, наверняка этот храм потерял всякий смысл. Это правда. Его сейчас нет. А вот это место, которое по сложившимся историческим событиям, вот эта гора моря для мусульман тоже имеет свое значение. Вот поэтому на этом месте стоит святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Дело в том, что содержание Корана тоже перекликается с историей Ветхого Завета Библии. Сегодня, конечно, вряд ли вот это назовешь горой, но, тем не менее, вот так выглядит это место сегодня. Именно здесь когда-то стоял храм иудеев. Это место для иудеев тоже святое. Они приходят сюда помолиться на то место, где сохранилась стена, которая когда-то была стеной большого храмового комплекса. Ее называют «стеной плача». Здесь молятся иудеи и, помолившись, оставляют между камнями стены записочки с молитвенными просьбами, надеясь на то, что Господь ответит на них и услышит. Конечно, я не могу сказать, почему испытание Авраама, строительство храма спустя 5 веков и пришествие Иисуса Христа еще через 10 столетий связаны с горой Мория. Но я не заметил того, чтобы спустя даже не годы, а века потерялся смысл происходящего. Что же можно сказать? Неужели написанное в Библии потеряло свой смысл? Насколько я вижу, наоборот, с течением времени, с исполнением пророчеств, священная история, Писание только обогатилось смыслом. Все, что происходило 15 столетий тому назад, сегодня рассказало мне о спасении, которое Бог открыл в своем Сыне. И я в 21 веке вам об этом рассказываю. И это актуально как никогда. Почему? А потому что Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Нельзя не упомянуть еще об одном вопросе, который задавали скептики в попытке дискредитировать Библию. А сохранился ли текст Ветхого Завета в неизменном виде? Дошел ли текст Писания до нас в том виде, в каком он был написан изначально? Вот о чем идет речь. Случалось ли вам в детстве играть в испорченный телефончик? Игра такая есть, когда ребятишки выстраиваются в одну шеренгу, в один ряд, и кто-то нарочно шепчет первому какую-то фразу. Тот ее передает соседу шепотом, потом ее слышит третий, четвертый, и так пока не дойдет до последнего. Ну, а затем называется изначальная фраза и сравнивается с той, которая оказалась на выходе. Обычно под общий смех. Вот примерно так же пытались смеяться и над Библией. Ведь Священное Писание

Писание переписывалось из одной копии на другую на протяжении столетий. Попытки посмеяться над Писанием имели место до 1947 года. Что же именно произошло? А произошло вот что. Мальчик-бедуин пас коз у западного побережья Мертвого моря. В Палестине, приблизительно вот в этом месте или где-то рядом с этим местом. Так то ли в поисках пропавшей козы, то ли в попытке найти растения для пропитания животных, которых он пас. Как видите, это место пустынное. Он забрался на скалы и увидел пещеры. Желая найти пропавшую козу, он кинул в одну из пещер камень и услышал звон разбившейся керамической посуды. Позже, исследовав другие пещеры, их в этом месте несколько, были найдены кожаные свертки, на которых было что-то написано. Именно так были открыты так называемые свитки Мертвого моря. В глиняных сосудах хранились свитки с книгами Ветхого Завета. 400 свитков содержали тексты Священного Писания. Они оказались собранием библиотеки Кумранской религиозной общины. Ее спрятали в 68 году во время нашествия римских войск. Эта находка была на 1000 лет старше имевшихся на тот момент древнееврейских манускриптов. Тщательно исследовав, сравнив тексты, пришли к выводу, что текст Ветхого Завета дошел до нас в неизменном виде. Создается впечатление, что автору Библии было очень важно донести до нас текст Писания неизменным. Иначе и не могло быть, ведь Библия – это книга, у которой божественный авторитет. А как насчет науки? Вот уж к чему можно придраться. А соответствует ли написанное в Библии научным фактам? Да, человек поставил перед собой цель постичь глубины бытия. Процесс познания кажется бесконечным. И со временем люди решили, что они столь велики в познаниях, что какая-то там Библия с ее мифами, легендами им не указ. Тут, конечно, есть над чем порассуждать. Дело в том, что Священное Писание, Библию, писали не с прицелом на научные факты. Однако здесь тоже есть о чем поговорить. Хотя лично я совсем не ученый. Я не собираюсь спорить. Но есть нечто такое, о чем я посмею порассуждать. Ну, во-первых, логично, что если Бог создал мир, то наука, этот мир изучающая, не может противоречить Библии. Сейчас я буду перечислять ученых, которые верили в Бога. Я выписал несколько имен: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Роберт Милликен, Чарльз Таунс, Артур Шавлов, Уильям Филлипс, сэр Уильям Генри Брэг, Гульельмо Маркони, Артур Комптон, Арно Пензиас, Невил Мот, Исидор Айзек Раби, Абдус Салам, Энтони Хьюиш, Джозеф Тейлор, Алексис Каррель. Наверное, пока хватит, потому что на самом деле их намного больше. Я выписал эти из довольно большого списка и прочитал вам не все, а только некоторые, чтобы вас не утомлять. Вот эти все люди – ученые, лауреаты Нобелевской премии, в основном в области физики. Это глубоко верующие люди, и их вера основана на Священном Писании. Хочется спросить у них, на каких? Вот подумайте, что это лауреаты Нобелевской премии. А я думаю, что Нобелевскую премию за мифы и легенды вряд ли дают. Но я подумал, ведь, наверное, этим людям есть чем гордиться. Ведь достигнуть таких высот, такого почета, чего-то достоит. Но вот некоторые высказывания верующих ученых, которые, в общем-то, о многом говорят. Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой механики, сказал: «Куда бы мы ни обращались,

обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приводят к исповеданию Бога. Исаак Ньютон, английский физик, математик, сказал: «Небесный владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его, преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти». Как вам? Лично я вижу в этих высказываниях искреннее прославление не себя, а Бога. Но кто-то может сказать: я Библии не верю, все это ерунда. Да, получается, что ученый Исаак Ньютон, лауреат Нобелевской премии, верил в ерунду. И вообще, как ему Нобелевскую премию-то дали? Но это я так, к слову. Если автором Писания является Творец всего, что мы видим, что очевидно, что естественные законы, Богом установленные и открываемые впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться, так ли это? Вот текст из книги Иова из 28 главы. «Он ветру полагал вес и располагал воду по мере». Ветер. Что это? Это воздух. Библия сказала, что воздух имеет вес. А французский ученый Блез Паскаль сделал это открытие аж в 17 веке. Дело в том, что книга Иова сообщила об этом за 1000 лет до Рождества Христова. Или вот, Иов, 26 глава. «Он распростер север над пустотой и повесил землю ни на чем». Раньше люди верили, что земля какая плоская, что стоит она на слонах, на китах и так дальше. Но после кропотливых поисков через многие столетия откроют законы сил притяжения – те самые, благодаря которым Земля сохраняет равновесие в космосе и не отклоняется от своего маршрута во Вселенной. Описание содержало эту истину 3500 лет назад. Очень просто и проницательно. Откуда древние могли все это знать? Дело в том, что наука в то время не была так развита, как сегодня. Это может быть только откровением от Бога. И эти тексты в книге Иова произносит сам Господь. Он произносит, чтобы показать величие его замысла, когда он сотворил землю. Пророк Исаия жил за 600 лет до Рождества Христова. А в его книге есть такое: «Он есть тот, кто восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул шатер их, как шатер для жилья». За 600 лет до Рождества Христова было известно, что земля круглая. А эти слова из Библии были написаны задолго до того, как люди осознали, что земля круглая. Можно ли сомневаться в том, что Библия – это книга, у которой божественный авторитет? Когда споривший с Богом Иов получил от него откровение о его творении, вот что он произнес: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов спорил с Богом, но он смирился, покаялся. Да, это правда, Библия содержит в себе обличительные моменты, да их и не может не быть. Но это вовсе не для того, чтобы просто поёрничать, как часто мы любим это делать. Приходилось ли вам отвечать за свои поступки? Мы все люди разные. Человек ведет себя каждый по-своему. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет, как точно сказано. Все зависит от нашего понимания. Ведь поначалу непонятно,
для чего Библия обличает? Ну ведь не для того.

того же, чтобы просто унизить. Если кто-то так думает, тот не знает Бога. Господь сказал, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, с 19 стиха. Вы слышали, к чему призывает Бог? К победе над собой. А зачем? А Он хочет прийти к вам для того, чтобы впоследствии посадить вас на престоле в небесном царстве, никак не меньше. Так стоит ли пытаться уйти от обличителя, если таковым является Библия? Сегодня я приглашаю вас принять во внимание этот учебник жизни. Библия – это книга о любви Бога к людям. Она написана для того, чтобы учиться признавать свои ошибки и становиться лучше. По-другому выражаясь, духовно расти, побеждать себя. Всегда надо помнить, что Библия – это книга, у которой не человеческий, а божественный авторитет. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: И взял Садок священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!»
1: Помазание – нанесение елея или оливкового масла на человека или предмет в знак его посвящения на служение Богу или отделение для священной цели. В Ветхом Завете говорится о помазании священников, царей и пророков. В 40 главе книги «Исход» рассказывается о помазании Аарона и его сыновей в священники. Обряд помазания на царство был обязателен для всех иудейских и израильских царей, начиная с Саула. В 19 главе 3 книги «Царств» Бог повелевает пророку Илии помазать себе в преемнике Елисея. Обряд помазания символически указывал на выбор Божий, на деление человека.

0: человека божественным духом и особой силой. Помазание также подразумевало Божье благословение и его защиту. В Библии упоминается о помазании предметов, посвящаемых Богу. Согласно 30 главе книги «Исход», скиния и находившаяся в ней утварь были помазаны священным елеем. В Новом Завете Иисус Христос соединил в себе служение первосвященника, царя и пророка. Поэтому Он назван Мессией, помазанником Божьим. В 4 главе Евангелия от Луки Он говорит о Себе. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». На христиан тоже распространяется помазание Святым Духом, которое позволяет им возрастать в вере, вести благочестивую жизнь и быть соработниками Божьими в служении ближним. Апостол Павел в 1 главе 2 послания к Коринфянам пишет верующим об их помазании Богом, который отметил их своей печатью и дал в сердца залог Духа.
1: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Женщины шли помазать мертвое тело Иисуса, но встретили ангела у пустого гроба. Почему ученики не поверили, что Он воскрес? И что значит для нас сегодня воскресение Христа? Поговорим об этом в программе «Библия 21 века» со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте,
0: Вадим Анатольевич.
1: Наши слушатели.
0: Вот мы уже прочитали с нашими зрителями 15 глав Евангелия от Марка. Да, вы с нами поделились очень важными, мудрыми изречениями, измышлениями, да, размышлениями по этому поводу, по поводу стихов. Можно ли подвести какой-то итог, то есть воспроизвести хронологию, которая подводит нас вот к итогу 16 главы?
1: Да, наверное, как священнослужитель, обращающийся к пастве или к людям, которые хотели бы услышать какое-то наставление из Слова Божьего, я бы сказал главную вещь. Когда вы читаете Евангелие от Марка, любое другое Евангелие или любую другую библейскую книгу, главное, чтобы эта книга не осталась хорошо написанная история о прошлом.
0: Угу.
1: Потому что если она останется таковой для нас, да, вот, никакой пользы Бог не сможет оказать нам через эту историю.
0: Угу.
1: Мы же читаем это Евангелие сегодня, с вами, Мария, здесь рассуждаем, чтобы увидеть, что мы там, в этой истории.
0: Угу.
1: То есть тот путь Христа, который Он совершил, мы с вами читали, да?
0: Угу.
1: То, что Он делал, находил людей, которым Он помогал, оказывался в том месте, где больше всего в Нем нуждались. Иногда на Него плевали, а кто-то Его защищал. Это все действия моего, это мои действия,
0: угу.
1: Это мое отношение. То есть я сегодня понимаю и говорю о том, что Христос может оказаться рядом со мною, но мое отношение к каким-то вещам, принципам духовным, да, жизни моей, по отношению к людям, это может казаться мое отношение к Богу.
0: Угу.
1: Потому что Христос сам говорил, да, если мы читали о детях, когда Он ребенка ставил пример, Он говорил ученикам, если вы сделаете что-то одному из сих меньших,

0: вы сделаете мне. Соответственно, в мое отношение к человеку, рядом со мной стоящему, живущему, находящемуся, Бог приравнивает к отношению к себе. Вот поэтому Евангелие, когда мы читаем, воспринимать его, что это история настоящего, это живая история, это живой Бог, который продолжает действовать, и себя видеть в этих историях, ассоциируя с этими людьми, героями, размышляя, где я. Может быть, я Пилат, да, или, может быть, я сотник, или, может быть, я вот в роли этих женщин, которые сегодня, мы будем читать, пришли ко гробу рано-рано утром, чтобы приготовить, помазать тело Иисуса Христа к погребению.
1: Хорошо. Тогда мы читаем сегодня всю 16 главу.
0: Да.
1: Я начну с 1 стиха. Мы читаем в современном переводе. «Когда прошла суббота, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Соломии купили благовоний, чтобы пойти и умастить тело его. Рано утром, в первый день недели с восходом солнца, пришли они к гробнице». Я так понимаю, воскресенье это было?
0: Да, это было первый день недели, воскресенье.
1: «Кто же отвалит нам камень от входа в гробницу?» — говорили женщины друг другу. И тут они увидели, что камень, такой огромный и тяжелый, уже отвален. Войдя в гробницу, они увидели, что справа сидит юноша, одетый в белую одежду, и испугались. «Не пугайтесь», — сказал он им. «Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого? Он воскрес, его здесь нет. Вот место, где он лежал. Идите и скажите ученикам его и Петру. Он будет в Галилее прежде вас. Там вы его увидите, как он и сказал вам». Выйдя из гробницы, они, изумленные, охваченные страхом, побежали оттуда прочь. Это их так испугало, что они никому ничего не сказали. Вот тебе здрасте.
0: Да.
1: Ну, здесь есть много интересных таких моментов, да, и в плане того, что я понимаю, что это были женщины, но они пошли вообще без плана какого-то. То есть не знали они, что там камень. Ну, они же, наверное, до этого видели, как происходит погребение. А почему они с собой никого не захватили?
0: Не знаю, можно ли сказать так, что действительно женщины современные наши иногда руководствуются чувством без рационального осмысления того,
1: да,
0: что нужно. Я не осуждаю это и не говорю, что это лишнее. Иногда это уместно и нужно в определенных обстоятельствах. Но они поступили так, как они поступили. Мужчин не было. Возможно, ученики также продолжали прятаться, да, также продолжали бояться. Для женщин мало было угрозы в то время. Вот. Они понимали, что, может быть, да, они безопасно пройдут к гробу Иисуса Христа, хотя они, да, уже когда пришли, думали о том, что же, кто же им может помочь отвалить этот камень. Потому что вот эти благовония действительно в то время мертвое тело бальзамировали вот, благовониями, да, потому что все равно при разложении хотели хоть как-то скрыть этот запах разложения тела. И вот такой был обычай, такой был порядок, да, такой был обряд. Нужно было это совершить. И эти женщины пришли для того, чтобы это сделать.
1: Да, и увидели, они увидели, что камень уже оплодотворен. Это было воскресенье.
0: Да.
1: Мне очень интересно и нравится, что это было начало недели.
0: Да.
1: Оно у нас начинается немножечко.
0: Да, ну мы знаем, что история нашей страны, календарь был изменен. Вот, и у нас сейчас первый день недели это понедельник. Вот, но большая часть мира, да, и наша страна когда-то жили по календарю, который был и во времена Христа, где воскресенье был первый день недели. Вот. В других Евангелиях подчеркивается, что это было после субботы, то есть последовательность дней вот таким образом идет.
1: Еще здесь такой вопрос, то есть они зашли и увидели ангела, как я поняла, да? То есть это был юноша.
0: Здесь написано юноша, но у других евангелистов ангелы. Да, где-то два их было, евангелисты говорят. Кто-то описывает об одном. Но не в этом суть, а о том, что действительно ангел был здесь.
1: Ангел, да. То есть там был ангел, который им сообщил о том, что... Интересно было, идите и сообщите ученикам его и Петру. То есть здесь как-то это разделяется? Петр больше не являлся учеником?
0: Да, наверное, к Петру такое особое отношение ввиду последней встречи Христа с Петром. У евангелиста, у других евангелистов, у Марка, мы уже говорили, что у него очень

0: сжато, Евангелие такой, как ураган, да, угу. Быстро все пронеслось.
1: Четко, да. Лаконично.
0: Многих деталей не указано, но у другого евангелиста написано, что когда Петр отрекся от Христа, то их взгляды встретились. Христос посмотрел на Петра, Петр посмотрел на Иисуса Христа, и вот в тот момент он вспомнил то, что Христос его предупреждал. Поэтому, видимо, что...

0: он делает акцент. То есть не Петр идет извиняться, да, угу. хотя он уже раскаялся, мы знаем, там молился в саду Гефсиманском. Но Христос говорит, я хочу, чтобы ты тоже был.
1: Угу.
0: Вот, он не исключает его из своих учеников, но подчеркивает, да. Это один момент. Второй момент. Мы можем предположить, что время прошло немного, и Петр по-прежнему переживает ужасное вот, состояние своего падения. Вот. Он принял прощение от Господа. Конечно, мы верим, что он принял, да. Но как у Давида, интересно, написано в 50-м псалме, когда он согрешил против Версавии, ее мужа, вот, помним эту историю, он там исповедует перед Богом свой грех, вот, и говорит, что грех мой всегда предо мною.
1: Угу.
0: Мы можем совершить проступок, Господь нас может простить, но последствия в виде памяти, гнусности этого проступка, оно остается с нами.
1: Угу.
0: Это и есть последствия греха, которые всегда будут нас преследовать, да? Мы можем что-то исправить в нашем поведении, если оно касалось, может быть, наших ближних.
1: Угу.
0: Но вот то сознание, то, что произошло там, оно может нас тревожить еще какое-то время. Поэтому, возможно, Петр тоже переживал в этот момент вот, какие-то подобные чувства. И Христос им говорит, я хочу, чтобы ты пришел.
1: Такое личное обращение.
0: Да.
1: Жест уважения, ну, какого-то некого уважения, наверное.
0: Да, внимание, принятие. Внимание,
1: да,
0: принятие, да, заботы.
1: Здесь еще один маленький вопрос, который мне хотелось бы спросить. Почему они испугались? Понятно, точнее, почему они испугались, почему они ничего не сказали? Это просто испуг? Или это было какое-то преднамеренное действие?
0: Ну, безусловно, что преднамеренного действия не было, но это было... Ну, не знаю, сейчас мы скажем такими словами для нас понятными, может быть, простыми, но трудно описать чувства этих женщин, что они испытали.
1: Uh-huh.
0: Вот, чувство крайнего удивления. Хотя вот эта фраза мало что описывает из того, что переживали на самом деле эти женщины. Да? Что значит, что они вошли, гробницы нет, в гробнице никого нету, это одно дело, а другое дело, им говорят, его нет, он воскрес, и он вас встретит вот в том-то и том-то месте.
1: Uh-huh, uh-huh. Но место же это было заранее, когда здесь написано о том, что как и он говорил.
0: Как и он говорил, да.
1: Uh-huh.
0: Ну, мы уже не раз говорили о том, что для учеников или для других людей, когда Христос что-то говорил, предупреждал, наставлял, увещевал их, пытался сказать о будущем, заглянуть в их будущее, то вот эта часть долетала только до одного уха, как uh-huh. мы иногда говорим, да? Вот uh-huh. здесь ничего не оставалось. И вот эти женщины, они испытывают, наверное, и восторг, и испуг, и какой-то трепет, может быть, и недоумение, и непонимание.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну что, одно дело, если мы сегодня с вами, как люди, читающие Библию, читаем о том, что в Ветхом Завете или во времена Христа кто-то воскрес из мертвых или кто-то исцелен от болезни вот так в одночасье. Мы верим, что так было.
1: Угу.
0: Но я уверен, что мы совершенно другие чувства, чем просто мы верим, испытаем, если мы окажемся рядом в том месте, где больной человек просто встанет в одно мгновение и будет здоров, не говоря уже о воскресении.
1: Угу.
0: Поэтому здесь совокупность вот этих чувств, которые испытали эти люди.
1: Uh-huh.
0: Эти были чувства, наверное, какие-то земные, человечные, человеческой uh-huh. природы, но было что-то и, может быть, из какого-то духовного, возвышенного, они просто вот в таком состоянии находились.
1: Uh-huh. Что же произошло дальше? Все равно все узнали.
0: Да, безусловно, здесь есть интересное завершение, оно только у Марка, uh-huh. в частности, мы в современном переводе находим, когда есть пометка в кратком о завершении Евангелия, и есть более пространное завершение. Это действительно так, потому что некоторые рукописи древности приводятся с кратким завершением евангелиста, слова евангелиста, а некоторые более пространные. И сегодня ученые до конца не могут сказать, почему так, а почему этак. Но главное, что и пространное завершение, или краткое, оно подтверждается и у других евангелистов. Поэтому мы можем принять и читать как бы и то повествование.
1: Uh-huh.
0: И вот в кратком завершении сказано, что все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус после поставить.

0: стал через них от востока до запада священную и неприходящую весть вечного спасения». И слово «аминь» как свидетельство того, что да, это истинно так. А в более пространном варианте написано, что воскреснув рано в первый день недели, он явился сначала Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и сообщила тем, кто был с ним, и теперь скорбел и плакал. Когда они услышали, что он жив и что она видела его, они не поверили ей. После этого он уже в другом облике явился двум из них на пути, когда они шли в селение. Они вернулись в Иерусалим и сообщили остальным, но даже им не поверили. Позже явился он и 11 ученикам, когда они были за столом, и упрекнул их за неверие и духовную слепоту, ибо они не поверили тем, кто видел его воскресшим, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте благую весть всему творению. Кто поверит и примет крещение, спасен будет тот, а кто не поверит, будет осужден. А с теми, кто уверует, будут такие знамения: именем моим бесов они будут изгонять, на новых языках говорить будут, если змеи в руках возьмут, или что смертоносные выпьют, не повредит им. На больных будут возлагать они руки, и те будут здоровы». Итак, после того, как Господь Иисус сказал им это, был он вознесен на небо и воссел по правую сторону Бога, а ученики пошли и проповедовали повсюду. Господь содействовал им, и весть, которую они возвещали, подтверждал чудесами, что совершались при этом.
1: Ну, это уже было, так скажем, в конце и потом. Да. Да, но в самом начале, да, когда вы читали, я думала над тем, что почему же все-таки в самом начале они не поверили. Столько всего было до этого, столько было разных, предсказаний, так скажем, к этому, разных чудес, которые он совершал. И он говорил, он готовил их. Мы видели, да, в предыдущих главах мы читали о том, что Христос рассказывал им про то, что произойдет, что будет распятие, да, что будет вот, что он возьмет всю вину на себя, да, и с ним он взращивал учеников, но все равно они не поверили, что он воскрес. Почему?
0: На мой взгляд, Мария, вера – это наиважнейшая вещь вообще в отношениях с Богом нашим, ну и с людьми тоже, да, важно. Но вера удивительна в том, что иногда нам думается, что для того, чтобы нам во что-то поверить, нам достаточно одного-двух каких-то доказательств, и все, мы поверим. Но при том, что мы читаем здесь Евангелие, в частности, Евангелие от Марка, мы видим, что хоть до еще распятия Христа, хоть после его воскресения даже были люди, которые, по виду которых нельзя было сказать, что они обманывают. Потому что, я не представляю, как это Мария Магдалина или вот эти три женщины, которые были там впервые, еще до рассвета у гроба Лазаря, с каким лицом, выражением, эмоциями они говорили Петру и другим ученикам: «Да вы что, мы видели его, он воскрес». И все равно им недостаточно было для того, чтобы поверить. Вот, то есть иногда, думая о том, что да, Господи, вот если бы я был там где-нибудь в пустыне Синайской, когда народ израильский выходил из Египта, и там я увидел бы, как Моисей ударил посохом по скале, и вода потекла, да я бы никогда в жизни больше не сомневался в тебе, в твоей способности, да, в твоей благости и милости ко мне. Но удивительно, что это не так. Вот. Вера – это то, что формируется у меня внутри, когда я говорю: «Господи, Господи, я хочу верить, я буду верить», даже если обстоятельства жизни не всегда будут свидетельствовать о том, что и моя вера находит объяснение. Поэтому ученики, да, они, и Христос их укоряет, там дальше написано.
1: Да.
0: «Как же вы? Да, я же вам говорил еще ранее. Вам тут послал свидетелей не одних, и не два, не три, да». И вы все равно продолжаете сомневаться в том, что это событие произошло. Поэтому, для меня, вызов сегодня какого

0: по качеству моя вера. Да? Продолжаю я верить Господу, доверять, да. Продолжаю я слышать, вдохновляться, может быть, какими-то событиями, вещами или общением с единоверцами, когда я слышу новые какие-то мысли, вот они меня восхищают, и я говорю, ух ты, да, вот это свидетельство Божьей силы. Или я говорю, да, ну это что-то такое, где-то там что-то вы придумали себе, это все что-то пустое. Ну вот, вот такого плана. Вот этот эпизод он вызывает во мне такие мысли, да, какого качества моя вера.
1: То есть задуматься над тем, а что у меня в сердце?
0: Безусловно.
1: А есть ли вообще у меня вера?
0: Да. Ну и как бы не то, что в качестве извинения, но сегодня современный человек, читающий это Евангелие, может сказать, ну, если они в то время не поверили, так что же вы хотите с меня, когда я сегодня говорю, ну я не видел этого. Я не был там, да. Я не слышал этих людей, а вы требуете от меня какой-то веры. Мы можем сказать одно, что во все времена для каждого человека, меня и вас, у Бога есть достаточно свидетельств, пусть будет доказательств того, чтобы я мог поверить в Господа. Потому что от них, как мы читаем, Иисус Христос укорял их за их неверие.
1: Да.
0: За то, что им было дано свидетельство и чего они отвергли.
1: Вот здесь еще такой момент. А почему? Почему он явился не сразу всем? Это тоже был какой-то план? Ну, то есть, вот почему он, как бы вот, он еще, извините, изгоняет из Марии Магдалины 7 бесов, да, и вот как бы является постепенно. Почему так? Это был какой-то, может быть, важный ход или важный какой-то символ или нет? Или
0: не могу я сказать, доподлинно Марии ответить не могу. Вообще, как бы мне бы хотелось, что я имею в виду? Мне бы хотелось, чтобы Иисус явился как можно большему числу людей после воскресения. А именно, пришел бы в храм, или пришел на суд Синедриона вновь, или зашел бы к Пилату. Да, но мы читаем в Евангелии, что Христос явился 12 ученикам, а потом еще нескольким десяткам ученикам. То есть достаточно ограниченное количество людей.
1: Наверное, тех, кто принимал и кто верил. Хоть какая-то вера, она же была у них.
0: Но,
1: да?
0: Видите,
1: а этим-то зачем?
0: Безусловно, безусловно, Мария. Ведь раньше Христос, когда уже висел на кресте, они ему тогда говорили. У евангелиста Марка, кажется, нету этого упоминания, но у других евангелистов есть, когда они говорили, вот если ты сойдешь с креста,
1: да,
0: вот мы уверуем в тебя. Но по факту получается, что вот это мое состояние веры такое удивительное, что если, как те религиозные лидеры, которые решили убить Христа, и решили не верить в Него, то даже явись Христос им после воскресения, их бы отношение к Христу не поменялось.
1: Да.
0: Потому что мы читаем у других евангелистов, когда Христос воскресил Лазаря, и они в тот момент решили убить его, потому что понимали, что остановить его никоим образом нельзя было, то и там у евангелиста написано, что они хотели убить и Христа, и Лазаря. То есть доказательство его силы нужно было тоже убить. Поэтому явись он им, они бы сказали, мы тебя сейчас арестовываем и опять предадим тебя распятию. Может быть, уже не распинать будем, побивать камнями, условно говоря, там, да, или сожжем тебя, ну, каким-то другим моментом. То есть Христос, когда является после воскресения, не для того, чтобы впечатлить, не для того, чтобы доказать. Он явился ученикам с одной целью. И вот здесь она очень хорошо прописана. Он сказал им, друзья, я иду на небо, но вы остаетесь, поэтому пойдите и расскажите всем обо мне.
1: То есть вот порой, мне кажется, и нам в жизни нет смысла чего-то кому-то доказывать.
0: Безусловно.
1: Порой вот мы, как Христос, можем убедиться в том, что даже если мы приходим к кому-то с каким-то доказательством, да, человек не готов это ни видеть, ни слышать, ни прочувствовать.
0: Это да?
1: Только Дух Святой может порой воздействовать на кого-то. Мы не можем.
0: Это
1: доказать
0: так.
1: Кому-то что-то будет порой невозможно, если человек не готов нас слышать.
0: Вот. Иногда, знаете, я говорю и в обществе где-то, когда общаюсь с молодыми людьми, и не только молодыми людьми, своим детям иногда говорю, что работу может найти только тот человек, который работает. Человек, который сидит дома и ожидает, что к нему придет работа.

0: работа, ту, которую он хочет, мне кажется, он до сих пор сидит.
1: Скорее всего.
0: Да, а человек, который желает работать, работает и ожидает или достигает той работы, которую он хотел бы или которую мечтает, он намного быстрее к этому приходит. Вот мне кажется, этот принцип применим и здесь, потому что получается так, что человек, который имеет веру, он поверит в Иисуса Христа. А если фарисеи или религиозные лидеры, которые шли против Христа, они не имели веры в Него, на каждом пути, сталкиваясь с свидетельством, которое они могли понять, то есть учение Писания, истолкование Писания, тогда, когда им Христос говорил ясные свидетельства, мы, в частности, читали притчу о виноградарях, написано, что они поняли, что это о них идет речь, они это все отвергали, потому что не имели веры. Вот. Конечно, кто-то сегодня из наших слушателей спросит, а я не таков? Да, законный вопрос и вопрос серьезный, но это вопрос или ответ на этот вопрос формируется в моей молитвенной жизни, когда я прихожу к Господу и говорю, Господи, вот Ты меня знаешь, вот Ты, пожалуйста, испытай, Ты помоги мне сформировать ту веру, которая помогла бы мне увидеть Тебя сегодня, завтра и в последующие дни.
1: Вот это и есть то, что предвещал Господь, да, им, то, что Он сказал им делать. Вера вечного, весть вечного спасения, да?
0: Верно, да. То есть они проповедовали, да, кто принял, получал радость, уверенность, надежду и многое-многое другое с вот этим приходом осознания этой вести. А другие люди оставались так и в темноте, неведении, потому что не хотели, не посчитали это важным, не приняли это, даже не задумались, не открыли, может быть, иногда не почитали, если говорить современным языком и так далее, и так далее.
1: Угу. То есть получается, что потом ученики да, вот стали вот этими последователями, а как они вот, они же не поверили, они уже, может быть, они же вообще разбежались, да, как они потом все равно пошли, ведь, да, мы знаем из других Евангелий о том, что они уже совершали и сами чудеса, которые Бог им даровал, значит, такую силу. Что нужно сделать, чтобы взрастить в себе вот эту веру? Да, понятно, что, может быть, чудеса у нас какие-то, ну, как по тем временам, не получится, но мы тоже каждый день можем что-то делать такое, да, как делали ученики, неся весть, да, возможно, даже в нашим близким, да, родным. Вот как это сделать? Как взрастить в себе эту веру?
0: Ну, я уже сказал одну мысль о том, что наша природа, по сути своей, вся сформирована, создана, соткана Богом. От начала до конца. Начиная от состава моей кожи на пятке моей и заканчивая моими мыслями, воззрениями, эмоциями, побуждениями, желаниями в моей голове, это все соткано Богом. Создано Богом. И моя вера не формируется без взаимосвязи с моим Творцом. Поэтому я говорю, Господи, вот сегодня я проснулся, завтра или послезавтра, помоги моему неверию, если я чувствую, что она у меня есть, или помоги моей вере. Потом, я как-то уже, наверное, здесь говорил, что я понимаю, что вера – это как семя. То есть семя, оно имеет в себе силу роста, но оно никогда не будет расти, если оно не попадает в среду роста. Среда роста для семени – это почва.
1: Да.
0: Когда ты ее туда положил, ты полил, когда есть свет, вот как минимум три составляющие, семя дает плод. Ты не удержишь его, не удержишь семя от роста. На мой взгляд, я всегда говорю, что вера – это как семя. Ее нужно поместить в среду роста. Среда роста для веры – это молитва, это чтение Священного Писания, это жизнь в теле Христовом. А тело Христовым в Евангелии названо Церковь Божия на земле здесь. То есть общество единоверцев, верующих во Христа. И богоугодные дела. То есть Господь говорит, я творил, и ты твори добрые дела здесь в мире, потому что я это делал. То есть когда мы помещаем свою веру вот в эти условия роста или в среду роста, молитва, Священное Писание, жизнь в среди единоверцев или вместе с ними, богоугодные дела, то, что является свидетельством, что я своей жизнью это делаю, моя вера растет. Потому что это условие роста, ты не можешь его удержать. Если один из этих моментов выпадает, да,

0: или я удаляю воду из почвы, семя засохнет. Солнце не будет, семя засохнет. Да? Будет вода и солнце, но не будет почвы, семя не даст роста. Подобно и этому и вера. Она должна быть помещена в среду роста. И когда ученики это для себя уже поняли, они молились, они исследовали Писание, они жили в среде верующих людей, и они проповедовали о том, что Христос пришел, умер, но и воскрес. Они делали богоугодные дела. И их вера росла.
1: Как поется в одной песне «Да и аминь». Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такие мудрые изречения и размышления по Евангелию от Марка.
0: Слава Богу, спасибо.
1: Слава Богу. Надеюсь, что каждому нашему зрителю, кто нас смотрит и слушает, они очень будут полезны и важны. Помните, воскресение Иисуса Христа – не трогательный миф. Это реальность для всей Вселенной. И только на Земле о нем спорят и причисляют к выдумкам. Вся Вселенная наблюдает, чем является воскресение Христа для каждого из нас.
2: Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. Снова время зарядки. Вот Марина, например, уже готова делать зарядку. А вы? Давайте присоединяйтесь к нам. Вместе веселей.
1: Да. Марин. Встаем. Для начала настоящие спортсмены должны подышать. Итак, глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. А теперь упражнение для шеи. Руки на пояс, ноги врозь. И птичка чистит перышки. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. А теперь упражнение «Сова». Помните, как мы его всегда делаем? Глаза таращим. И в разные стороны. Вправо, влево. Вправо, влево.
0: А зачем таращим глаза,
1: Марин? Ну, так интереснее выполнять.
0: Это чтобы лучше видеть, да?
1: Да. Раз, два. Раз, два. А теперь упражнение «Маятник». Готовы? Кладем голову на правое плечо и перекладываем на левое. Право, влево. Вправо, влево, вправо, влево и вправо, влево. А теперь представим, что наша голова – мячик, и будем ее перекатывать с правого плеча на левое. Раз, два. Раз, два. И еще разочек. Раз, два. А теперь упражнение для плечей. Будем их вращать. Готовы? Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Рисуем нашими плечами большие круги. Вот так. Вот.
0: Ну, теперь можно назад.
1: И назад.

0: назад. Раз, два, раз, два, раз, два. И встряхнули ручки. Ну, молодцы. Ну что, ребята, продолжаем заряжаться? Берем скакалку и представляем, что это штанга. Поднимаем ее вверх, одновременно растягивая. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. А теперь поднимаем ее и встаем на носочки. А потом заводим ее за спину. Вот так. И опускаемся на носочки. Раз, поднимаемся. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И еще разочек. Раз, два. Теперь складываем скакалку вдвое. Упражнение повороты. Готовы? Итак, растягиваем скакалку и начинаем поворачиваться. При этом голова смотрит перед собой. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение — наклоны. Также держим скакалку и наклоняемся сначала вправо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Это были наклоны. А теперь будут поклоны. Складываем скакалку вчетверо и наклоняемся. Вот так. При этом, ребята, спина должна быть прямая. И отводим руки высоко вверх. Вот так вот. Встали. Наклоняемся.
1: Сгибаем ноги. Ноги не сгибаем, Юля. Спина
0: раз,
1: прямая. Не обязательно низко наклоняться.
0: Два.
1: Сколько можешь, только
0: раз,
1: спина прямая.
0: Два. Раз, два. И раз, два. А теперь упражнение «Колесо». Держим перед собой скакалку, поднимаем ее высоко вверх и наклоняемся. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь упражнение «Спиралька». Одну руку заводим за себя, а левую отводим в сторону. И начинаем обводить вокруг себя скакалку. Вот, вот, вот так. И обратно. Вот так. И меняем руку. Вот так, ребята. Ой, смотрите осторожнее, чтобы
1: не задеть какую-нибудь мебель еще.
0: Правда, Марин? Или мамину вазу. Вазу мамину. Вот так. Вот. И это было все.

Ребята, приступаем к упражнениям на полу. Итак, первый Ванька, встань-ка. Держим перед собой скакалку и садимся, не касаясь руками пола. Вот так. Раз. И встаем. Два. И раз. Два. Стараемся, ребята. И раз. И два. И раз. И остаемся на полу. Следующее упражнение называется «Тянем ноги к себе». Итак, скакалка перед вверху. И теперь тянем к себе ноги. И назад. Раз. Два. И раз. Два. И раз. Два. И последний разочек. Раз. Два. Следующее упражнение – плуг. Итак,

0: скакалочкой закрепляем ступни ног. Вот так. Держимся за нее крепко и откидываемся назад. Вот так. Вот, вот так, ребята. Постарайтесь, у вас должно получиться. Нужно немножко прижать так. Готово. Обратно, ребята. Вот. Примерно так. А теперь еще разочек. Вот. И обратно. Раз. Прижали. И обратно. Обратно. О, хорошо. А теперь встаем. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Ребята, попрыгаем вместе. Итак, сначала на одной ноге, потом на другой. Только посмотрите, чтобы рядом с вами не стояла мамина ваза. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь на обоих ногах прыгаем. И раз, два, три, четыре. Вот так. А теперь меняем ножки поочередно. Вот так, молодцы. Ирина Викторовна,
1: все. А я могу еще.
0: А теперь расслабимся. Итак, подышим. Фу, еще разочек. И расслабились.
1: Хорошо, повисели. Зарядку мы закончили. Как, Мариш, ты себя чувствуешь?
0: Хорошо.
1: Настроение нормально, да?
0: Да.
1: Ребятки, присоединяйтесь к нам завтра. Потому что вместе
2: веселее!

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
2: Прятки нет.
3: Прятки?
1: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
2: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
1: Нет, не знаем.
2: Я хочу сказать Богу спасибо. Вот.
1: О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
2: Да.
1: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
2: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
3: Ничего.
2: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
1: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
2: Вот, темно и грустно.
1: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
2: И я знаю, как.

0: Я знаю, как заботиться о наших носках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать.
1: Как вот тряпочку.
0: Как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно.
2: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
0: Зарядка? А зачем глазкам зарядка?
1: Они же вверх, вниз, справа, влево.
0: Не устают.
2: Вверх, вниз, а вот Настя влево. Молодец какая. Вот вверх, упражнение, вниз, знаете справа, уже. Влево, вверх, совершенно вниз, верно. Справа, существует влево. Зарядка для рук, есть зарядка для ног, есть для головы, для тела и есть зарядка для глаз.
1: И для языка.
2: Может быть, но я такое еще не слыхал.
0: А что за зарядка для глаз?
2: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно
0: так.
2: И посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо. Потом влево. А теперь зажмурить глазки. Зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить. И открыть.
0: Все, мы теперь глазки сберегли.
2: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
0: Это что же еще?
2: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
0: Ой, я люблю.
2: Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
0: Но дождь закончился.
2: Конечно.
0: И мы будем закрывать?
2: Да.
0: Зонтики. Давайте.
2: Ну, дай только не все сразу, по одному.
0: Давайте закроем.
2: Вот.
0: Так, Настя, убегай.
2: Давай.
1: Что это?
0: Ой. Ой. Ой, так это же фонарик.
2: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому, потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
0: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
1: на яркий свет.
2: Правильно, совершенно верно.
0: А давайте закроем другой зонтик.
2: Да, давай, Веселинка.
0: Давай, закроем.
1: Ну, это тут еще.
0: Держи.
1: Ноутбук.
0: Эх ты!
2: Да.
0: А у меня тоже такой же есть компьютер.
1: Ну, лампочки,
0: да.
2: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
0: Это хорошо.
2: Но не очень много.
1: Угу.
2: Да, вот. Не очень много.
1: А то может заболеть глаза и спина.
2: Вот. Если неправильно сидит.
0: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
2: Вот у тебя очень мудрая мама.
0: А давайте дальше закрывать.
1: Давайте.
0: Идемте.
2: Так, что? О, тут целый подарок.
0: Фрукт там, овощи.
2: Да.
1: А что это за зернышки в баночке?
0: И правда, что за зернышки?
2: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
0: Такой не бывает.
2: Как не бывает?
0: Да. Я вообще не люблю кашу.
2: Я обожаю кашу. Настя,
1: я тоже.
2: Вот.
1: Я тоже.
2: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
1: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
2: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
0: Да, вот. Я люблю бананы.
2: А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе?
1: Апельсины.
2: Апельсины. Ну, вообще,
0: тоже
2: я не пробовал
0: вкусные,
2: кашу,
0: да?
2: С апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
0: А варенье?
2: Или немножечко варенья. И тогда каша станет... Очень вкусная.
0: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
2: Да, вот.
1: С кашей.
0: Да.
2: Вот,
0: а давайте,
2: ну что, давайте
0: закроем следующий зонтик.
2: Давайте
0: идем сюда. Так, так, так, так.
1: Что это?
0: Да, что это?
2: Ой. Вот, давайте.
1: Какой-то шарик.
0: Я, кажется, поняла. Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться.
2: Правильно, правильно, веселиться. Правильно, дорогие ребята, веселиться и ни в коем случае не плакать. Потому что хорошее настроение полезно для здоровья. И для наших глазок тоже.
0: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий зонтик.
2: Вот какие у нас интересные гости побывали на нашей полянке.
1: Кто это? Кошечка!
0: Точно!
1: Только она из бумаги.
0: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты. Угу. Профессор Бодрячок. Угу.
2: Так, а Славик, а как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
1: Потому что она спит.
2: Вот, правильно, правильно, свинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
0: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
2: Вот, глазки-то не прыгают.
1: Они устают смотреть.
2: Да. Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
0: И сами.
2: Сами. И к нам придет кто?
1: Сон.
2: Совершенно верно, сон.
0: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
2: Да, давайте.
0: Так, закроем. Вот.
2: Так.
1: А что
0: вот.
1: Это?
0: Держите.
1: А?
0: О,
1: красный крестик на белой. На белом картоне.
0: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
1: Это где? Больничный крест.
2: Правильно.
0: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
2: Совершенно.
1: В больницу.
0: Да, в больницу.
2: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
0: Да.
2: Вот.
1: Если это обычная сумка.
2: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
0: Да, при чем тут глазки?
1: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
2: Совершенно
0: Ух
2: верно.
0: Ты, все ты знаешь.
2: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
1: Если они загноились, например.
2: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
0: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
2: Пойдемте, конечно.
0: Побежали?
2: Есть для вас кое-что интересное.
1: Эксперимент.
2: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
1: Это картон.
2: Да, картон.
0: Угу.
1: Зеленый.
0: Зеленый. Как наша полянка.
2: Как наша полянка.
1: Как он тогда плачется.
0: Точно.
1: Синий.
2: А какой цвет?
0: Синий. Как наша речка.
2: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
1: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое плачется.
0: Точно, как мое плачется.
1: Оранжевый.
0: Оранжевый, как апельсин.
2: Как апельсин.
0: Который любит с нами.
2: Да, знаете.
1: Красный, как рубашка.
0: Да, точно.
2: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
0: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Посмотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
2: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
0: Да.
2: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
0: Да.
2: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
0: Так это получается как на черно-белой фотографии.
2: Да, совершенно верно.
1: Это ты на фотографии.
0: Только мы смотрим, как кошечки.
2: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
0: А как же собачки видят?
2: Собачки?
0: Да.
2: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
0: Так,
2: собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
0: Так что же это получается? Если я

0: своей собачке здоровульке брошу сначала так, красный мячик,
1: красный,
0: потом желтый мячик,
1: да?
0: Она увидит два серых мячика.
1: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
0: Да.
1: А собачка увидит только
0: серый цвет.
1: Серый такой вот цвет, да, совершенно верно, ну, да.
0: А кролики как видят?
1: Кролики?
0: Да.
1: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета. Синий и зеленый. Все остальные цвета черно-белые.
0: Ну, даже. А воробьи?
1: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
0: Они, наверное, поэтому всегда веселые. А ежики?
1: Вот ежики. А ежики живут в травке.
0: Так.
1: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
0: Эх ты. Вот так, вот, так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
1: Совершенно верно.
2: Как лучше дана.
1: Да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок.
0: Да.
1: Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно заботиться.
0: Угу.
1: Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
0: Я помню. Я все помню.
2: Я
0: вы помните?
2: Помню.
0: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для поделки нам понадобится...
2: Два кубика.
0: Кубики. Да, я сделала их два. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
1: Вот,
0: держите.
1: Вот интересно, позаботься.
0: Это нам. Это вам. Это тоже вам. И это тоже нам. И это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
2: треугольный, как у меня.
0: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
2: Потому что я такой тоже рисовал.
0: Нарисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
2: И клей.
0: Выбирай. Давай, подожди, мы смажем. Подожди, я смажу. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Она у нас осталась.
2: Да.
0: Давай аккуратненько на середине.
1: Ну, и вот такой вот кубик у нас готов.
0: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
2: У нас тоже.
0: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
1: Давай.
0: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
2: Лицо.
0: А, на лице что нарисовано? Улыбочка. Улыбка. Что это значит?
1: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
0: И для глазок. Давайте теперь кидайте вы.
2: Крестик.
1: У нас крестик.
0: Что значит крестик?
1: Что значит крестик?
2: Крестик, чтобы глазки лечить.
0: Молодец.
2: Если они заболели.
1: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
0: О, что это попало?
1: Вот у нас выпала киска.
0: Ага.
1: Славик, а что обозначает киска?
2: Она спит.
1: Правильно.
0: Глазкам надо отдыхать.
1: Глазки ее отдыхают.
0: Да.
1: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.

0: Тоже выпала киска.
1: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
0: Ух ты! Что это такое выпало?
2: Компьютер.
0: Что, Настя, означает? А что
2: значит? Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
0: Ой, вот. Молодец.
1: Долго вот. Сидеть за компьютером.
0: Вот, профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
1: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно играть
0: с друзьями,
1: да. Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога, и мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
2: До свидания.
0: До свидания, ребята.
2: Делайте эту поделку.

0: Уже трое суток мучается. Ничего не получается.
1: Придется спасать ее.
2: Как же так? А ребенок?

Мы надеялись, что нас будет трое в этой квартире. А теперь вопрос о ребенке даже не стоит. Нужно спасать мать. Здесь всего две могилы. Теперь будет три, а может и четыре.

0: Господи, прошу Тебя не за мои заслуги, но по Твоей великой любви и милости помоги появиться на свет этому ребенку. Если это случится, если он будет живой, то пусть это будет не наш ребенок. Пусть это будет Твое дитя для Твоей славы. Аминь.
1: Как вы думаете, какое главное достижение вашего отца вот в жизни?
2: Ну, я думаю, что прежде всего это путь веры. У него он был непростым, но с Божьей помощью папа нашел в себе мужество вернуться и как бы состояться вновь на пути веры. Следующее, что я бы отметил, это его семья, это все мы, 5 детей. Поднимать их было непросто в то время,